0: Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодянова, Белозерского, Новоподгородного, Рубежного и Доброполья. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих.
1: Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко с освобождением Светлого в ДНР. Глава военного ведомства подчеркнул, что бригада следует боевым традициям, не жалея жизни, отстаивает интересы нашей Родины, оставляя на века память о своих ратных подвигах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческих соединений. Орденом мужества награжден 23-летний боец с позывным «Заря», начальник расчета БПЛА. Медаль за храбрость получил боец с позывным «Данте». Доброволец родился в Харькове. В 2014 году вступил в ополчение Донецка.
2: Сегодня мы здесь для того, чтобы вручить вам награды по поручению президента. Это всегда большая честь, это всегда очень торжественно и ответственно. Вы представляете подразделение, которое мы хорошо знаем, знаем командиров, знаем, какие сложные боевые задачи решаются сегодня, и вы решали, когда находились при исполнении всего того, что требует сегодня время, наша страна. Каждый здесь присутствующий очень достойно, профессионально выполнял и выполняет боевые задачи. Я хочу сказать слова благодарности членам семей. Эта поддержка самое дорогое, что есть.
1: Запад в своих попытках уничтожить Россию использует все способы, в том числе Украину, как таран, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». По его словам, противники всегда пытались расшатать ситуацию в России. Им не нравится, что россиянами нельзя командовать.
3: Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать. Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами условно договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Ну, имею в виду, прежде всего, западные страны. Но им не удалось. И они испытывают жесточайшее разочарование. Поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию. Не скрывают же это.
1: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на желание Запада и вовсе раздробить Россию, которую они испытывали после того, как распался СССР. Президент назначил временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову и утвердил досрочную отставку Александра Бричалова. Абрамова родилась в Удмуртии, долгое время работала в республике, хорошо знакома с местной командой и спецификой территории.
4: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
5: Я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно.
4: У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
5: Да.
4: Я желаю им успехов.
1: Бричалов возглавлял регион с 2017 года. Он переходит на другое место работы. Выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года в единый день голосования. Европейцы стали маргиналами спортивного движения, заявил Вестям глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, процесс взаимодействия с международными спортивными организациями идет положительно, спорт выводится за рамки политики, но в Европе есть отдельные политики и государства, которые продолжают либо саботировать, либо угрожать, сказал Дегтярев. Новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
1: Сегодня в Петербурге солнечно, плюс 25. В Москве дождь и гроза, 22 градуса тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов.

0: Audio Stories.
1: История лошади по прозвищу «Леди Чудо» – одна из самых интригующих среди животных 20 века. Эта лошадь прославилась благодаря заявленным ее владелицей, американкой миссис Клауди Фондой, сверхъестественным способностям, чтению мыслей, решению арифметических задач, предвидению событий и раскрытию тайн. Лошадь родилась в 1924 году в Виргинии и с ранних дней, по словам Клауди, реагировала на мысли хозяйки. В 2 года начала складывать слова из кубиков. Ее предсказание исхода одного из боксерских боев принесло славу и прозвище «Лошадь, которая умеет читать мысли». В 1940 году ученые отметили исчезновение телепатического дара у лошади, но она продолжала собирать слова. В 1952-м леди помогла раскрыть дело исчезновения ребенка, указав на местонахождение тела. Однако в 1956 году иллюзионист Милберн Кристофер раскрыл трюк. Хозяйка подавала лошади знаки, чтобы та выбрала правильные блоки и составила слова. Несмотря на это, интерес к лошади не угас. Чудо-лошадь умерла в 1957 году, оставив легенды о своих способностях.
2: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой.

0: Аудиосторис.
1: Поль Арзенс родился в 1903 году в Париже. Закончив Национальную высшую школу изящных искусств, он стал известным художником и промышленным дизайнером. В 1938 году, во время топливного кризиса во Франции, Арзенс создал две концепции нового транспорта, которые назвал «Кит» и «Электрическое яйцо». Последний выделялся легким аэродинамичным алюминиевым корпусом в форме яйца и электроприводом, что было актуально при дефиците бензина. Авто весило 350 килограммов, имело электродвигатель с 5 12-вольтовыми батареями и развивало скорость до 70 км в час с запасом хода в 100 км. Позже мотор заменили на одноцилиндровый Peugeot объемом 125 кубических сантиметров, что позволило увеличить скорость до 80 км в час. Электрическое яйцо оставалось для Арзенса личным транспортом почти 50 лет и сейчас выставлено в Музее искусства и ремесел в Париже.
0: Аудиосторис.
2: Мне все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме тон.

помню, как сейчас мелодию. Сколько утекло с тех пор воды, повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно, я же помню, помню только одно. Как ты

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударении в них. Сначала разберем спорный случай, и здесь у нас есть два примера.
2: А футбол, вот когда мы обсуждаем и политику соответственно, это вообще...
3: Кухонные разговоры, они отличное проявление. Это не значит, что их нужно отменить.
4: И вот внимательно приглядевшись к этому дуркованию, кухонному, я бы даже сказал кухонному, не иначе, я понял, что это его реакция, что это есть его реакция на происходящее вокруг.
1: Мы услышали два варианта произношения прилагательного – кухонный и кухонный. Дело в том, что норма в этом слове изменилась. Раньше правильным считался вариант кухонный, затем в ходу была двойная норма. Но теперь все самые современные словари фиксируют вариант кухонный. Однако некоторые спикеры по старинке говорят кухонный или же вкладывают в это слово особый смысл. Ну, например, они могут сказать кухонный гарнитур, но кухонные разговоры. Звучит элегантно, но если придерживаться строгой нормы, то всегда должно быть кухонный, только кухонный. Ну и мы переходим к следующему прилагательному. Вместе с гостем программы «Как знать» Арамисом Каримовым.
5: Он прозрачный, имеет такой мягкий, так скажем, кремовый оттенок. Угу. И считается на сегодня достаточно таким элитным традиционным английским продуктом.
1: Кремовый, неверно. Правильно, кремовый. Ошибка досадная. Возможно, это даже оговорка. Но просто я никогда раньше не слышала, чтобы так говорили. Однако, на всякий случай фиксируем. Кремовый. А вот в следующем примере мы услышим частую ошибку. В этот раз ее допустил гость программы «Место действия Россия».
6: Он в 1806 году разрешает крестьянам создавать свои лавочки и торговать, то есть заниматься частной, оптовой и розничной торговлей.
1: Оптовый – неверно, правильно – оптовый. Ударение в этом слове падает на второй слог, на суффикс «ов» – оптовый. На этом выпуск пора завершать. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
7: Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как у орла. О, yes. Руки моей железной боятся, как огня.

0: как у орла. Oh, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Вечно зеленые растения, к числу которых относятся сосны, ели, можжевельники и пихты, сохраняют зеленый покров на протяжении всего года, тогда как листопадные деревья – тополя, березы, вишневые деревья, клены и дубы – меняют окраску и теряют листья осенью. Все деревья питаются с помощью фотосинтеза, используя солнечный свет и почвенную влагу для преобразования углекислого газа в питательные вещества. Но осенью и зимой, когда солнечного света становится меньше, лиственные деревья сбрасывают листья, снижая потребление воды и впадая в спячку. Вечно зеленые растения имеют узкие игольчатые листья с восковым покрытием, которые сохраняют влагу и позволяют им выживать в суровых условиях. Благодаря этому им легче переносить холод и недостаток света. Долгосрочная жизнеспособность листьев дает вечно зеленым деревьям преимущество в местах, где листопадные испытывают трудности, и их можно встретить почти повсюду, кроме Антарктиды.
0: Audio Stories. We'll be right back.

0: Audio Stories.
1: Фондовые рынки демонстрируют определенную сезонность, особенно заметную накануне Нового года. Такая особенность называется «ралли Санта-Клауса». Термин предложил финансовый аналитик Йель Хирш в начале 1970-х годов. Он отметил рост акций в последние 5 рабочих дней декабря и первые 2 сессии января. Статистика подтверждает преимущество положительной динамики в этот период. Причины подъемов разные – праздничное настроение, бонусы сотрудников и инвестиции компаний, уход крупных игроков, оптимизм частных инвесторов, стремление фондов улучшить отчетность и эффект января. Последний связан с ожиданием роста акций в начале года. Однако эти тенденции не имеют строгих экономических оснований и не гарантируют повторения. Бывали случаи, когда слабое или отсутствующее ралли предвещало кризисы, как в декабре 2000 или в 2008 году.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: Познакомил звездный летний вечер нас.

0: Audio Stories.
1: Зима – сложное время для большинства людей. Холод, нехватка солнечных лучей и витаминов заставляют мечтать о теплом пледе и замирать в ожидании весны. Чтобы сделать зиму комфортнее, нужно чаще выходить на улицу, чтобы дышать свежим воздухом и получать больше солнечного света. Одежда должна быть теплой и удобной, лучше многослойной. Яркие аксессуары создадут атмосферу уюта. Особенное значение приобретает правильное питание, так как холод требует больше энергии и вызывает аппетит. Рацион стоит обогатить витаминами и калориями. Активный образ жизни, прогулки и тренировки поддержат тонус и настроение. Важны приятные эмоции, чтение, общение, хобби и творчество. Общение с близкими и единомышленниками поддержит душевное равновесие. Зима – отличное время для размышлений, постановки целей и комфортного развития.
0: Audio Stories.
2: Во французской стороне, на чужой планете.

Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитание души. Пушкин принадлежит к поколению, которое жаждет подвигов и боится не смерти, а безвестности. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Страны бесснежной холодной зимы открывают туристам уникальную возможность наслаждаться теплом, солнцем и красивыми пейзажами круглый год. Австралия имеет разные климатические зоны, но северные регионы, например, Квинсленд, предлагают

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли авиаудары бомбами ФАБ-500 по живой силе ВСУ. Уничтоженный пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Тигинка в Херсонской области, а также пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Васильевка Харьковской области. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасная, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 50 ВСУшников, 14 автомобилей и станция РЭП. Подразделения группировки «Север» ликвидировали до 200 боевиков за сутки, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанская, Саханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Васильевка, Бугаевка, Широкая, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих.
0: Численность колумбийских наемников в рядах ВСУ достигает 7 тысяч. Об этом СТАС сообщили в российских силовых структурах. Отмечается, что западные наемники – британцы, немцы, канадцы, американцы – разбежались еще в прошлом году. Им на смену пришли выходцы из Латинской Америки. Причина – в цене услуг. Латиноамериканцам платят в несколько раз меньше. Запад, не скрывая этого, использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. Об этом заявили.

0: зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». По его словам, Россию сейчас испытывают на прочность.
1: У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. Большинство законов, которые были связаны с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии, позиции всех фракций были одинаковы.
0: Медведев подчеркнул, что представители всех парламентских сил слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников спецоперации, помощь ветеранам, сохранение исторической памяти. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов, заявил Владимир Путин в обращении к участникам и гостям третьих «Игр будущего», которые стартовали в Астане.
2: Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
0: В столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 стран. Игры будущего – соревнования по гибридным дисциплинам в концепции «Фиджитал», которая объединяет классический спорт и киберспорт. Повышение НДС обеспечило бюджету России дополнительные свыше 400 миллиардов рублей в первом полугодии. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
3: Если говорить о том, как прошли изменения в налоговый кодекс, систему налогообложения, по налогу на добавленную стоимость, рост ставки с 20 до 22% уже на сегодня дал плюсом 426 миллиардов рублей. Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином. Более того, если говорить о налоге на добавленную стоимость в части корректировки порогов на упрощенной системе налогообложения, тоже все идет в рамках тех прогнозов, которые планировал Минфин.
0: По словам Егорова, поступления налогов в бюджетную систему России за первое полугодие выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бельгия предлагает вернуть FM-радио во все автомобили в ЕС. В Брюсселе подчеркивают, что радио превращается в интернет-приложение, а выбор радиостанции начинают прописывать сами автоконцерны. К тому же для доступа к эфиру от водителей часто требуют регистрацию или подписку. Обычный эфирный сигнал позволяет аудитории бесплатно слушать любые каналы. Кроме того, традиционные радиоволны не зависят от сотовой связи и работают во время чрезвычайных ситуаций. Новости на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В четверг в Петербурге солнечно, плюс 25. В Москве дождь и гроза, 22 градуса тепла. Сейчас в столице плюс 16.

С тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая.

0: Аудиосторис.
1: Йоль – старинный шумный праздник колеса года, который символизирует рождение нового солнца. Его отмечают в северном полушарии в ночь зимнего солнцестояния, самой длинной ночью в году, когда день начинает медленно удлиняться. Многие обычаи древнего языческого Нового года сохранились, переплетаясь с традициями Рождества и Нового года. Люди подводят итоги, возвращают долги, обмениваются подарками и загадывают желания. Празднование проходит в кругу семьи и друзей, что отражает историческую важность поддержки в зимние месяцы. Среди символов Йоля – Крампус, дух зимних праздников в культуре Альп, антипод святого Николая и спутник Санты. Его образ – рога, черный мех, длинный язык, плеть или мешок для наказания непослушных детей. Йоль распространился в эпоху великого переселения народов с V века нашей эры. Для предков это был символический праздник. Ночь самого короткого дня означала глубокий сон природы и ожидание нового солнца. Празднования длились до 13 ночей, каждая с особыми ритуалами. Период Йоля связан с мифами о смерти и воскресении божественного солнца и встречей с судьбоносными силами. В эти ночи боги решали судьбы на следующий год, а темные ночи символизировали границу между жизнью и смертью.

0: Маяк.
1: Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя просвистят.
0: Аудиосторис.
2: Модная тенденция оголять лодыжки пришла в Россию благодаря европейской моде. В 2000-х годах итальянцы популяризировали лоферы – туфли без шнуровки с округлым швом, которые носили без носков и с укороченными брюками, чтобы обнажить лодыжки. За 10 лет эта мода дошла и до Москвы. Затем распространилась в другие города. Ее последователи в основном молодежь до 25 лет. Однако стилисты критикуют такой стиль, считая его устаревшим. Сегодня дизайнеры советуют сочетать укороченные брюки с красивыми шерстяными носками. С медицинской точки зрения ходить с оголенными лодыжками зимой опасно. Переохлаждение может вызвать сосудистые болезни.
0: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. «Бессонница» выходит каждое воскресенье в 23.07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email son@radiomayak.ru

0: Audio Stories.
1: Холодный воздух, ветер и низкая влажность сушат кожу. Появляются красные пятна, губы трескаются, а эпидермис шелушится. Это связано с сужением капилляров и снижением кровообращения, из-за чего ткани получают меньше питательных веществ и кислорода. Особенно уязвимы губы, тонкая кожа без сальных желез и с большим количеством нервных окончаний. Жировая защита истончается на морозе, и губы легче повреждаются ветром и холодом. Чтобы справиться с сухостью, пейте около 1,5 литра воды в день, лучше с лимоном. Витамин С из цитрусовых помогает задержать влагу в клетках. Перед выходом на улицу наносите защитный бальзам с маслами и смягчающими веществами.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачут елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Audio Stories.
1: Если после короткой прогулки на морозе у вас появилась красная сыпь на лице, шее или руках, похожая на контакт с крапивой, то, скорее всего, у вас аллергия на холод. Обычно такие проявления длятся 20-30 минут и проходят при попадании в тепло, хотя иногда возникают и дома. Холодовая аллергия возможна не только зимой, но и летом при контакте с холодной водой. Кроме этого, при смене температуры может возникать насморк. Это физиологическая реакция сосудов на холод и тепло, а не аллергия. Мелкие мурашки на коже рук после холода, называемые цыпки или метеодерматит, не связаны с аллергией. Это естественная реакция кожи на низкие температуры. Для предотвращения проблем тщательно выбирайте одежду для прогулок. Теплый шарф, рукавицы, головной убор и натуральные ткани, хлопок и лен. Открытые участки смазывайте защитным кремом. При необходимости врач может порекомендовать антигистаминные препараты перед выходом на улицу.
0: Audio Stories.

нету их, запряженных зарею. Кощей голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой

греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой генерал.

где же вы теперь, какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Пара гнеды, пара гнеды. Тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут.

0: несколько только в оборванных нищих пара гнеды, пара гнеды.
1: Аудио сторис.
2: Солнцестоянием называется момент, когда центр Солнца занимает максимальное удаление от небесного экватора. Земля в эти дни обращена к Солнцу так, что ее ось максимально отклоняется к северу или югу. Солнцестояние бывает дважды в год – летнее, самый длинный день в июне, и зимнее, самая длинная ночь в декабре. В день зимнего солнцестояния Солнце поднимается над горизонтом ниже всего, обеспечивая самый короткий световой день в году. Термин возник из явления, когда несколько дней подряд положение Солнца в полдень остается неизменным. После зимнего солнцестояния наступает астрономическая зима, которая продолжается до весеннего равноденствия. В северных широтах, в частности, севернее полярного круга, в этот период царит полярная ночь. Солнце не появляется целые сутки. В 21 веке зимнее солнцестояние приходится на 21 или 22 декабря, в зависимости от високосности года. В невисокосные годы самый короткий день 22 декабря, в високосные – 21 декабря. Редкие исключения будут в будущем. Например, в 2080 году солнцестояние будет 20 декабря, а в 2303 – 23 декабря.
1: Аудио сторис.

0: в сторис.
1: Редкий Bentley Mulsanne принца Чарльза поступит на аукцион в декабре 2025 года. Автомобиль 2013 года 4 года принадлежал принцу Чарльзу, ныне королю Карлу III. Машина изначально создавалась для пресс-службы Bentley, но затем была одобрена королевскими автомобилистами. В 2017 году ее купил коллекционер, владевший автомобилем почти 5 лет. Пробег около 55 тысяч километров. Мощность автомобиля 513 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час за 5,3 секунды. Интерьер, кожа, ореховое дерево, мультимедиа с ТВ-навигацией. Ожидаемая цена автомобиля примерно 130 тысяч долларов.
0: Аудио Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Воспитательный знак.
2: Любопытство свойственно душе человека. Это невольное стремление ее к той сфере, где она думает найти для себя деятельность. Но любопытство может выработаться в любознательность и может остаться только любопытством. Любопытный отыскивает редкости, говорит Декарт, только за тем, чтобы им удивляться. Любознательный же за тем, чтобы узнать их и перестать удивляться. Но при этом следует иметь в виду, что сама любознательность начинается любопытством. Дети вообще любопытны, хотя и в разной степени. И это, конечно, драгоценное качество их души. Но воспитатель должен, с одной стороны, воспользоваться любопытством детей, чтобы переделать его в любознательность, а с другой – не дать развиться пустому любопытству и опасной склонности, пассивную перемену впечатлений, избегать необходимости самостоятельной душевной деятельности. Удовлетворять как следует любопытству детей – одна из труднейших и важнейших задач воспитания.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска продолжают уничтожать порты и суда, задействованные в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, поражен сухогруз, доставлявший военные товары в порт Одессы, резервуар с горюче-смазочными материалами, в порту Южный 2 сухогруза. Ранее в порту Николаев беспилотниками уничтожены склады с грузами военного назначения и резервуары с топливом. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад противника в районах населенных пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка, Харьковской области, Рубцы и Светогорск в ДНР. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 15 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 станции РЭП и станция радиоэлектронной разведки. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали до 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 4 механизированных горно-штурмовой аэробобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
0: Министр обороны.

0: количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Вот нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций, там около 30 тысяч введено. Мы чувствуем давление политическое со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство.
1: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на желание Запада и вовсе раздробить Россию, которую они испытывали после того, как распался СССР. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке. Ситуация с поставками бензина и дизеля по всей стране находится под полным контролем, заявил Вестям первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, в первую очередь нефтепродуктами снабжают сельхозпроизводители и регионы Северного завоза.
2: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности. И оперативно решаем. Здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. Благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса.
1: Вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. 13 реакторов для атомных ледоколов и малых АЭС, включая заложенную в этом году узбекскую АЭС, находятся в разных стадиях изготовления, заявил гендиректор Росатома Андрей Алексей Лихачев. По его словам, это абсолютный рекорд за всю историю существования отечественной атомной промышленности. Кроме того, Росатом завершил изготовление реакторов «Ритм-200» для строящегося ледокола «Ленинград». Минтуризма Египта распорядилась закрыть более 1200 гостиничных и туристических объектов, работавших без лицензий. В ходе проверок ведомство выявило свыше 2000 таких объектов в Каире, Гизе, провинциях Красное море, Южный Синай, Луксоре, Асуане, Александрии и других городах. В их число вошли гостиницы, рестораны, дайвинг-центры, базары и магазины туристических товаров. В Москве и Подмосковье действует повышенный уровень погодной опасности из-за ливня, грозы и сильного ветра. Потепление в столичном регионе ожидается с пятницы. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в выходные ожидается до плюс 29.
3: В центральной России завтра еще дождливо, но уже к пятнице погода в городе наладится и стартует резкое потепление. В Москве, начиная с воскресенья, плюс 27-29. И такой температурный режим в среднем на 6 градусов выше нормы.
1: Погода. В Петербурге сегодня солнечно, плюс 25, в Москве дождь, гроза, 22 градуса тепла, сейчас в столице плюс 16 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг у нас на календаре, 30 июля, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Полтора часа у нас с вами сегодня на обсуждение актуальных новостей, на фрагмент программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы нашего ближайшего эфирного будущего. Для ваших сообщений существует номер плюс 7-967-103-5533. Отправлять послание можно через мессенджеры, Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, а мы сегодня начнем с рубрики «Приятного аппетита», хотя рубрика эта имеет несколько специфический такой характер сегодня. Но прежде всего хотелось бы сказать следующее. Родина задыхается от количества сыра. Да, сыра стало слишком много. В общем, если можете помочь родине, съешьте сыра сегодня, если это соответствует вашим убеждениям. Что произошло? Российский рынок производства сыров столкнулся с проблемами из-за недостаточных продаж. Ну, а точнее, если перевести все это с русского на русский, перепроизводство случилось. Помните ли вы, дорогие друзья, в 2014 году, когда вводили санкции продовольственные, сказали, все, умрете без сыра, говорили нам откуда-то оттуда, из-за пресловутого бугра. И вот прошло немного времени, по историческим меркам совсем мало, и говорят о том, что перепроизводство у нас сыра. Так решили взяться за дело, что перевыполнили все мыслимые нормы. Не буду вас утомлять процентами, тоннами, ну просто поверьте, что много действительно производят в нашей стране. И жалуются производители, что вот как-то, видимо, накормили всех сыром, что не очень все продается. Вообще-то есть в экономической теории один метод, по секрету вам скажу. Как увеличить продажи, если у вас обостряется конкуренция? Кто-то должен об этом методе рассказать представителям бизнеса. Ну, ладно, не наше дело лезть в чужой огород. Ну, а в данном случае, если вы про огород задумались вдруг и решили вырастить настоящую большую тыкву, ну, потому что вот этот праздник, привнесенный на нашу почву, с тыквами связанный, вроде как уже скоро относительно. В общем, если у вас есть такая задача, всегда найдется, знаете ли, эксперт, который расскажет вам, что именно вы делаете не так. Поразительный по своей глубине и мудрости совет попался мне, не могу с вами не поделиться. Оказывается, для того, чтобы вырастить большую тыкву, нужно ее, слушайте внимательно, поливать, а почву под ней удобрять. Вот так вот, дорогие друзья, имейте в виду, полив и удобрение, оказывается, способствует росту в том числе и бахчевых культур, даже в зонах с рискованным земледелием. Поразительно, конечно, все эти советы. Если вы хотите настоящих полезных советов, то сегодня у наших коллег в программе «Как знать» после 14.00 по Москве будет кандидат биологических наук Алена Волкова. Вот она как раз будет говорить о том, как повысить урожайность на приусадебном участке, как это раньше называлось, а может и сейчас называется. В общем, вот если хотите настоящих советов, это все буквально через несколько часов. А пока давайте дружно встретим этот четверг под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. И надеюсь, что все перекусили сыром, полили тыкву на грядках. Теперь, дорогие друзья, переходим к разговорам о жадности, которая порой, знаете, никаких пределов не признает, в том числе этических. Некий кореец целый год преследовал свою бывшую. Для чего, думаете, рассказывал ей о своей чистой и большой любви? Ничего подобного. Требовал подлец денег, потраченных на свидание. Вот так вот. Житель Южной Кореи, она же Республика Корея, действительно вот целый год занимался этим сталкингом, требуя финансовой компенсации за совместно проведенное время. Да, 45 лет человеку. Ну, то есть, можно еще как-то было бы это объяснить юношеским максимализмом, который сначала, может быть, вектором ушел в любовь, потом на смену любви к человеку пришла любовь к деньгам, а может, никуда и не девалась, а может, они из этого расстались, об этом вообще ничего не сообщается. Но вот действительно, 45-летний кореец отправил более 60 сообщений, а потом еще и стал преследовать физически, и даже пытался подать в суд на бывшую возлюбленную, обвинив ее, внимание, в мошенничестве. Но каков, а? Вопрос от доктора Добина на них не хватает, действительно, иной раз. В общем, в итоге, к чему все это привело? К тому, что на скамье подсудимых оказался сам 45-летний виновник торжества. И по делам в целом. Действительно, порок должен быть наказан. Ну, а насчет того, как там просить денег у женщины за совместно проведенное время, ну, просто даже на уровне формулировки как-то неприятно. Уж простите, если вам тоже было не очень неприятно все это слышать, но вот такие поучительные истории, я думаю, что все-таки тоже надо иногда транслировать в информационное пространство. О том, как распознать токсичное поведение, сегодня будет рассказывать кандидат психологических наук и психотерапевт Татьяна Галич. Дело будет в рамках цикла «100 минут», который на этой неделе посвящен токсинам. Все это выходит в программе «Физики и лирики». Ну, вот конкретно разговор с Татьяной Галич состоится после 13:30. О токсинах совершенно иного рода. Шла речь во вторник, как ни странно, в том же цикле, те же 100 минут, тоже о токсинах. И научный сотрудник Московского физико-технического института, автор телеграм-канала «Рогатый заяц» Тимур Чернов рассказывал о тех ядах, которые вырабатывают животные.
2: И в ситуации змей достаточно давно была раскручена, да, эта история эволюционная. Ядовитые железы являются результатом эволюции слюнных желез, которые постепенно отделились, начали выполнять свою собственную функцию. И есть прослеженная палеонтологическая история. Сначала этот яд содержался только в слюне, потом на зубах появляются канавки для лучшего его введения. И на последних стадиях уже вот эта ядовитая железа имеет свой собственный проток внутрь зуба. Канавка полностью находится внутри зуба, и максимально точно происходит попадание яда в кровоток жертвы.
3: Ну, это давным-давно уже, да, сформировалось? Да. То есть это сколько лет примерно, если сейчас говорить?
2: Смотрите, совершенно точно, миллионы лет, но змеи, как ни странно, вот кажется, то, что змея это прям такое вот что-то базовое, архаичное. На самом деле змеи это достаточно недавняя группа. Появление змеи, оно связано с появлением степных сообществ, то есть ноги они отбросили, потому что в траве неудобно было передвигаться. Вот. И началась вся эта история с появлением современных экосистем где-то вот 65 миллионов лет назад.
3: То есть, смотрите, если змеи, да, мы сейчас говорили о том, как это все образовывается, но они же не весь свой яд, да, впрыскивают при укусе. Как-то он дозирован, да? От чего это зависит?
2: Ну, разумеется, он дозирован, зависит он от скорости синтеза, от времени, когда змея кусала последний раз, насколько она голодная, от возраста ее, потому что, например, у детенышей обычно яд более концентрированный.
0: Пока вы спали.

вы спали. Рубрика «Слава роботам» в нашем эфире, и мы переносимся в Соединенные Штаты Америки. Там компания с очень любопытным названием «Satires», она называется «Satires», ну так если как осмыслить, попытаться этот термин, это такая женская версия сатира. Вот представьте себе, кто такой сатир. Вот дама его, ни разу не видел на картинках, но, видимо, есть. Что такое скульптурное изображение, по крайней мере, в интернете находится по запросу соответствующему, но сейчас не об этом. Итак, как несложно догадаться из названия рубрики, речь пойдет о роботе весьма, надо сказать, необычного дизайна. Итак, для того, чтобы помогать людям бороться с лесными пожарами, эта самая компания разработала робота под названием Three Halves, дословно, если перевести, «три половины». Странно звучит, правда? Да, то есть это полтора землекопа, те самые наши, любимые из мультипликации. На самом деле это робот, выполненный по принципу кентавра. То есть вот такое четырехногое основание коленками назад, и к нему прикручен торс. Вполне гуманоидного вида. Почему-то это все увенчано странной головой явно парнокопытного животного с загнутыми к низу рогами. Я, честно говоря, настолько не зоолог, что не смог понять, голова какого животного имеется в виду, но нечто подобное на логотипе компании, в общем, видимо, какой-то важный для них тотем. Честно говоря, даже нечеловеческий разум мне не помог понять, что же это за животное. В общем, если вы знаете, то, пожалуйста, сообщите нам. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Вместо, ну, вернее, руки есть у этого существа, но там такая система быстрой смены инструментов, и на фотографии, которую распространяет сама компания, в этих самых руках бензопила. Очень похожая на инвентарь из фильмов ужастиков, слэшеров и так далее. В общем, честно вам хочу сказать, когда увидел картинку эту, первым делом я подумал, что это какой-то нейрослоп, какая-то фантазия больная искусственного интеллекта. Нет, выяснилось, что это официальное изображение, распространенное компанией-производителем. Ну, то есть кентавр черного цвета с головой парнокопытного и с бензопилой в руках. Не знаю, как американские пожарные, я бы точно испугался, если бы встретил это в лесу. Я уж не знаю, что страшнее. Пожар, от которого, правда, тяжело спастись, или вот это существо с бензопилой, которое вот так вот ей размахивает. В общем, посмотрите и ужаснетесь, как ужаснулся я. Мы могли бы с неймингом помочь этой компании. Что такое три половины? Ну, это несерьезно. Есть в русском языке прекрасное слово, которое обозначает как раз существо кентаврообразного дизайна. Слово это, внимание, полкан. Да-да-да, полуконь. Богатырь, полуконь, вполне можете проверить. Я с вами не шучу. Поэтому, если у вас где-то по двору бегает замечательный пес с такой кличкой, знайте, откуда все взялось. Что касается нейминга, тут нам тоже есть что сказать. Конечно, в Москве открылся ресторан с крайне оригинальным названием «Матрёша». Именно Матрёша, так как хочется сказать, Матрёша Петровна, ну, то есть как-то уважительно прям отнеслись к нашему вот этому фольклорному изделию. Что за ресторан и зачем я вам рассказываю об этом в этой рубрике? 20 нейросетей задействованы в управлении рестораном, официанты на основе искусственного интеллекта, кассиры на основе искусственного интеллекта, меню и технологические карты тоже, говорят, придумывали не люди, но готовят, правда, люди. Кто рискнет попробовать, расскажите, как это было. Ну а мы пока подумаем об этом под музыку на маяке.

0: спали. Страсти по шашлыку разгораются нешуточные, дорогие друзья. Так, в братской Белоруссии цены на маринованный шашлык теперь регулируются государством. Так и представляешь себе вот этот государственный перст, который с небес спускается, тыкает в шашлык, говорит, теперь ты будешь стоить столько-то. Ну, на самом деле, не только шашлыка касается. Это вообще в целом распространилось на продукцию общепита, которую готовят и продают в розницу в торговых объектах. У нас, кстати, по этому поводу тоже многие возмущались, владельцы общепита, в частности, что, дескать, нас тут обложили разнообразными санитарными требованиями, а в соседнем супермаркете еда, пожалуйста, тебе продается, хоть там ее и ешь, и, то есть, по сути дела, супермаркет превращается в ресторан или в кафе, хорошо, не будем повышать так уж прям статус доматреши, упомянутый в предыдущей части, но все-таки как-то вроде несправедливо. Получается, вот пока наши законодатели, подумав, разошлись до следующего созыва, в братской Белоруссии действительно приняли соответствующий закон, все это формирует, исходя из стоимости сырья, расходов на закупку, переработку, наценка ограничена 10%. И спросите, а где же рыночные механизмы? Ну, в чистом виде, давайте уж по-честному, рыночных механизмов нет нигде. Нет такой точки на земном шаре, где все было бы вот такое дистиллированно рыночное. Но на самом деле продавцы имеют право как-то отклониться от этой генеральной линии, если обоснуют, как, откуда эта вот цена желаемая берется. Ну, допустим, какой-нибудь там прям уж ну совсем эксклюзивное мясо или какой-то уникальный материал. В общем, так или иначе, решили такой вот эксперимент проделать. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, знаете, в Португалии тем временем вообще запретили шашлыки, по крайней мере, на пляже. А также теперь нельзя ни музыку слушать, ни в футбол играть. Вот так вот. Жесткий свод правил поведения на побережье. Никаких вам шашлыков в Португалии, имейте в виду. Ну, а пока мы горюем о судьбах шашлыка в Португалии, давайте послушаем гастроэнтеролога Нурию Дианову. Она во вторник выступала в программе «Как знать» и говорила и про пользу, и про вред шашлыка, и много чего говорила о правилах приготовления. В общем, я вам рекомендую послушать полную версию. На медиаплатформе смотрим, ну а сейчас небольшой фрагмент.
1: И мы понимаем, что, например, если мы делаем шашлык из колбасок, это тотальное зло.
2: Нитритка.
1: Это просто канцероген в квадрате.
2: Нитритная соль, да?
1: Да, потому что обработанное мясо, если мы его решили еще подвергнуть именно жарке на открытом огне, оно становится просто, я же говорю, канцероген в квадрате обработанное. Красное мясо – это группа возможных канцерогенов 2А категория.
2: Говядина, баранина.
1: Да, да, говядина, баранина и свинина особенно, да, потому что свинина прям выше стоит этих двух основных продуктов. Почему? Просто потому что комбинация компонентов, которые есть в самом продукте, при температурах определенных, почему важен вот красивая такая корочка, да, неявная. Черная корка говорит о том, что была превышена температура. А канцерогены все, вот эти нитрозамины, бензопирен и гетероциклические соединения, вот это три группы, да, и трансжиры, образуются при температуре близкой к 200 градусам. Поэтому важно следить. И температура должна быть плюс-минус 170-180. Понятно, что вот так вот обыватель, ну там повара знают, как это делается. Но вот я могу только внешне оценить и сказать, что да, шашлык был приготовлен правильно. Знаете, такая вот еле такая коричневая, и она такая равномерная, да, то есть я бы так сказала.

0: пропали.
1: Клуб Крика набирает популярность в городе Чикаго. Это все за океаном находится. Но на самом деле не только там. Уже все чаще люди объединяются по принципу одному во вселенную орать глупо. Давайте делать это вместе. Зачем вообще орать? Ну, в детстве было понятно, что много энергии, как можно бегать и не орать. Правильно? Правильно. А теперь вроде мы стали постарше и, говорят, слишком много сдерживаемся. Да, причем нам еще чуть ли не с детства это прививают. И все это накапливается. Иногда надо проораться, чтобы как-то отпустить эти чувства на волю. Ну и дальше уже жить совершенно спокойной душой. Ну что, если вам вдруг поможет, попробуйте. Может, и вправду в голосовые связки уйдет лишнее напряжение. Но мы сейчас спокойно, без крика и шума, под руководством Татьяны Юрьевны Гартман, будем разбираться с теми ошибками, которые нет-нет, да и проникнут в наш эфир.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глаголах в определенной форме. На повестке «Прошедшее время. Средний род». Эти глаголы отвечают на вопросы «Что делала?», «Что сделала?». И у всех у них окончание «о». И вот первый пример от гостя программы «Хочу все знать».
3: И, грубо говоря, выйти уже спокойно, открыть дверь, чтобы не разорвало конструкцию.
2: Разорвало. Неверно. Правильно, разорвало. Ударение на окончании не ставим. В качестве шпаргалки используем начальную форму. Разорвать, разорвало. А теперь давайте поменяем приставку и посмотрим, что получится вместе с ведущим программы «Место действия Россия» Николаем Свистуном.
1: Но в 1703-м, например, там случилась неприятность, прорвало плотину, так что заводу тоже потребовалось время, чтобы выйти на вот эту впечатляющую мощность.
2: Прорвало. И опять у нас ударное окончание. И опять ошибка. Должно быть, прорвало. Кстати, скажу не по секрету. В проблемных глаголах прошедшего времени, среднего рода, ударение на окончание не ставим никогда. Ну, почти никогда. Поясняю. Есть глаголы с однозначным ударением. Оно может падать куда угодно. И на окончании в том числе. Например, пришло, несло. В этих словах мы не ошибаемся. Но как только мы встаем перед выбором, вроде как можно и так, и эдак, то делать. Делаем выбор не в пользу окончания. Поэтому прорвало, разорвало. И переходим к следующему примеру от Ольги Хлопониной, гостьей программы «Хочу все знать».
4: Да, поцеловала ему руку, потому что ее это пробрало до глубины души, то, что называется.
2: Пробрало. Неверно. Мы уже знаем, что окончание в спорных случаях должно быть безударным, поэтому переносим его на второй слог. Пробрало. И у нас новый пример от гостя программы «Как знать». Слушаем.
5: Министерство экономического развития всем регионам передало теперь контрольные полномочия, и мы следим за стандартами, следим за реестром.
2: Передало. Неверно. А правильными здесь будут аж два варианта. Передало и передало. Но ударение на окончании – ошибка. И еще один пример от гостя программы «Место действия Россия».
6: В целом общество как что-то цельное не воспринимало. То есть было дворянское сословие, которое лечило себя само.
2: Восприняло. Неверно. Правильно, восприняло. Еще раз повторяем. В глаголах прошедшего времени, среднего рода, в спорных случаях ударяем все, что угодно, только не окончание. Восприняло, передало или передало. Прорвало, разорвало, пробрало. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Пока вы

0: Переутомление на работе – это такая вещь, которую исследуют, конечно, неустанно разнообразные специалисты. И вот одна из причин выгорания и переутомления как следствие выгорания, или выгорания как следствие переутомления – это, кажется, поиски смысла жизни, представляете? То есть сиди, работай, ни о чем не задумывайся. А вот как только ты начинаешь в рабочее время размышлять о том, зачем это все, что я здесь делаю, вот тут-то на тебя и накатывает. Да. Конечно, совет из разряда поливайте тыкву, чтобы она выросла большая-пребольшая, и удобрять тоже не забывайте. Но, конечно, как мы можем, будучи мыслящими существами, не размышлять в том числе и о своем предназначении? Вот как раз с этой важной ситуацией, может быть, даже для кого-то безвыходной, когда ты не знаешь, как быть и что делать, рассуждали в прошлый четверг в программе «Пойми себя, если сможешь» Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Рассуждения эти возникли не на ровном месте, разумеется, а из текстов лаконичных, философских. Все это названо и в Индии Иша Упанишада. И как раз говорили о том, куда эти тексты нас ведут. Вообще текст весь, куда он ведет читателя после столкновения с разнообразными парадоксами. В общем, было интересно. Рекомендую для погружения полную версию на медиаплатформе «Смотрим отыскать». Ну а мы сейчас послушаем фрагмент.
1: Дальше. Когда знающий свой атман, свое истинное «я» видит, что все едино, откуда взяться заблуждением и печалям? Откуда взяться заблуждением и печалям, если все едино? Если «я» есть все, а все есть «я». Только хохотать остается. И радоваться.
2: Можно все что угодно делать,
1: да, можно
2: но
1: все, что угодно делать.
2: Без комментариев ума, то есть без создания кармы. На самом деле, вот эти 7 стихов, что мы с того прочитали за 2 эфира, даже больше, они сводятся к такой формуле, да? Человек, знающий свой атман, может понять, или он знает, что нужно, что необходимо делать и что не нужно.
1: Угу. Если знаешь, делать, что делать, ищи атман.
2: Да, да.
1: Потому ищи, что если, я, как Мамардашвили говорил, если есть выбор, значит выбора нет, так и здесь.
2: Или мне нравится другая, не помню кто, это, кажется, Мираб сам перефразировал, что свободный человек не совершает ошибок.
1: Вот это да. То же самое, да, не создает карма.
2: Да.
1: Потому что нету такой точки, из которой сознание может посмотреть на совершенное и сказать, это было ошибкой. Потому что я всегда действую на грани своих знаний,
2: да,
1: и возможностей.
2: Это универсальный, на самом деле, наверное, самый настоящий прямой совет, что делать, ищи я. Потому что если человек вообще оказывается в ситуации, не знает, как быть, что делать, обычно этот вопрос возникает в ситуации жизненных неурядиц, неразберихи или отсутствия там средств, здоровья, не знаешь, что делать, ищи свое я.
1: И очень сложно, как Александр Моисеевич Пятигорский, в момент, когда он оказался без денег и без дома, заметить себя, породившего эту самую ситуацию.
2: Опять этот
1: и засмеяться. Да. Атман пребывает во всем сущем. Он бестелесен и неуязвим. Он сияет собственным светом. Он чист и не запятнан никакими грехами. Он всезнающий, всевидящий, трансцендентный, самосущий. Благодаря ему все всегда так, как должно быть.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. В 8 часов вечера. Психолог, который позволит вам быть плохим. До тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». И, конечно, мы разговариваем с нашими слушателями. В этом, мне кажется, и залог успеха любого радиоведущего, который это помнит. Он не трибун. Он находится в общении, в диалоге со своей аудиторией. Марат Сафаров, историк.
1: Так говорит «Маяк».

0: пока вы спали.
1: Пришло время поговорить о прекрасном и для начала о книгах, естественно. 30 июля в Архангельске стартует 7-й уже книжный фестиваль под названием, внимание, «Белый июнь». То есть практически июнь переехал на август. Ну, называется, куда приводит нейминг. Изначально идея понятная, потому что июнь – это такой вот самый светлый месяц, а в Архангельске ночи-то побелее петербургских будут. Но вот как-то все это претерпело мутации. Тем не менее, фестиваль проводится, и это замечательно. 77 издательств, встречи с писателями, развлекательная программа. Все, как это и заведено по современным лекалам. Ну, самое главное, повторюсь, не перепутать. Увидели афишу «Белый июнь». Посмотрите на даты проведения. В Пермском крае фестиваль исторической реконструкции проходит, вернее, будет проходить 1-2 августа, вот в эти ближайшие выходные. Называется это все «На Хохловских холмах». Раньше называлось «Маневры на Хохловских холмах», потом маневры куда-то делись, хотя, по сути дела, остались. Ну, то есть, будут там, естественно, и ресталища, и много всего всякого интересного. И, например, можно будет походить под парусом на реплике исторического судна. Все это на берегу Камы, живописное место. Вообще, сама эта Хохловка – это такой музей деревянного зодчества, можно сказать, можно, наверное, так его назвать. Вообще он официально именуется архитектурно-этнографическим, этот музей. Но интересная, конечно, история у населенного пункта, потому что Хохловка возникла как такой вот населенный пункт, спутник Хохловского завода медеплавильного и железоделательного. Причем все это было основано аж в 18 столетии. Потом как-то запасы руды местные исчерпались, а народ остался, как-то прижился. Потом, естественно, деревня начала вымирать, но тут очень удачно в 1980 году открыли там музей. И интересно, что в этом музее некоторые экспонаты, это, может быть, и не подлинные вещи, хотя есть, например, настоящая церковь 1702 года, но там есть реплики уже со своей историей, то есть реплика 1905 года уже на протяжении вот этих более чем 100 лет превратилась в самоценный экспонат. В общем, место прекрасное, если есть возможность, приезжайте, не обязательно вне фестиваля, уверен, получите удовольствие. Ну, а мы сейчас перенесемся в пространство театра, театра теней, и послушаем отрывок из программы «Хочу все знать». Цикл называется «Простые вопросы». Физик, преподаватель школы развития «Маяк» Павел Агарков в воскресенье, повторюсь, рассказывал о том, что такое тень и как сделать театр теней дома.
2: Что мы делаем? Берем картонку, небольшое отверстие размером примерно с 5 или 2 рубля. И лучше, чтобы прям было совсем хорошо, можно его заклеить пергаментом прозрачным. Угу. Вот для выпекания. Он довольно прозрачный, пропускает довольно много света, при этом он не дает сформироваться изображению лампы на стене. Угу. И поэтому у нас получается довольно маленький источник света, равномерный, который дает равномерное заполнение. Второе, что нам нужно для того, чтобы театр теней хорошо получился. Мы уже сказали, что зависимость нашего источника от расстояния до экрана. Чем он дальше, тем больше вероятность, что он станет точечным. Если вам кажется, что тени слишком размытые, уберите фонарик подальше. Чем дальше фонарик, тем более четкие тени. И третье, а где смотреть тени? Самое важное, это чтобы поверхность была гладкая. Если поверхность у нас гладкая, то, соответственно, тени у нас тоже будут гладкие. Если мы их показываем на какой-нибудь поверхности с...
3: Венецианской штукатуркой.
2: С венецианской штукатуркой, фигурной штукатуркой, знаете, вот как в подъездах, вот это вот неровное, то, конечно...
3: То и тени будут.
2: Изображения и тени будут неровные и будут искажаться. И для наилучшего результата нужно сделать так, чтобы лампочка, экран и, соответственно, наши фигуры были на одной прямой. Если у нас экран будет немножко наклонен, то и фигуры будут искажаться. Хотя для особого театрального эффекта мы можем это сделать.
0: Пока вы спали.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные в порту Николаев беспилотниками «Герань» поразили склады с грузами военного назначения и резервуары с топливом, а также два сухогруза на подходе к Одессе и Черноморску. В среду нанесения ударов продолжились. Как сообщили в Минобороны, поражен сухогруз, доставлявший военные товары в порт Одессы, резервуар с горюче-смазочными материалами и два сухогруза в порту Южный. Солдаты и офицеры Южной группировки нанесли поражение формированием 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Черкасская, Райская, Кондратовка, Ясногорка, Николайполье, Дружковка, Ореховатка, Славянск и Мирная Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 200 боевиков, 2 БМП, 5 броневиков, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт «Светлое» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения «Азов» и четырех бригад Национальной гвардии в районах Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодянова, Белозерского, Новоподгородного, Рубежного и Доброполья. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих.
1: Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко с освобождением Светлого в ДНР. Глава военного ведомства подчеркнул, что бригада следует боевым традициям, не жалея жизни, отстаивает интересы нашей Родины, оставляя на века память о своих ратных подвигах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческих соединений. Орденом мужества награжден 23-летний боец с позывным «Заря», начальник расчета БПЛА. Медаль за храбрость получил боец с позывным «Данте». Доброволец родился в Харькове, в 2014 году вступил в ополчение Донецка.
3: Сегодня мы здесь для того, чтобы вручить вам награды по поручению президента. Это всегда большая честь, это всегда очень торжественно и ответственно. Вы представляете подразделение, которое мы хорошо знаем, знаем командиров, знаем, какие сложные боевые задачи решаются сегодня, и вы решали, когда находились при исполнении всего того, что требует сегодня время, наша страна. Каждый здесь присутствующий очень достойно, профессионально выполнял и выполняет боевые задачи. Я хочу сказать слова благодарности членам семей. Эта поддержка самое дорогое, что есть.
1: Запад в своих попытках уничтожить Россию использует все способы, в том числе Украину, как таран, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». По его словам, противники всегда пытались расшатать ситуацию в России. Им не нравится, что россиянами нельзя командовать.
4: Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать. Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами условно договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Ну, имею в виду, прежде всего, западные страны. Но им не удалось. И они испытывают жесточайшее разочарование. Поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию. Не скрывают же это.
1: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на желание Запада и вовсе раздробить Россию, которое они испытывали после того, как распался СССР. Президент назначил временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову и утвердил досрочную отставку Александра Бричалова. Абрамова родилась в Удмуртии, долгое время работала в республике, хорошо знакома с местной командой и спецификой территории.
5: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
6: Я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно.
5: У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
6: Да.
5: Я желаю им успехов.
1: Бричалов возглавлял регион с 2017 года. Он переходит на другое место работы. Выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года в единый день голосования. Европейцы стали маргиналами спортивного движения, заявил Вестям глава Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, процесс взаимодействия с международными спортивными организациями идет положительно. Спорт выводится за рамки политики, но в Европе есть отдельные политики, государства, которые продолжают либо саботировать, либо угрожать, сказал Дегтярев. Все новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня днем солнечно, плюс 25. В Москве дождь и гроза, 22 градуса тепла. Сейчас в российской столице плюс 16. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

30 июля на календаре, четверг. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами есть еще немного времени на обсуждение актуальных новостей, на пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонс того, что будет происходить в эфире «Маяка» в ближайшие часы. Ну, а пока новость-предостережение. Свадьба, с одной стороны, это хорошо, но при неграмотном планировании это может открыть дорогу не к долгой и счастливой жизни, а к банкротству. Что сразу скажем, все-таки не катастрофа. Окончательная, да, процедура неприятная, безусловно, но, как показывает практика, никто никого по миру с сумой, вот, с котомкой, с узелком на палочке не отправляет. Да, надо пройти, конечно, через это, если уж вправду ситуация настолько запутанная и запущенная. Но вот оказывается, молодожены в нашей стране все чаще проходят через этот неприятный момент из-за того, что, внимание, тратят много денег на свадьбу, а подаренные гостями конверты, ну, точнее, их содержимое, конечно, не покрывают расходов на свадьбу. Вот так вот. Пары берут кредиты, потом с долгами расплатиться не могут, а гости подлецы такие, понимаете? Дарят, конечно, деньги, но как-то недостаточно. Что где-то в этом бизнес-планировании закралась ошибка. Как-то решив окупить расходы за счет гостей, люди все чаще и чаще просчитываются. Ну, во-первых, знаете, друзья друзьями, а финансовую грамотность никто не отменял. И во всех этих, уж простите за это новомодное слово, дисклеймерах пишут, что, пожалуйста, оценивайте свои финансовые возможности, прежде чем вступать с банком в такие вот отношения. Банк — это, конечно, интересная организация, но эта интересность может обернуться не самым лучшим для вас образом. Да, в общем, дорогие друзья, с одной стороны, что ты скажешь, не скупитесь на содержимое конвертов, ну, понятно, денег лишних сейчас, наверное, нет ни у кого, плюс-минус. И уж что касается расходов, все понятно, планировать здесь нужно все внимательно, и уж точно не рассчитывать свою финансовую малограмотность, компенсировать за счет ни в чем не повинных друзей. Это я все к чему, дорогие друзья. Международный день дружбы нынче у нас на планете, да, и по этому поводу хочется, во-первых, всех вас поздравить. Вспомните, пожалуйста, про своих друзей, напишите, позвоните, кому давно не звонили, не писали. Как-то жизнь так устроена, знаете, что друзей с годами больше не становится. Поэтому берегите тех, кто есть у вас сейчас, и уж в любом случае давайте дружить бескорыстно. И вот тут пришло время встретить этот четверг под музыку на маяке.

0: спали. Все новые и новые способы как-то вывести родителей из себя изобретает молодежь. В разных поколениях это разные способы, но любопытно, как вот эта вся вселенная умудряется вращаться вокруг одного предмета одежды – штанов. То из-под них торчали трусы, потом штаны в моду вошли широченные, внутри которых можно двигаться некоторое время, пока тронутся штаны с места. А теперь новая история, которая, как говорят, приводит родителей в ярость. Да, те самые вот представители поколения Z, да, взялись не застегивать штаны вовсе. Но на самом деле речь идет о специальной модели такой. Ну, тут, конечно, дизайнеры всегда заодно со своими потребителями, даже самыми юными. В общем, действительно отмечают в Соединенных Штатах тренд такой, моду даже, наверное, на штаны с такими отворотами, которые как будто со стороны кажутся совершенно не застегнутыми, и пуговицы не застегнуты, и ширинка. И, в общем, вот это вот все на себя люди надевают, носят. Звезды голливудские все это подхватывают, собирают миллионы лайков, разумеется. Зачастую, кстати, речь идет просто действительно, ну так, скроены штаны, там даже если приглядеться, видно, что все на самом деле застегнуто. Но выглядит так, как будто нет. И говорят, старшее поколение в ярости. В общем, как-то любопытно складываются взаимоотношения. Одним нравится раздражать, а другие с большим удовольствием на это на все раздражаются. Ну а потом, естественно, все про все забывают, появляется новая мода. И понеслась. И так, конечно, не только в смысле штанов, но и музыка, и игры, и литература. Литература, наверное, единственная в стороне как-то от этого всего, хотя с ней тоже не так просто. Как-нибудь на днях об этом поговорим. Копится тут информация, пока прибережем ее до некоего абстрактного будущего. В общем, в любом случае поколенческая разница будет. Никто и никогда не сможет ее преодолеть. Это вам, знаете, не Запад. Есть Запад, Восток, есть Восток, как писал Рюдьярд Киплинг. Тут временная дистанция, как жидкость, несжимаемо практически, поэтому, ну, а с другой стороны, как мы будем развиваться, если у всех будет одна и та же мировоззренческая концепция? Со штанов все только начинается, знаете ли. Там дальше все намного сложнее, веселее и интересней. Именно поэтому, мне кажется, всегда в наших программах будут выступать подростковые психологи, ну, есть специальный проект, называется «Трудности перехода». Никита Карпов его создал и ведет, и помогает родителям и детям все-таки как-то находить точки соприкосновения. В прошлый четверг речь шла о сыне, 11 лет, слушательница сказала, что сложно наладить ребенку контакт с отчимом. Распространенная проблема, мне кажется. Непонятно, это я слушательницу цитирую, с чего начинать, как наводить эти мосты. Ну, давайте послушаем, что ответил Никита Карпов.
1: Смотрите, тут сначала вопрос к вам, как ко взрослым, договориться между собой о ролях. В качестве кого вы рассматриваете вот этого мужчину? Это отец, как бы замена, да, или это другой взрослый, которому можно доверять, который будет заботиться, но который не занимается воспитанием. Вот. Это немножко разные вещи. Это важно, чтобы прозвучало между вами взрослыми. Это раз. Во-первых, ну, неизвестно, чего у него в голове, что он ожидает, да, и чего напрягается, может быть, поэтому и дистанцируется. Второе, отвечая на ваш вопрос, инициатива в данном случае, в данном возрасте, да в любом случае, должна исходить от взрослого. То есть взрослому должно стать важно наладить контакт с ребенком. Здесь не надо ничего специального, удивительного и волшебного делать. Достаточно просто вместе в удовольствие проводить время. Это просто основа для формирования отношений, и благо вот с тем возрастом, в котором у вас сын, это вообще не сложно. Там еще и общих интересов может хватать, если заняться их поиском. И стратегия здесь очень простая. Ну, вы каким-то образом между собой договариваетесь, да, вы для сына формулируете, кто этот человек, да, и как он оказался в вашей жизни, какова его роль и задача. Потому что у сына тоже может быть вопрос. Ну вот, мужчина появился, и чего дальше-то я должен с этим делать? Вот, а у него тоже нету ясности. И здесь этой ясности добавить, что я буду рада, если вы будете между собой хорошо общаться, он тебя не должен воспитывать, он будет о тебе заботиться в какой-то степени, да, но, соответственно, последнее слово за мной. Всегда. Ну, там, например, я фантазирую, любая ясность, в общем, нужна для ребенка, любая определенность, какое место у этого дяди в нашей системе. И дальше главное, чтобы никакой обязанности не было. Ты должен его любить, потому что, да, это мой выбор.
0: Пока вы спали. Никита Карпов и проект «Трудности перехода» доступны в любое время благодаря медиаплатформе «Смотрим». Пользуйтесь, может быть, и вопросов дополнительных задавать не придется. Сегодня, кстати, не будет прямого эфира «Трудности перехода», будет формат «The Best», но это не означает, что будет неинтересно. Думаю, что многие пропустили, ну и потом на какие-то свои чаяния можно получить ответ, даже не задавая вопроса. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь сегодня после 17.00. Далее, естественно, в 19 часов программа «Все сразу» с комментариями экспертов по актуальной новостной тематике из самых разных сфер нашей жизни. Ну, а если двигаться от вечера к нашему времени, то, естественно, перед Никитой Карповым с 14 до 17 программа «Как знать» в эфире. Среди экспертов хранитель коллекции млекопитающих Дарвиновского музея Наталья Красных. Я, кстати, очень рекомендую Дарвиновский музей. Он такой вроде бы не центральный и не в центре Москвы находится, но безумно интересный. Сегодня тема не менее интересная. Воют ли волки на Луну? Об этом пойдет речь. Вот родители, если вспомнить Никиту Карпова, мне кажется, иногда воют все-таки даже без Луны. Программа «Физики и лирики» будет предшествовать появлению шоу «Как знать» с 11 до 14. Ну а ровно в полдень ждем кандидата физико-математических наук Дмитрия Сошникова, который будет рассказывать об образовании в эпоху искусственного интеллекта. Ну и уже совсем скоро стартует свежий выпуск программы «Сергей Стиллавин и его друзья». В 10.30 в рамках этого шоу рубрика «Ремесла. Русские народные». Как всегда, все будет очень, уверен, познавательно и даже местами неожиданно. Ну а мы перенесемся в понедельник. 27 июля у нас ежегодно отмечается День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова. И по этому поводу о творчестве поэта, ну не только поэта, и прозаика, и художника, кстати говоря, с нами поговорила доктор филологических наук и профессор Московского педагогического госуниверситета Ирина Георгиевна Минералова. Прямо сейчас она появится в эфире. Ну а я желаю вам отличного четверга. До скорой встречи. Пока.
2: Я очень люблю рассказы, которые ведет Ираклий Андронников. Они теперь выложены в интернете. Я советую всем слушателям, тем более у нас слушатели, да, послушать эти рассказы Ираклия Андронникова о Лермонтове. Потрясающий совершенно человек. И он говорит, что я думаю, что лучшая биография поэта – это его стихи, в которых он является перед нами таким, каким был и каким хотел бы. Вот это желание любить, и в свою душу заглянешь, там прошлого нет, и следа, и жизнь. Что? Такая глупая шутка. Это не дано всем понимать. Мы живем своей обыденной жизнью, материальной прежде всего. А он говорил, что поскольку никого не было, он был болезненным мальчиком, и он был сосредоточен на себе, и эти фантазии... Это были его собеседники. Он много читал, он рисовал, он музицировал. Ну, если бы кто-нибудь из наших слушателей попробовал этой жизнью жить, вы понимаете, как Бехтерева говорит, что происходит настройка. Ты не из себя что-то берешь, ты настраиваешься на какие-то очень важные ритмы.

0: Ассамблея автомобилистов.
1: Доброе утро, дорогие друзья, добрый день. Главная автомобильная программа страны Ассамблея автомобилистов, как обычно, в этот день под предводительством Юрия Сидоренко. Ну, а я Игорь Ужеников. Юрий, привет.
2: Доброе утро, Игорь, доброе утро, дорогие слушатели.
1: Ну, поехали.
2: Слушай, ну, тут, как обычно, произошел у меня интересный случай в сервисе. Поехал у меня человек в командировочку. Вот. Ну, как командировочку? Отпуск командировкой, я это называю. Ну, довольно-таки далеко, там почти за 700 километров. И звонит мне, говорит: Юр, что делать? У меня снизу какой-то тын-дын-дын конкретный происходит. Даже не знаю, что... Вот на кочке скаканул, и вот начался очень сильный стук. Я говорю: тын-дын-дын какой, металлический? Ну, я всегда стараюсь понять, что человек хочет мне сказать. Он говорит: ну да, прям такой, прям по кузову что-то бьет, вот и скрежещет. Я говорю: слушай, ну надо останавливаться, смотреть. Что ты думаешь? Он остановился, поподнял машину, ничего не нашел. Я говорю: как ничего нет? Ну давай смотреть. Он включил телефон, благо сейчас это можно так делать. Вот, и показывает мне через телефон видео. Я говорю: так он у тебя, стойка стабилизатора сломана. Он говорит: оба-на, а что теперь делать? Я говорю: ну слушай, ну... проблем, конечно, есть.
1: Для начала взять гаечные ключи.
2: Но они у него есть. Слава богу, это как раз один из тех водителей, у которого с собой все есть. Он не всегда может всем пользоваться, но у него все есть.
1: Молодец.
2: Вот, это уже хорошо. Потому что если он остановит кого-то по дороге, то ему, по крайней мере, помог. Я как бы ему потом посоветовал, я сейчас скажу, что я посоветовал ему сделать, но для слушателей хочу сначала сказать вообще, что такое стойка стабилизатора, зачем она нужна, чтобы понять, почему я ему сказал, что можно дальше двигаться, вот, но с определенными, как говорится, ограничениями. Итак, в каждом автомобиле есть такая штука, как стабилизатор поперечной устойчивости. Если кто заглянет под автомобиль, он увидит, это такая железная палка, как правило, ну, я по-простому сейчас говорю, которая идет от одного колеса к другому, прикреплена, от нее какие-то две палочки идут наверх, которые подключены к подвеске уже. Вот, для чего она нужна? Просто, вот, вот эти вот палочки, которые тут наверх, это как раз и есть стойки стабилизатора. Для чего вообще вся эта история нужна? Это элемент подвески, который предназначен... снижать крен кузова в поворотах во время маневрирования, а также повышает устойчивость и управляемость во время высокой скорости. Ну, то есть мы понимаем, когда мы едем, когда мы начинаем поворачивать, то есть кузов у нас накреняется. И на внутренние и внешние колеса действует разная сила. Ну, это понятно, да? То есть машина отклоняется, ну и по-разному у нас давит на колеса. Одну сторону поднимает,
1: вторую
2: поднимает.
1: Законы физики. Ну, против них не попрешь, да.
2: Причем вообще никак. Знаешь, уже многие пытались обмануть, но ничего не получается. Вот. И, проще говоря, вот амортизатор гасит вот эти вертикальные. Если амортизатор взять, он вертикальный. Знаешь, когда едешь, машина подпрыгивает, то она вниз потом опускается, обратно выравнивается. Вот. А стабилизатор поперечной устойчивости, он как раз вот выравнивает боковые вот эти вот крены. Как раз, знаешь, вправо-влево. И он их подравнивает по чуть-чуть. Вот, ну там конструкция совершенно разная бывает, и стойка стабилизатора конструкция совершенно разная бывает, вот, и, соответственно, я вообще считаю, что это вообще расходник, то есть, как бы, для всех советую, ну, как бы, с собой возить обычно, купить несколько этих стоек и возить с собой, чтобы, если произойдет вот такая неисправность, ну, можно было как-то ее убрать прямо в дороге. Они стоят совсем недорого, так как это расходный материал. За ними надо всегда смотреть при любом ТО, это точно совершенно. То есть просите их проверять. Потому что они могут, знаете, вот как... Ну, вот признаки какие неисправности? Ну, если уже пошел стук, вот когда, вот, знаешь, вот когда вот переезжаешь через...
1: Не, это уже готово, это вы уже упустили.
2: Да, это уже, знаешь, скоро она выскочит. Вот, это 100%. Это, знаете, а выглядит она, ну, как правило. Просто у меня, например, на УАЗе она выглядит очень интересно. У меня болт и две резинки. Вот, это вот у меня вот такие стоечки. Ну, то есть, это, ну, это другая машина. Там немножко другая подвеска, будем так говорить. Она на нормальных машинах? В смысле, на обычных
1: машинах? Ну, в смысле, на других машинах, которые не предназначены для серьезного бездорожья. Вот так вот. Чтобы у вас не обижался.
2: Не, ну, я сам на нем езжу, я очень доволен, уже 16 лет. Я про это могу, я имею право говорить.
1: Конечно, разумеется.
2: Вот, на них это выглядит как стоечка, то есть она может быть с двух сторон шарнирами, может быть, с одной стороны шарниром соединением, когда палец воткнут, ну, в такую, как вот, палец в, ну как сказать, железка воткнута во вторую железку через пластик, будем так говорить. Вот. И вот как раз вот, вот этот шарнир, он как раз и разрушается, вот этот пластиковый, в котором это все ходит. И оно разрушается постепенно-постепенно, сначала не стучит, потом, понимаете, то есть когда это стирается уже полностью, вот этот пластик, то есть получается, вот фактически она, ее можно уже выдернуть будет, эту стойку, как правило. Вот, то тогда уже... уже поздно, но, как правило, уже надо их менять. А так, конечно, их надо постоянно смотреть.
1: Юрий,
2: проверяется оно очень просто, ее там просто шатать руками.
1: Юрий, да. Я насколько понимаю, ну, в общем, у большинства машин эти проблемы начинаются, а ты меня поправь, если я занижаю цифру, где-то со 100 тысяч километров пробега, примерно.
2: Ну, это ты говоришь прям про тех водителей, которые ездят очень аккуратно. То есть, как бы,
1: ну, через, да, полицейских... через полицейских не прыгают, не залезают на бордюры очень аккуратно и спускаются с них аккуратно. Ну да, это не все, к сожалению.
2: Ну, могу точно сказать, ты совершенно верно угадал, к 100 тысячам уже точно будет эта проблема. Угу. То есть это прям 100% она возникнет. До этого, конечно, надо проверять, смотреть. Это заводские, говорим мы, стойки, потому что все, что вы дальше будете ставить, это уже будет не заводское. Соответственно, ресурс у него будет меньше. Даже если вы ставите оригинальную запчасть, в любом случае уже проблема не в запчасти. Знаешь, самое интересное, вот, вот маленькая в сторону отойду, ко мне человек подошел, говорит, слушай, я вот купил оригинальную ходовую, да? А он говорит, а почему он рычаг, вот, вот этот-то отходил почти 100 тысяч, он, я вам про рычаг говорил, нижний рычаг подвески. Он говорит, а почему вот этот у меня сейчас, вот ты говоришь, что у него ресурс будет меньше, ну, он да, же тоже оригинальный. Я говорю, ты молодец, что купил оригинальное, но смотри, помимо этого рычага изношена и вся остальная подвеска.
1: Ну, конечно.
2: И уже там есть определенные люфты, которые разбивают уже новый рычаг, который вы поставили. Поэтому, соответственно, у запчасти, которую вы поменяли, ресурс уменьшится. Ну, это очевидная вещь. Очевидно, конечно, это когда рассказывал. А так это не всегда очевидно. Вот, так вот, возвращаемся к стойкам. Как их проверить? То есть это очень просто, попросить механика, когда он делает ТО, скажите, посмотрите, пожалуйста, когда у нас это вообще входит в, ну, как в бесплатную работу, подарок для наших клиентов, и, по-моему, во многих сервисах так делают, просто подергать машину.
1: Я обычно механикам, я всегда говорю, слушайте, подвеску покачайте мне. Разумеется, да, это всегда бесплатно, да, конечно. Да.
2: Знаешь, что самое интересное, то, что самая лучшая вещь, это как раз вот раскачать машину. И причем механик, когда просит раскачать, говорит, покачайте машину. Вот ты начинаешь ее качать, вот как раз вот в варианте, знаешь, сбоку встаешь у двери, начинаешь ее раскачивать. Вот как раз вот тут вот эти все вот люфты, они прям сразу чувствуются. Просто руку кладешь и все. Ну, либо если колеса меняют, то же самое можно рукой покачать. Потому что там сама по себе стоечка, это, ну, простейшая, то есть это несложная конструкция. Поэтому она такая тоненькая, легенькая, все в порядке. Кстати, бывают даже пластиковые стойки. Вот на некоторых машинах. Это вообще забавная вещь. Когда первый раз мне привезли, я сначала даже не понял, что это привезли. Я говорю, это точно то, что надо? Но я до этого не видел.
1: Что это такое? Я, кстати, тоже ни разу не видел пластиковых.
2: Есть пластиковые стоечки, и я был удивлен. Это на какой-то, на одной из немецких машин, по-моему. Угу. Или французских. Нет, наверное, на французских. На французах все время все по-другому сделано. Это у них машины прям свои. Прям такие. Очень интересные решения иногда. Не всегда, ну, как бы подходят под... понимание сразу. Вот. Но машина очень мне нравится, очень хорошая. Итак, возвращаемся к стоечке. Вот это вот как покачать машину, либо мастер уже должен руками подергать. Если, если получился уже у нас, ну, как бы, неприятность, то есть она стучит, то, конечно, лучше поменять. Если мастер говорит менять, то значит лучше менять. Можете покупать не оригинал. Ничего страшного в этом нет. Просто надо понимать, что то, что вы купите не оригинал, хватит максимум, ну, тысяч на 15-20. Не больше, то есть надо тогда купить сразу несколько, вот, потому что за стоимость оригинала, мне кажется, можно купить даже по 3 штуки каждый, вот, за одну стоимость и положить. Все, меняется она легко, без проблем, обязательно, когда вы поменяете, вот здесь очень важный такой как-то полезный совет от меня. Попросите за, либо напшикать на вот соединение медной смазкой, либо просто, ну, хотя бы там солидолом, чтобы замазали, вот, знаешь, как закрывают резьбу, чтобы вы потом могли легко это все дело открутить. Это очень важный момент, потому что если вдруг в дороге случится, это может любой человек прямо в дороге сделать. Это несложная работа. Вот, вам могут помочь. Вот. Но если все будет хорошо откручиваться. А вот если не будет откручиваться, тогда, конечно, не получится. Вот. И... как их повреждают стойки стабилизатора? Вот тоже мне человек вопрос задал. Говорит, а как? Вот она же ходит, что я должен делать? Все очень просто. Мы с Игорем уже в самом начале об этом, ну, как бы рассказали. Это переезд через препятствия, попадание в ямы, от чего точно никто не застрахован. Вот, ну, ребят, это 100%. Я уверен, что когда вы едете по трассе, ну, все ямы не объедешь. Ну, а бывало, у тебя было такое, что ты все ямы объезжал?
1: Да нет, конечно, слушай, знаешь, особенно едешь по трассе, разумеется, бесплатной. Платка, как правило, платки всегда без ям. И вдруг бабах, знаешь, заговорился с женой, там, знаешь, отвлекся, там, бабах. И после этого едешь и прислушиваешься после этого.
2: Ну да, что произошло. А я когда ехал из Владивостока, я, знаешь, как там очень интересно, там очень хорошо дорога сделана, Игорь. Но в какой-то момент видишь следы торможения. Значит, там где-то что-то вот не то. Либо это яма такая, значит, вот прям вот дорога в такой яме, либо куски уже выбиты. И вот когда куски выбиты, ну ты снижаешь скорость и понимаешь, что ты выбираешь яму менее глубокую.
1: Ну да, только так, да.
2: То есть вот ты обязательно попадаешь, но выбираешь менее глубокую.
1: А еще есть, знаешь, вот это я замечал, но я думаю, что это не только в Подмосковье, это везде в России. То есть ты едешь по трассе, ты гонишь, ну, то есть там разрешенная скорость довольно высокая, вот, и ты тут, тебе надо повернуть, съехать, то есть ты уходишь с той же скоростью в крайний правый ряд, то есть не снижая. Ты еще пока не доехал до поворота. И как только пошел поворот, там уже дорогу ремонтировали другие. И ремонтировали года 3 назад. И вот там как раз ямы. Я вот это в Подмосковье встречаю везде. И всегда при перестроении снижаю скорость и ухожу на поворот уже, знаешь, медленно и очень осторожно.
2: Вот, и то же самое на мостах, ребят.
1: Да, на мостах
2: всегда стыки.
1: Конечно.
2: Стабилизатора прям происходит, прям удар четко в них. То есть отрабатывает подвеска, но так как стойка сама слабенькая, то есть вы чуть-чуть вильнули, все, уже она перегружена, на нее приходится удар, и она, ну, нормально разбивается. Были случаи даже, когда машина долго стоит, например, знаешь, это вот удачник такая вещь бывает, и она закисает, эта стойка. Ее ломает напополам. То есть она не вылетает, она целая, но она закисшая. И при ударе ее просто разламывает, и все. Так вот, возвращаемся к самому интересному. Человек встал на трассе, мне позвонил, что делать. Что ему сказал? То есть вот если у вас произошла такая ситуация, вы услышали тын-дын-дын и смотрите, что это стойкий стабилизатор. Ребят, в принципе, можно продолжать движение. В принципе. Естественно, соблюдая определенные меры безопасности. Ну, то есть нужно ехать с меньшей скоростью и понимать, что у вас машина при поворотах, она уже крен не держит. То есть у вас получается поворот, знаешь, такой глубокий поворот, как я это называю.
1: То есть избегать резких перестроений, в затяжных поворотах снижать скорость. Ну, вы это почувствуете, друзья.
2: Да, да. Я, кстати, хотел сделать ролик, я, наверное, сейчас сделаю, пока погода хорошая. Я просто кручу стойку стабилизатора и расскажу свои ощущения, как я еду. Вот, потому что по-другому это никак не расскажешь.
1: Конечно.
2: Так вот, что надо сделать? То есть вы услышали стук, останавливаетесь, снимаете колесо, смотрите, что произошло. Если видите, что сломана стойка стабилизатора, вылетела и так далее. Все, ничего страшного в этом нет. Лучше всего, конечно, ее вообще снять. То есть по возможности ее удалить оттуда, потому что она, знаете, она такая... штука такая, как сказать, по закону подлости, она воткнется куда-нибудь, куда не надо. То есть ее начнут поворачивать, она подвернется, перебьет шланг или трубку какую-нибудь, или между подвеской воткнется. Вот. Если у вас не получается ее снять, потому что все там закостенело, заржавело и так далее, то есть вы просто-напросто берете и каким-то образом ее отводите в сторону, ну, то есть ту, которую вы понимаете, что там она ни к чему не прикасается, и просто ее подвязываете. Лучше всего пластиком хунтом, если он у вас есть. Если нет, можно использовать изоленту, любую веревочку, все что угодно, чтобы она просто не мотылялась у вас в разные стороны. И все, и посмотрите, чтобы... И не надо ее привязывать, знаешь, жестко, потому что стабилизатор сам будет двигаться.
1: Конечно.
2: Вот. И я, конечно, рекомендую еще снять вторую стойку, но это вряд ли получится, если первая не открутилась. Потому что, чтобы у вас не было перекуса... Ну, знаешь, как, когда одна часть работает, вторая не работает, очень нехорошая вещь.
1: Конечно.
2: Получается. Вот, и стабилизатор может вообще задрать аж прям, ну, потом... при определенном наклоне. Я надеюсь, что...
1: Мы сейчас с тобой разговариваем в летнее время, но все твои советы надо помнить и зимой. И вот когда зимой один стабилизатор есть, другого нет, в два раза осторожнее надо ехать, потому что машина ведет себя, ну, странно.
2: Совершенно верно, кстати.
1: Вот. Юр, спасибо за хорошее объяснение. Во-первых, скажи, где можно будет посмотреть твой ролик про стойкий стабилизатор, который ты собираешься снять, и будем переходить к следующей теме.
2: Игорь, я буду его публиковать в своих соцсетях. Все соцсети у меня называются очень просто. Юрий Сидоренко, просто про авто. Вот, я там на аватарке такой, ну, в рыженькой кофте.
1: Мимо не
2: вот
1: пройдете. Юрий Сидоренко, просто про авто.
2: Да.
1: Итак, следующая тема.
2: Слушай, следующая тема очень прикольная. Приехал ко мне, опять же, в сервис человек, а он, ну, такой, как тебе сказать, коллекционер. Ну, относительный коллекционер, конечно, не так, как у кого там большие гаражи, но он очень любит старые советские машины. Дело не в этом. Приехал такой, задает мне вопрос, говорит: Юр, слушай, я могу оставить же при покупке номера на машину? Я говорю, ну, как бы вообще-то, ну, по закону вообще без прав.
1: Да.
2: Ну, как бы это можно. То есть, если ты покупаешь машину, на ней номерные знаки, которые, ну, как бы, не поцарапаны, не смыты, в совершенно нормальном виде. И самое главное, они подходят под твой регион прописки, ну, то есть обитания. Не там, где ты живешь, а где ты прописан. То тогда без проблем. Ну, а почему нет? Конечно, можно оставить. Так, в принципе, так многие делают, чтобы не платить лишние деньги за номерные знаки. Он говорит: ну вот, я так то же самое вот и сказал в ГАИ, а мне сказали, что нельзя. Я говорю: подожди, как нельзя? Я начал звонить юристу своему знакомому. Я говорю, позвонил юрист, говорю: Михаил, такая история, человек мне говорит, что ему, ну, как бы, запретили сохранять номерные знаки. И у нас какой-то закон новый вышел, может, я что-то упустил, вроде как все читаю, все новости, но так как я автомеханик, я могу некоторые юридические вещи просто пропустить. Он говорит: нет, никаких законов не выходило, а он точно автоюрист. Он говорит: все, прям мне назвал все эти статьи законов, как-то должно быть. Я ему говорю: все в порядке. И тут оказывается, знаешь, какая история? Я же забыл, он же коллекционер.
1: Я догадываюсь, вот. Я уже он догадался.
2: Да? Он нашел «Москвич» 408, старенький, такой довольный, просто класс. Мне фотографии потом показала. Я понял, что он хочет сохранить советские номерные знаки. Это те, которые на черном фоне белые буковки. Вот. И вот тут как раз уже стал другой вопрос. Можно ли сохранить советские номерные знаки? Если быть очень кратким, то нет. А вот тут теперь начинается самое интересное. А почему? И знаешь, что в чем парадокс?
1: Ну-ка.
2: То, что ездить я на этой машине могу, если я владелец этой машины, а продать ее с этими знаками, ну как, продать и человека к себе оставить, не может. Вот такой вот интересный парадокс. А происходит это все дело из-за того, что, ну как бы... Есть нормативные акты, которые, ну, как бы, говорят о том, что можно сохранять знаки. То есть там все это написано, все написано, вот. И там самое, что интересно, в этих нормативных актах написана очень важная вещь. Какие номерные знаки у нас сейчас должны быть? Это есть ГОСТ. Там номер, по-моему, у него 50577-2018. По-моему, вот это. Ну, могу ошибаться, но если кто захочет, найдите, почитайте ГОСТ по номерным знакам. Вот. И там есть как раз написано, какой должен быть знак, как он должен выглядеть, какой ширины должны быть циферки на нем, какой ширины должны быть там буковки, как
1: цвет,
2: вот эта грань должна быть.
1: Обязательно. Цвет.
2: Цвет обязательно. Да. Фон. Где какие знаки должны быть. И дальше в этом же ГОСТе написано, где это должно все висеть. Потому что на какой высоте, в каком месте, как это все должно быть расположено, то есть какой формы это все должно быть. То есть это не просто, знаете, там кто-то придумал, и у нас сотрудники ДПС остановят, говорят: у вас знак не по форме. Нет, конечно. Это все точно стандартизировано и утверждено на государственном уровне. И, соответственно, когда люди там... Я тут недавно ехал, тоже опять маленькое отступление скажу. У него, значит, цифры и буквы на номере, они шире. То есть зачем он это сделал, я не знаю. То есть видно номер, номерной знак новый, но он его вот...
1: Можно догадаться, зачем он это сделал. Якобы это не читает камеры. Давай мы сделаем небольшую паузу и вернемся к нашим радиослушателям через полторы минуты.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек,
6: а у нас в деревне
5: на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками. Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.
9: Лев Толстой. «Война и мир». Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
10: Юрий, продолжаем слушать рассказ о возможности и невозможности использования старых советских номерных знаков. Я так понимаю, что речь идет и о черных знаках, и о последних советских знаках, которые были на белом фоне уже.
11: Ну, в данном случае, да, потому что они не подходят под стандарт, который я рассказывал, а стандарт отрубать нельзя. И, ребят, сразу же, вот, если вы решили все-таки сами подремонтировать свои номерные знаки, это можно сделать. В принципе, у меня даже, по-моему, ролик есть по поводу того, как правильно, ну, подкрасить их, чем можно подкрасить, чем подремонтировать. Потому что, ну, нечитаемые номерные знаки, мы же понимаем, что это проблемно будет. То есть, если... Причем это настолько субъективная вещь, если, конечно, сотрудник госавтоинспекции с определенного количества метров не может прочитать знак, то все, это он считается нечитаемым, он составляет протокол.
10: Штрафстоянка.
11: Вы можете сколько угодно упираться, он составит протокол, и потом придется идти в суд и так далее. Поэтому нужно, конечно, содержать их в полном порядке.
10: И суд в 99 случаях из 100, даже больше, вот в данном, при данном нарушении, признает правоту инспектора. Это гадалки не ходи.
11: Это однозначно, совершенно. И тут даже не надо иметь никаких иллюзий, потому что номерные знаки должны читаться. Ну, то есть, ну, давайте так, если не надо нарушать законы, все будет в порядке. Особенно это касается, знаешь, вот этой листиков, которые попадают, и грязных номеров. На заправку заехал, не сейчас, это было весной, когда вот прям после зимы. Заехал на заправку, очень смешная ситуация, стоит чистая машина, у нее грязный номерной знак. Я говорю: братан, а ты же можешь это и машины лишиться вообще? В смысле? Я говорю: а что ты номерной знак не помыл? Ну, как, что я не помыл? Я говорю: ну вот, что-то не помыл,
10: слушай, я, нельзя. Я видел, это вот прям, это было этой зимой. Передо мной едет довольно чистый старый автомобиль. Ну, так получилось, что я вижу, что это, там чуть задние номера, читается не московский регион. Вот. И у него задние номера просто залеплены снегом. Вот. И он бедный, мне даже его жалко стало. Я его увидел в пробке Аминьевского шоссе и Кутузовского проспекта, а там пост всегда. Разумеется, его остановили. И я в заднее зеркало смотрю, у него такой же залепленный снегом и передний знак. Ну, нельзя так, друзья.
11: Вот. Ну, в общем, мы вам сказали, что номерные знаки должны быть читаемы. А почему нельзя оставить старые номера? Ну, во-первых, потому что они подходят под ГОСТ. ГОСТ новый введен. То есть, если ты владеешь старым автомобилем, у тебя старый номерной знак, и ты, ну, вот, есть же, ну, вот у нас, например, в гараже дедушку, которому там 90 с чем-то лет, но он до сих пор ездит на своем старом москвичонки, и все в порядке у него. И номера у него еще, он как тогда купил его, этот москвич, давным-давно, 40 лет назад это было, к примеру. Вот он так на нем и ездит. Ну, это ж классно, это здорово. То есть его, конечно, никто не будет останавливать и заставлять менять на новые номерные знаки. А вот если ты машину купил, тогда будь добр, по закону ты должен поставить на автомобиль, зарегистрировать его, поставить на регистрационный учет и поставить на него те знаки, которые написаны вот в этом ГОСТе. Это обязательное условие, и без этого, то есть, ничего не получится сделать. Ну, пишут еще по поводу того, что эти знаки как бы не считываются камерами, вот, ну, потому что там по-другому цветовая палитра.
10: Но они действительно не ищут. Слушай, ты знаешь, на что похоже? Ну, не то, что на что похоже. Вот советские паспорта, паспорта Советского Союза, на всей территории бывшего Советского Союза, они утратили легитимность. Кроме двух территорий. Если вы в 45 лет, дорогие друзья, получили советский паспорт, ну, сейчас вам уже, конечно, много, дай бог вам здоровья, этот паспорт признается документом на территории российской, и не меняли потом на российский, признается на территории Российской Федерации и в Приднестровье. То есть на территории Российской Федерации, если вы получили последний свой паспорт 45 лет в Советском Союзе, вы имеете право с ним жить.
11: Слушай, ну это правильно вообще-то.
10: Конечно.
11: Ну как,
10: конечно.
11: Да. Это правильно, я считаю. Здесь даже такая же точно ситуация. Ну и все, и дальше вот эти номера потихонечку выводят из оборота. И все, и вы уже должны будете ездить на этом автомобиле по дорогам общего пользования только на, естественно, номера, которые, ну, подходят под ГОСТ. Это получается белый фон, и черным все там на нем написано, все, что надо. Все, что там должно быть написано, это как бы... ну, прописано в ГОСТе. Но можно, конечно, делать как по гендоверенности взять машину, ну, как говорят, переоформить.
10: Ну, да.
11: Ну, ребят,
10: да,
11: это
10: да.
11: Не переоформление. Это просто вам доверяют этой машиной пользоваться. В какой-то момент человек, ну, как бы...
10: Передумает.
11: Ну, уйдет. Да, либо передумает, либо уйдет в мир иной, и возникнут проблемы с постановкой на учет данного автомобиля, потому что родственники могут ее просто отжать. А такое, ну, бывали уже случаи не раз, когда люди так ездят, а потом не могут на этой машине потом пользоваться. А что тогда делать? Я сказал ему очень просто. Я говорю, едешь в контору, заказываешь номерные знаки, черные там, какие там у тебя номерные знаки. Вот, и ставишь их исключительно, когда пригнал машину на выставку. Пригнал, знаки повесил, те снял, постояла она, не ездить на ней, а просто постояла.
10: Приехал на... А если у тебя номеров нет, ну, ты не поставил, то есть даже на автовозе нельзя. Юр, спасибо. Предупрежден, значит вооружен. Дорогие друзья, ездим по правилам, получаем удовольствие от летних поездок. Спасибо тебе за хорошее настроение, до встречи.
11: Большое спасибо, всем удачи.
6: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Южная группировка войск за сутки уничтожила на трех направлениях боевых действий 39 наземных робототехнических комплексов и 24 пункта управления БПЛА противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием четырех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены две боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи и БПЛА, 2 терминала Starlink, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражено 24 пункта управления БПЛА, сбито 6 беспилотников противника.
0: В свою очередь, расчеты артиллерии и ударных БПЛА восточной группировки уничтожили в Запорожской области около 2 взводов пехоты ВСУ, бронетранспортера западного производства, свыше 10 автомобилей, а также 5 пунктов управления беспилотниками. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в городе. В Святошинском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки. Также отмечен пожар на территории нежилой застройки в Оболоне, написал Кличко в своем телеграм-канале. Ранее сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в городе. Они также информируют о взрывах во Львове и Ивано-Франковске. Подробности не приводятся. Ночью взрывы звучали в целом ряде украинских городов. По данным Министерства цифровой трансформации страны, сигнал воздушной тревоги звучит почти по всей ее территории, за исключением части Николаевской и Одесской областей. Корабли ВМФ России и военно-морских сил Индонезии завершили морской этап совместного учения «Оруда-2026» в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Экипаж кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием разных видов сигнализации. Со стороны России в маневрах участвовали корвет «Совершенный», со стороны Индонезии фрегат «Агустин Турахара». Экипажи двух стран отработали взаимодействие при досмотре подозрительных судов, а также при блокировании и освобождении условно захваченного судна силами антитеррористических подразделений кораблей. Помимо этого, моряки провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. Были выполнены стрельбы из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в Исламской Республике, сообщило Центральное командование. Среди пораженных объектов КСИР, военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования. Между тем, глава Центрального командования Брэд Купер представил Дональду Трампу план интенсивных авиаударов по Ирану, призванный уничтожить его ракетный потенциал. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Продолжительность этого плана 10-14 дней. В основе предложенного варианта действия лежит мысль о том, чтобы выйти за рамки ответных авиаударов, которые показали свою неэффективность в отношении сдерживания Тегерана от нападений на суда в Ормузском проливе и обстрелов ракетами американских сил в регионе. По мнению главы CENTCOM, нужно начать резкую эскалацию военных действий, уточняется в публикации. Как считает Купер, ослабление ракетной угрозы со стороны Тегерана поможет США выйти из тупика. С 1 сентября в России появится единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством, рассказали РИА Новости эксперты в финансовой сфере. В систему будут учитываться все карты, выпущенные российскими банками, независимо от платежной системы. В том числе в нее попадут

0: карты Visa и MasterCard, выпущенные ранее, карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. Напомню, ограничение на количество карт вступает в силу с 1 сентября 2027, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. Автоматического принудительного закрытия карт не будет, они продолжат работать. Ограничение коснется только выдачи новых. Жаркая солнечная погода вернется в московский регион в пятницу и выходные, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в столицу и Подмосковье перемещается гребень антициклона с запада. Вместе с ним придет улучшение погоды, дожди прекратятся. Пятница будет уже вполне комфортным днем. В Москве без осадков, только на востоке области местами может пройти небольшой дождь. Температура повысится до 25 градусов в столице, в Подмосковье до 27. Макарова добавила, что выходные тоже будут солнечными и жаркими. В субботу в Москве прогнозируется плюс 28-30, а в воскресенье 26-31 градус, местами не исключен небольшой дождь. Облачность будет переменной, солнца прогнозируется много, заключила синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно, ливни, грозовое положение, температура воздуха плюс 20-22, ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, порывистое атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров. Сейчас в российской столице плюс 16, давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 93%.

0: так знаю толк.
1: Ну что, мне нравится.
2: Чистое искусство. Дорогие товарищи, ну что же, рубрика «Чистое искусство» в нашей программе — это одна из, да, давайте скажем честно, Владислав Александрович, единственная возможность прищучить деятелей искусства. Прищучить,
3: это свет, да, в темном царстве,
2: да,
3: искусства.
2: Да, потому что мы, да, уже устали от этого преклонения перед искусством. Потому что, да, везде как, и с придыханием: ой, пришел режиссер, ой, пришел художник, ой-ой-ой, как хорошо, чтобы он там не снял, не намазал, все хорошо.
3: Смотрите, какой мазур.
2: Да-да-да-да-да-да-да.
3: Вот именно, да, противно.
2: В поликлинике, понимаешь, да. Значит, друзья мои, Илья Овсяников, человек-художник, да, питерец, да, который вот берет на себя удар. Он работает такой грушей, ага, грушей, громоотводом. Здравствуйте, Илья, очень рад нашей новой встрече. Да,
4: да, здравствуйте, здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владислав Саныч.
3: Доброе.
2: Да-да-да-да-да. Ну, смотрите, сегодня мы поговорим об абстрактном, ага, в пейзаже. В пейзаже. Вот смотрите, когда появились всякие вот эти вот кубисты, да, вот эти вот ребята и прочие ребята, да, которые начали вот эту вот что-то там, черти что-то там изображать и говорить: я так вижу, ну, в отношении, не знаю, вот просто, когда они не говорят, что это пейзаж, а просто вот что-то.
4: Да.
2: Тут я видел этот, как его, клоун-то, Джим Керри тоже пишет что-то там. Видели его работу?
3: Нет, к счастью.
2: В соцсетях увидел тут видосик как-то.
3: За деньги пишет?
2: Смотри-ка, смотри-ка, пишет. Не, за деньги писал так. Сын этого...
3: Сафронова?
2: Ну, при... Да нет, этого Слипи Джо, ну как его, этого Байдена за деньги писал, за хорошие. Нет, тут другая какая-то тема. Вот, а, но понимаете, когда просто абстракция, и когда даже язык не поворачивается спросить, а чё там? Да, они же никто не спрашивает, чё там, да, о, хорошо, да, все да, говорят сразу. Но вот когда вы ставите вопрос абстрактное в пейзаже, вы же были в лесу, Илья?
4: Ну, вы же были так.
2: Ну, на Карельском перешейке.
3: Отвечайте,
2: да?
3: Нечасто.
2: Ну, давайте, нечасто. Давайте, Финский залив, камни, там, по Цоевским местам, правильно, где он загорал,
3: 83
4: года. Так,
2: Репина, Ольгина, правильно? Ну, вспоминаете, как мистер Мамой пел? Репино, Ольгино, когда вас еще не было. А, да, ну, он там о другом.
3: Папирос Рос он пел.
2: Да-да-да, про папирос.
3: Рос.
2: Папирос хорошо говорит. Да-да-да. Ну, в общем, понимаете, там все четко. Понимаете, вот сосна, вот песок, вот шишечка лежит на земле. Шишечка.
3: Кто-то обронил вот так.
2: Да-да-да, кто-то белка обронил. Обронил белка. Что там может быть абстрактного в пейзаже? Ну, сама постановка вопроса, это же идиотство. Ну, как вот? Нет, я не вас...
4: Ну,
2: пока,
4: да,
2: я,
4: да, да, да, замечательно. Ну,
2: вот объясняйте, объясняйте, да, нам теперь. Давай, расхлебывай, Илюша.
4: Да, хорошо. Здорово, здорово, здорово, вы так заняли позицию противоположную. А, ну что, действительно, тема абстракции, она такая широкая. Мы ее уже немножко рассматривали. То, что вы упомянули, это был кубизм. И в предыдущих сериях, как говорится, экспрессионизм в живописи действия у нас была, если вспомнить, и тот же самый сюрреализм тоже занимался абстрактными практиками бессознательного письма. Ну, что сказать про абстрактное в пейзаже? Для начала еще раз проговорим, что в абстракции художник избегает прямого описания предмета, отвлекаясь на размышления о нем. А вот раньше, до появления фотографии в живописи, абстрактная суть картины была, она никуда не, ее никуда не денешь, но она была спрятана за как раз вот этим самым описанием предмета, сюжета и так далее. Мы видели какие-то сцены, могли все это интерпретировать, но в основе были в любом случае свои, те самые абстрактные законы создания картины. А, и вот если они в живописи не очень очевидны, то, что вы сказали, мы же видим конкретно лес, Карельский перешеек, Ольгина, то я, наверное, задам вопрос Владиславу Санычу. Абстракты в музыке, как там с этим дела
2: стоят? Владислав Александрович, осторожно, он пытается нас расщепить,
3: разделить. Слушайте, ну абстракция в музыке для меня — это эмбиент.
0: есть такой жанр в музыке, там нет барабанов, частенько нет вокала, там именно вот такие пэды и шумы, частенько шумы используют.
2: Да, да, и обычно в Турции массажист при этом маслом умасливает. Ну,
0: зачем вы засовываете вот эту вот грязь турецкую? Зачем?
2: Ну, просто где это используется?
0: Да нет, это используется как раз, чтобы, ну, для сна, еще какого-то релакса. И вы, кстати, под эту музыку можете воображать у себя в голове, ну, если вы обладаете хотя бы малейшей фантазией, ну, практически все, что угодно. Для меня это абстракция в музыке, эмбиент.
2: То есть это подложка, подложка для ваших мыслей. Да,
0: да, да, да, да, да. Это некие такие, знаете, звуковые обои, это еще называют. Звуковые обои, эмбиент.
4: Хорошо, да. Ну, вообще, по мне, так вся музыка, суть ее абстрактна. Но то, что вы сказали, это очень интересно, потому что это как раз подводит нас ко второй теме, вернее, ну, к нашей основной теме пейзажа. Вот есть ли в музыке пейзаж?
0: Ну, вот как раз эмбиент, наверное, пейзаж, да. Какие-то инструментальные вещи. Пейзаж. Потому что как только появляется вокал, ты сразу, ну, естественно, ты слышишь, улавливаешь смысл. А когда чисто инструменталочка, хоть классика, хоть не классика, хоть рок, в принципе...
2: Хотя Владислав Александрович, мы же с вами говорили, что начиная там с конца 70-х, 80-х, голос стал просто инструментом один.
0: Ну, да,
2: один
0: да, в поп, из-за поп-музыки, к сожалению, да.
2: Там смысл в песнях Modern Talking не надо.
0: Ну
2: не надо,
0: да,
2: сказать.
0: Да, да, я все-таки.
2: Там мысль пляшет.
4: Ну вот подобные перемены, ну не совсем такие, но подобные по силе произошли как раз из-за фотографии, то, что я говорил. И, как вы сказали, вот это вот шумы, то есть практически уже пейзажные мотивы, которые мы можем слышать, шум водопада, это же прямой пейзаж в музыке.
0: Да, да.
4: Но не описательный, когда там описывают, как белочки скачут и птички поют симфонической музыки, а именно суть звуков пейзажа. Вот таким же образом, и, как мне кажется, в изобразительном искусстве тесно связаны эти две темы, абстрактная и пейзажная. Вот посмотрите, созерцание природы в геометрическом орнаменте, например, меандр, это же вот как раз отвлеченное размышление о волне.
2: Погодите, как вот не надо нас унижать словами незнакомыми. Тем более по радио мы не видим, как это пишется. Может, вы... Как еще
4: звучит слово? Ну, хорошо.
2: Говорите, я буду смотреть.
4: Меандр, это такая...
2: Меандр.
0: Это такие загогулины.
2: Вообще, да, ну, это в греческом зале. Мышь белая, вот это.
0: Вот, да, да, да.
4: Вот. Да,
0: окантовочка,
4: да,
0: вот такая
4: верно.
0: Вот меандр.
2: Товарищи, если вы не нашли миандр, то пишется меандр. Да, да, да. Загогулина, а вот опять же турки никуда не исчезают. Тут турецкие полотенца, они вот с этими вязью по краям.
4: Вот-вот, к туркам мы, надеюсь, успеем еще прийти в этой теме, как ни странно, но даже больше к грекам.
2: У них тоже есть художники. Тут, знаете, я просто я не иронизирую, я уверен, что есть. Просто тут недавно была новость криминальная, что некая преступная группировка собиралась подмять под себя весь рынок лаваша в Турции. Я понимаю, что люди все-таки практически.
4: Это напряженный момент, я понимаю.
2: Да, да, да. Тут не до картины.
4: Ну вот.
2: Не до картины. Да, кстати, особое, смотрите, так, я понимаю, что мы сегодня о пейзаже, но вот если взять натюрморт, вы говорите, это впечатление человека об чем-то, да? Но ведь совершенно невозможно вот эти нетронутые челюстями, зубами, персики, бананы, вино, если человек еще не попробовал все это, как можно передать ощущения, если они вот лежат с кожурой, мытые, но их никто еще не ел? Тоже странная история, да?
4: Да.
2: Извращенная какая-то.
4: Да, и более того, смотрите, чем отличается натюрморт. Тем, что мы его положили, он, конечно, сгниет, но какое-то время он статичен. А пейзаж, в отличие от натюрморта, пейзаж, он динамичен в своей сути. То есть он постоянно изменяет свою форму. Посмотрите, если чуть-чуть изменить ракурс, то уже геометрия, особенно если это какие-то улицы, меняется, перспектива искажается, и все новое. Опять же, погода... все меняется. И это наводит как раз...
2: Или вот, например, люди такие, как мы с Владиславом Александровичем. Мы, ну, Владислав Александрович, с самого детства, я попозже лет на 40 подключился, но мы любим смотреть на море. Оно каждый день разное. И
0: это как огонь, да, море, вода.
4: Да вот. И вот эти размышления о непостоянстве видимого, о том, что невозможно одним каким-то видом изобразить море, то есть осмыслить его отвлеченно, о нем подумать, они как раз наталкивают художника вот на эту необходимость разыскать какую-то суть.
2: Погодите, вы хотите сейчас низвергнуть Айвазовского, что ли, с пьедестала, который был маринистом, дай Боже?
4: Ну, скажем так, давайте я хочу поставить Айвазовского на другую сторону от меандра, которого мы сегодня посмотрели. То есть, с одной стороны, осмысление волны в орнаменте Древней Греции, с другой стороны, иллюстрирование этой волны конкретной, фотографическое, кстати, весьма, господином Айвазовским, но на тот момент уже фотография существует, и, как мы знаем, именно она толкает художников вот на вот эти эксперименты, которые вам кажутся сомнительными, но в действительности, мне кажется, они...
2: самый главный вопрос, смотрите, да. А как же в одном кадре, ведь картина это один кадр, ну, по-любому, mm-hmm. да, изобразить переменчивость да. моря, даже при помощи абстракции?
4: Вот... Это главная сверхзадача художника. Не просто изобразить или изобразить море. В итоге художник изображает как бы свой внутренний ландшафт, свои размышления. Ведь когда часто мы смотрим, созерцаем природу, такое бывает, мы обращаемся к своим размышлениям, своим раздумьям, своим желаниям.
2: Так, Илья, вот смотрите, я считаю, что вы должны сейчас вслед за меандром назвать еще, например, какую-нибудь картину, которая характерная для нашей сегодняшней темы, чтобы наши слушатели могли не спеша найти, и потом уже предметно с вами мы обсудим. Вот кого искать?
4: Да, это замечательный шедевр Архипа Ивановича Куинджи «Степь,
2: Куинджи. Пасмурный день Куинджи, да? Пасмурный день. Архип Иванович, он, конечно, не Архип Иванович, уж он как бы не местный, но ему дали такое, значит, соответственно, да, вот, обрусили его, да, немножко?
4: Да.
2: Архипа Ивановича. Пасмурный день. Значит, друзья мои, всем задание поискать, да? Хотя мне почему-то вылезают разные произведения. Вот из Третьяковской галереи.
4: Пасмурный день.
2: Зеленая такая, зеленая степь и сверху серое небо, да? Правильно оно?
4: Да, совершенно верно. Оно самое.
2: Так. И вот хочу вас спросить, Илья, а что здесь абстрактно?
4: Да.
2: Что?
4: Ну вот, да, картина себя представляет для радиослушателей, еще раз напомним. Две полосы, серую и зеленую. Uh-huh. В общем-то, этим я мог бы и ограничиться, отвечая на ваш вопрос, но все-таки изображается пространство, свет, воздух и ни одного предмета. То есть абстрактное как беспредметное. Конечно, вот по этим критериям эта картина становится полностью абстрактной.
2: Ничего подобного, хотя... товарищ Овсянников. Ничего подобного. Владислав Александрович, не смущайся. Давай, прижучим его.
0: Нет, история такая. Атмосфера.
2: Нет, погодите. Во-первых, это не полоса, прям вот такая вот полоса. Во-первых, и у неба есть оттенки разные, мути вот этой белесой, да? И во-вторых, самое главное, что поле, вот этот степь, как вы называете, да, тоже прописано. Это не просто вот взяли эту кисточку широкую, малярную вот эту вот, да, и поперек картины прочертили, и, значит, как флаг. Значит, зеленая сверху, серая сверху, зеленая снизу. Нет, там все прорисовано. Просто ощущение, что человек быстро едет, ну, если бы в то время были автомобили или, например, поезда. Ну, из поезда такой можно увидеть в ненастный день. Я вот напрочь отказываюсь признавать Архипыча, значит, вот этим, кем? Абстрактом. О, ага.
4: Ну, хорошо, ваше право.
2: Вот ваш, кстати говоря, смех, он гораздо более абстрактен в этой ситуации, чем полотно Куинджи. А гораздо более.
4: Если вам не нравится рассматривать эту картину как абстракцию, тогда можно посмотреть на небо и увидеть там композицию из облаков, которая вполне себе будет напоминать какую-нибудь картину Кандинского, где есть штрихи полосы от самолетов, объемы облаков и разные цветовые пятна, особенно если это речь идет о закате или восходе, или просто ровное небо, как картина минимализма. Причем это все каждый раз меняется. И более того, вот эти все причудливые формы мы можем наполнять своим содержанием, вглядываясь в облака и угадывая там какие-то силуэты. Это также происходит и с абстрактными
2: картинами. Погодите, но я вот и в этом случае даже товарищ Владислав Александрович Шишкин, да, там нам нравится обычно.
3: Фыфкин, мы его так называем.
2: Да, вот там медведи ему на аутсорс, мы говорили, приходили другие писать ему выписки.
3: Помощники.
2: Не очень ребята меховые удавались, да. Так вот, там тоже много абстракции. Видели, сколько там деревьев? Там же можно предположить, что где-то белочка там
3: скрывается. А шерсть на медведях?
2: Этот ошейник, этот охотник где-то сидит.
3: Если вглядываться в шерсть.
2: Да, вы вот, я вот спрашивал, вы в лесу были? Вы же не сказали.
4: А вот, да, вот эти все предметы, они могут быть отброшены, и останется, допустим, только море и небо. Они представляют из себя на картине два простых явления, два прямоугольника. Не снизу и сверху, все достаточно. Более того, во времена расцвета пейзажа, то есть это начало 19 века, были такие художники, как Джон Констебль и Уильям Тернер, тезка главного героя пиратской саги, но это не важно. Так вот, они делали такие картины, где даже не поймешь, что изображено. То так, ли пейзаж, то ли абстракция.
3: Такой Тернер, погодите, у него со зрением проблемы были же. Он вообще не видел, чего писал. Он же практически ослеп.
4: Он писал небо.
3: А, небо писал. То есть здесь зрение не нужно, да?
4: Зрение у него было, конечно, может быть и подпорчено, но самое главное, что он смотрел внутрь себя в этот момент. Это внутренний пейзаж, как я уже сказал, ландшафт самого размышления. Грубо говоря, вот как вы сказали, мой смех абстрактен, так и мысль абстрактна. И эту мысль художник пытается изобразить, ну, насколько ему позволяет мастерство, при помощи абстрактных
2: кстати,
4: способов,
2: Илья, вот да-да-да, вот этот пример абстрактности на вас очень хорошо ложится. Потому что вот мы с вами столько в эфире, а я даже не представляю себе, например, высокий ли вы или маленький, толстый, а блондин, брюнет или рыжий, а может, лысый. Вообще не, Владислав Александрович, вообще никаких, да, вот ассоциаций из голоса.
3: И это такой лучше всего, потому что мы ориентируемся на смех, а это самое главное.
2: Смех
4: вот
2: не продаст.
4: То же самое, когда. Да, то же самое происходит, когда мы ориентируемся на картину не как на изображение какого-то конкретного предмета, а как на картину. И на картину размышления по поводу этого предмета. И как вот...
2: Знаете, Илья, я извините, что перебиваю вас все время, но это такая у нас с вами такая вышла манера. Но, вы знаете, я все-таки человек старой закалки. Я вырос на настоящем аутентичном Простоквашине. И там...
3: И на Хохломе, правильно?
2: Нет, нет, нет. Картина там на стене дырку загораживала. Для меня картина — это всегда практическая вещь. Понимаете? Да, вот без этого всего.
4: А нет, ну да, да, да. Это, конечно, такое очень спорное утверждение, потому что, конечно же, вы совершенно правы, что живопись абсолютно бесполезна. Но, вот смотрите, с помощью живописи можно все-таки достичь такого уровня созерцание, что придет достижение конечного значения вещей. Представляете? Вот даже так.
2: Да, да, да. Вот я смотрю статистику по посещаемости музеев в стране, так чуть ли не на 20% рост, или даже на 25% по сравнению с 24-м.
3: Вы температуру видели на улице?
4: Вполне возможно, вполне возможно. Очень хорошо, что вы вспомнили про посещение музея, потому что этот шедевр Архипа Ивановича Квинджи можно как раз сейчас посмотреть на выставке в Русском музее, где представлен не только этот пейзаж, но и другие замечательные холсты этого художника. Поэтому добро пожаловать на выставку Архипа Квинджи и посмотрите обязательно шедевр «Степь в пасмурный день».
2: Илюша, как обычно. Да-да, Илья Овсянников, художник в нашем цикле «Чистое искусство». До новых встреч. Да.
4: Спасибо.
5: Сергей Стиллавин и его друзья на «Маяке».
6: Реклама. международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. «Балкукол Санкт-Петербург» – выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Санкт-Петербург» с 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА. Красногвардейская площадь 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
7: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В «Реклиник» ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчеты БПЛА «Азала» войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункты управления дронами, боевую технику и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки передовых позиций противника БПЛА зафиксировали личный состав, готовивший ударный беспилотник к запуску в сторону российских позиций. С воздуха также были замечены замаскированные позиции неприятеля для укрытия личного состава. Оператор комплекса определил точные координаты цели и передал в пункт управления артиллерии. Расчет буксируемой гаубицы Д-30 открыл огонь по выявленным объектам. БПЛА «Азала» подтвердил ликвидацию целей. Сообщение последних минут. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 10 регионами России акваториями двух морей 258 украинских БПЛА. Об этом только что сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, а также над Азовским и Черным морями. Как уточнили в военном ведомстве, во всех случаях речь идет о БПЛА самолетного типа. Илон Маск готовится вложить огромные средства для поддержки республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, пишет Axios. По данным новостного портала, предприниматель возобновляет деятельность своего политического фонда, который в 2024 году потратил более 260 миллионов долларов, чтобы помочь Дональду Трампу избраться на пост президента. Как отмечает портал, на этот раз фонд Маска сосредоточится на поквартирном обходе, цифровой рекламе и прямой почтовой рассылке, направленных на привлечения избирателей республиканцев. Представители Маска отказались уточнить, сколько именно он готов потратить на предвыборную агитацию на сей раз. Персональные онковакцины для 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5–2 месяцев, максимум 3. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Первую онковакцину получил 60-летний житель Курской области, страдающий раком кожи, 1 апреля. Сейчас в очереди на введение препарата находится порядка 20 человек, уточнил ученый. Он добавил, что генетическую информацию по первым 10 пациентам уже анализируют сотрудники центра. Уровень воды на реке Амур около Хабаровска может добраться до отметки в 450 сантиметров, что считается неблагоприятным. Об этом сообщили в краевом МЧС. Там отметили, что при достижении таких отметок есть вероятность подтопления на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. В то же время в Тюмени с каждым днем обостряется ситуация с паводком. Вода в реке Тура прибывает, ее уровень уже на 40 сантиметров превысил опасное значение. Людей из местных дачных поселков эвакуируют. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня малооблачно, без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно, ливни, грозовое положение. Термометры покажут 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 89%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Клуб «Медиалиги» Скоростов вышел во второй раунд пути регионов Кубка России по футболу. Ростовчане в серии пенальти были сильнее пензенского «Зенита» 6-5. В основное время команды разошлись миром 2-2. В других встречах дня «Тосно» обыграл петербургский «Кировец» восхождение 3-0. Красное знамя «Синдикат» из Ногинска сломило сопротивление московской заставы «Кристалла» из Санкт-Петербурга 3-2, а «Ильпар» из Ильинского взял верх над «Металлургом» из Аши 1-0. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Линни не подписал новый контракт с Краснодаром. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано до 30 июня 2029 года. Сербская «Црвена Звезда» с Наиром Текнезяном и казахстанский «Кайрат» с Александром Мартыновичем пробились в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов. Тему продолжит Александр Неценко.
2: В среду состоялось 8 заключительных матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где разыгрывается 7 путевок в основной групповой турнир, стартующий осенью. До определения их обладателей еще 2 этапа, то есть половина квалификации уже миновала. В третий раунд прошла сербская «Црвена Звезда» с Наиром Текнезяном, которая разгромила 5-0 североирландский «Ларн». Бывший защитник «Локомотива» и ЦСКА вышел на замену на 64-й минуте. Следующим оппонентом сербской команды, которую тренирует экс-наставник «Спартака» Дэн Станкович, станет Хапоэль из Бейершевы, одолевший 2-0 исландский «Викингур». Здесь голевой передачей отметился бывший нападающий тульского «Арсенала» замбиец Кингс Кангва, отыгравший 90 минут. «Кайрат» из Казахстана в серии пенальти прошел кипрскую «Амонию». За победителей один из мячей провел бывший защитник Краснодара, Рубина и Урала Александр Мартынович. Дальше «Кайрат» сыграет с болгарским «Левски». Гостевая ничья 1-1 помогла Фенербахче пройти польский «Гурник» из города Завжа и попасть на австрийский «Штурм», за который выступает бывший голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков. Также в третий раунд прошли «Жальгирис», «Орхус» и «Братиславский Слован». На ближайшем этапе в предварительный турнир Лиги чемпионов добавится 6 крепких команд из ведущих лиг, которые образовали такие пары соперников. «Олимпиакос» НЕК Нейминген, «Юнион Сен-Жилуаз» Будеглимт и «Спарта Прага» Лион.
1: Россиянка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Вашингтоне. Она во втором круге обыграла Ван Синью из Китая со счетом 6-2, 6-2. Российский центровой Кирилл Елатонцев получил предложение заключить соглашение с Дубаем из Объединенных Арабских Эмиратов, который выступает в Евролиге. Об этом информирует Матч ТВ. Ранее российские СМИ сообщали, что 24-летний баскетболист близок к переходу в московский ЦСКА. Елатонцев завершил выступление за команду Университета Оклахомы и находится в статусе свободного агента после урегулирования конфликта с руководством краснодарского «Локомотива Кубани». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Сергей Стилавин.

0: Что это за хреновина?
1: Дилетантская точка зрения.
2: Господи, чего не приснится ночью? А зачем? Кому это нужно?
3: Это имеет огромное значение для народного хозяйства.
4: Да хватит, молодец, свои подковырки тут.
5: И ишница. Друзья мои, наш проект «Яичница» или «Иван Иванович», как мы его иногда называем, «Искусственный интеллект», знакомимся с ним, да, так вышло, да. И с нами сегодня Леонид Картушин, программист-исследователь, он представляет кафедру блокчейна Московского физико-технического института. Леонид, доброе утро, спасибо, что вы с нами, здравствуйте.
6: Сергей, доброе утро, рад быть на связи.
5: Да. Да, Леонид, ну вот смотрите, у нас тема информационной безопасности. Давайте я вам как обыватель 50+, объясню, значит, как общественность такого возраста относится к информационной безопасности. Либо, значит, просто наплевать, либо, значит, что более здоровая, мне кажется, позиция, но все равно, видимо, далекая от идеала, это ощущение, что все, что ты написал, снял, сфотографировал, записал, все, что попало в компьютер, в смартфон, фон, все это видит кому надо и кому не надо видит, и поэтому к этому ко всему нужно относиться как к публичным действиям. Не только в домовых чатах не материться, когда ты с соседями насчет елки ругаешься, например, да, или уборки подъезда, а вообще вот любая вот тема, попавшая в смартфон, или даже камера, которая лежит каким-то определенным образом, она, в принципе, транслирует этот сигнал туда, куда-то, да, и я даже вот в этом немножко убедился, потому что сейчас яблочная контора собирается выпустить наушники с камерами встроенными. Казалось бы, ну зачем для прослушивания музыки камеры? И людям, ну, типа этим обывателям, да, объясняют. Ну, это чтобы, ты знаешь, там вот как бы мертвые зоны сканировать, чтобы тебя никто сзади не ударил, там еще какую-то ерунду. Но, на самом деле все понятно, потому что когда ты слушаешь музыку, смартфон лежит в кармане, камеры, соответственно, ничего не могут увидеть, а увидеть хочется, и вот появляются наушники уже с камерами. Смех какой, да? Леонид, ну вот какая у вас позиция, как у человека осведомленного?
6: Очень интересная новость про яблочное устройство. Сейчас в целом есть тренд на носимое устройство, это правда. Но я думаю, мы можем это попозже раскрыть по этому поводу. Как по поводу информационной безопасности. На самом деле, Сергей, я в большей степени с вами соглашусь, в той степени, что наши устройства, в большей части, они как бы не произведены на территории Российской Федерации. Наши операционные системы мобильные, они тоже не за авторством разработчиков из Российской Федерации. Соответственно, такое мнение и отношение, как у вас, что все, что попало в интернет и даже в непубличные, а в личные чаты, оно наблюдается теми, кто должен это наблюдать и кто планируется, что должно это наблюдать, оно вполне себе уместно, и это то, как на самом деле это реально работает. Может быть, кто-то назовет это, конечно, конспирологией, но техническая возможность наблюдать на уровне операционной системы, ну, то есть вот того приложения, которое изначально запускается на вашем устройстве, она имеется так или иначе. Об этом не говорят явно.
5: Леонид, я даже маленькое еще дополнение, да, видел, ну, не знаю, насколько это правдоподобно, потому что, знаете, сейчас вот я всегда повторяю цифру, только 23% нашего населения понимает, где сгенерированные видео, там, фотоконтент, а где настоящие. Люди многие не чувствуют просто, да, вот этого, где там фальшивка. Но, тем не менее, видел ролик, где товарищ показывает, как работают камеры в смартфоне, подключился к этому смартфону дистанционно, ну, видимо, как-то связь у него, ну, сертифицированная между двумя, да, телефонами, но он просто показывает, что он может, подключившись, у телефона, у которого черный экран, он как бы просто лежит спокойно, никто к нему не прикасается, никакие лампочки у него не загораются, да,
6: вроде
5: вот на фронтальной части.
6: Да,
5: он выключен, а человек дистанционно включает у него камеру и показывает, что она вот работает, все снимает, и передние, и задние, и какая угодно. А, ну, это он так совместил их. Но я к тому, что на экране не появляется никаких надписей, что изображение куда-то пошло. С этого, да. Более того, даже этот смартфон, который выключен, Ну, вот просто вот ты думаешь, что выключен. Ну, что это такое? Это выключен экран. А что там, что-то на самом деле выключено? Это же кто знает.
6: Если физически батарея не отключена от схемы, то устройство может быть включено и не обязательно.
5: Да, и самое главное, Леонид, после лихих финальных 90-х, условно говоря, да, когда появились первые эти мобилы, и в конце там, на самом деле, к народу это все пришло, наверное, в начале 2000-х уже, да, вот начали появляться все Nokia эти все и так далее, там ведь была сзади крышка, и можно было этот батарейку оттуда вынуть, да, но потом
6: физически
5: принудительно...
6: самому разобрать, да.
5: Да.
6: Сейчас
5: да,
6: таких возможностей практически нет.
5: Да, и смотрите, все производители смартфонов, все, и китайские, и какие угодно, и корейские, и американские, в кавычках, они все делают аккумулятор неизвлекаемым. С какой целью? Вот вопрос,
6: это
5: да, который ответ,
6: вопрос.
5: Ответ на поверхности, правда? Леонид, но тем не менее, вот в этих условиях, то есть, смотрите, мы же с вами не о гигиене говорим, да, потому что то, что я сказал о предусмотрительности, что когда рядом с тобой смартфон, ты должен себя вести так, как будто ты на людях стоишь голый. Голый.
6: Не всегда так откровенно, вот, но да, ну, в общем, близко.
5: Да. А вот если именно о безопасности, вот все-таки к нашей теме, Леонид, что вот в этих, при таком вводном, да, вводных данных, что мы все-таки можем сделать?
6: Конечно, на самом деле есть возможности для того, чтобы нам себя защитить и свои данные по возможности защитить, как минимум, на территории Российской Федерации. Но в любом случае, базовые рекомендации, которые точно можно дать, это пользоваться по возможности отечественными программами. Более того, в России есть свои операционные системы, мобильные операционные системы, не обязательно на компьютер, но на компьютер тоже можно поставить российскую операционную систему. Более того, для частных лиц, для обычных пользователей есть возможность сделать это бесплатно. Там есть ряд российских производителей, которые, программных разработчиков, конечно же, и производителей в том числе, которые и железо, и российские операционные системы выпускают.
5: Класс!
6: Но
5: да,
6: я хочу обрадовать тут кое-что прокомментировать, что российские устройства тоже начинают появляться, просто это процесс очень небыстрый. То есть, условно, программную часть написать сравнительно с выпуском железного устройства в железе сильно проще. То есть это на порядке.
5: Смотрите, Леонид, а тогда сразу вопрос. Почему несколько лет назад отовсюду раздавалось это унылое нытье на протяжении лет, наверное, 10, а в теории 15, что, мол, ой, вы знаете, невозможно создать свою оперативку для операционку для смартфона. Нет, это невозможно. Нам тогда закатывали глаза и делали вид, что ну как будто для этого нужно, чтобы у людей три руки было там или 5 глаз в голове, а раз у вас не 5 глаз, так вы и невозможно это сделать, а ну, оказывается, возможно. А вот с железом что? То есть нам что, не хочется, чтобы наш телефон был чуточку потолще, да, нам надо обязательно, чтобы он был такой же тонюсенький, как вот все сегодняшние машинки эти?
6: Ну, понятное дело, что из-за того, что у нас в целом начали позже заниматься этим вопросом, как раз таки, как это, я уж не буду озвучивать, почему так долго говорили, что это невозможно сделать, это как бы оставим за рамками нашей дискуссии, скажем так, вот, но в данный момент пользовательские устройства, которые возможно купить, вот, другой вопрос, что с точки зрения пользовательского качества, они не... Ну, это не уровень международных передовых устройств, тех же самых яблочных или устройств, работающих на операционной системе Android,
5: я правильно
6: но они
5: понимаю,
6: наши.
5: Леонид,
6: не наши.
5: Что с такого смартфона, условно говоря, не так комфортно, например, постить статейки в соцсетях, да? В чем там сложность-то?
6: Да там, на самом деле, не столько сложность, то есть с точки зрения, наверное, пользовательского опыта, то есть там такой же экран, только он условно не в 2К разрешение, Full HD, то есть, ну, как бы не сильно большая разница, но условно, если потрогать экран устройства, в котором 4К монитор, и сравнить его с Full HD, это будет чувствоваться. Но другой вопрос, что пользоваться этим устройством можно, и оно вполне
5: ну,
6: себе работоспособное.
5: Давайте скажем так, Леонид, я сейчас с юмором, я никому не хочу, так сказать, это просто юмор, ребята. Такое постное устройство, да, немножко так оно как бы
6: упрощено. А с другой стороны, нам в целом, как людям иногда полезно брать аскезу, если так быть совсем откровенным.
5: Вот. Слушайте, а по быстродействию оно тупо тупенькое? Или,
6: ну, оно чуть,
5: или только
6: чуть...
5: речь идет об интерфейсе?
6: А, оно чуть медленнее с точки зрения и процессора, и вычислительной мощности, но при всем при этом базовый функционал, то есть звонить, пользоваться интернетом, смотреть видосики, слушать радио, например, вполне себе комфортно, то есть это то же самое
5: устройство. Да класс, как говорит мой друг Владислав Александрович. Леонид,

0: на маяке. Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области фиксируется вторая волна активности клещей. Всего с начала сезона пострадали более 13 тысяч человек. Чаще всего нападения происходят на дачных участках. Зарегистрированы 31 случай заболевания энцефалитом и 48 случаев боррелиоза. Специалисты напоминают, клещ может ждать жертву не только в лесу. Правила защиты нужно соблюдать при любом выходе в зеленые зоны. Рекомендуется выбирать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать аэрозоли против клещей, тщательно осматривать себя после возвращения с улицы. При обнаружении паразита нельзя заниматься самолечением. Необходимо сразу обратиться к врачу. Вологодская областная станция переливания крови приглашает доноров. В медицинском учреждении сложилась повышенная потребность в компонентах крови второй группы с отрицательным резус-фактором. Прием открыт в будние дни с 8 утра до 13 часов. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. За 48 часов до визита следует отказаться от алкоголя, а за 72 часа от приема препаратов с аспирином и анальгетиками. В день сдачи крови рекомендуется легкий завтрак, а перед процедурой – сладкий чай. За сдачу крови предусмотрена денежная выплата. Шатры здоровья продолжают работать в Череповце. На выездном приеме горожане могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Также врачи проводят консультации по вопросам питания, физической активности и профилактики хронических заболеваний. Сегодня прием пройдет в Заречье у торгового центра «Галактика», а 6 августа городок здоровья будет работать в новых углах. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы и лекции. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Показы пройдут 31 июля в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало показов 18.00, вход свободный.
0: Спорта.
2: Кристина Бакаева покидает вологодскую Чувакату. Спортсменка продолжит карьеру в премьер-лиге в составе клуба «Красноярский Енисей». Баскетболистка провела в Чувакате 2 сезона и записала на свой счет 3-е чемпионство в Суперлиге. Кроме этого, вместе с вологодским клубом спортсменка дважды выиграла регулярный чемпионат, стала победительницей Кубка Берлина и бронзовым призером этого турнира.
0: Погода на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

всем знать, что мне тебя не жалко. Будет так, как захочу. В моих снах ты тонешь на рыбалке. Качается жизнь, качается лодка. Глуши карасей, слышишь, глуши водку. Резкий выдох и закусывай лучше, иначе тебе

Не бойся, мы никому не скажем. Качается жизнь, качается лодка, глуши карасей, слышишь, глуши водку, резкий выдох и закусывай лучше.

0: 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны. В результате поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные логистические центры Украины в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. По данным ведомства, они задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и беспилотников, в обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки. Также поражены сухогруз в порту Южный, два сухогруза восточнее и южнее Одессы. Они доставляли вооружение и военное имущество. Южная группировка войск за сутки уничтожила на трех направлениях боевых действий 39 наземных робототехнических комплексов и 24 пункта управления БПЛА противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием четырех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены две боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи и БПЛА, 2 терминала Starlink, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражено 24 пункта управления БПЛА, сбито 6 беспилотников противника.
1: В свою очередь, расчеты артиллерии ударных БПЛА восточной группировки уничтожили в Запорожской области около 2 взводов пехоты ВСУ, бронетранспортеры западного производства, более 10 автомобилей, а также 5 пунктов управления беспилотниками. Корабли ВМФ России и военно-морских сил Индонезии завершили морской этап совместного учения «Оруда-2026» в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. Со стороны России в маневрах участвовал корвет «Совершенный», со стороны Индонезии фрегат «Густин-Гурахарай». Экипажи кораблей провели маневрирование, тренировку по связи с использованием разных видов сигнализации. Экипажи двух стран также отработали взаимодействие при досмотре подозрительных судов при блокировании и освобождении условно захваченного судна силами антитеррористических подразделений кораблей. Помимо этого, моряки провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. Были выполнены стрельбы из автоматических, артиллерийских установок и стрелкового оружия. Вооруженные силы США завершили очередную волну ударов по Ирану, поразив десятки целей в Исламской республике. Об этом сообщило Центральное командование. Среди пораженных объектов КСИР, там назвали военные командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения, береговые наблюдательные и оборонительные посты, а также объекты морского базирования. Австралийский регулятор подал в суд на Телеграм из-за видеороликов с пропагандой терроризма, пишет Санди Морнинг Геральд. Пропаганда издания называет видеозаписи террористических казней и массовых расстрелов. Кроме того, платформа показывала в прямой трансляции стрельбу 2019 года в мечети и массовый расстрел 2022 в Баффало. Разбирательство последовало за расследованием, которое длилось около года. За это время Телеграм накопил в стране 54 миллиона 600 тысяч долларов штрафов. Как утверждает регулятор, мессенджер не удалял материалы о терроризме в течение 3 недель, а также не закрывал распространяющие эти материалы аккаунты, каналы и группы. Лето накануне превратилось для жителей московского региона в осень, отметившись сентябрьской температурой воздуха. При этом в столице выпало около 20% месячной нормы осадков, в Подмосковье до 45%. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Вчерашний день, 29 июля, в Центральной России должно быть самым теплым днем в году, но на улице лето, опять обманув ожидания, за сутки превратилось в осень. Если накануне столбики термометра в Москве показывали плюс 30, вчера было всего плюс 18,5, и так свежо обычно бывает в начале сентября. Природа сделала такой глубокий вдох перед новой волной.

0: последнего зноя, но вдох этот получился совершенно неуместным и ломающим весь ритм сезона. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино 13, МГУ 15, Бутово 16 литров воды на метр площади или почти 20% месячной нормы. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано на метеостанциях Наро-Фоминск 24 мм, Луговая и Горки Ленинские 29, Можайск 32, Волоколамск 35, Талдом 37 мм осадков, что составляет 45% от всего месячного объема небесной влаги.
1: Чкалец добавил, что предстоящие выходные в Центральной России станут финалом купального сезона, а температура воды в реках и озерах опустится до плюс 18-23 градусов. После 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух. Ночи станут длиннее и прохладнее, и водоемы не будут успевать прогреваться. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня малооблачно, без осадков, плюс 23-25, в Москве облачно, ливни, грозовое положение 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, давление 743 миллиметра, влажность воздуха 89%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, доброе утро. Здравствуйте, мамочка Аннушка.
2: Доброе утро.
1: Да, успокойтесь, все хорошо. Значит, товарищи, у нас есть новость. Давайте пару новостей, которые как бы зададут такой камертон некий нашей сегодняшней лекции. Трехчасовой. Так вот, во-первых, граждан предупреждают о возможном нашествии супершакалов.
2: Что-то нас атаковали.
1: Минуточку, сейчас вот мы сегодня разберемся с каракуртами, потому что на этой неделе каждый день приходят новости о том, что идут каракурты, пришли или никогда не придут.
2: Еще черные вдовы тоже.
1: Мы постарались собрать консилиум ученых. Не все вот, виновники этих новостей нашли время, к сожалению. Да. Некоторые не нашли, но те, которые нашли, они расставят все точки над каракуртами сегодня. Это будет совсем скоро уже, да. И во-вторых, а теперь вот готовимся к супершакалам. И новость, которая... Ну, вы знаете, меня, честно говоря, порадовала. Московский студент в общежитии застрял в поясе верности. Его пришлось освобождать при помощи специального инструментария. Я так понимаю, что влез в пояс задом наперед.
2: Так оставался бы там, верным будет всю жизнь.
1: И вот эта тяга молодежи к верности, понимаете? А помните, день хороший был не так давно? День любви, семьи и верности. Вот видите, а этот в пояс полез. Хороший мальчик, удачи тебе, брат. Да, давайте перейдем к Коряжме. Коряжме, да?

0: Коряжемцы, правильно? Сколько сегодня в Коряжме?
1: Там до 28, переменная облачность, осадков не будет.
0: Жарко на северах-то. А известные коряжемцы, вот чтобы мы с вами просто представляли. Вот Михаил Галустян женился как раз на уроженке Коряжмы Лилии Киосе. После трехлетнего романа связал себя с узами шоумен, с 35-летней визажисткой. Она была раньше замужем за артистом мюзикла, а он за другим человеком. Но они нашли друг друга. Совет да любовь молодым, да. Коряжемка проиграла на бирже 800 тысяч с лишним рублей. 800 с лишним тысяч, да. 36-летняя полезла в мессенджер знакомиться с молодым человеком. А тот говорит: а у тебя сумка Шанель есть? Она говорит: нет. Тогда я помогу тебе накопить денег на эту сумку.
1: И помог.
0: И вот минус 800 тысяч рублей, да. Коряжемский химик и экспериментатор летом 2025 года увлекся химией. Мужчина. И в домашних условиях синтезировал взрывчатку. Теперь 5 лет он проведет в другой лаборатории, да, где его будут изучать уже. Ну и, наконец, коряжемцы жалуются на рев мотоциклов. По всей стране люди страдают от этой заразы. А одна надежда, что законодатели все-таки, ну, как-то обратят на это внимание, на то, что это хлам этот, мотохлам, продается без лицензии, не страхуется, не ставится на учет. Родителям, понятно, наплевать на своих детей. Убьются под КАМАЗом и убьются. Но почему люди-то спать не должны по ночам? Это ж влияет, кстати говоря, на кортизол. Вырастают животы по утрам у людей. Давайте примем меры. Мы живем в нашей стране, и мы можем навести в нашей стране порядок, хотя бы с этой нечистью. Друзья мои, давайте перейдем к обычным новостям.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что, Рогов объявил, что красный станет цветом осени, товарищи. Так что Рогову придется Рогову поверить, да. А москвичей предупредили о нашествии опасных пауков. Теперь уже член общественного совета, кандидат биологических наук Совета Роспотребнадзора, товарищ Федоров, заявил о пауках-каракуртах. Он опять предупреждает вот о нашествии. Сегодня мы будем разбираться. Граждан предупреждают о том, что опасна слизней на ягодах и овощах. Особенно опасен красный слизень. Он оставляет после себя слизь. Дело в том, что саму-то эту слизь, извините, сто раз я сказал это слово, можно как бы употреблять в пищу, но она контактирует с экскрементами, понимаете? И поэтому можно набраться всякой заразы. Осторожно, мойте. Ивановская область признана регионом, где самые лучшие дороги в России. На втором месте Севастополь, на третьем Курская область, потом Мариэл и Брянская область. Кстати, Московская область в десятке лучших.
1: Хорошие дороги и за невестами туда.
0: Дороги, ну, про невест не знаю. Значит, гражданам рассказали, что с 1 сентября можно будет получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Спасибо большое, да. А вот теперь обращаюсь к мамаше Аннушке. Ну, я понимаю, вы вышли из большого спорта давно уже, но, тем не менее, доигрались бабоньки, доигрались. На Бали собирается запрещенный для женщин альфа-ретрит только для мужчин. Представляете? Называется Бали Тайм Шамбр. Никаких женщин, никакого алкоголя, никакого курения, наркотиков, вечеринок. Слушай, то есть получается, все это от вас. А мужчинам это все не нужно. Мужчины, желающие развиваться, общаться с единомышленниками, нужно пространство без отвлекающих факторов. Никаких юбчонок коротких, да? Женщинам запрещен доступ на территорию ретрита.
1: Приоткройте, Шамбр. Что же они там будут делать?
0: Они будут развиваться, понимаете? Но не так, как я вот видел записи из ваших этих вот танцевальных классов, где они там корчатся, стонут. Нет, мы, мужчины, развиваемся морально. Да. Постоянно работающий фумигатор – это источник нарушения работы вашей нервной системы, товарищи. Надо...
1: Вот совет...
0: Специалисты как советуют? Включил фумигатор, эти передохли.
1: Выключил,
0: проветрил, лег спать. Вот так.
1: Еще лучше... Проветрил, опять налетели.
0: Нет, еще лучше, они днем, когда залетают в помещение, не садятся на потолок. Включил пылесос, снял эту как вот...
1: Щетку.
0: Щетку снял, да, просто дырка этой, бык-бык-бык, снял их высоким давлением всасывающим, и все, и спишь спокойно. Эндокринолог объяснил, что от недосыпа растет живот, вот опять же, если даже не переедаешь, повышается уровень кортизола, а спать мешают мотоциклисты. Вот опять, видите, проблема какая. Граждане стали меньше тревожиться. Тревога снизилась с 25 до 23%. Больше всего тревожных в Москве и в Петербурге. Остальные спокойные. Да, 81% граждан, оказывается, сталкиваются с сухостью в носу. Такая проблема, да. Единая Россия разработала золотой стандарт по поддержке студенческих семей. Студенческим семьям с детьми должно быть комфортно и удобно везде. На работе, на учебе, в доме. Понятно? Вот так вот. А владельцы-украинцы Дайвинчика, своднического чата в Телеграме, из-за которого Дурова объявили в розыск, вербовали граждан. То есть вы туда шли, чтобы познакомиться с женщиной. Потому что вы не хотите на ретрит Шамбр. Вы еще верите в то, что женщины может что-то построить. А львовянин Степан Стециф, ну они русские фамилии извращают, Стецов, понятное дело, но он Стециф. Вместе со своей женушкой вот создали эту вот вербовную контору. Туда вы идете, говорю, хочу женщину. А теперь говорят, а давай как нам. Понимаете, да? На наши, так сказать, да. Вот такая история. Петербуржец за свой счет заделывал ямы на дорогах, а на него, петербуржец Прохор, пожаловались, накляузничали в администрацию. Он тратил на одну яму на дороге всего 2-3 тысячи рублей. Вы знаете, сколько дорожники берут за изготовление заплаток?
1: Поняли,
0: там миллиарды.
1: Их вскрыли.
0: Там миллиарды, да. Он заделал 90 ям заделал за свой счет, и вот людям не нравится. Да не людям не нравится, а этим, которые дорожники. Сидят на этих ямах. Конечно, каждый год. В Ростове-на-Дону клещ присосался к веку 3-летней девочки. Думали, пластилин или шоколад. А это клещ. Ребята, осторожней. Гинеколог Никонова заявила, что секс снижает чувствительность к боли, делает жизнь здоровой, счастливой, повышает настроение.
1: А вы говорите ретрит.
0: Повышает настроение. Ну, там уже люди счастливые, им не надо повышать. Да? Уже у них, да. Эндокринолог Кукса говорит, что заедание эмоций, ну, вот сильные чувства, а выговориться некому, да, провоцирует тягу к сладенькому.
1: Пошел за ее.
0: Так, дальше. Минпросвещение говорит, что согласие на зачисление в ВУЗ, вот у нас стубальники, да, развелись, они заявление на поступление в разные ВУЗы
1: так
0: посылают.
1: Это все делают, да.
0: Так вот, можно переносить раз в 2 часа. Вот сейчас 8:19, да, по Москве.
1: Да.
0: 10:19 можно будет изменить. Губернатор, так сказать, сейчас, Курганской области, товарищ Шумков, похвалил мэра Кургана, товарища Науменко, за увольнение лентяев и проходимцев. Вот как.
1: Как же они их вычисляют.
0: А видно сразу эту сволочь. Сразу видно. Дальше. В такси начал с 1 июля работать новый ГОСТ в такси. Это обязательно оранжевый фонарь, во-первых, на крыше. То есть без всяких вот этих. Крыш светится, должен светиться. Шашечки, все дела. Да, дальше, товарищи, еще пару сообщений. Давайте. Во-первых, шеф-повар Багажавец предложил альтернативу окрошке. Томатный суп с дзадзики. Это огурцы, да, эти с...
1: Битые, которые...
0: Нет, битые это в Китае, это эти греческие, которые вот в Пите есть у них. Знаете, у них фастфуд наподобие шаурмы.
1: Угу. Только плоский.
0: Другой, да-да-да. В ПНИПу посоветовали поддельное топливо на АЗС определять по запаху и осадку, но для этого надо, чтобы бензобак был прозрачный.
1: Да. Ну, понюхать,
0: депутат Свинцов заявил, что сервисы знакомств в России должны быть верифицированными. А вообще, в принципе, верифицированными хорошо быть и женихам с невестами. Правильно? Вот, чтобы точно знал, вот, с кем там знакомишься. Дальше. Выдворенных мигрантов количество выросло на 65%. Вот, работают люди. Хорошо. В России может ухудшиться интернет из-за решения Финляндии перестать обслуживать опоры линии связи с Россией электрические, по которым протянуты и кабеля. Около 60% трафика с интернета с Западом идут через Финляндию. Они перестают это обслуживать. То есть, если там будет обрыв, а я так понимаю, что он обязательно будет, если такие новости, да, то, в принципе, ну что, не надо будет бороться с Ютубом. Он просто отвалится физически, да. Ну, нам нужен суверенный интернет, правильно, мамаша? Вот выучить слово «суверенный интернет», да. В ШЭ, это Высшая школа экономики, исследовать вдруг взялась 6 лет спустя причину, почему некоторые не носили маску в пандемии. Почему? Они думали, что носят маски те, которые готовы к сотрудничеству с властью. А на самом деле оказалось, что те, которые эмпатичные, те, которым на людей наплевать, они-то без масок и ходили. Говорят, а мне, говорит, на вас абсолютно наплевать. Да,
1: нет,
0: просто
1: сигнал?
0: Надо что-то исследовать им, да? Ну и пару сообщений еще давайте. Во-первых, пожар уничтожил декорации к фильму, в котором снимаются Пореченков и Кологривый. Молодинская битва. Это битва, когда мы одолели Крымского хана под Москвой, там в 50 километрах. Да, это самая главная битва в нашей истории средневековой. Так вот, 30 строений декорации сгорело. Ужас. Но фильм продолжают снимать. А во Владивостоке пенсионер 64-летний гулял со внуком и спас его от роя ос, а сам оказался в реанимации.
1: Ужас.
0: Покусали дедулю, да. Хотя не скажешь так, что 64 года и дедуля, да. Наши начинают строить 4 новых гидроэлектростанции в Сибири общей мощностью 2,5 гигаватт. Это сделает нашу энергосистему в 1,5 раза мощнее, без учета атомной энергетики. Ну и пару сообщений. Любителя мухоморов спасли в Москве. Спортсмен употреблял мухоморы, чтобы наращивать мышцы. Я вообще не понимаю, вот это Роснарконадзор или какая там контора, вот как разрешено в стране продавать мухоморы? Вот
1: он их нашел, поел, зачем продавать?
0: Да нет, они продаются в порошке, в банках, как БАДы. Очнулся в реанимации с клифа, вот, хотел мышцы, чтобы разрослись, ага. Ну и пару еще, давайте, стилист Очилоу назвал тигровый принт самым дорогим и актуальным, не леопардовый. Тигровый. Ну и в Калининграде разработали нейросеть в Балтийском университете имени Канта. Кантор, гражданин России. Разработали нейросеть, которая по голосу выявляет когнитивные нарушения. Сказал пару слов в микрофон и поняли, чем ты болен. Вот. Давайте к женщинам перейдем. Буквально одна новость хорошая, но хорошая. Немка Мартина Штемблем-Герузель. Почти как карусель. Герузель. Влюбилась в просторы Татарстана и переехала жить в Россию. Говорит, Россия дарит мне покой. Вот, это хорошая новость про женщин. Давайте к капитализму теперь. А что задерживаться?
1: Не любите вы женщин?
0: Раз и все, сейчас полюблю.
2: Новости капитализма.
0: Слушайте, а оказывается, ученые выяснили, какие лица располагают к доверию. Чем больше видна белая часть глаза, склера, тем больше доверия. Вот маленькие глаза, в которых узенькая полоска, да, и белок не виден в глазах, или в солнцезащитных очках, тем не доверяют, понятно? В Германии научили сидушку для унитаза замерять электрокардиограмму. Оказывается, и там можно замерять. Не обязательно на голову вешать или эти электроды, а? Или на сердце. Электрокардио – это на грудь, да,
1: присоски.
0: Понятно. А в Баку осудили людей, которые ходили с флагом Советского Союза. О, антисоветчики, понятно. Дальше. Робот-кентавр с руками-бензопилами разработается в США. Он как конь, но сверху туловище, вот как у кентавра, и вместо рук бензопилы.
1: Он пилить будет деревья?
0: Он будет пилить во время пожара. Ну, это такая официальная версия. В Германии медведь, державший целый регион в панике, оказался барсуком. А я скажу, что немец-то не тот пошел уже. Дряхлый немец-то, да, с таким можно иметь дело. Дальше. На Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа. Ну-ка, повторите.
1: Килауэа.
0: Нет, надо рот шире открывать. Килауэа. Да, надо четко открывать рот. Мамаша, не бойся, мы все свои. Дальше, что у нас? Обнаружен первый в мире передающийся рак у пресноводной рыбы. То есть это как инфекция передается, представляете? Ужас. Ну и, наконец, BMW объявила об увольнении около 8 тысяч сотрудников до 27 года. Слушайте, и этот бренд погиб. Эх, жаль. Ну, давайте перейдем к криминальным новостям.
2: Наши!
0: Не могу не сказать пару слов. Вот, конечно, до наших женщин тоже касается. Сначала 4 женщины обвинили Джареда Лето в сексуальном насилии, а к вечеру уже 10. Итого 14 женщин.
1: К утру что?
0: То есть они все его хотели,
1: подумать.
0: Хотели. Он их, видно, отверг. А теперь, значит, он у них...
1: Отвергли?
0: Ну, конечно, отверг. Отверг, это значит, не купил яхту, самокат. Бельишко какое-нибудь новое, да.
1: Просто домогался.
0: Дальше, что любопытного, давайте, товарищи. Так, бывших полицейских. Слушайте, у нас вот полицейские после совершения преступления сразу становятся бывшими.
1: Ну, все.
0: Но ведь когда совершали, они были полицейскими. А у нас такая методика, знаешь, задним числом. Ты как бы совершил, ну как бы ровно за день до того, как ты совершил преступление, ты вот тут берешь и прекращаешь быть полицейским. Короче, взяли за филей троих ухарей. Они представлялись в службах знакомств девками. Вызывали на свидание иностранцев, приезжали с поддельными ксивами, настоящие полицейские приезжали с поддельными ксивами и вымогали деньги из желавших познакомиться со жрицами любви, видимо, иностранцев. Вот взяли их троих в Петербурге. А в Екатеринбурге мужчина парализовал движение, забравшись голым на крышу троллейбуса и сломав токоприемники. За рога стал дергать. Да. Что еще любопытно? В Костроме пьяный мужчина устроил стрельбу в баре, попытался сбежать, но во время побега заснул. Да, это хорошо. Пьяный ульяновец стырил из магазина 40 килограммов мяса. Это тяжело. Это так же тяжело, как 40 килограммов пуха. Но по дороге растерял треть. По дороге растерял, все вываливалось. Но они упакованы в полиэтилен. Он
1: выбрасывал.
0: Да. Ну и, наконец, разоблачена клиника, где за 25 тысяч лечат ксеноном. Слушайте, что за лечение ксеноном?
1: Ксенонотерапия.
0: Куда это, суют?
1: Это маску дают, ксенон так, с кислородом вдыхаешь, от абстиненции помогает, от любого проявления.
0: Это абстиненция от алкоголя?
1: Любое, наркотическое, алкоголь. Депрессию убирает, потливость, все убирает.
0: Потливость, короче, больше не облегчает потливость, друзья мои.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Санкт-Петербург. С 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА. Красногвардейская площадь 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: а в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные этой ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по территории Украины. Как сообщили в Минобороны, поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. По данным ведомства, они задействованы в производстве, хранении и доставке ракетного оружия разного назначения и беспилотников, обеспечении работы системы контроля воздушной обстановки. Также поражены сухогруз в порту Южный, 2 сухогруза восточнее и южнее Одессы. Они доставляли вооружение и военное имущество. США и Франция предоставляли Украине разведданные, которые использовались при планировании ударов беспилотниками по территории России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По данным газеты, эта информация помогала украинской стороне выбирать маршруты полета дронов, определять уязвимые объекты и составлять карту размещения российских средств ПВО. Напомню, что в марте прошлого года другое издание «Политику» писало со ссылкой на источник ВСУ, что 80% разведывательной информации Украина получала от союзников, в основном от США. Тогда же Париж заявил, что продолжит делиться с Киевом своими разведданными. В Москве не раз заявляли, что рассматривают такую поддержку как прямое участие Запада в конфликте. Американские вооруженные силы завершили двухчасовую серию ударов по Ирану, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Силы CENTCOM нанесли удары по десяткам целей КСИР в Иране, включая военные, командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты. Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его ставленников для американских войск коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива. Сообщили в командовании, все иранские ракеты были успешно перехвачены, подчеркнули американские военные. Смертельно опасные пауки, каракурты или так называемые черные вдовы мигрируют в московский регион из-за потепления с различными грузами с юга России. Об этом рассказал РИА Новости, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По словам биолога, среда их обитания постепенно смещается к северу, и теперь каракурты осваивают улицы столицы и окрестностей. Дальше ранее они встречались только на юге России, в степях Крыма, в Дагестане и Волгоградской области. Причинами нашествия эксперт назвал глобальное потепление, способность черных вдов путешествовать с грузами. Они попадают в Москву с партиями южных овощей, фруктов и стройматериалов. Как отметил Федоров, яд хищника поражает нервную и сердечно-сосудистую систему человека, поэтому тем, кто не избежал укуса каракурта, нужно как можно скорее добраться до больницы. Там ведут сыворотку, что поможет избежать летального исхода. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня малооблачно, без осадков, плюс 23-25. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и 20-22 тепла, уточняют синоптики. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 87%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6, 4-6. А на женских соревнованиях в Мемфисе россиянка Анастасия Захарова пробилась в четвертьфинал. Она во втором раунде взяла верх над колумбийкой Камилой Осорио 6-4, 6-3. Теперь встретится с мексиканкой Ренатой Сарасуа. В матче первого раунда парного разряда Мария Козырева и британка Майя Люмсден победили чилийку Алексу Гуарачи и Екатерину Харрисон из США 6-4, 4-6, 10-7. Клуб медиалиги СКА Ростов вышел во второй раунд пути регионов Кубка России по футболу. Ростовчане в серии пенальти были сильнее пензенского «Зенита» 6-5. В основное время команды разошлись миром 2-2. Также в следующий раунд пробились накануне «Тосна», «Красное знамя Синдикат» из Ногинска и «Ильпар» из Ильинского. Судейские назначения на второй тур российской премьер-лиги по футболу объявлены. Особое внимание к встречам «Балтики» с московским «Динамо» и «Ахмата» со «Спартаком». Кто будет работать на этих и остальных матчах, расскажет Дмитрий Сахинин.
2: Сезон только начался, и из 8 назначенных арбитров в первом туре работал лишь Инал Танашев, поэтому интересные статистические данные будут по минувшему сезону. Родину Ростов рассудит Данил Набока. Для него это дебют главным арбитром в премьер-лиге. На встрече Акрона и Рубина будет работать Ян Бобровский. В прошлом сезоне 12 матчей. Каждую из этих команд он судил дважды, по одной победе и одному поражению. ЦСКА и Крылья Советов доверили Евгению Буланову. У него 16 матчей. Самарцы при Буланове однажды проиграли, а в недавнем суперкубке эксперт Игорь Федотов поставил арбитру в минус пропущенную желтую карточку Александру Соболеву. Махачкалинская «Динамо» и «Локомотив» рассудит Сергей Карасев. 18 игр и 4 место в судейском рейтинге прошлого сезона. С «Локомотивом» одна ничья. Главное назначение субботы – Инал Танашев на игру «Балтики» с московским «Динамо». В прошлом сезоне он провел 21 матч и стал вторым в рейтинге. При Танашеве калининградцы сыграли в ничью и проиграли, а «Динамовцы» одержали одну победу при трех ничьих. Новый сезон арбитр начал встречи «Акрона» и «Зенита». Оренбург «Зенитом» обслужит Евгений Кукуляк, Краснодар «Факел» Станислав Матвеев. И, наконец, Ахмат «Спартак». Главный арбитр Антон Фролов. 16 матчей и 7 место в рейтинге. Грозненцы при нем однажды проиграли. Игры «Спартака» Фролов еще не судил. Зато в прошлой встрече Ахмата с Краснодаром СКА поддержала сразу 3 его решения. Дважды не ставить пенальти и удалить за вторую желтую карточку Александра Черникова.
1: Женская сборная России по водному поло проиграла команде Нидерландов со счетом 7-10 в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков до 16 лет в Загребе. В рамках утешительного раунда россиянки в четверг встретятся с командой Австралии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Витальевич Щеп, друзья мои, на этой неделе я, как человек, который много-много лет мониторю все новости, конечно, я не все их выдаю вам, потому что некоторые такие, как, не надо их выдавать, они портят людям настроение, правильно? А другие слишком расслабляют, слишком веселят, их тоже не надо выдавать, надо аккуратно работать с аудиторией. Так вот, на этой неделе ленту новостей захлестнули известия про каракуртов. Про страшных каракуртов, которые лезут. Я насчитал около 5 авторов, которые стали вот такими глашатаями этой проблемы. То есть журналисты начали обращаться к разным специалистам и спрашивать, когда же каракурты дойдут до Москвы, матушки, когда они уже пойдут по Тверской? Интересно, в каком направлении, дальше на Питер или куда они ломанутся. И вы знаете, хотя встречаются известия от специалистов о том, что да нет, ну что они не дойдут, им в лесу вообще жить никак невозможно. Другие специалисты говорят, ну может быть, конечно, с овощами кто-нибудь и приедет, да. Но я насторожился, и потому что эти новости, они как бы вот навязчиво очень сильно каждый день педалируются и проникли даже в официальные уже новости, не просто в развлекательные. Какие-то, да, такие для общего развития. И я решил сегодня привлечь целую команду специалистов. Приглашал к эфиру всех, кто смог бы. Не все смогли, ну, в силу своих производственных, профессиональных обязанностей. Но я очень рад тем докладчикам, которые сегодня к нам присоединятся. Прежде всего, Роман Хряпин, биолог, энтомолог. Роман, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, Роман, поясните, пожалуйста, вашу позицию. Действительно ли идут на Москву каракурты? И вообще, откуда эта волна пошла, вот я имею в виду информационная, что они идут к нам?
1: Ну, конечно, никакие каракурты к Москву не идут. Вот откуда волна пошла, я не знаю. Я, знаете ли, не журналист, и поэтому не занимаюсь отслеживанием первоисточников разных волн в информационном поле. Вот. Поэтому тут мне тяжело сказать. Это, наверное, все-таки ваша
0: Роман, задача. Нет, я понимаю, что вы не директор газеты, да, но я имею в виду, есть ли научная подоплека под этими новостями? Откуда-то ведь журналисты узнали о том, что вот есть такая проблематика каракуртов. Некоторые из них, наверное, это слово даже узнали в первый раз. Действительно ли они как бы наступают с юга на север?
1: Да и нет, в общем-то, это не тот паук, который как раз, собственно, меняет активно сейчас свой ареал, может быть, в связи с определенным, безусловно, потеплением климата, но это явно не тот паук, который настолько пластичен и активно меняет свой ареал обитания, продвигаясь в сторону более северных широт по своему ареалу. Нет, с ним у нас все более-менее стабильно. Устойчивой популяции севернее предыдущих мест их локализации, они, в общем-то, понимаю, нигде еще не отмечались. Кто-то где-то завез случайно каких-то пауков, или не случайно, потому что у нас любителей экзотики тоже достаточно много, да, кто-то может привезти там баночки его, да, там посмотреть, удивиться, а потом вдруг отпустить его там, да, там где-то в несвойственном месте. Такое тоже бывает, мы же понимаем, да, там экзотический змей привозят, а потом удивляются, там, ох ты, ничего себе, кобра в Подмосковье. Ну, мы же понимаем, что...
0: Да? Я понимаю, да. Роман, а позвольте тогда уцепиться за ваше высказывание, что вот именно каракурты у вас волнения не вызывают, а в принципе, нас же последние там 10 лет очень активно прорабатывают темы о смене климата, но вот, слава богу, перестали эту глупую фразу «потепление климата» употреблять. Теперь просто смена, да, как-то вот погода в бешенстве в каком-то находится, дождь идет, то не идет, уже синоптики не могут определить точно час и день, когда он пойдет, скорее всего, все время надо зонтиком ходить. Но вы наблюдаете, что идет вот перемещение, условно говоря, как энтомолог именно, вот этой живности, которая жила раньше на юге, все в более и более северные широты. И какой конкретно вид у вас вызывает так тревогу?
1: Да, в общем-то, безусловно, многие действительно изначально более южные виды членистоногих, они сдвигают свой ареал и активно продвигаются на север. Но вот крокорты, я, честно говоря, не сказал бы, что, еще раз подчеркиваю, что конкретно крокорт, он относится к таким пластичным видам, которые в связи с изменением климатических условий начинают осваивать новые какие-то более северные территории и меняют свой ареал. Нет, по нему все как раз относительно стабильно. Еще раз подчеркиваю, нет, я ни разу не встречал и видел, что как бы, он образует устойчивую фугацию в более северных регионах. Понятно, что какие-то отдельные завозы, заносы, так или иначе, этих пауков. Ну, может быть, где-то там, но вот, честно говоря, не встречались достоверные факты, в частности, по Москве и Московской области, а также по более северным регионам, что последние несколько лет у нас где-то там окрестности, хотя бы даже там, может, на территории какой-то Новой Москвы.
0: Хорошо, да, хорошо, Москве. Роман, услышал это вас, да, услышал. Роман Хряпин, биолог и энтомолог, вот его позиция, что не такой сам по себе этот самый злосчастный каракурт пластичный, ну, имеется в виду адаптивный, да, то есть умеет приспосабливаться к другим условиям, чтобы он сам пришел в Москву. Такая позиция. Но я напомню, что вот на этой неделе мне попалось на глаза около 5 публикаций с разными авторами, с разными докладчиками в голове, да, который по-разному смотрит на эту тему. Вот давайте послушаем кандидата биологических наук Павла Глазкова. Павел, спасибо вам также, что вы с нами сегодня. Доброе утро.
2: Да, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, тут немножко я как бы пояснение внесу. Изначально начнем с того, где обитает стабильно этот паук. Это степи и полупустыни. У нас это, ну, в России это Астраханская область, Ростовская, встречается в Крыму. И в последние годы, ну вот вы не любите слово потепление, но действительно климат становится мягче. Особенно это чувствуется в северных регионах, на северо-западе России. И в последние годы, ну, по крайней мере, вот я посмотрел по публикациям, единичные случаи появления каракурта в Москве и в Московской области отмечены. Но это случаи случайного завоза, скорее всего, там, с фруктами, с овощами, о чем уже многократно писали. Но принципиальное отличие в чем, вот то, что Роман говорил, у нас нету мест обитания для каракурта. Ну, пластичный,
0: а где он,
2: вид,
0: Павел, Павел, а где вопрос. Он, где он, степи, гад, степи. Где он, гад, хоронится? Где, куда ему хочется
2: степи,
0: залезть?
2: Ему нужны степи. Он обитает, очень любит жить в норах мышевидных грызунов. То есть он в норке строит самки. Там же плетут паутину. И вот, как я говорю, когда вы в Крыму будете... Кстати, вот вам большое спасибо, что вообще подняли этот вопрос. Почему? Потому что москвичи ездят, понятно, отдыхать и на юг России. И там, кстати, нередко сталкиваются с этим пауком. Поэтому хорошо, мы их сейчас попугаем. И они, когда поедут в отпуск, не будут пальцы совать там в норки куда-то, в землю, да? Не будут трогать этих черных пауков с красными пятнами, знаешь, что теперь знаю уже, что это каракурт. Поэтому вот если возвращаемся, то есть у нас нет мест обитания. Они, скорее всего, будут у нас периодически появляться, там на паутинках прилетать с овощами, с фруктами, но они закрепиться с большой вероятностью не смогут в нашем регионе.
0: Павел, а я, вот я попрошу уточнить, а они, какая у них кормовая база? Они что едят? Что они ловят своими паутинами?
2: Хищники нападают на насекомых. Но им нужна температура, понимаете, у нас все-таки для них прохладно, и им будет сложно перезимовать прежде всего. Я просто хочу, знаете, пошире показать пример, что появление более южных видов вообще животных на территории России, вот у нас большого баклана еще 20 лет назад не было там, большой белой цапли. У нас, ну вот если мы берем, допустим, северо-запад России, я, ну, Санкт-Петербург представляю, у нас за последние 10 лет появилось 5 новых видов комаров, южных видов комаров. Они закрепились, потому что у них есть условия для обитания.
0: А
2: для
0: Павел, давайте уточню. Вот а вот эти вопрос. Комары, они в каких регионах прежде жили, вот еще четверть века назад?
2: В Более южные регионы, то есть порядка 500-700 километров южнее.
0: То есть московские комары москвичи пришли, да, в гости в Питер?
2: Да, и в Москве, вот, вот Роман наверняка подтвердит, что за последние 10-15 лет, вот я более чем уверен, появились новые виды, ну, южных комаров в Московской области, однозначно. И вот по поводу каракурта я еще немножко скажу. То есть вот он обитал там Дагестан, да, Кавказ, вот. Астраханская область, и в последние годы все чаще встречается на Южном Урале, в южных районах Сибири. То есть там, где места есть, степи, он туда может продвинуться. Экотопы есть, места для обитания. В Московской области он закрепиться не сможет. Хотя вот, ну не то что хотя, вот пример тоже последних лет, по крайней мере, красноухая черепаха. Понятно, это инвазивный вид. Вот, но в последние годы есть факты, что они стали зимовать даже в Московской области в водоемах. Это как бы очень печально для, ну, для природы. Но опять вернусь к каракурту, нету степей в московском регионе. И вот это самое останавливающее.
0: Вы, Павел, забываете сказать слово «пока нет степей». Пока нет степей, пока. Понимаете? Да. Павел, а еще раз,
2: ну,
0: давайте,
2: да, да, да.
0: Давайте,
2: хорошо,
0: давайте для тех, кто, нету, для тех, кто может опрометчиво поехать и сунуть туда, в эту дырку, значит, скажите, пожалуйста, какие последствия?
2: Земляную дырку, да.
0: Да, что надо делать, если почувствовал, что он... Это больный укус или он анестезирует заразу вот. Еще?
2: Анестезирует. Вот сам укус, он не такой болезненный, но все, извините меня, печали начинаются, ну, в зависимости от индивидуальной переносимости, там, через час, а иногда и позже. Если вдруг вот вы увидели, что это каракурт вас тяпнул, идеальное средство защиты, но это в течение первых 2 минут, потом вообще бесполезно. Это прижигается спичка. Прямо зажигается спичка, и головка пока разжигается, разгорается.
0: Прямо в рану насквозь, да, насквозь. Павел Глазков, кандидат биологических наук, о каракуртах сегодня говорит.
3: Маяк. С первого радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Вторая половина лета – это время, когда на прилавках появляются сочные и сладкие арбузы и дыни. Они богаты калием, кальцием, магнием, железом, а также витаминами. Но возникает вопрос, как правильно выбрать товар, чтобы получить от него максимум пользы? Начнем с места, где продают арбузы. Рекомендуется выбирать санкционированные точки продаж – магазины, супермаркеты или официальные рынки. Торговая площадка должна быть оборудована навесом, а продукция защищена от прямых солнечных лучей и не хранится на земле. Продавцы обязаны убирать товар с уличных прилавков по окончании дня. Пробовать арбузы, разрезая их, запрещено из-за активного размножения бактерий в месте среза. Обращайте внимание на наличие информации о продавце, режиме работы, весах, а также на гигиеническое состояние места торговли и персонала. Продажа вдоль дорог в неспециализированных местах не допускается, так как продукция может впитать вредные вещества из выхлопных газов. Выбираем спелые плоды. Оптимальным временем созревания считается август и сентябрь. Но если хочется порадовать себя арбузом или дыней уже сейчас, вот на что следует обращать внимание. Спелый арбуз крупный, с ровной яркой коркой и контрастным рисунком. Желтое или оранжевое пятно на боку – признак зрелости. Твердая блестящая кожура и сухой хвостик также указывают на спелость. При легком ударе арбуз должен вибрировать, а при постукивании издавать звонкий звук. Мякоть – сочная, сладкая, без посторонних запахов. При выборе избегайте как самых крупных, так и самых мелких экземпляров, отдавая предпочтение средним. Дыню выбирают по схожим критериям. Слегка мягкая сторона у черенка, глухой звук при постукивании и выраженный аромат – признаки спелости. Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. цвет мякоти плохого арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины корочки, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. Еще несколько советов от специалистов. Перед употреблением арбузы и дыни необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом и щеткой в течение нескольких минут, чтобы удалить грязь и микроорганизмы с кожуры. Помните, основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки. Разрезанные плоды храните только в холодильнике. При появлении кислого запаха арбуз или дыню употреблять нельзя. Это может закончиться отравлением. А о том, какие еще сезонные фрукты и овощи можно добавить в свое меню, нам рассказал врач Михаил Самойлов.
5: Мы дачный период, ну, у нас это довольно короткий, должны напитаться и витаминами, и солнечными, и из растительными на целый год. Поэтому то, что огород предлагает, это можно использовать хорошо, чтобы каждый прием пищи предварял или салатик, вот, или добавлять лучок, петрушечку, какая-то зелень у кого какая наросла, в каждый прием пищи. Не будет витамина дефицита. И будет хорошо работать кишечник пожилого человека. Вот. И так как многие зеленые зелень и фрукты, и ягоды содержат много полезных веществ, мы ими насыщаемся на целый год. Очень рекомендую каждый прием пищи использовать то, что дает нам огород. С собой должна быть вода. Надо, чтобы она была и в доступе, ну, в большой емкости, и очень полезно для пожилых иметь где-то маленькую емкость, ну, где-то в пределах вытянутой руки, может быть, в кармане. Может быть, надо просто горло это смочить, губы смочить, может быть, таблетку запить потребуется. В общем, маленькая емкость с водой должна быть всегда где-то рядом. Вот. Пить нужно не литрами сразу и не стаканами, а лучше каждый час-полчаса по одному-два глотка делать небольшие порции водички. Так она лучше усваивается и не имеет никаких побочных действий. Известно, что люди, имеющие задержку жидкости, то есть сердечной недостаточностью, с легкой, скрытой, вот, им выпивать воды рекомендованное количество не полезно. Вообще в летнюю пору за сутки выпить чистой воды литр до полутора – это безопасно, вот, и рекомендуется. Хочу сказать, что вода не всякая полезна. Некоторые говорят, мы чай пьем, чай обезвоживает и кофе обезвоживает. Кофеин, содержащий напитки, не должны входить в этот общий счет. Вот такое мое мнение.
4: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Минобороны. Также ведомство сообщило об ударах по военным целям в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Поражены военные аэродромы, предприятия ВПК, военные телекоммуникационные и логистические центры. По данным министерства, удар нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили над 10 регионами России акваториями двух морей 258 украинских БПЛА. Об этом также сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, а также над Азовским и Черным морями. Как уточнили в военном ведомстве, во всех случаях речь идет о БПЛА самолетного типа. Корабли ВМФ России и военно-морских сил Индонезии завершили морской этап совместного учения «Аруда-2026» в Японском море. Об этом рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота. Со стороны России в маневрах участвовал корвет «Совершенный», со стороны Индонезии – фрегат «Густин-Гурахрай». Экипажи кораблей провели маневрирование и тренировку по связи с использованием разных видов сигнализации. Они также отработали взаимодействие при досмотре подозрительных судов, а также при блокировании и освобождении условно захваченного судна силами антитеррористических подразделений кораблей. Помимо этого, моряки провели тренировки по противодействию безэкипажным катерам и беспилотным летательным аппаратам. Были выполнены стрельбы из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. Австралийский регулятор подал в суд на Telegram из-за видеороликов с пропагандой терроризма, пишет Sydney Morning Herald. Пропаганда издания называет видеозаписи террористических казней и массовых расстрелов. Кроме того, платформа показывала в прямой трансляции стрельбу 2019 года в мечети и массовый расстрел 2022 в Баффало. Разбирательство последовало за расследованием, которое длилось около года. За это время Telegram накопил в стране 54 600 тысяч долларов штрафов. Как утверждает регулятор, мессенджер не удалял материалы о терроризме в течение 3 недель, а также не закрывал распространяющие их аккаунты, каналы и группы. Число погибших в результате землетрясения на острове Кюсю достигло 28 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара. По его словам, многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены здания, повреждены дороги и мосты. Помощь в ликвидации последствий подземных толчков оказывают около 4,5 тысяч бойцов сил самообороны Японии. Напомню, землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло 28 июля, стала одним из самых мощных в стране за последние годы. Однако, по данным Примгидромета, оно не угрожает Приморскому краю. Персональные онковакцины для 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5–2 месяцев, максимум 3. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Первую онковакцину получил 60-летний житель Курской области, страдающий раком кожи, 1 апреля. Сейчас в очереди на введение препарата находится порядка 20 человек, уточнил ученый. Он добавил, что генетическую информацию по первым 10 пациентам уже анализируют сотрудники центра. Свежие огурцы подешевели в России больше всего среди продовольственных товаров с начала года. Их стоимость снизилась на 44,59%, следует из анализа ТАСС данных Росстата. На втором месте помидоры, на третьем – сливочное масло. В пятерку лидеров по снижению стоимости вошли шлифованные рис и сыры различных категорий – твердые, полутвердые и мягкие. Тенденция к снижению стоимости с начала года затронула и молочную продукцию. Кроме того, зафиксировано незначительное снижение цен на куриные яйца и вареную колбасу. В Москве сегодня в основном будет пасмурно, однако осадков станет меньше, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В четверг июль тоже ожидается у нас гнилым. Регион окажется в тыловой части циклона с центром над Верхневолжным, что сулит москвичам еще один пасмурный и дождливый денек, хотя, конечно, осадков станет меньше, чем это было вчера, в разы причем. Ветер северный, северо-западный, 4,9 метров в секунду, и несмотря на небольшой рост температурного фона, столбики термометров пока не сумеют вернуться в рамки климата и покажут не выше плюс 19-22. Атмосферное давление немного повысится, составит 745 миллиметров ртутного столба.
0: По словам Тишковца, да, климатической нормы в столице потеплеет завтра, и июль закончится на мажорной ноте. А предстоящие выходные, как сказал синоптик, будут лучшими за сезон, солнечными и с температурой до 29 градусов. Новые подробности

0: оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 87%. В Санкт-Петербурге сегодня малооблачно, без осадков, плюс 23-25, в Ленинградской области 21-26 градусов. Ветер северо-западный, западный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление будет расти, составит 764 миллиметра ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до слабо возмущенной.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам, всем хорошего дня. Вот знаете ли вы, что общего у медицинских технологий будущего, биоразлагаемой упаковки и топлива из сорняка по имени Мискантус? Вот это название, а? Мискантус. Все это реальные наши отечественные российские разработки, которые создаются с применением биотехнологий. Они помогают производить полезные продукты и технологии при помощи живых организмов, клеток или их компонентов. И это не отдельные проекты, а части одной большой системы. Биоэкономики – это новое направление, которое сегодня развивается в нашей стране по национальному проекту «Технологическое обеспечение биоэкономики». Это модель экономики, друзья мои, где вместо исчерпаемых ресурсов используют возобновляемое биологическое сырье, а отходы не выбрасывают, а возвращают в производство. Одна из главных задач национального проекта – это добиться технологического лидерства в этой сфере. К 30-му году, сегодня на дворе середина 26-го, объем производства биотехнологической продукции в России должен вырасти в два раза. Но мало придумать технологию, ее нужно довести до промышленного применения. Именно этим занимаются центры инженерных разработок, которые сегодня открываются при поддержке национального проекта. И в этом году поддержано уже 4 таких центра. Они помогают превращать научные идеи в готовые решения, в технологию для предприятий. Один из таких центров работает, например, в Москве на базе Сеченовского университета. Здесь из древесины, вот, например, да, из древесины получают высокочистую целлюлозу, а еще ищут способы возвращать дорогостоящие реагенты обратно в производственный цикл. Говорят, что можно даже биоэтанол и биодизель получать. И, конечно, здесь готовят специалистов, которым предстоит развивать биоэкономику в ближайшие годы. Вот как устроена работа таких центров, чем они могут помочь бизнесу и почему сегодня инженерные разработки становятся одним из ключевых факторов технологического лидерства страны. Об этом мы поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Илья Владимирович Воротынцев, директор Центра волоконных и мембранных технологий для биоэкономики Сеченовского университета, доктор технических наук. Илья Владимирович, доброе утро, здравствуйте.
2: Да. Сергей, доброе утро, все слушатели.
1: Да, Илья Владимирович, ну вот, что же такое биоэкономика? Ну вот, если объяснять это людям просто, так сказать, на пальцах, ну, например, на основе вот обычной упаковки для товаров, да, и как национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики» вот изменяет наше обычное представление о том, из чего должны быть сделаны привычные уже нам вещи. Расскажите. Скажите, пожалуйста.
2: Вот, знаете, у меня недавно вышла книга для детей, там, популяризаторская, называется «Профессия химик от пробирки до завода». И как раз вот здесь вот мы простыми словами объясняем для детей. Вот, и сейчас для слушателей. Вы все правильно сказали, что это переработка, биоэкономика и так далее. Но, по сути, простыми словами, это когда упаковка... Мы идем с вами в магазин, в Пятерочку, в Перекресток, не знаю, там, Азбуку вкуса, и вот мы берем этот пакет, да, и получается, что вот эта упаковка, она в биоэкономике растет, а не качается из скважины. То есть, по сути, вот этот пакет, в котором мы несем продукты, он сделан из нефти или там из газа, и проживет на свалке 400 лет. А представьте упаковку из биополимера, который называется полилактит, который мы получаем, сбраживаем крахмалы или там из пшеницы, или из кукурузы, да, и по сути здесь вот нацпроект меняет, и вообще сама биоэкономика, там, нацпроект там, в нашей стране, это не какая-то там новая история, это по сути как бы новый уклад экономический, который реализуется во всем мире. Меняется сама философия, то есть мы учимся смотреть на поле пшеницы не только как на еду, а как на будущий материал там, для оконных рам, детали автомобиля, бутылки, пакетов тех же самых. Вот. И привычная вещь остается такой же прочной, то есть не теряется каких-то, знаете, там, физико-механических свойств для обычных пользователей, как обычные, так сказать, мы люди, когда мы идем в магазин, да, не там радиоведущий или профессор. Вот. И в этом смысле мы как бы, а при попадании в компостную яму, этот пакет просто исчезает, превращаясь в воду и углекислый газ. И тем самым мы замыкаем природный цикл не нанося там удара природе.
1: Угу. Илья Владимирович, а вот по поводу этих пакетов, мы уж как-то осязаемый такой, да, образ, а по ощущениям, да. Как эта штука будет отличаться, ну, от целлофана и тех же бумажных? Помните, у нас пытались внедрять бумажные пакеты, тоже иностранная мода была, потом выяснилось, что это еще более какая-то такая странная тема, именно бумажные. Как на ощупь вот эти вот новые технологичные упаковки?
2: Так в этом весь и цимус, что они не будут отличаться от там тактильно, там не будут ни хуже, может быть, даже будут лучше, даже более приятные там на ощупь, нежели чем из полиэтилена, значит, из других синтетических пластиков материала. Вот. И как вы правильно сказали, что с одной стороны бумага это как бы вроде бы био, да, потому что она действительно там очень просто разлагается в той же компостной яме, да, но ее производство связано с большой нагрузкой, экологической нагрузкой на природу. Вот. И здесь, когда мы говорим био или эко, да, то есть здесь очень важно вот этот переход от популизма в глубокое понимание технологических циклов. И на самом деле там вот электромобиль или там производство бумаги, насколько это чистый процесс, насколько это процесс экологический, так сказать, не наносит вреда нашей планете. Это вот здесь... чем, так сказать, популисты отличаются от технологов, ученых и так далее. Это тонкий момент, да.
1: Илья Владимирович, понимаю, что это честная, да, технология, потому что те же батарейки для электромобилей или бумажные пакеты, да, они у конечного потребителя вызывают ощущение чистоты экологической, да, но на первых стадиях производства всей этой истории вред-то наносится, да, просто в другом месте, не там, где пользователь пакета или батарейки живет, понимаю. Ну вот смотрите, в этом году, по национальному проекту на базе Сеченовского университета создан центр инженерных именно разработок. Вот чем он отличается от обычной университетской лаборатории? И правильно ли я понимаю, что производство, бизнес теперь может прийти, да, и поставить задачу университету? Товарищи, скажут, вот придут, товарищи уважаемые, мне нужна вот технология по переработке отходов моего завода, например, в биометан. Можете мне сделать это под ключ? Вот как обстоят дела, Илья Владимирович?
2: Здесь, безусловно, на самом деле в Сеченовском университете тоже второй центр инженерных разработок. Вот, и здесь, и на самом деле, там, соответственно, в университет бизнес уже давно приходит не как в храм науки, а в такой некий бизнес-инкубатор технологий. Но у нас стоят еще более жесткие, так сказать, показатели, где мы на каждый государственный рубль ЦИР должен показать 2 рубля выручки, то есть в течение следующих 5 лет. Поэтому в этом плане вы все правильно, так сказать, говорить. И главное отличие от обычной лаборатории, здесь вот, который работает, ученый придумал, опубликовал статью, забыл, может быть, кому-то стало интересно, достали, так сказать, из-под сукна что-то сделали. А ЦИР – это, по сути, завод в миниатюре. И если бизнес приходит и говорит, ребят, у меня гора отходов, значит, от очистки картофеля, хочу из нее биометан, мы им не говорим, дайте нам 3 года, мы на изучение. У нас уже есть некие подготовленные, там, не знаю, там, ферменты, цифровые модели, опытные установки. И мы сразу выстраиваем технико-экономическую модель и показываем предпринимателю, что ваш проект окупится там через 3,5 года, забирайте готовые технологии под ключ с инструкцией для вашего главного инженера. Вот это получается инжиниринг, а не такая просто наука.
1: Угу. Ну вот, Илья Владимирович, знаю, что ваш центр занимается глубокой переработкой растительного сырья. Это не только древесина, но и техническая конопля, подчеркну, техническая, товарищи. Мискантус, вот это слово, может быть, не все знают, да? Все это превращается в биоразлагаемые композитные материалы, в наноцеллюлозу, да? Не то, не просто нано, биодизель, многое другое. И, признаюсь честно, звучит очень сложно для обычного человека, да? Очень так научненько. Да? А вот что из этого получится в итоге вот для обычного человека? Как это изменит вот потребительскую жизнь? Ну, вот в хорошем смысле слова потребителя.
2: Так, а вот как раз задача биоэкономики, несмотря на то, что меняются там какие-то технологические там производственные уклады, глобально не поменять жизнь обычного человека, обычного потребителя товаров. То есть он как ходил в рубашке белого цвета, так и будет ходить в рубашке из белого цвета. Просто эта рубашка будет легко утилизироваться, и при ее производстве будут применяться экологические технологии.
1: Вот, например, Илья Владимирович, а можно сразу отступление, да, поскольку вы, я вижу, человек конкретно оперируете такими именно образами, понятными нам, обычным людям. Да, вот смотрите, вы про рубашку. Помните, где-то в лет 60 тому назад в моду были вброшены нейлоновые рубашки, да? Они не мялись, были яркие, такие блестючие, да, вот такие вот цвета классные, а телу-то в них было плохо, да, то есть потому что потели все, и вот этот материал, он как бы, да, поначалу классный, но экологически для тела плохой, да. Вот эти новые, вот те же самые рубашки из этого нового материала, они не растеряют свойств хлопка, условно говоря, да, потому что нам же приятно к телу хлопок, да, прижимать. Да.
2: Вот здесь, конечно, я бы понял не нейлон, а вискоза, потому что вискоза – это, по сути, несмотря что ее производство там придумали еще французы почти 150 лет назад, да, они как раз делали вот это, ну, и в России, и там, в Советском Союзе вискозное производство очень мощное было, кстати, начиная там с 27-го года, вот, стройка началась, и было много заводов, и, по сути, это вискоза – это переработанная жесткими химическими методами, там, с применением сероуглерода и других активных реагентов из целлюлозы. То есть, по сути, из того же там технические конопли, мискантуса, из древесных там опилок и так далее. И вот вискозное волокно, которое достаточно широко применяется, и до сих пор и там рубашки мы носим, вот получаем вот эту вискозу, то есть это, по сути, целлюлозное, там на основе целлюлозы вот это волокно. А то, что мы предлагаем в нашем центре, так сказать, развиваем, это лиоцельное волокно, по сути, самое, то же самое вискоза, только она получена не вот этими жесткими, с помощью там химических опасных реагентов для природы, а с помощью органических растворителей, которые еще и регенерируются. По сути, это такое же то же самое волокно, обладающее чуть более лучшими гипоаллергенными свойствами, соответственно, чуть более лучшими свойствами по влагоотведению. По сути, как бы та же самая вискоза, ну, как бы, скажем так, максимального премиального качества. Вот. И в этом плане там белая рубашка, она как была белая рубашка, приятная к телу, она такой же еще и останется. Будет еще только чуть-чуть более шелковисто, так сказать, блестеть на солнце. Поэтому в этом плане качество или там свойства не меняются, они становятся только лучше. А вот экологические все процессы, экологическая нагрузка там в производстве, она, соответственно угу, снижается.
1: Илья Владимирович, а короткий вопрос совсем немаловажный. А себестоимость такой, вот такой ткани, как вы оцениваете в сравнении вот с традиционными химическими этими вискозами и прочим материалом?
2: Вот это вопрос не в бровь, а в глаз. И здесь, соответственно, мы должны уже говорить, наверное, о государственной политике. Конечно, все, что у нас эко и био, оно сильно дороже, потому что индустрия не сформирована. У нас как бы нет большого, так сказать, рынка в Российской Федерации. У нас там все там... Кстати, Дмитрий Иванович Менделеев, да, наш великий кумир среди химиков, ну и экономистов, он говорил, что к 2030 году, там, тогда, так сказать, он жил при Российской империи, должно было быть 600 миллионов. Нас, конечно, меньше сейчас, да, и, соответственно, в этом плане все, что мы производим, достаточно дорогое. Но, тем не менее, это ключевые технологии, в которые мы должны вкладываться, в которые государство вкладывается, да, для того, чтобы они обеспечили, так сказать, нам безбедную с точки зрения экологии.
1: Да-да-да, это очень важная тема, чтобы наша аудитория понимала. Чем нас больше, тем себестоимость товаров, технологий меньше. Правильно? Чем рынок больше, внутренний наш собственный.
2: Да, да, да.
1: Хорошо,
2: да,
1: хорошо. Илья Владимирович, да, у нас очень много вопросов. Да, время-то катастрофически улетает. Вы такой интересный рассказчик. Вот смотрите, еще одно направление работы вашего центра – это мембранные технологии. Да? То есть вы очищаете биогаз и возвращаете дорогие реагенты, которые участвовали, да, вот в производстве каких-то новых соединений, да, в производственный цикл. То есть, если у человека, например, у коллектива есть завод по производству, условно говоря, сыра, да, можно сделать так, чтобы из своих же отходов он снова получил сырье. Вот это уже работает, да, уже есть опытные образцы такого вот цикла.
2: Да, безусловно. Например, там тот же сырный завод, тонны сыворотки выливаются как отходы. Значит, эти очистные сооружения стоят несколько миллиардов рублей, вот, потому что они загрязняют все вокруг, перевозить эту жижу дорого. И, по сути, наши мембранные технологии, ну, это как бы а-ля такое молекулярное сито. Мы забираем сито, сыворотку, пропускаем ее через наши модули, разделяем на три продукта. Это чистая вода, которая, так сказать, идет обратно, там, хоть на мойку оборудования, хоть сливайте в реку, хоть пейте. Вот, концентрат лактозы, сырье уже для фармацевтики и биомасса для того же биогаза, о котором мы сегодня говорили. Поэтому, то есть, так, если говорим про директора сырного завода, то есть его головняк по утилизации отходов превращается в 3 статьи дохода. Вот. И опытные образцы, которые мы сейчас, так сказать, тестируем, да, они позволяют уже настраивать такой, значит, завод в, ну, по сути, в безотходное производство.
1: Класс, класс. Дальше. Вот смотрите, цель национальной проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики» — это создание не только технологий, но, самое интересное, это же высококвалифицированные кадры нужны, да, люди, которые будут это, с этим совсем работать. И вот в Центре инженерных разработок, я так понимаю, что студентов вы активно, да, привлекаете к реальным задачам производства, а они потом, получив диплом, идут, пойдут, по крайней мере, мы так надеемся, да, работать на конкретное производство, правильно?
2: Ну, безусловно. Здесь, видите, как бы это обучение деятельностью получается. Совершенно другой подход. Это не когда ты сидишь книжки или там, не, там разговариваешь с искусственным интеллектом, а когда ты что-то делаешь, это потом реально быстро достаточно появляется там на заводе, в конкретной технологии. И вот эта научная радость, да, когда твоя деятельность приносит конкретные результаты, причем достаточно в обозримом будущем, да, это, мне кажется, очень крутой мотивирующий фактор для студентов, аспирантов, там, молодых ученых, технологов. И вот этим ЦИРА, наверное, отличается от традиционных лабораторий.
1: Да-да, здорово, да. Илья Владимирович, и вот смотрите, я уже говорил о том, что национальный проект, он поставил амбициозную цель. Надо удвоить объем производства биотеха к 30-му году. Осталось-то 3,5 года, да? Даже меньше. А вот реально ли к такому сроку перевести разработки из ЦИРов на конкретные уже заводы, на производство? И вот что самое сложное в этом пути от пробирки до цистерны, условно говоря?
2: От пробирки до завода, как называется моя книжка, мы специально придумали такое название. Смотрите, самое сложное — это долина смерти. Безусловно, значит, то, что в два раза увеличить как? По объему, по массе, по себестоимости, по стоимости, по продажной стоимости. Здесь вопросов на самом деле много. Но с учетом того, что, например, по там, вот, даже предельному волокну там, Российская Федерация занимает примерно 3% мирового рынка. Поэтому здесь у нас перспектив, а территории у нас довольно много. И там сажают от мискантус, коноплю, там деревья, так сказать. Безусловно, у нас огромные биоресурсная база, большая, самая большая в мире, наверное, да, вот, и в этом плане там мы можем увеличить не только в два раза, можем увеличить гораздо больше, но здесь вот очень важный вопрос именно сбыта этой продукции, и кто ее будет покупать, мы, там, китайцы, индусы, там, весь мир и так далее, с учетом сейчас санкционного, так сказать, неспокойствия, это все вопрос уже экономического характера. Мы, как ученые, заводы можем, и как технологи, да, безусловно, то, что ученые, технолог, инженеры, вот эта цепочка такая.
1: Да-да-да. Илья Владимирович, ну скажем так, вы готовы, как ученый, вы готовы. Вот это очень важно услышать.
2: Мы готовы.
1: Да-да.
2: Мы не только готовы, мы и делаем.
1: Да, и последний короткий вопрос. Вот если предприниматель наш сейчас слушает, ему нужен, например, импортозаместитель или разработать технологию, да, как он может обратиться в ваш ЦИР, то есть Центр инженерных разработок? Вот короткий вопрос совсем.
2: Как сейчас говорят юные блогеры, подписывайтесь на мой канал, найдете ответы на все вопросы. Вот. А так вообще обращайтесь в университет, и, естественно, там коллеги направят на нас, проведем встречу, обсудим, сформируем техническое задание и поедем.
1: Сеченовский, сказать, университет, дорогие решать. Друзья. Да. Илья Владимирович, огромное спасибо, очень интересно было сегодня. Напоминаю нашим прекрасным слушателям, что наш эфир вышел при информационной поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: В российско-израильском центре Реклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Москве 9:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли этой ночью массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, а также по сухогрузам в порту Южный и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что в Киеве поражены завод «Маяк», который производит комплектующие для ударных беспилотников большой и средней дальности ФП-1 и 2, по электротехническому заводу, производящему разведывательные ударные дроны. Во Львове под удар попал Львовский авиационный завод, занимающийся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей для крылатых ракет наземного базирования ФП-5 «Фламинго». Львовский государственный завод «Лорта» – это предприятие, производит электронику для ракет различных модификаций, а также радиолокационных систем, управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД» и аналога ЗРК-С-300 проекта «Клон». Новость последних минут. Каспийский трубопроводный консорциум сегодня вновь приостановил отгрузки нефти на морском терминале из-за атаки БПЛА на танкер, сообщили в КТК. Дроны также атаковали еще два танкера возле терминала в Черном море. По данным компании, пострадавших и жертв среди сотрудников КТК и подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущена. Погрузка нефти в терминале остановлена. Объекты нефтепровода работают в штатном режиме. После атаки на танкер на причале возник пожар. Его уже потушили. Число погибших в результате землетрясения на острове Кюсю достигло 30 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генсек Кабинета министров Японии Минору Акихара. По его словам, многие дома остались без света, воды и газа. В некоторых районах разрушены здания, повреждены дороги и мосты. Помощь в ликвидации последствий землетрясения оказывают около 4500 бойцов сил самообороны Японии. Напомню, что подземные толчки силой магнитудой до 7,1 произошли 28 июля. Это землетрясение стало одним из самых мощных в стране за последние годы. Однако, по данным Примгидромета, землетрясение не угрожает Приморскому краю. Персональные онковакцины для 20 пациентов с меланомой будут готовы в течение 1,5–2 месяцев, максимум 3. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Первую онковакцину получил 60-летний житель Курской области, страдающий раком кожи, 1 апреля. Сейчас на очереди на введение препарата порядка 20 человек, уточнил ученый. Он добавил, что генетическую информацию по первым 10 пациентам уже анализируют в центре. Минувшая среда стала самым прохладным днем в июле этого года. Максимальная температура воздуха на базовой станции на ВДНХ составила плюс 18,5 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, средняя суточная температура воздуха в городе накануне составила плюс 17,1 градуса, что на 3 градуса ниже нормы. Все подробности ищите на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня малооблачно, без осадков, плюс 23-25. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 87%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил 171-й ракетке мира австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6, 4-6. А на женских соревнованиях в Вашингтоне в четвертьфинал пробилась Людмила Самсонова, которая во втором раунде была сильнее Ван Синью из Китая 6-2, 6-2. В парном разряде Диана Шнайдер и американка Винус Уильямс в четвертьфинале потерпели поражение от китаянок Тан Цаньхуэй и Сюй Ифань 4-6, 2-6. Футбольный голкипер Евгений Латышонок утром в среду перешел из петербургского «Зенита» в клуб первой лиги «Нижний Новгород», а вечером уже отправился в аренду в калининградскую «Балтику». В ситуации разбирался Александр Неценко.
2: Во вторник «Балтика» окончательно рассталась со своим вратарем Максимом Бориско, который выкупил ЦСКА, обеспокоенный здоровьем своего капитана, 40-летнего Игоря Акинфеева. Теперь настал черед волноваться калининградцам, оставшимся без своего первого номера. Однако уже в среду «Балтика» вернула прежнего голкипера Евгения Латышонка, который в 24-м году отправился в «Зенит», где стал чемпионом России и завоевал 2 суперкубка страны. За петербуржцев он успел провести 41 матч, где пропустил 27 мячей. Латышонок в глазах тренерского штаба «Зенита» проиграл конкуренцию Денису Адамову, поэтому Евгения в городе на Неве никто и не стал удерживать, пожелав ему удачи. В среду утром он стал игроком клуба первой лиги Нижнего Новгорода, подписав с ним 3-летний контракт, а вечером уже отправился в аренду в Балтику. А теперь попытаемся объяснить замысловатую схему переезда Латышонка. Агент вратаря Павел Андреев сотрудничает с инвестором нижегородцев Алексеем Репиком, который в свою очередь готовит команду к возвращению в РПЛ на будущий сезон. Сейчас его клуб единоличный лидер первой лиги после 3 туров сезона. Выходит, что Нижний Новгород нашел себе вратаря на будущее. Балтика забирает его минимум на ближайший год и будет платить ему зарплату. А сам футболист не теряет в статусе, оставаясь в РПЛ.
1: Российский боец смешанных единоборств Александр Волков надеется провести еще один бой до конца года и допустил, что поединок будет титульным. Об этом он заявил ТАСС. В мае этого года 37-летний россиянин единогласным решением судей победил доминиканца Вальда Кортеса Косту на турнире абсолютного бойцовского чемпионата. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Челны» из Набережных Челнов из Всероссийской хоккейной лиги со счетом 4-1 в товарищеском поединке. В другой встрече владивостокский «Адмирал» в серии буллитов был сильнее «Брест» 5-4. Россияне завоевали 3 медали в греко-римской борьбе в 3-й день чемпионата мира среди юниоров до 17 лет в Баку. В весовой категории до 71 килограмма Аслан Зуев стал серебряным призером. В весе до 51 килограмма бронзовый активе Артема Ткаченко. Также бронзовая награда досталась Арсану Алиеву в категории до 45 килограммов. Сборная России выиграла общекомандный зачет мирового первенства в греко-римской борьбе. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Сергей Стиллавин.
5: Дорогие товарищи, мы сегодня вернемся к разговору, который начали на прошлой неделе. Давайте предисловие следующее. Вышла новость о том, что наша молодежь, ну это недели две назад, она снаружи молодая, а внутри старая. И из-за этого молодеют инфаркты, инсульты и прочее, прочее. То есть вот эта внешняя физическая такая кожаная свежесть, она не стыкуется с состоянием внутренних органов. Очень много зависит от питания, от малой подвижности в жизни. Ну, естественно, если ты от компьютера на самокат, с самоката в кровать. Да, ну, в общем, подвижности немного. И мы эту тему обсуждали с Дмитрием Аркадьевичем Еделевым, доктором медицинских наук, профессором, президентом национального проекта «Здоровье нации». И в этом разговоре неделю назад мы затронули тему, в том числе вот похудательных препаратов, которые в последнее время завоевывают, ну, популярность как, завоевывают адептов, потребителей, да, которые покупают эти препараты, и проблема дошла до того, вот если брать Запад, да, где эта штука появилась прежде всего, что несколько месяцев назад мне попалась новость, как забили тревогу производители одежды. Они сказали, что они несут ужасные убытки. Я сначала удивился, почему, в чем проблема. Оказывается, на Западе можно сдать купленную вещь в магазин обратно. У нас такого, я так понимаю, не слишком такое распространено, но там люди, которые, например, были 56-го размера, потом начали колоться, похудели и стали 46-го, они вот эту старую свою шматье огромных размеров понесли обратно в магазины. И те вот, ну, эти ритейлеры эти говорят, они нам несут все эти шмотки огромного размера, куда мы нам их девать? Вот о, какое у них законодательство. Но это тема для совершенно другого разговора, как у них можно шматье обменять, а обратно сдать его, да, не, уже ненужное, но бэушное при этом, да. Я очень рад, что Дмитрий Аркадьевич Еделев вновь с нами. Дмитрий Аркадьевич, доброе утро. Да.
0: Доброе утро, уважаемый Сергей Валерьевич. Доброе утро, все слушатели,
5: да,
0: «Маяка».
5: Дмитрий Аркадьевич, ну давайте сразу в бой. Да, сразу, чтобы было больно людям. Потому что, ну, какая реально самая опасная побочка от вот средств, которые замораживают у человека аппетит? И на этом построена вот эта технология, что, мол, человек перестает жрать, да, некоторые до такой степени, что их от еды тошнит, но это, я так понимаю, история связана с передозой, с передозом, да, когда слишком это мощный удар, да, а, в принципе, ну, вот основная методика, да, человеку не очень хочется есть, и поэтому он не доедает, ну, там, нам сколько надо, 2400 калорий в сутки, а человек ест 1500, например, или 1000, вот из-за этого и происходит похудение, то есть он двигается все так же, да, ну, как и раньше. У него нет чувства усталости, он не доедает, и происходит сброс веса. А чем приходится расплачиваться? Давайте сразу жестко, Дмитрий Аркадьевич, прямо в лоб.
0: Ну, в лоб, если говорить, Сергей Валерьевич, давайте мы сразу с вами скажем, что у нас эпидемия излишнего веса, ожирения. Хочу напомнить, в Российской Федерации ожирением страдают, как заболевание поставлен диагноз 36 миллионам россиян. Это примерно каждый пятый мужчина и каждая третья женщина. Ну и сейчас очень быстро растет количество заболевших детей. При этом у детей, к сожалению, лишний вес связан с риском целого ряда заболеваний, которые идут параллельно. В первую очередь, это сахарный диабет второго типа. И за 15 лет количество детей, которым поставили именно ожирение, уже увеличилось на почти 40%. Ну вот представьте, что у нас каждый четвертый гражданин России так или иначе является человеком с лишним весом.
5: Дмитрий Аркадьевич, я вас поддержу, потому что, являясь адептом прогулок под солнцем и под луной, я наблюдаю очень много действительно детей раскормленных, причем в возрасте, когда им только еще предстоит гормональная перестройка, и я так понимаю, что это очень большое оказывает влияние вот именно на развитие, да, тела, потому что начинаются вот пубертатные эти перемены, да, половые, в том числе, а человек уже ожиревший достаточно сильно. Одно дело, если ты в зрелом возрасте, сформировавшись, да, поправился, а другое дело, когда вот еще и накладывается гормональная перестройка, да, я правильно понимаю, опасности?
0: Да, да, это абсолютно. Более того, сегодня появились вот так называемые, ну, мы, если будем говорить о лекарственных препаратах, то в советское время мы все знали, что были различные целлюлозные препараты, в том числе микрокристаллическая целлюлоза, врачи прописывали с 70-х годов СССР. Затем появились препараты, которые нарушали всасывание жиров, ну, орлистат, самый знаменитый из всех, которые существовали. Потом появились центрального действия препараты, которые действовали на мозг, но в большинстве стран, в том числе и в России, мы частично отказались от них, потому что там есть очень большое количество побочных эффектов. И вот, наконец, к нам пришел волшебный препарат. Называется коммерческое название его «Оземпик». А вот помимо него целый ряд еще маджары,
5: ну,
0: и так,
5: ну,
0: далее.
5: Ну там по-другому, да, действующее вещество, сималтургид какой-то, что-то такое, да, как это называется-то, действующее вещество.
0: Там их три сейчас действующих вещества, которые на территории Российской Федерации, так или иначе, это в первую очередь семаглутид, это у нас, это вещество, которое у нас первым появилось, лироглутид затем пришло, но и тирзепатид сегодня это то вещество, которое вообще стало самым модным. Вот. Давайте, если можно, мы коснемся того, что вообще эти вещества были придуманы для лечения сахарного диабета, и это является лекарственными веществами, которые находятся у нас в медицинском фармсправочниках, фармрецептурах, ну и так далее.
5: А это как, не совсем... Дмитрий Ильич, как эта штука действует? Вот давайте, механизм, как это действует?
0: Ну, если мы говорим о механизме действия, то необходимо понимать, что вот это два пептида. А что такое пептиды? Это маленькие белки, то есть крошечные совершенно, которые действуют на определенные рецепторы. Рецепторы эти находятся у нас находятся в головном мозге, они находятся в кишечнике, они находятся в желудке, они находятся в поджелудочной железе, они находятся у нас в печени. И так как эти рецепторы находятся в разных органах, то они и по-разному действуют. Но если говорить о механизме действия, то необходимо понимать, что когда они попадают у нас непосредственно в мозг, они у нас уменьшают аппетит. Появляется, есть такое, Сергей Валерьевич, есть такое шутка, что все, что приносит удовольствие, вредно, да, и поэтому вот они снижают удовольствие от переедания и тем самым уменьшают пищевую зависимость. Они действуют на желудок, они изменяют тонус желудочно-желудка, они изменяют опорожнение желудка, они уменьшают скорость движения пищи по кишечнику, тем самым обеспечивая как бы чувство наполнения. Ну и, наконец, они действуют на поджелудочную железу, выбрасывая дополнительное количество инсулина для того, чтобы снизить сахар в кровотоке. Мы с вами говорили, что это все-таки для того, чтобы лечить сахарный диабет, в первую очередь, было разработано. Ну и, наконец, они изменяют продукцию глюкагона, это такой, знаете, энергетический субстрат в печени и увеличивает выработку желчи. Все эти эффекты так или иначе имеют определенную, побочный эффект, на которых люди сталкиваются. Но если мы с вами скажем о количестве, точнее о проценте побочных эффектов, я вам скажу страшную цифру. Было проведено, так как уже почти 10 лет так или иначе препарат используется, было проведено два больших клинических исследования, правда, за пределами Российской Федерации. В одном клиническом исследовании было указано, что люди сталкиваются примерно в 80% случаев с побочными эффектами, в другом в 90% случаев. При этом каждый десятый или 15%, каждый девятый вынужден прекратить из-за ярко выраженных побочных
5: эффектов. А что же за эффекты, Дмитрий Аркадьевич? Вот давайте, рубите прям топором.
0: Ну, на первом месте чаще всего встречается это, конечно, тошнота. А почему возникает тошнота? Она возникает в связи с тем, что желудок в норме существует очень сложный гормональный механизм опорожнения желудка, то есть из желудка, чтобы пища удалилась. Вот если из желудка пища своевременно не удаляется, он как бы растягивается, поступают постоянные сигналы в головной мозг, головной мозг говорит, что-то там произошло неправильно, что-то идет неправильно, почему из желудка не удаляется пища? И вот как только он... задерживается пища, желудок растянутый, рецепторы посылают в мозг сообщение о тошноте, и вот возникает это ощущение переполнения, тошнота. На втором месте это, естественно, рвота. Дело в том, что переполненный желудок по каким-то причинам. Ну вот мы физиологически созданы так, природа нас создала так, или Господь нас создал так, что если в желудок остановился, то его нужно из него выбросить. Почему это возникло исторически? Потому что обычно так действуют различные яды. Вот желудок, знаете...
5: отравлении, да, при отравлении. Грибочков поел там, да.
0: Да. Идет вот такой же примерно сигнал о том, что, видимо, произошло отравление, желудок переполнен, давай-ка из него все выбросим. Поэтому возникает рвота на втором месте. Что следующее? Со следующей проблемой мы сталкиваемся, это проблема запоров. Но, к сожалению, запор, особенно для женщин, это у нас большая сейчас также пандемия.
5: А в двух словах, стране... Дмитрий Аркадьевич, в двух словах, вот действительно, я когда наблюдаю телевизионный ящик, если вдруг он оказывается в поле моего зрения, я наблюдаю, что у нас такая сегментированная реклама в половом смысле. Одни препараты на мужчин ориентированы, других на женщин. И действительно, ну, видимо, коммерсы-то не станут зря тратить деньги. Они уделяют очень много внимания именно женской проходимости кишечника, да? А почему вот именно это женская проблема? Ну так, элегантно, если в двух словах буквально, почему?
0: Сергей Валерьевич, это связано с особенностью женских половых гормонов, и у мужчин немножко по-другому действует нервная система, в том числе более активная, так называемая симпатическая часть нервной системы, нервная система, которая отвечает за бой, за борьбу, за стремление идти вперед, за стремление догнать мамонта или динозавра и принести его к себе в пещеру.
5: У женщин, чтобы сохранить мамонта, да, и никому не отдать его больше.
0: Сохранить мамонта, более плановая работа, поэтому там более...
5: Понятно, и то есть эти препараты как бы ложатся на эту гормональную особенность женского организма и еще усугубляют, да, вот удержание, скажем так, будем говорить так. Дмитрий Аркадьевич, давайте сразу после короткой рекламы продолжим. Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицины наук о препаратах для похудения, о побочных эффектах от этой химии.
4: Маяк.
6: Всем привет.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Доброе утро. Вы слушаете новости. У микрофона Никита Ершов. В Вологодской области фиксируется вторая волна активности клещей. Всего с начала сезона пострадали более 13 тысяч человек. Чаще всего нападения происходят на дачных участках. Зарегистрированы 31 случай заболевания энцефалитом и 48 случаев боррелиоза. Специалисты напоминают, клещ может ждать жертву не только в лесу. Правила защиты нужно соблюдать при любом выходе в зеленые зоны. Рекомендуется выбирать светлую закрытую одежду, заправлять брюки в носки, использовать аэрозоли против клещей, тщательно осматривать себя после возвращения с улицы. При обнаружении паразита нельзя заниматься самолечением, необходимо сразу обратиться к врачу. Вологодская областная станция переливания крови приглашает доноров. В медицинском учреждении сложилась повышенная потребность в компонентах крови второй группы с отрицательным резус-фактором. Прием открыт в будние дни с 8 утра до 13 часов. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. За 48 часов до визита следует отказаться от алкоголя, а за 72 часа от приема препаратов с аспирином и анальгетиками. В день сдачи крови рекомендуется легкий завтрак, а перед процедурой сладкий чай. За сдачу крови предусмотрена денежная выплата. Шатры здоровья продолжают работать в Череповце. На выездном приеме горожане могут измерить артериальное и внутриглазное давление, пульс, сатурацию крови, узнать индекс массы тела. Также врачи проводят консультации по вопросам питания, физической активности и профилактики хронических заболеваний. Сегодня прием пройдет в Заречье у торгового центра «Галактика», а 6 августа городок здоровья будет работать в новых углах. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы и лекции. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Показы пройдут 31 июля в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало показов 18:00, вход свободный.
6: спорта.
7: Кристина Бакаева покидает Вологодскую Чувакату. Спортсменка продолжит карьеру в премьер-лиге в составе клуба «Красноярский Енисей». Баскетболистка провела в Чувакате 2 сезона и записала на свой счет 3-е чемпионство в Суперлиге. Кроме этого, вместе с Вологодским клубом спортсменка дважды выиграла регулярный чемпионат, стала победительницей Кубка Берлина и бронзовым призером этого турнира.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также беспилотниками по предприятиям ВПК, логистическим центрам и центрам связи

0: ракета. В Рувненской области целью стал химзавод, производящий компоненты ракетного топлива. В Днепропетровской области – Криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт». Он занимается ударными беспилотниками и безэкипажными катерами, буксируемыми и самоходными гаубицами. В Одесской области в порту Южный поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения, а южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, перевозившим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об очередной атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском. В результате вновь остановлена отгрузка нефти, сообщили в пресс-службе компании. Минувшей ночью атаки дронов подвергся танкер под флагом Маршалловых островов, находившийся на выносном причале. Грузоотправителем выступала компания «Шеврон». На грузовой палубе возник пожар, сейчас он потушен. Пострадавших нет, разлива нефти также не допущено. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. При этом погрузка нефти остановлена, а объекты нефтепровода работают штатно. Кроме того, в территориальных водах в 6 морских милях от морского терминала КТК был атакован танкер под флагом острова Мэн. Он следовал для приема нефти. Сообщение последних минут. Силовики задержали 35-летнего москвича по делу о госизмене. Сообщили в ФСБ. Житель Москвы через Телеграм сам установил контакт с представителями запрещенной в России украинской террористической организации. По его заданию он перевел средства на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсий. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу. Тем временем в Смоленской области возбудили дело против 3 подростков за попытку теракта на железной дороге по указанию украинских кураторов. Об этом рассказали в региональном управлении СКР. По версии следствия, подозреваемые планировали поджечь трансформаторное оборудование на тяговой подстанции, которая обеспечивает работу железной дороги. Целями злоумышленников были дестабилизация работы транспортного комплекса и создание угрозы жизни и здоровью граждан. Дональд Трамп сегодня раскрыл детали разговора с Зеленским в Вашингтоне. Президент США без подробностей сообщил, что его встреча с Зеленским, а также с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху прошли очень хорошо.
1: Я бы хотел, чтобы он прекратил войну. Все очень просто. У меня хорошие отношения с обоими. У меня хорошие отношения с президентом Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. И, как я уже сказал ему, я хочу положить конец войне. Хочу, чтобы война закончилась.
0: Встреча прошла в Белом доме во вторник вечером и была закрытой для прессы. После нее Зеленский заявил, что американский лидер согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот». Лето накануне превратилось для жителей московского региона в осень, отметившись сентябрьской температурой воздуха. При этом в столице выпало около 20% месячной нормы осадков, в Подмосковье до 45%. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Вчерашний день, 29 июля, в Центральной России должно быть самым теплым днем в году. Но на улице лето, опять обманув ожидания, за сутки превратилось в осень. И если накануне столбики термометра в Москве показывали плюс 30, вчера было всего плюс 18,5, и так свежо обычно бывает в начале сентября. Природа сделала такой глубокий вдох перед новой волной последнего зноя, но вдох этот получился совершенно неуместным и ломающим весь ритм сезона. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ. За минувшие сутки выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино 13, МГУ 15, Бутово 16 литров воды на метр площади или почти 20% месячной нормы. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано на метеостанциях Наро-Фоминск 24 миллиметра, Луговая и Горки Ленинские 29, Можайск 32, Волоколамск 35, Талдом 37 миллиметров осадков, что составляет 45% от всего месячного объема небесной влаги.
0: Шкавец добавил, что предстоящие выходные в Центральной России станут финалом купального сезона, а температура воды в рек и озерах опустится до плюс 18-23 градусов. После 2 августа солнце уже не так активно будет согревать воздух, ночи станут длиннее и прохладнее, и водоемы не будут успевать прогреться. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, а относительная влажность воздуха 87%.

0: «Арабский этикет».
1: Ну что ж, дорогие товарищи, вы уже привыкли к нашему новому циклу «Арабский этикет». Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России. Игорь Александрович, очень рады новой встрече. Доброе утро.
2: Здравствуйте, Сергей. Я тоже очень рад. Приветствую всех радиослушателей, которые сегодня с нами.
1: Да, Игорь Александрович, я подержу маленькую интригу. Вот скажите, пожалуйста, в каком часу принято вот садиться за стол, чтобы полакомиться тем, о чем вы сегодня будете рассказывать? Вот сейчас в Москве 10:11 утра, да? Это не пора еще?
2: Вы знаете, Сергей, это вот тот случай, когда все достаточно гибко. Это может быть и завтрак, это может быть, собственно говоря, и обед, и ужин. Дело в том, что сегодня мы поговорим прямо-таки о легендарном элементе арабского столового этикета и церемониала, как то мезе, да, значит, набор закусок традиционный, поэтому он применяется в самых различных случаях, это и холодные, и горячие закуски.
1: Угу. Игорь Александрович, именно мезе, да, не мезе, как может кто-то подумать?
2: Ну, да, смотрите, значит, дело в том, что это слово присутствует в самых различных языках, и в персидском, и турецком, и, конечно, мезе – это арабский язык. В Османской империи этот набор закусок применяется, хотя сразу оговорюсь, что есть нюансы, и в арабском языке очень активно используется слово «мукаббилят» от слова «каббаля» – «предварять», то есть это закуски-антипасти, да, то есть закуски вступительные. «Мукаббилят» – «каббаля» – это «предварять что-либо». Вот. Нюанс заключается в том, что в ряде случаев мезе – это все-таки когда закуски подаются к столу, где есть и спиртные напитки, а «мукаббилят» – это, в общем, вступительные закуски обязательно без спиртного, что, в общем, ну, в значительной степени, да, характерно все-таки, подавляющее, я бы сказал, ну, для арабского мира.
1: Игорь Александрович, мы всегда млеем от вашего произношения по-арабски. Вот всегда вот эти слова, вот такие звуки вы даете голосом, прямо удивительно. Игорь Александрович, то есть это, если говорить о таком международной кухне, это стартер, да? Ну, то есть начальные какие-то вещи, да? А в русской кухне вот есть какой-то аналог мезе?
2: Вы знаете, ну, если мы берем уже современную, да, столовую традицию, то, естественно, закуски, да, подаются, соленье у нас, это принято к русскому столу подаваться. Ну, если мы берем европейскую традицию, да, то это салаты различного рода, ну, и горячие закуски тоже есть. Но, вы знаете, все-таки отличия есть именно в культурных традициях, и вы же помните, да, значит, Иван Васильевич меняет профессию, фильм, когда, помните, там стол ломился от явств, и действительно вот царская традиция на Руси, в России заключалась в том, что обилие блюд подавалось практически сразу, хотя, конечно, перемены блюд случались, и закуски занимали, в общем, значительную часть на столе, это не маленькие тарелочки с восточным орнаментом, которые присущи, да, столу в арабских странах, в той же Турции, например, в Иране, когда действительно это придает неповторимый, с одной стороны, колорит столу, а с другой стороны, это диетический момент, да, то есть меньше нагрузка на организм, человек меньше ест, но в то же время имеет возможность попробовать, да, значительное количество кулинарных изысков. Угу.
1: Да, Игорь Александрович, ну, я перед нашим эфиром заглянул посмотреть на фотографии мезе, да, это просто сделал, в любом поисковике мезе набираете и картинки, да, чтобы сразу фотографии вылезли. На некоторых снимках, ну, я сейчас посчитаю, примерно так прикину, ну, штук, наверное, господи, около 50, то я смотрю на одну фотографию, около 50 разных вот таких вот тарелочек, да, с разными яствами, и вот где их поменьше, я так рассмотрел немножко картинку, там в центре, например, вот на одной из них, да, в центре лепешка, то есть вот хлеб, да, некий хлеб, а вокруг расставлены тарелочки, в которых я таким опытным кулинарным взглядом, все-таки мужчина, мы с вами уже взрослые, да, наблюдаю старичка хумуса и чувствую Что ведь даже слюна пошла. Жирная ведь история-то, да, калорийная. То есть называется закуска, а в принципе вот такую тарелку навернул этого хумуса, например, с остренький бывает, знаете, с этим, с каким-нибудь острым перцем, там вот такой в центрифуге, остренькая такая штучка. Ты эту штуку навернул, и ты до следующего дня уже есть ничего не можешь. Вот как это правильно употребляется?
2: Вы знаете, Сергей, у меня такие юношеские впечатления, да, значит, когда я только еще начинал заниматься арабскими странами, мне попался ролик, видеоролик, это конец 60-х годов, значит, ролик о Ливане, рекламный ролик, и вот как раз там сидит, значит, супружеская пара, маленький такой ресторанчик в очень живописном горном ущелье, речка течет, они сидят прямо над речкой горной, и ставят несколько столов, причем жена делает очень удивленное лицо, несколько столов, то есть присоединяет еще значит, столы к основному обеденному столу и начинают буквально, так сказать, заставлять все маленькими тарелочками с восточным орнаментом, то есть вот это мезе. И, собственно говоря, конечно, ну, еще раз хочу повторить, что задача в том, чтобы все попробовать, но в то же время чрезмерно не наедаться, прежде чем появится, скажем, король стола кебаб и так далее. Ну, конечно, безусловно, есть достаточно колоритные блюда из нута, да, нут – это турецкий горох, как раз хумус готовят из нута, причем там есть различные варианты, это хумус со свеклой, это хумус с мясом, это теплый хумус и так далее. И, кстати, хочу сказать, что вот национальное происхождение, принадлежность хумуса оспаривается, скажем, арабами и евреями. Очень интересен спор между ливанцами и израильтянами как раз о месте происхождения национальной принадлежности хумуса. И, собственно говоря, да, значит, целые такие хумусные войны были. То есть каждая из сторон пыталась доказать происхождение этого блюда. Ну и мне вспоминается тоже строчка из песни, которая есть, вот мультфильм, да, «Вальс с Баширом», по поводу, значит, вот израильской операции в Ливане, «Мир Галилеи» 1982 года. Очень грустная, трагичная история, но там есть как раз слова и про хумус, когда едет израильский танк, и там такие строки: «Мы еще не приехали в Бейрут, но ваш хумус стоит того, чтобы умереть. Доброе утро, Ливан». То есть вот это, конечно, хумус действительно притча во языцах, это, в общем, такая визитная карточка, я бы сказал, ближневосточной кухни, повторюсь, не только арабской. Но вы, Сергей, абсолютно правы в том, что, безусловно, конечно, это калорийное блюдо, поэтому увлекаться им не стоит, чтобы можно было попробовать, осталось место для других блюд. Но вот что про лепешку хочу добавить, да, действительно, не случайно находится в центре стола лепешка, потому что есть такая техника еды у арабов, не только у арабов, которая называется тахмис, это погружение. Тахмис – это когда вместо столовых приборов, именно применительно к мезе и не только, используется лепешка. То есть ее берут в руку, в правую руку, зачерпывает еду, в данном случае тот же хумус, да, и вот это тахмис, погружение – это тоже еще одна такая национальная колоритная традиция, которая присуща именно арабскому ближневосточному столу. На мой взгляд, это очень интересно и аутентично.
1: Да-да-да. Игорь Александрович, а в этой связи сначала короткий вопрос. Вот эти маленькие тарелочки, вы подчеркиваете, да, несколько раз сегодня, что это маленькие тарелочки. Это вот один человек берет эту каждую тарелочку по своему усмотрению и с ней дальше работает при помощи лепешки? Или ты можешь, в принципе, взял оттуда лепешкой, ну, соответственно, зачерпнул хумуса, этот кусочек хлеба съел, потом тарелку обратно поставил, взял следующую. Как принято это делать?
2: Вы знаете, Сергей, вот как раз не принято порционка в данном случае, как бы, да, все берут отовсюду. И в этом тоже очень символично. Это символизирует единение людей за столом, дружбу, гостеприимство, о чем мы тоже говорили на наших предыдущих передачах. Это тоже является неотъемлемой чертой восточного, ближневосточного ориентального колорита.
1: Игорь Александрович, а в связи с тем, что штука очень колоритная, и колоритная, и калорийная, в принципе, чуть-чуть смежную тему, быть полным на Востоке в этом смысле не зазорно? То есть, вот мы обсуждали это вот применительно женщин, да, откармливания, так коснулись этой темы, а в принципе, вот если такая калорийная пища, можно быть таким пузатым, например?
2: Да, в принципе, если мы возьмем ближневосточные общества, то, хотя, конечно, там тоже и традиции здорового образа жизни сейчас получили распространение, вестернизация берет свое, но тем не менее, да, неотъемлемая часть, да, по принципу хорошего человека должно быть много, и даже в шутку называют, вот скажем, такой мужской животик батых, это как арбуз, да, значит, тоже такой интересный момент, в общем, хотя, конечно, особенно среди вот состоятельных слоев общества все больше популярен спорт, какие-то, да, активные игры, занятия, и что, в общем, диктует необходимость здорового питания, снижение уровня потребляемых калорий, то есть здесь, в данном случае, Ближний Восток не остается в стороне от мировых трендов.
1: Игорь Александрович, вот вы затронули тему как бы такого соревнования между арабами и евреями, да, относительно ну, как бы владения рецептурой их хумуса, да, чей хумус, как говорится, да, чей он. И я вам такую маленькую историю расскажу. Я в эфире ее как-то излагал в моих таких заметках путешественника. Я в прошлом году в Ялте посетил, в нашей Ялте, посетил ресторан, что интересно, не мог себе отказать в экспериментальном удовольствии, называется, значит, еврейская итальянской кухни. Вот мне парадоксально для меня прозвучала вот эта смычка, и там я обнаружил, значит, такой подвид шавермы или шаурмы, у нас вот два вот этих названия гуляют, шаверма это больше питерское название, шаурму внедрили по всей остальной стране у нас, а там шварма была. То есть вот так, шеве, первое, два, да. Оказалось, что это еврейское блюдо, но я удивился, что ведь у рецептуры шавермы, она, кажется, в этом году вроде как ГОСТ должен у нас появиться, да, ну вот внутри России, а там, помимо всяких разных ингредиентов, уже нам знакомых, эта еврейская шварма была набита еще и хумусом. То есть это было настолько калорийно, что я помню, что это был обед, но я до следующего завтрака я не мог ничего уже есть, потому что вот одной этой, значит, колбасы, вот этой швармы было достаточно, чтобы вот просто тебя уконтропупить с точки зрения калорий. Мне показалось это, конечно, чрезмерным, но так, это маленькая заметка, да, Игорь Александрович. А вот если мезе – это стартеры, да, и стартеры очень калорийные, да, и если себя не сдерживать и намазывать как следует, то, в принципе, можно уже и ничего не есть. Но это какая доля от обеда? Ну, вот там, это треть, знаете, треть, четверть.
2: Коротко, да. Да, отвечая на ваш вопрос, но очень коротко хотел бы к шаурме возвратиться, да, ну, чтобы наши радиослушатели, так сказать, нести ясность, да, для них. Ну, во-первых, если по-арабски мы говорим, то правильно это шавурма. Шавурма – это правильное название. Шварма – это показывает связь кухни западной части арабского мира, так называемый Аль-Магриб, где распространен диалект магрибинский, от Дариджа. Там глотаются звуки, вот шварма, да, значит, это следующий момент. Ну, и шаверма, да, ну, сразу Турция вспоминается, да. Вот, ну, а, так сказать, отвечая на ваш вопрос, ну, конечно, здесь стоит подчеркнуть, что, во-первых, шавурма с хумусом – это не мезе никоим образом, это может рассматриваться как основное блюдо, то, что называется аль-ваджба ар-раисия, да, то есть это основное блюдо, самодостаточное, и, в общем-то, это фастфуд, уличный, да, фастфуд. И здесь мы опять же исходим из того, что мезе, закуски, все-таки это не основная часть калорий, это не основная часть стола, это, в общем, вступительная часть, хотя, конечно, есть холодная мезе, да, мезе барида и мезе сахина, это горячие закуски, но тем не менее, да, если исходить из того, что все-таки арабский стол, особенно если это какое-то торжественное мероприятие, памятное мероприятие, это не час и не два, то, конечно, калории растягиваются на весь вечер, это тоже стоит учитывать, и достаточно получается баланс, если правильно все это, а арабы это умеют, естественно, у них есть традиции, то, соответственно, если правильно это все распределить, то снижается нагрузка для организма объективно.
1: Игорь Александрович, а вот если говорить о времени, которое адресуется этим закускам мезе, и можно ли, например, чайком горячим запивать, ну так, чтобы проходило туда в глотку поживее, да, потому что все-таки это вкусно, да, хочется запить, это же закуска, да, а алкоголя нет, потому что все-таки обычаи другие, да, чем на Западе, и, соответственно, можно ли чайком это все полировать?
2: Нет, чаек — это вступительный напиток, но, как правило, это уже по завершении стола, десертный стол и так далее. Используется вода, да, май, да, значит, вода. Это может быть газированные какие-то напитки, которые называются у арабов газос. Конечно, здесь варьируется все от страны к стране. Скажем, очень популярны газированные напитки в Ираке, например, ну и в других арабских странах, Ливане там и так далее, тоже. Вот, газос — это такое общеупотребительное название для газированных напитков, всякие колы и так далее. Вот, то есть все-таки, конечно, речь идет о том, что холодные напитки, чай для того, чтобы запивать мезе, не используется.
1: Игорь Александрович, а вот эти газосы, они отличаются от американских? То есть вот это есть какой-то свой колорит, вроде нашего, как-то у нас там колокольчик это называлось, да, или вот грушевый какой-нибудь такой минералочек?
2: Нет, Сергей, все достаточно здесь вестернизировано. Конечно, безусловно, есть и местные линии, но очень широко распространены линейки, когда по лицензии производят напитки. Сейчас не будем рекламировать, как бы, да, какие-то определенные бренды, но в целом хочу сказать, что, в общем, западные линейки, они широко представлены на предприятиях уже в арабских странах, ну, скажем, в таких странах, как Египет, Ирак, Иордания, где это все производится по западным технологиям, поэтому в данном случае, ну, могут быть незначительные изменения в плане тары, там, стеклянных бутылок и так далее.
1: Ну, понятно.
2: Но в целом. Но интересно, знаете, Сергей, вот у нас, так сказать, принято, да, из баночки пьют, да, или там, допустим, стаканчики наливают, а у арабов очень интересная такая традиция, но она такая местная, я бы сказал, не арабская, вообще местная, да, более так универсально, когда открывают бутылочку стеклянную и туда вставляют трубочку, но это вопрос гигиены, как бы, да, трубочку, через соломку. Да, значит, как раз вот.
1: Игорь Александрович, совсем короткий вопрос. Как показать, что закуски вкусные? Вот одним предложением ответьте, пожалуйста. Надо чавкать, причмокивать, улыбаться. Вот как выразить благодарность за вкусную?
2: Все активно пробовать. Для хозяина это самый лучший индикатор того, что вам все нравится или вы чем-то заинтересовались.
1: Вот прекрасно. Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, в нашем цикле «Арабский этикет». Сегодня о закусках мезе мы поговорили.

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Новости.
1: В Москве 10:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные этой ночью поразили в Киеве предприятие артиллерийской стрелковой промышленности, производившее стартовые ускорители для ударных БПЛА ФП-1 и 2, об этом сообщили в Минобороны. Другой целью стало производство разведывательных и ударных дронов, в том числе мультикоптерного типа. Во Львове поражены авиазавод по выпуску двигателей ракеты ФП-5 «Фламинго», а также Львовский государственный завод «Лорта», изготавливающий бортовую электронику для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД». В Ивано-Франковской области удар пришелся на предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». В Ровно поражен химзавод «Ровно-Азот», производящий компоненты ракетного топлива и комплектующие для ракеты ФП-5 «Фламинго». В Днепропетровской области под удар попал турбовентиляторный завод «Аквапласт» по сборке БПЛА без экипажных катеров. В Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Еще два сухогруза поражены в районе Одессы. Ранее Минобороны заявляли о массированном ударе, который российские военные нанесли по территории Украины высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также беспилотниками. Силовики задержали 37-летнего москвича по делу о госизмене, сообщили в ФСБ. Житель Москвы через Телеграм сам установил контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. По его заданию он перевел средства на криптокошелек, используемый СБУ для финансирования диверсий. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу. Один из обвиняемых по делу об избиении известного уральского ученого Никиты Зезина и его коллеги Александр Риверук, бывший сотрудник правоохранительных органов, уволенный по отрицательным мотивам. Во время дежурства он случайно ранил своего напарника из табельного оружия. Об этом РИА Новости рассказал руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых. Напомню, ученый-аграрий Никита Зезин скончался 22 июля в больнице от сердечного приступа. Незадолго до смерти он был жестоко избит. Ученый со своим заместителем осматривал опытные поля и увидел подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям. Мужчины напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело. Задержаны двое мужчин. Обоим предъявлено обвинение в хулиганстве. Жаркая солнечная погода вернется в московский регион в пятницу и выходные, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в столице и Подмосковье перемещается гребень антициклона с запада, а вместе с ним придет улучшение погоды, дожди прекратятся. Пятница будет уже вполне комфортным днем, в Москве без осадков, только на востоке области местами может пройти небольшой дождь. Температура в столице повысится до 25, в Подмосковье до 27 градусов. Макарова добавила, что выходные будут солнечными и жаркими. В субботу в Москве прогнозируется плюс 28-30, а в воскресенье 26-31. Местами не исключен небольшой дождь. Облачность будет переменной, солнца прогнозируется много, заключила синоптик. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков, плюс 23-25. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов, а атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 80%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские фехтовальщики. Вы были из борьбы за медали в командных соревнованиях саблистов и раперисток на чемпионате мира в Гонконге. Саблисты Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Дмитрий Насонов и Анатолий Костенко победили команду Алжира со счетом 45-30 и были сильнее египтян 45-40. Но в четвертьфинале проиграли сборной Южной Кореи 37-45. Раперистки Марта Мартьянова, Владислава Пенюшкина, Айла Мамедова и Анна Соловьева взяли верх над сборной Казахстана 45-16 и сломили сопротивление испанок 45-42, но в 1/4 финала потерпели поражение от японок 17-31. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабесе. Он во втором круге уступил 171-й ракетке мира австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6, 4-6. Футбольный «Фламенго» сделал предложение «Зениту» о приобретении форварда сборной Бразилии Луиса Энрике. Тему продолжит Александр Неценко.
2: «Зенит» готов расстаться с нападающим Луисом Энрике, у которого еще 2,5 года контракта с чемпионом России. Напомню, что на форварда, выступавшего на чемпионате мира за сборную Бразилии, претендует его бывший клуб «Ботафого». Петербуржцам, в свою очередь, интересен напорник этого клуба Данило. Несмотря на нежелание «Хавбека» пока ехать в Россию, руководство «Ботафого» может добавить к потенциальному обмену с «Зенитом» права на еще 2 неназванных футболистов своего клуба. Впрочем, пару дней назад южноамериканские медиа рассказали о том, что Луис Энрике может еще перехватить «Фламенго». Сообщалось, что популярная бразильская команда была готова выложить за Луиса Энрике 35 миллионов евро, сумму, которая потенциально может устроить действующего обладателя титула РПЛ. Об этом рассказал журналист Жорже Никола. В среду появилась информация о том, что «Фламенго» уже отправил «Зениту» конкретное предложение о покупке Луиса Энрике. Ее распространил другой журналист Яго Родригес. Впрочем, позднее стало известно, что «Фламенго» также ведет финалиста чемпионата мира в составе сборной Аргентины Тиаго Альмадо, который принадлежит «Атлетико Мадрид». Таким образом, к кандидатуре Луиса Энрике «Фламенго» будет готов обратиться только в случае сорванной договоренности по «Альмаде».
1: Обладательница серебряной медали чемпионата мира 2021 года по велогонкам на треке Наталья Антонова стала обладательницей нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС. Как заявили в тренерском штабе национальной команды, 31-летняя спортсменка сейчас готовится к чемпионату России и находится в расширенном списке кандидатов для участия в октябрьском чемпионате мира в Шанхае. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Ремесла. Русские народные.
5: Друзья мои, новая встреча с Александром Ивановичем Поверенным, членом Союза художников, председателем Творческого союза гончаров России, преподавателем образовательного центра «Сириус», автором книг по гончарному делу. Александр Иванович, очень рад нашей новой встрече в эфире. Доброе утро.
6: Доброе утро, я тоже очень рад.
5: Да. Александр Иванович, ну, мы с вами некоторое время назад про утварь нашу говорили, да? И да, в том числе обмолвились о том, что посуда-то, она достаточно часто, ну как, руки дрожат, так в быту-то, так сказать, бывает такое дело, посуда падает, бьется и достаточно часто обновляется, да, и в этой связи делать какую-то замысловатую утварь, ну так думаешь, ну а сколько она проживет-то, да, и тем не менее у нас появилась декорация, да, вот декоративные тарелки, там какие-то вот кастрюли, тогда, может быть, не было такого слова, кастрюли, но тем не менее, крынки, да, и прочее, прочее, прочее, как вот связать воедино вот этот факт, что посуда живет недолго, да, но с другой стороны, вот, а есть декор, то есть какие-то усилия прилагаются к тому, чтобы это было не просто утилитарно, но еще и красиво, да, вот из чего этот декор родился у нас?
6: Ну, это довольно-таки длительная история о том, как появилась декорация на нашей посуде. И не только она появилась в нашей стране, она появилась и в других более древних цивилизациях. Но Причина очень простая. И даже не в том, что она билась. То, что посуда бьется, это нормально. И гончары делают ее очень много. Вообще производительность гончара очень большая. Там в день он мог сделать до 300 изделий. Только представляете, если там кто-то разбился, это не так страшно. А потребность в красоте у народа всегда существовала. Но вспомните...
0: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
7: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
0: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
7: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
0: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

сердца утопим мы в промозглой слякоти. Грязнее грязи будем, что стелилось под ноги. Когда забудем, сколько жизней пролито. Как смерть в лото играла похоронками. Как мужество в глаза смотрело смерти той. Тогда и станем, как тростина ломкими. Когда развеем пеплом лет воспоминания о башнях, что солдатской кровью сдобрены. О светлой доблести последнего дыхания. Тогда и будем пустотою попраны. Когда не в силах будем вспомнить слезы матери, как скорбью облачали себя вдовы, как рваной болью хлеб черствел над гранями, смиримся, что к бездушию готовы.

в свинец объятий, о том, какой дано ей было крест нести, что проку будет от святых наших распятий, когда не вспомним ни имен, ни лиц солдат, враставших в камни духом тверже крепости, зубами рвавших мертвый хват блокад. Тогда какие нами станут править ценности, когда умолкнут в нас воспоминания, как небо сыпалось от пулевых отверстий, как взрывами хребты ломали зданием. Что будет в нас тогда сильнее смерти, когда зароем в катастрофе?

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные ударили БПЛА «Герань-4 Сикер» по трем судам, доставлявшим грузы для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало соответствующие кадры. В комментарии говорится, что в порту Южный поражены два сухогруза, а на переходе морем северо-западнее острова Змеиной под удар попал сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ в порт Одесса. В самом порту Одесса поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Успешное поражение целей подтвердили средства объективного контроля. Ранее ведомства информировали, что ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также беспилотниками по предприятиям ВПК, логистическим центрам и центрам связи в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровненской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны. Каспийский трубопроводный консорциум рассказал об очередной атаке БПЛА на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском. В результате вновь остановлена отгрузка нефти, сообщили

0: острова Мэн. Он следовал для приема нефти. Вооруженные силы Польши зафиксировали полет неопознанного объекта на юго-востоке страны. Установлено место его возможного падения. По информации оперативного командования, это незастроенная территория вблизи населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. После сообщения о взрыве были обнаружены воронка диаметром 10 метров и части упавшего объекта. Никто не пострадал. По данным командования, объект заметили в воздушном пространстве страны рано утром. Для его идентификации и перехвата был направлен дежурный истребитель F-16. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанесет сегодня удары по объектам США на Ближнем Востоке. Это должно стать ответом на атаки на территорию Исламской республики. А минувшей ночью США нанесли очередную серию ударов по южной части Ирана после 6-дневного перерыва. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, силы CENTCOM ударили по десяткам целей КСИР в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции, ракеты беспилотников, объекты береговой охраны и обороны, а также морские объекты. Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и его ставленников для американских войск, коммерческого судоходства и соседних стран Персидского залива. Все иранские ракеты были успешно перехвачены, подчеркнули американские военные. Илон Маск готовится вложить огромные средства для поддержки республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, пишет Axios. По данным новостного портала, предприниматель возобновляет деятельность своего политического фонда, который в 2024 году потратил более 260 миллионов долларов, чтобы помочь Дональду Трампу избраться на пост президента. Как отмечает портал, на этот раз фонд Маска сосредоточится на поквартирном обходе, цифровой рекламе и прямой почтовой рассылке, направленной на привлечение избирателей республиканцев. Представители Маска отказались уточнить, сколько именно он готов потратить на предвыборную агитацию на сей раз. Однако портал предполагает, что речь идет о большой цифре. Мощный ливень обрушился на Владивосток. На центральных улицах города и дорогах образовались бурные потоки воды. Передает РИА Новости, жители пытались укрыться от дождя. При этом утром светило солнце. Осадки синоптики обещали только вечером. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с последствиями дождя на дорогах и тротуарах. Потоки воды залили подземные переходы на улице Светланской, проспекте Красного Знамени. Автомобили рассекали воду на улицах Адмирала Фокина, Семеновской и Молодежной. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в крае на 1-2 августа из-за гроз. В Москве завтра потеплее до климатической нормы, сообщила ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, июль закончится на мажорной ноте, а предстоящие выходные будут лучшими за сезон, жаркими и сухими.
1: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
0: Воздух в Москве вот в субботу прогреется до 26-29 градусов. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть, отметил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра, точнее сегодня, малооблачно, без осадков, плюс 23-25 градусов. В Москве облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами грозы и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 80%.

0: Здравствуйте! Привет, цитации физики и лирики. И вас, наших слушателей, мы тоже периодически делим на физиков и лириков, и иногда на покупателей и продавцов, и маркетологов. Привет, лирик!
1: Здравствуйте, привет, Маргарита.
0: Андрей Олегович Кудряшов.
1: Да,
0: присутствовал.
1: Засмущался. Сегодня, да, хочется посмущаться лирично. Имею право.
0: Да, конечно. И при том тема такая, что мало кто в ней понимает, но опытным путем. Давай представишь гостя.
1: Да, с большим удовольствием. Это Николас Каро, член гильдии маркетологов. И говорить мы сегодня будем, как одно название может продать все. Магия слова. Но... существует ли она вообще в торговле или нет? Приветствую.
2: Доброго утра, Андрей, доброго утра, Вита, и все слушатели Радио Маяк.
0: Здравствуйте.
1: Ну что ж,
0: как? Да, начнем.
1: Как продавать?
0: Продавать кого будем?
2: Ну, слушайте, это прям гениальная журналистская находка. Продвинуть слоган на уровне абсолюта, но дать возможность его отвечать другому человеку. Как всегда, виновны маркетологи. Ну ладно, не привыкать.
0: Так.
2: Ну хорошо, может ли название продавать? Это будет самый короткий ответ. Да, однозначно. Для этого название и нужно. Нужно дать психологический мостик между продавцом и потребителем, закрепить его, составить устойчивые ассоциации, и тогда дело пойдет, потому что название на самом-то деле короткое, емкое, ассоциативное, понимаемое и воспринимаемое, а важно, чтобы оно еще и нравилось, а важно, чтобы оно еще и соответствовало продукту, товару или услуге, ну, собственно говоря, это реклама. Это сжатая реклама. Вот и все.
1: Ну, то есть,
0: ну, а когда...
2: А реклама движется к торговле, вы же знаете.
1: Нет, я просто... Название может же, скорее всего, из одного слова, да, составляться, да, но проще всего продается тогда таким образом, или нет все-таки?
2: Чем более короткое слово, тем легче оно запоминается. В этом фишка и значимость короткого слова. Дать возможность запомнить, потому что чем быстрее человек запомнит название и, соответственно, товар или услугу, тем меньше денег нужно тратить на рекламу. А вот за длинные объясняющие смыслы отвечает слоган.
0: Ну, давайте примеры какие-то. И какие вещи мы можем продвигать именно так, по названиям? Это же может быть и личный бренд, и какая-то фирма, и услуги, все что угодно, все, что продается и покупается.
2: Ой, можно я тогда с наболевшего утреннего начну, потому что тут мучился с MasterCard по поводу оплаты, плюнул и решил, что наше все-таки надежнее мир. Вот хорошее название «Мир», вот как-то успокаивает. Но MasterCard все-таки, посмотрите, какое оно прагматичное, четкое, говорящее о том, что карт, который мастерски выполняет всю работу. Но у MasterCard долгие-долгие годы был один из самых длинных слоганов. Очень красивая реклама была, умилительная реклама была. Позвольте, я ее напомню. Есть вещи, которые нельзя купить. Для всего остального есть MasterCard. И под вещами, которые нельзя купить, было то, что мы не хотим связывать с деньгами. Это любовь. Это внимание, это нежность. И это, конечно же, сработало, потому что они первые заговорили вроде бы о деньгах и
0: слоган,
2: об оплате.
0: Николас,
2: но...
0: мне кажется, мы говорим об имени. Елена, березки, мне кажется, коты, вот, наверное,
2: ну,
0: это...
2: Рит, я же принес извини за то, что можно я о наболевшем поговорю.
0: Наболевшем, ну да.
2: Но, конечно, когда мы говорим о названиях, ну и не
0: тогда
2: важно,
0: я
2: что это, спортивный клуб или политическая партия. Ну, послушайте, если что-то
0: обслуживания...
2: более мощное, рычащее, с рывком, с ударом, как Акбарс. Акбарс. И не важно, на каком языке мы говорим с рождения, нам всем понятно, Акбарс.
1: Это сила какая-то, да.
0: Не всем, это точно. Кто не увлекается этим видом спорта, вообще не понимает, о чем речь идет.
1: Но... Акбарс не только спорт же. Там, а что? Там другие банки, по-моему, так называются, а, на да? самом деле. Да, да, да,
0: что только
1: все.
0: По радио не узнаешь. Но
2: не хочу я про банки стороны. Сегодня говорить, у меня тяжелое
1: все,
2: утро было.
1: Все, все, все, все, все, давайте про магазины какие-нибудь, елочки.
0: Или вот. Сферу обслуживания. Да. Вот я никогда не забуду, но, наверное, надо будет еще придумать какую-то альтернативу, чтобы не было рекламы. Когда мы увидели с подругой сервис чего угодно, от кухонных там, принадлежностей до ремонта квартир, руки из плеч. Я считаю, что нет лучше названия на планете Земля для русского человека, который читает руки из плеч, и ты додумываешь остальное.
2: Ну, потому что мы, Рит, про антоним ты помним, откуда у них руки растут?
0: Да, да, да, да, да.
2: Просто об этом не принято говорить, слово не литературное.
1: То есть игра на ассоциациях, да, тоже имеет большое значение с точки зрения...
2: Игра на противопоставление, да.
1: Да.
2: Допустим, одно время прилагательное «сытый» было очень популярно в сфере питания, ну, по понятным причинам, особенно в хорике, кафе, рестораны, бистро. Одним из первых появился «сытый папа». Да, это прекрасное название, есть прилагательное категорийное, объясняющее, есть доброе слово в отношении мужчин, а они всегда самый хороший чек оставляют, едят хорошо. А затем вдруг понеслось вот это умиление, сытый лось. Сытый енот. Казалось бы, вообще какое отношение это к еде имеет, но дело в том, что лось человек, который в умилительном состоянии. И лось на самом деле это не историческое какое-то название там, или обзывательство мужчины, скажем так. А всему виной сериал, который десятилетиями шел и был невероятно популярен в нашей стране, это Supernatural, сверхъестественное.
1: Сверхъестественно, да-да-да.
2: Потому что одного там, из братьев
1: да,
2: звали
1: лось.
2: Лось,
1: лосяра, да, но это все-таки западный рынок, да, но здесь он тоже сыграл.
2: Но он так или
1: сыграл.
2: Иначе был и в России. А что касается сытого енота, ну, послушайте, примерно раз в 3 года появляются животные, которые, ну, просто становится мемом и входит в нашу ежедневную жизнь. Так были совы милые. 3 года держались совы милые. А вслед за совом пришел енот Потаскун, он же енот Полоскун. Но вот
0: потом
2: и вот все
0: коты.
2: Это...
0: Сейчас коты
1: сейчас
0: занимают
1: коты
0: первые
1: лидеры,
0: места.
1: Да?
0: Коты и березки конечно. Оказались любыми образами российского бизнеса. Я несколько статей нашла на эту тему. И имена, вот к именам особенно, и прикольным названием молодые люди, которые делают бизнес, они называют свои ООО и лень, и тюрьма для жира, и страсти по гайкам. Ну, то есть, чем смешнее название и вот это имя фирмы, тем
2: это благосфера, которая вторглась на улицы, конечно, потому что те самые детишки, которые сидели в чатах, они вышли уже в полувзрослую, скажем так, жизнь, у меня просто язык не поворачивается сказать во взрослую жизнь, в полувзрослую жизнь с зарабатыванием собственных денег, причем очень неплохим зарабатыванием, на удивление родителей, особенно бабушек и дедушек, которые вообще не понимают, как за это можно деньги получать. Но их лексика, их привычки, их традиции с того момента, как они стали значимой частью потребительской аудитории, ворвались, конечно же, и в публичный нейминг.
1: То есть он идет по улице и видит вот название, которое очень близко он видел там в чате, как о, я сюда зайду, это так работает, да? То есть это его сверстники.
2: Потому что это мое.
1: Сверстники
2: идет
1: его
2: человек,
1: открыли
2: правильно,
1: магазин.
2: Андрей рассказывает. Угу. Идет человек по улице, соответствующего возраста и образа жизни, о которых мы только что говорили, не всегда лицеприятно, но это уже мое старческое бурчание, уж простите. Но так или иначе он идет, и фоном идут названия не его лексики, а значит они попадают в слепую зону. И когда действительно бабах, он видит свою лексику, он автоматически обращает на нее внимание. Так же происходит с любой целевой аудиторией. В слепую зону попадают названия, которые вне их поля обитания, вне их лексики. И как только они видят что-то родное, да, конечно же.
1: А если
0: Дубленки
1: ошибка...
0: на Ленинском.
1: Да. А если ошибка в названии допущена, это тоже работает? Но смотря, если
2: мы
1: это
2: же
1: не...
2: сейчас не будем говорить об умышленных ошибках, нет, чтобы прикрыться японским языком и дать название суши, которое, ну, в общем-то, можно соотнести с ненормативной лексикой.
1: Нет, ну,
2: а
1: понятно,
2: потом долгие годы в судах доказывать. Да. Не-не-не, так японцы говорят, не виноваты.
1: Фантазия не безгранична. Нет, если в нормальном названии допущена ошибка, но она не обязательно превращает слово в ненормативную лексику, да, но все равно задача же зацепить внимание, да, даже если это не из твоего социума, правильно?
2: Да, и я могу привести, ну, вот простейший, конечно же, оторванный от правовой реальности авторских прав, я так специально оговорился, но, допустим, одно дело «елки-палки». Дело в том, что «елки-палки» уже в молодежной лексике не используется эта формулировка, а то, что вы назвали ошибочной лексикой, ошибкой «елы-палы», это родное, это свое, это привлекает внимание. И зачастую компании, когда понимают, что идет процесс вымирания их целевой аудитории, с которой они десятки лет назад приходили, смотрят, нет ли обиходного названия или прозвища этой компании, и принимают его, делают ренейминг, и начинается этап такого легкого возрождения. Таких примеров тоже много. Я не случайно привел вот возможность «елки-палки», если бы они ухватили и стали бы называться так, как их называют большинство молодой целевой аудитории, то этот сетевой бренд сохранился бы.
1: А есть какие-то, может быть, названия или фирмы, которые не меняются сквозь годы, которые обозначают одно и то же там десятилетиями, и все понимают, о чем идет речь?
0: Свобода.
1: Да,
0: вот это, тебе пример.
1: Да. Рынок.
0: Знаешь,
1: свобода.
0: Да, что это?
1: Да. Фабрика
0: Крем
1: свобода.
0: Для рук.
1: Да, конечно, знаю. У меня вот здесь рядом магазин, кстати, закрыли. А, не меняется, и все. И все знают, что туда можно пойти, купить там арбуз, я не знаю, там действительно крем для рук и так далее, там. Им не надо никакие ошибки, никакую благосферу использовать. То есть есть...
2: Абсолютно точно. И здесь нужно вспомнить то, о чем Рита каждый раз говорит. Имя женское, женское имя. Это forever, это навсегда. Ну, на самом деле, это действительно так. Потому что если имя, человеческое имя, связанное с каким-либо событием и долгой историей, оно может существовать вечно. Послушайте, возьмите автомобильный рынок. Это Porsche, имя любимой дочери, данное автомобилю. В конце концов, даже Mercedes. Это уже, правда, более для ценителей оперного искусства, а не только автомобилей. Но так или иначе, имя или фамилия, которая закрепила за собой незыблемый статус качества до первого провала в качестве, причем провала реального, скандального, может существовать вечно.
0: Да. Кроме личных брендов.
2: Не важно, что фабрика абрикосовых стала фабрикой Бабаевский. Все равно абсолютное большинство современников считают, что Бабаевский — это старая купеческая фамилия. Ну, смешно, забавно, но так или иначе, то есть, когда революционеры во время Октябрьского переворота решили громить все названия, Смирнов, водочного короля, имя уничтожили, фабрики национализировали, а после разорили, но в Соединенных Штатах Америки, в Европе эта марка как была крепка, так и осталась. Поэтому фамилия, если она из года в год, из века в век подтверждает свой статус качества, то становится просто крепчайшей фамильной защитной стеной.
1: Давай.
0: Осборн. Всегда знаешь, что это и кто это. И что даже после его смерти он все равно жив, понимаете? Или Цой тот же, правильно?
1: Да, Цой ближе, наверное.
2: Но Осборн. Осборн.
0: Они-то понятно, но
2: велик,
0: Виктор,
2: и значим благодаря его жене, потому что она сделала фамилию Осборн культовой, Не как музыкант, а как в обиходе.
1: Брендом таким уже.
2: Брендом Осборн, да, конечно, сделала его жена. Она совершенно гениальная, остроумная и, наверное, единственная, кто могла держать в узде своего блаженного супруга, а заодно еще и была его переводчиком с английского на литературу английский. Потому что то, что он говорил, журналисты просто говорили, я не понимаю, о чем вы говорите.
1: Ну, это да. Ну, они из города просто одного были. Там сложных вообще, в принципе, понять в Англии.
0: Кто... А перспективы развития брендов и нейминга? Ведь вот сейчас даже слово нейминг будет вызывать вопросики. Это как инквайринг.
1: Оно как ругательное уже, да, наверное?
0: Ну, нет. Скорее, просто, ну, молодежи это
2: заимствованные?
0: Ну, да. А старичью будет только раздражать. Я себя в этом имею в виду. И старичью. 50
2: ну, послушайте, большинство экономических терминов, финансовых терминов и маркетинговых терминов, они все-таки заимствованы. И закон о защите русского языка все-таки достаточно мягок в этом плане, что если это общемировой термин, не имеющий аналогов в русском языке, он так и будет, просто будет писаться кириллицей. Хотя русский язык, конечно, удивительный, но, послушайте, есть русское слово «холодильник». Оно возродилось с модой на русизмы, затем в советское время с модой на понятность нарочитую для потребителей. Но рефрижератор остался, просто он означает «большой холодильник». Поэтому что-то станет большим, что-то маленьким, что-то промышленным, что-то частным. Вот таких названий будет много, поэтому и нейминг, как термин, означающий придумку слова и защиту слова, он останется в категории защищенных, вне зависимости от того, раздражает это кого-то или нет. Таков закон, мы обязаны ему следовать. А что касается новых трендов, то всегда нужно смотреть на реальную жизнь человека. И как только возникает, как мы вспоминали, и котиков, и сов, и енотов, это значит, что ну, на 3-5 лет это слово может стать культовым или понятным. А дальше все зависит от производителя. Если он будет повторять традиции качества, то это слово превратится уже в легенду. А легенде абсолютно все равно, как она звучит.
1: Да.
0: Похоже на тост было, если честно.
2: Надо пора завтракать.
1: А эмодзи можно доставить после какого-нибудь названия своей фирмы? Это вообще сейчас принято или это признак плохого вкуса? Там Василий сантехник и эмодзи, да. Ну, это у меня в записной книжке, а вообще вот какой-нибудь магазин. Видели? Есть в жизни такое?
2: Ну, послушайте, подобные были, когда в Польше стали популяризировать после расовых конфликтов, национальных конфликтов, поляка как профессию водопроводчика. Лех-водопроводчик заходит к вам в дом, была такая общеевропейская компания. То, ну, конечно, в некоторых странах это эротизировалось, в некоторых странах это политизировалось, но так или иначе визуальные символы, они иногда более значимы, чем названия. Но вот если я вам сейчас опишу бытовую косметику, бытовую химию, и расскажу, что крепко сложенный мужик в белой обтягивающей майке, лысый, с брежневскими бровями, вы же поймете, о какой марке я говорю. И не важно, что доктор Пропер, он называется только в нашей стране, а на родине он называется совершенно по-другому. Ага. Потому что да? Есть еще понятие благозвучности.
0: А, для разных языков и стран, и культур.
1: От рынка, да, в зависимости
2: ну,
1: от социума.
2: Ну, попробуйте на русский язык, на английский язык перевести там как «князь мира», «мирный князь».
0: Князь тьмы.
2: Это очень неплохо. Это очень. Но так или иначе, намекая на это, так иначе, вместо пис можно взять пес, то есть собака, и назвать груминговый салон. И вот пес Дюк, я специально так артикулирую сейчас. Вот пес Дюк,
0: ну да, да.
2: И медленно произношу. На мой взгляд, это определенная ошибка, потому что это привело
0: к закрытию салонов
2: и похождению определенной аудитории.
1: И судебным искам, да.
2: Собачки подороже, они ушли.
1: Спасибо, спасибо, Николас Каро сегодня с нами был, член гильдии маркетологов, говорили о маркетинге магии слова.
3: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: В Москве 11:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные этой ночью поразили в Киеве предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности, производившее стартовые ускорители для ударных БПЛА ФП-1 и 2. Об этом сообщили в Минобороны. Другой целью стало производство разведывательных и ударных дронов, в том числе мультикоптерного типа. Во Львове поражены авиазавод по выпуску двигателей ракет «Фламинго», а также Львовский государственный завод «Лорта», изготавливающий бортовую электронику для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД». В Ивано-Франковской области удар пришелся на предприятие «Нефтемаш», участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». В Ровно поражен химзавод «Ровно-Азот», производящий компоненты ракетного топлива и комплектующие для ракет. В Днепропетровской области под удар попал турбовентиляторный завод «Аквапласт» по сборке БПЛА и безэкипажных катеров. В Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения. Еще два сухогруза попали под удар в районе Одессы. Ранее в Минобороны заявляли о массированном ударе, который российские военные нанесли по территории Украины высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также беспилотниками. После атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и Удмуртии возбуждены уголовные дела о терактах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, удар беспилотниками нанесен по логистическому центру в Пензенской области. Произошел пожар, несколько человек пострадали. Помимо этого, атакован логистический объект в городе Сарапуле в Удмуртии, отметила Петренко. Следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествия. Как подчеркнул представитель СКР, действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка. В Смоленской области возбудили дело против трех подростков за попытку теракта на железной дороге по указанию украинских кураторов. Об этом рассказали в региональном управлении СКР. По версии следствия, подозреваемые планировали поджечь трансформаторное оборудование на тяговой подстанции, которая обеспечивает работу железной дороги. Целями злоумышленников были дестабилизация работы транспортного комплекса и создание угрозы жизни и здоровью граждан. Центр избирком зарегистрировал федеральный список последней из подавших документы партии на выборы в Госдуму 9-го созыва. Таким образом, впервые с 2007 года в думской кампании примут участие 11 партий. Такое же число политических сил в последний раз было включено в федеральный бюллетень на выборах в Нижнюю палату 19 лет назад. На выборах пятилетней давности в бюллетене было представлено 14 партий. Рекорд был установлен в 1995 году, когда в бюллетень включили 43 избирательных объединения и блока. Минимальное число участников федерального голосования фиксировали в 2011-м 7 партий. После регистрации федерального списка партии получают право начать агитацию. Этот период пройдет с 22 августа до полуночи 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва запланированы на 18-20 сентября. Свежие огурцы подешевели в России больше всего среди продовольственных товаров с начала года. Их стоимость снизилась на 44,59%, следует из анализа ТАСС данных Росстата. На втором месте помидоры, на третьем сливочное масло. В пятерку лидеров по снижению стоимости вошли шлифованный рис и сыры различных категорий – твердые, полутвердые и мягкие. Тенденция к снижению стоимости с начала года затронула и молочную продукцию. Кроме того, зафиксировано незначительное снижение цен на куриные яйца и вареную колбасу.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Результаты сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге показывают трагическую ситуацию, которая сложилась в российском фехтовании за время отстранения. Об этом ТАСС заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. На текущем чемпионате мира россияне завоевали всего одну медаль. Золото российской команде принес саблист Павел Граудынь. В четверг российские саблисты в командных соревнованиях уступили в четвертьфинале сборной Южной Кореи 37-45. Раперистки из России проиграли японкам в 1/4 финала 17-31. Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6-4-6. Защитник самаркандского «Динамо» Жихангир Урозов перейдет в казанский «Рубин» на правах платной аренды за 100 тысяч евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. У казанцев будет возможность выкупить футболиста за 700 тысяч евро. В четверг вечером 22-летний игрок сборной Узбекистана вылетит на медосмотр. Возрожденный Тосно с крупной победой вернулся в Кубок России по футболу. В среду прошли 4 матча первого раунда пути регионов. Итоги дня у Дмитрия Сухинина.
2: 8 лет назад Тосно выиграл Кубок России и почти сразу исчез с футбольной карты. Долги, проблемы с лицензией и расформирование. В 2023-м клуб начали собирать заново, уже под другим юридическим лицом. Сейчас в составе в основном выпускники петербургских академий. Большинству игроков нет и 20 лет. И вот возвращение в общероссийский турнир. В Петербурге Тосно встречался с кировцем восхождением. Первый тайм без голов, а после перерыва гости забили. На 56-й минуте счет открыл Арсен Магомедов. Затем дубль оформил Александр Алаян и в итоге 3-0. Во втором раунде 12 августа Тосно сыграет в гостях с Череповцом. В другой петербургской встрече «Красное знамя» к 71-й минуте вело у московской заставы «Кристалла» 3-1. Затем Александр Кукушкин не реализовал пенальти, Максим Гадзоев сократил отставание, но гости победу удержали 3-2. Теперь ногинский клуб ждет выезд к брянскому «Динамо». Ильпар обыграл «Металлург» из Аши 1-0. Единственный мяч на 14-й минуте забил защитник Никита Пономарев. Обе команды доигрывали в десятером. Следующим соперником пермяков станет саратовский «Сокол». А самая драматичная развязка у СКА Ростов и пензенского «Зенита». СКА дважды выходил вперед, забили Константин Корж и Роман Симонов с пенальти. Между ними Иван Лапшов отправил мяч в свои ворота, а на 93-й минуте Глеб Гайкин спас «Зенит» 2-2. В серии пенальти соперники синхронно промахнулись в пятой попытке, а затем у пензенцев не забил Илья Куракин, а Рустам Назаров поставил точку 6-5. Дальше СКА сыграет с тамбовским «Спартаком».
1: Красноярский баскетбольный «Енисей» официально подтвердил переход в клуб 25-летнего защитника Ивана Белоусова. В минувшем сезоне игрок выступал в единой лиге ВТБ за казанский «Уникс». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Америки в эфире. Продолжаем наше шоу. И сейчас удивительный новый термин, который, наверное, кто-то знает, но на личном опыте испытывает, да?
1: Но
0: так, чтобы это прямо отслеживалось, и это новый тренд, давай это озвучим. Что такое маятниковая миграция?
1: Маятниковая миграция, когда из пригорода в город и обратно люди передвигаются. И сейчас об этом будем рассуждать с Романом Бабкиным, кандидатом географических наук, экспертом факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики и экспертом в НИИ труда Минтруда России. Роман, здравствуйте.
2: Да, Маргарита, Андрей, уважаемые слушатели, добрый день.
1: Да, что это, как этот термин разбирается, откуда он взялся?
2: Вообще, маятниковую миграцию, да, действительно, лучше объяснять как такое регулярное возвратное перемещение между местом проживания и занятости человека, ну, будь то работа или учеба, но, строго говоря, это не миграция в классическом таком демографическом смысле, человек не меняет свое место на постоянку, да, это скорее возвратное, да, как я уже говорил, перемещение, поэтому правильнее это называть маятниковая мобильность или как в международной литературе используется слово «commuting», и мы сейчас тоже в России этот англицизм активно используем. Маятниковая миграция, на самом деле, она имеет давние истоки. Мы можем вспомнить, что еще на протяжении столетий в России существовали отхожие промыслы, когда крестьяне из Нечерноземья перемещались там, в зимний период в крупные центры, работали. Ну, это было, конечно, не в том понимании, которое сейчас, когда ежедневно это перемещение совершается, но тоже это был, по сути, маятник, да. Но в том виде, в котором мы знаем о маятниковых миграциях сейчас, конечно, это связано с появлением пригородного железнодорожного транспорта, развитием фабрик, заводов. И в нашей стране это, конечно, прежде всего советский период, особенно послевоенное время, когда маятниковая миграция фактически стала определять границы, реальные границы городов, стала фактором и основным механизмом формирования городских агломераций.
1: То есть, если я правильно понимаю, имеется в виду, что человек там живет от места работы в часе езды, да, и, соответственно, он тратит ежедневно на дорогу час или даже больше. Это входит в понятие в маятниковую миграцию?
2: Да, конечно, это как раз-таки ежедневная маятниковая трудовая миграция. Если мы рассуждаем как раз-таки в таких временных рамках, то это обычно час-полтора примерно граница такая психологически допустимая, физически, наверное, допустимая для человека. Хотя, конечно, бывают случаи, когда люди перемещаются и дольше, там по два и даже по три часа могут тратить на время. Но на самом деле вот такая зона притяжение, ну, если мы говорим о Москве, да, то это примерно 50-60 километров, это такая территория, откуда активно люди перемещаются, 50-60 километров, МКАД я имею в виду, перемещаются в границы города. Дальше начинается, вот этот маятник, он начинает затухать, потому что, естественно, время на дорогу тратится больше, но он не пропадает, он просто трансформируется через удлинение циклов, да, когда человек может не каждый день ездить на работу, например, а на неделю, да, а в будние дни, например, проживая в Москве, на выходные уезжая к себе в свой город, там, который может находиться в 200-300 километрах от Москвы или от Петербурга.
0: А почему за этим следят пристально там, факультеты географии, наверное, да, экономики, какие-то специальные такие отрасли, то есть это отслеживается и социология, наверное, да, как-то тоже смотрит?
2: Да, на самом деле это достаточно такое сложное явление, оно многоаспектное, и здесь же и социология, вы правильно отметили, потому что когда мы говорим о маятниковой миграции, это же всегда такой своего рода компромисс между жизнью, экономикой семьи. Человек, по сути, человек и семья его постоянно выбирает, да, он выбирает между возможностью доступа к крупному рынку труда, к карьерным возможностям крупного города, при этом возможностью сочетать комфортные условия среды, близость там, своих социальных связей, комфортную окружающую среду. И как раз-таки маятниковая мобильность, она находится вот на этом стыке. Это, по сути, постоянный выбор между различными сочетаниями работы, жилья, семейных связей. Потому что если немножко ты не в ту сторону пойдешь, ты можешь потерять, условно говоря, заменить свое материальное неблагополучие там, временным неблагополучием. То есть, условно говоря, ты будешь на дорогу тратить такое количество времени, которое тебе не позволит вести комфортную жизнь. И, ну, в мировой практике огромное количество как раз-таки исследований социологических, которые посвящены вот этому парадоксу, когда человек, получая доступ к экономическим ресурсам крупного города, более высокие зарплаты и возможности, теряет как раз-таки в личном, семейном аспекте, и там создаются крупные семейные проблемы.
1: То есть, а какие выводы основываются на этой теории? С кем вы коммуницируете по этому поводу? Там, с людьми, которые достроят и развивают города, правильно? Или это чисто теория просто?
2: Нет, естественно, это, как я говорил, многоаспектное направление исследований. Опять же, это и социология, опросы людей, которые совершают эту мобильность. Это исследование данных, которыми мы работаем. Мы работаем с большими данными, данными операторов сотовой связи о перемещениях абонентов, данными транспортной статистики, налоговой статистики, данные Росстата, которые есть. То есть это, конечно, комплексное исследование, но его цель, опять же, сформировать, ну, если говорить такими метафорами, да, часто мы слышим, что агломерация – это пылесос, там, или Москва – это пылесос для окружающей территории, и такой образ действительно не случайно возник, потому что, ну, практически любой крупный город, он концентрирует лучшие рабочие места, как мы знаем, образование, различные услуги, и действительно высасывает ресурсы и людей из окружающей территории. Но это такой однобокий взгляд. И мы как раз своими исследованиями пытаемся показать, что агломерация не всегда является пылесосом. Она может быть сердцем, потому что сердце, оно не только втягивает, да, но и выталкивает, оно создает циркуляцию. И агломерация, грамотно устроенная агломерация, она именно создает такую циркуляцию. То есть утром она притягивает работников, а вечером возвращает их домой не просто уставшими, выжатыми, да, но она возвращает их вместе с дополнительными деньгами, новыми знаниями, новыми компетенциями, новым спросом, который люди реализуют на своем месте постоянного проживания. То есть такой разносторонний взгляд на агломерацию. И, конечно, чтобы агломерация была не пылесосом, а сердцем, необходимо как раз-таки формирование грамотной пространственной политики. Мы как раз с коллегами Высшей школы экономики, с большой командой экспертов, там и эксперты МГУ, и Академии наук, и Института труда Минтруда России, представителем которого я являюсь, у нас как раз-таки вот это исследование, которое называется «Новые модели пространственного развития». Мы как раз
0: кстати, о них бы интересно. У нас сейчас небольшая реклама. Какие пути выхода есть? Это же опыты других стран. И это Китай огромный, да, и население. И
1: Япония просторы. Очень хороший пример. Токио, да, агломерация огромная.
0: Да, может быть. То есть, другие страны, которые тоже что-то такое проходили. Просто главное, чем заняты люди, да? Если это больше какая-то IT-сфера или удаленка, это одно, да? А если сельскохозяйственные работы, то, да, вот как в Италии жили все в Тоскане. Вот, ну, во Флоренции так чисто на выходные ездят. То есть в большие города все равно люди не ездят так вот, как именно на заработок.
1: То есть они все равно рассредоточены, да, в отличие больших мегаполисов. Там Москва, Санкт-Петербург, вот мы другие мировые столицы назвали. И сейчас
0: пути развития.
1: Да, после небольшой паузы.
0: Представишь нашего гостя
1: да,
0: еще?
1: Да, Роман Бабкин с нами, и мы сейчас вернемся.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Фестиваль «Вологда Фолк» пройдет в музее Семенкова 1 августа. Площадка будет открыта с 11 утра до 8 вечера. На главной сцене выступят более 20 коллективов. В финале зрителей ждет выступление проекта Тины Кузнецовой и Юрия Усачева. Также пройдут кулачные бои, показы традиционной одежды и гастрономические мастер-классы. Для детей подготовлены народные игры, спектакли театра «Петрушки» и кулинарные уроки. Вход на фестиваль свободный. Из центра города до музея можно будет доехать на бесплатном автобусе. Ремонт Красного моста начнется в Вологде 1 августа. Косметические работы выполнят в рамках второго этапа благоустройства городской набережной. Подрядчик полностью обновит асфальтовое покрытие, заменит перильное ограждение и установит новое освещение. Также отремонтируют лестничные сходы. На время укладки асфальта переправа будет закрыта для пешеходов. Точные сроки сообщат дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. Вологде отметит юбилей журнала «Вологодский лад». В этом году изданию исполняется 35 лет с момента выхода первого номера. Праздничное мероприятие пройдет 31 июля в музее-мастерской Татьяны Чистяковой на улице Козленской. Состоится презентация первого номера от текущего года, выступление постоянных авторов, журналистов и музыкантов. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Показы пройдут 31 июля в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало 18:00, вход свободный.

0: Новости спорта.
1: Вологодские каратисты завоевали 2 медали на международных соревнованиях. Турнир прошел в Сочи и собрал 400 спортсменов из 7 стран. Макар Головин взял серебряную медаль, а Анна Макарова выиграла бронзу, сообщает спортивный медиа-офис области. Вологодских школьников приглашают на бесплатные тренировки по ОФП. Занятия для детей от 7 до 14 лет будут проводиться 2 раза в неделю в ФОКе «Витязь». Первая тренировка пройдет 3 августа. Дети будут работать над укреплением здоровья, координацией, гибкостью и силой. Записать ребенка в секцию можно у администратора ФОКа, предъявив справку от педиатра.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: А в Москве полдень.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные ударили БПЛА «Герань-4 «Сикер» по трем судам, доставлявшим груз для ВСУ в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало соответствующие кадры. В комментарии говорится, что в порту Южный поражены два сухогруза, а на переходе морем северо-западнее острова Змеиный под удар попал сухогруз, перевозивший грузы для ВСУ в порт Одесса. В самом порту Одесса поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Успешный поражение целей подтвердили средства оперативного контроля. Ранее ведомства информировали, что этой ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также дронами по предприятиям ВПК, логистическим центрам и центрам связи в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, сообщили в Минобороны. После атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и Удмуртии возбуждены уголовные дела о терактах. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, удар беспилотниками нанесен по логистическому центру в Пензенской области. Произошел пожар, несколько человек пострадали. Помимо этого, атакован логистический объект в городе Сарапуле в Удмуртии. Следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествия. Как подчеркнула Петренко, действием лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка. Процесс регистрации федеральных списков кандидатов от

0: Начать агитацию. Этот период продлится с 22 августа до полуночи 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва запланированы на 18-20 сентября. Один из обвиняемых по делу об избиении известного уральского ученого Никиты Зезина и его коллеги Александр Риверук, бывший сотрудник правоохранительных органов, уволенный по отрицательным мотивам. Во время дежурства он случайно ранил напарника из табельного оружия. Об этом рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Свердловского главка МВД Валерий Горелых. Напомню, ученый-аграрий Зезин скончался 22 июля в больнице от сердечного приступа. Незадолго до смерти он был жестоко избит. Ученые и его заместитель, осматривая опытные поля, увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их отцам, а мужчины напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых, обоим предъявлены обвинения в хулиганстве. Смертельно опасные пауки, каракурты или так называемые черные вдовы мигрируют в московский регион из-за потепления и с различными грузами с юга России. Об этом рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По словам биолога, среда их обитания постепенно смещается к северу, и теперь каракурты осваивают улицы столицы и окрестностей. Ранее они встречались только на юге России, в степях Крыма, в Дагестане и Волгоградской области. Причинами нашествия эксперт назвал глобальное потепление и способность черных вдов путешествовать с грузами. Они попадают в Москву с партиями южных овощей, фруктов и стройматериалов. Как отметил Федоров, яд хищника поражает нервную и сердечно-сосудистую систему человека. Поэтому тем, кто не избежал укуса каракурта, нужно как можно скорее добраться до больницы. Там ведут сыворотку, что поможет избежать летального исхода. Предстоящие выходные будут в московском регионе лучшими за сезон, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Воздух в Москве в субботу прогреется до 26-29 градусов. Индекс ультрафиолета в последний раз поднимется до 7 единиц. Температура воды в рек и озерах Центральной России повысится, и это будет финалом массового купания.
1: В субботу на фоне гребня антициклона москвичей, жителей Центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше многолетней нормы, ночью 13-16, днем 26-29. При этом индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, а столбики термометров крайний раз устремятся на штурм 30-градусной высоты. При этом температура воды в реках и озерах Центральной России от плюс 18 до плюс 23 градусов, и это будет финалом массового купания.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 15-17, днем 27-29 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается, в ночные часы плюс 16-18, в дневные 24-26 тепла. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов, а атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 86%.

0: Физики и лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова. Меня зовут Андрей Кудряшов. Ну и настало время цифрового мира. Как искусственный интеллект меняет образование. С нами Дмитрий Сошников, доцент факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, кандидат физико-математических наук. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Физик нас разбавит лириков.
0: Да, ужас. Этот лиричный ужас, да, который...
2: Ну, не такой уж и ужас, кстати.
0: Да-да-да. Как-то я смотрел сериал давно американский, «Доктор Хаус», по-моему, он назывался, да, и там люди, вот, которые приходили, попадали к нему, они говорили, а вот я посмотрел в интернете, и вот у меня такой диагноз. И он говорит, ну-ка, действительно, зачем медицинскому учиться, когда есть, собственно говоря, интернет. Теперь немножко спустя 20 лет перефраз случился, зачем учиться, когда есть искусственный интеллект, Дмитрий?
1: На самом деле много причин, по которым нужно учиться. Искусственный интеллект, он же сам по себе не заменит человека, поэтому основное, чего нет у искусственного интеллекта, это, вообще говоря, желание чего-то делать, и поэтому выстраивать какие-то смыслы, да, вокруг своей жизни может только человек, а как бы для этого, конечно, нужно обладать каким-то уровнем образования. Вот, другое дело, что, конечно, то, чему надо учиться и как, оно немножко меняется, ну, собственно, как и всегда, наверное, в истории образования какие-то изменения были.
2: Например, сейчас ключевые, как вот прямо вы за этим наблюдаете, смотрите, ну, потому что теорию мы знаем, что, в принципе, да, это не заменит ни учителя, ни каких-то книг умных, ни живое общение, но все-таки это как инструмент работает. Но если экономики, учителя, бухгалтерия, я слышала сейчас кучу странных и страшных дел, когда юные бухгалтеры все в искусственный интеллект погружают информацию, а потом за ними приходят.
0: С долгом 3 миллиона.
2: То есть, видимо, этому нужно, ну, как бы, этим инструментом пользоваться правильно, уметь именно это делать.
1: Но, наверное, вот эта вот, как бы, компетенция понимать, что такое искусственный интеллект, что за ним стоит, что он может делать, а что он не может делать, это становится такой первоочередной компетенцией, которой, конечно, нужно учить. Вот, чтобы люди понимали, да, что, как бы, во-первых, искусственный интеллект никогда не сможет нести ответственность, потому что он же не может страдать, его нельзя наказать, да, и поэтому, как бы, ответственность всегда лежит на человеке. И второе, что искусственный интеллект — это не какая-то такая магическая вещь, которая всегда дает нам правильные ответы, да, это все-таки некая математическая модель, которая определенным образом обрабатывает текст, с определенной вероятностью ошибается, и вот здесь уже нужно выстраивать свою работу с искусственным интеллектом так, чтобы вот эти ошибки отсматривать, да, как бы убеждаться, что их нету, нести ответственность за конечный продукт. Вот, это все такие, ну, базовые вещи, которым, конечно, нужно учить. И пока еще это достаточно новая, да, технология, там ей всего несколько лет, вот такая массовая искусственный интеллект, я имею в виду. И эти образовательные вещи, они, конечно, важны.
2: Ну, а как они участвуют в непосредственном процессе? Ну, мы помним, мы ходили на лекции. Я училась, вот я иногда вспоминаю это, Древнюю Грецию в своей жизни.
0: Страдал, это... наверное, не училась.
2: Нет, я не к тому, что как это происходило. Ну, это семинары, лекции, и надо что-то там...
0: Зачеты, экзамены, да.
2: Да, вот это, и все. Ну, там мы указкой водили по уголовному кодексу. Ну, и так, ну, и давай.
0: Все запоминали.
2: Но это у лириков. Может быть, у физиков по-другому. И как ИИ реально вошел в образовательный момент?
1: Мне кажется, что, ну, лекции, они еще до искусственного интеллекта начали подвергаться такому сомнению, а нужно ли читать лекции, да, потому что мы все в пандемию пережили время, когда... мы были удаленно, да, и большого смысла в том, что преподаватель прямо сейчас перед экраном компьютера что-то рассказывает, на самом деле не было, да, можно было посмотреть лекцию в записи, и как таковая вот ценность такого длительного лекционного формата, она стала подвергаться сомнению, да, и тогда появились идеи типа перевернутый класс, а давайте люди отсмотрят лекции заранее, а потом уже мы будем в классе только обсуждать, придумывать какие-то решения, вот, это еще тогда на самом деле произошло. Вот, а искусственный интеллект, мне кажется, основную проблему, которую он сейчас приносит в образование, что ценность какой-то вот письменной работы, она не то что сводится на нет, да, но как бы письменные работы становятся абсолютно непроверяемыми. У нас нет никакого способа понять, сделал ли эту работу ученик или нет, потому что он может вполне скормить задание в искусственный интеллект, получить ответ, сдать ее преподавателю, да, и преподаватель этот ответ, ну, с трудом сможет отличить от... качество от сделанного самостоятельно.
0: А зачем тогда живой профессор нужен в институте?
1: Нет, живой профессор-то, безусловно, нужен, потому что основное, что должен, мне кажется, делать преподаватель, это выступать таким тьютором и проводником в мир, потому что какие-то ценности искусственный интеллект сам привнести не сможет. Да? Условно, если мы спросим искусственный интеллект, там, условно, расскажи преимущества гомеопатии, он найдет там 10 преимуществ, да, почему нужно лечиться гомеопатией, почему не нужно идти к врачу. Если мы скажем наоборот, да, как бы расскажи про доказательную медицину, он найдет 10 плюсов доказательной медицины. И в этом смысле какие-то вот ценности жизненные, да, как, собственно, нужно себя вести, там, этические ценности, вот, и вот, эти смыслы жизни может задавать только преподаватель, то есть это как бы как такой старший друг, тьютор и так далее. Еще есть такая особенность, что вот технологии, которые появляются, они же появляются прямо сейчас и очень быстро. И в этом смысле их очень сложно преподавать, потому что, ну, традиционное образование заточено на авторитеты, да, там преподаватель, он там 10 лет чем-то занимался, он про это теперь может рассказывать. А современные технологии возникают прямо у нас, прямо сейчас, да, и вот учить этим технологиям, чтобы правильно как-то учить, нужно преподавателю совершенно менять свой подход, да, не с точки зрения авторитета выступать, а говорить, давайте вместе.
0: То есть самому получать образование дополнительно,
2: да,
0: вместе
2: вот,
0: со студентами.
2: Да, вот, я тоже к этому пришла выводу, потому что обычно это взрослые люди, которые позже даже
0: закостенело, это имеешь в виду, да?
2: Они нет, не это не значит взрослые, просто это как везде, если у тебя есть мотивация и желание, ты не будешь закостенелым и 86, но я к тому, что учителям даже надо сильнее на это внимание обращать, да, чем детям. Они же позже к этому пришли.
1: Ну, я вообще стараюсь подходить к студентам, вот когда речь идет про новые технологии, с позиции, а давайте вместе в этом прямо сейчас разберемся. Да, у меня нет ответов, как это нужно использовать, потому что, если говорить там про вот современных агентов, искусственный интеллект, ни у кого нет ответов, как это правильно вот прямо сейчас в жизни применить. Да? Все это ищут, давайте искать вместе. Вот, мне кажется, это очень хорошая позиция, она, с одной стороны, как бы избавляет преподавателя от излишней ответственности, что вот я должен разбираться в технологиях, которые только-только появились, да. И, собственно, образование, оно всегда же чуть-чуть про исследование, да?
0: Да.
1: Поэтому, собственно, преподаватели в вузах, они всегда еще немножко исследователи.
2: Да, но тут пример совсем простой. Давай. Вот почему-то какие-то пара поколений, они доверяют более взрослым и старым врачам. Именно таким, знаете, кажется, чем старше врач, тем он опытнее. Но сейчас это абсолютно не так. И молодые пытливые умы намного продвинутее, чем даже вот по внешне выглядящим там опытным. Вот этот контекст эмоционально-этический, вот его главное преодолеть и гордыню учителей. Я правильно понимаю?
1: Ну да, да, конечно. При этом как бы вот классические какие-то вещи, да, там, я не знаю, матанализ, вот если говорить там про технические вузы, да, вот это же все такая неизменная теория, которая все равно нужна. И поэтому образование, оно, получается, распадается на какую-то вот такую классическую часть, которая обязательно должна быть. И здесь как бы доверять ли преподавателю, который смелому доски рассказывает матанализ, или тому, кто показывает это слайды современные на компьютере, тут, как ни странно, подход смелому доски работает лучше. Да, собственно.
0: То есть матан по ИИшке не выучить, да, до сих пор, да, это еще невозможно.
2: Смелым,
0: да?
2: Или смелым?
1: Можно, но сложно.
2: Правильно
0: ударение. Можно, но сложно.
2: Смелым, да. И смелым. Надо развести оксимарон.
0: То есть два очка все равно люди ловят, да, на экзамены, даже если они ИИ готовили, они гуляли лекции.
1: Почему я говорю сложно? Потому что здесь еще проблема мотивации, да, как бы, вот матанализ такая вещь, которая не дает быстрого результата какого-то, да, там очень немногие могут наслаждаться тем, что они решили там за 2 часа сложную задачу, намного проще наслаждаться тем, что я там посмотрел какой-то ролик в интернете. И в этом смысле вот такого быстрого дофамина нету, нужно преодолеть какое-то внутреннее сопротивление. И вот обучение в ВУЗе помогает это сделать, да, там вот как бы этот экзамен, двойка, там кнутом и пряником, как-то вуз умеет мотивировать студента.
0: Тогда такой вопрос. Если сейчас максимально все-таки искусственный интеллект используется в образовании, то есть вот старая схема, грубо говоря, курсовые, дипломы, лекции, они уже отходят, да, поскольку, ну, это просто потеря времени получается, да, ну, кроме матанализа, как мы выяснили. Вы как-то используете историю беседы студента с искусственным интеллектом и оцениваете ход мысли студента, как-то, может быть, зачет по этому ставите? Он говорит, вот ты молодец, правильные вопросы задаешь, зачет тебе.
1: Ну, здесь основная проблема в том, что все упирается в масштабирование, да, для того, чтобы посмотреть, как студент беседует с искусственным интеллектом, да, это нужно стоять у каждого студента за спиной и смотреть. Ну, и в целом, как бы, да, вот получается способ, лучший способ проверить знания, это там со студентом очень много пообщаться. Вот, а не всегда это можно себе позволить, да, потому что там мы понимаем, что студентов много, там преподавателей меньше. Вот, поэтому у меня здесь нету каких-то ответов, как нужно использовать искусственный интеллект в образовании, чтобы было хорошо, вот, потому что, ну, правда, сейчас никто не знает, все пытаются с этим разбираться. У меня некоторые даже знакомые, они просто говорят, все, мы уходим из образования, мы не понимаем, как жить в ситуации, когда вот...
0: А почему, кстати?
1: Много, а мы не можем проверять их работы.
0: Для них это не неприемлемо, да, то есть то, что такой скачок произошел? Почему они уходят?
1: Нет, они просто понимают, что их время начинает расходоваться на условно борьбу с контрафактом. Да, вот там дали студенту задание, он сдает его с помощью искусственного интеллекта, и мне нужно доказать студенту, что он не прав. Да, и вот таких студентов, когда становится там 90%,
0: ну, понятно, 100,
1: да. Человек ощущает, что его время расходуется как-то не очень эффективно. И в целом, вот получается, что искусственный интеллект — это же очень мощный инструмент. И как любой мощный инструмент, он может использоваться во благо и во зло, и ведет к тому, что между теми студентами, кто использует его правильно, да, и теми, кто просто использует его для списывания, получается очень большой разрыв, да, потому что студенту, который вот сам хочет что-то узнать, это потрясающий инструмент, да, вот если я сейчас захочу изучить какой-то иностранный язык, да, вот я пойду, естественно, к чату GPT и буду изучать.
0: Ну, понятно, промпт напишите, да, напиши мне промпт за 10 человек, да, и ты там через месяц уже что-то более-менее знаешь. То есть поэтому китайцы, да, отменяют все вот эти направления бакалавриата, там, дизайн, языки, менеджмент, поскольку все ишки делают, да, это просто бессмысленно.
1: Ну, я так прямо явно не говорил, что это все абсолютно бессмысленно. Все равно мы же не хотим, как человечество, потерять полностью контроль над культурой, над всей массой знаний, который был. Да, потому что иначе как бы мир для нас будет полон чудес, да, искусственный интеллект будет все делать, а мы перестанем понимать, а что это, да, там, как у Вадимова. Поэтому, может быть, не в таком количестве эти люди нужны, и, может быть, они будут заниматься чуть-чуть другим. Но, собственно, не только дизайнеры, а разработчики, ученые. Вот сейчас искусственный интеллект начинает в науке вносить какой-то свой вклад, там, да, доказываются там какие-то математические гипотезы. Вот, поэтому важно, наверное, владеть этим инструментом, но математик не отменяется здесь. Математик должен посмотреть на результат, как бы оценить его, вот, понять, в какую сторону исследовать. Математика вообще же удивительная вещь, как бы, да, ее не существует. Она постепенно собирается человечеством из ниоткуда, вот, и куда идти, смотреть, значит, какие вещи
2: это исследовать,
1: это интуиция, как бы.
2: Это не мне.
0: Это искусственный интеллект туда позвонил.
2: Звоночек, помните-ка, тревожный звоночек.
0: Запрограммирование. Да.
2: Интересно.
0: Дмитрий, давай, я просто хотел еще вопрос про поколенческий немножко задать. Ну, спрашивай, ладно, успеем.
2: Да, я просто про практическую как раз сторону. Вчера я разговаривала в эфире с биологом, девушка, которая закончила биофак МГУ, и они наблюдают там за китами периодически. И потом всю эту базу все мировые ученые, биологи выкладывают в искусственный интеллект. То есть без живых людей все равно не обойтись. Там была тема, почему кашалоты спят вертикально, ну, то есть к поверхности. То есть все равно живой человек должен там в ластах вокруг него прыгать, бегать, правильно? Или там на чем на корабле плавать.
0: Это важнейшая информация.
2: Это все отследить, наблюдать.
0: Нишевое знание, нет?
2: Ну, а потом все это загружаешь в интернет и в интеллект искусственный, и потом какой-нибудь студент в Ярославле сидит и думает, а интересно, а почему кашалоты так? И он якобы это интеллект дает, но изначально это же знание от человека. Как вот это проследить и закрепить, что это именно так работает?
1: Ну да, изначально это все знания от человека, искусственный интеллект же учится на знаниях человечества, да, которые получились в интернете, поэтому тут как бы вопросов к этому нету. Но другое дело, как бы, что вот нам хочется какой-то контроль над этими знаниями сохранять, да, чтобы были люди, которые понимают, что это, о чем это. Вот, и это важно делать. Вот, как это сделать, но опять же, да, никто не знает. Потому что сейчас, мне кажется, борьба идет за то, вот сколько людей в образовании, там, студентов, да, школьников будут просто использовать искусственный интеллект для списывания, а сколько будут действительно чему-то учиться.
0: 90 на 10, наверное.
1: Уровень, Ну, это да, это зависит от вуза, это сильно зависит, да, но просто в хорошие вузы попадают люди, которым что-то нужно, да, а людям, которым не нужно, да, они действительно как бы такой вот средний уровень, наверное, человека от использования искусственного интеллекта может действительно упасть, потому что, ну, когда за нас все делают, какая мотивация
0: нам что-то делать самим. Следующий вопрос был про деградацию критического мышления поколенческого. Просто я тоже общаюсь, да, с преподавателями и профессорами, ну, творческих вузов, и они просто с каждым годом видят, как поколение ухудшается, новое поколение становится, ну, я не буду называть, да, это слово, но когнитивные навыки явно падают. Вы вот с точки зрения математики, да, такого серьезного факультета, что вы наблюдаете?
1: Ну, я думаю, что да, такое тоже есть. Я бы, наверное, сказал, что здесь именно идет расслоение, да, то есть навыки лучших улучшаются, навыки большинства ухудшаются. То есть вот, ну, технология, она дает вот это вот массовое разделение. Угу. Поэтому на каких-то вот, наверное, совсем хороших факультетах это не так заметно, да, вот в вышке, когда работаешь со студентами, в принципе, кажется, что все неплохо, да, там они в среднем...
0: Потом ниже хорошо, этажом, да, спускаешься вот на другой факультет, и там...
1: Примерно так, да, к сожалению. Вот. Еще проблема здесь с мотивацией, потому что вот если говорить про программирование, да, где искусственный интеллект сейчас последний вот именно год показывает очень большие успехи, да, очень сложно мотивировать человека, зачем мне учиться программировать, если искусственный интеллект за меня это делает лучше. Но на самом деле нужно, потому что мы знаем, что детям нужно учиться чистописанию, детям нужно учиться складывать числа в столбик, а не считать их на калькуляторе, для того, чтобы развивались нужные какие-то области мозга.
0: Но это же не дети уже, студенты, это взрослые люди. Зачем им учиться то, что за них могут сделать? Может быть, силу в другое место направить? Они вполне логичный вопрос задают.
1: Нет, здесь я бы не сказал, что это логичный вопрос, просто сложнее объяснить ответ, да, вот с вычислениями тоже сложно объяснить ответ, а зачем как бы человеку уметь складывать числа в столбик, в принципе, да, если это никогда ему не понадобится. Но без этого он не понимает, как устроена арифметика, да, переносы вот это вот, и потом ему сложнее там понимать разные понятия, там, кольца, остатки и так далее. Вот, и с программированием то же самое, да, как бы если мы не будем учиться сначала что-то писать самим, мы как бы нам не будем понимать, как это все работает. Да.
2: Да.
1: Это будет грустно. О,
2: вот я вчера интернет сама оплатила впервые.
0: И он не работает.
2: Я теперь на всю жизнь запомнила, как это работает.
0: Ну, работает
2: интернет. Все кнопки нажала, все там перевела, где надо. Автоплатеж остановила. Из меня теперь, ну, даже пытками не это знание не вытащишь. А потому что мотивация была стопроцентная. О, сюжет. Помните, как фильм?
0: Спасибо большое. Дмитрий Сошников был с нами, доцент факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Говорили об образовании явно не последний раз. И лирики.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-5244.
8: В Москве 12:30.
9: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Могрица и Малая Слободка в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской. А группировка «Центр» заняла Красноярское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Российские войска за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства, местам хранения БПЛА противника, а также поразили ЗРК «Печора». Под удары попали и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 143 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда, система залпового огня «Хаймерс» производства США и 712 беспилотников самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок составили не менее 1335 военных. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил об очередной атаке БПЛА на 2 танкера в районе своего терминала под Новороссийском. В результате вновь остановлена отгрузка нефти, сообщили в пресс-службе компании. Минувшей ночью атаки дронов подвергся танкер под флагом Маршаловых островов, находившийся на выносном причале. Грузоотправителем выступала компания «Шеврон». На грузовой палубе возник пожар, сейчас он потушен. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено. Танкер сохранил плавучесть, проводится оценка повреждений. При этом погрузка нефти остановилась, а объекты нефтепровода работают в штатном режиме. Кроме того, в территориальных водах в 6 морских милях от терминала КТК был атакован танкер под флагом острова Мэн. Он следовал для приема нефти. США и Франция предоставляли Украине разведданные, которые использовались при планировании ударов беспилотниками по территории России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По данным газеты, эта информация помогала украинской стороне выбирать маршруты полета дронов, определять уязвимые объекты и составлять карту размещения российских средств ПВО. Напомню, что в марте прошлого года другое издание «Политику» писало со ссылкой на источник ВСУ, что 80% разведывательной информации Украина получила от союзников, в основном от США. Тогда же Париж заявил, что продолжит делиться с Киевом своими разведданными. В Москве не раз заявляли, что рассматривают подобную поддержку как прямое участие Запада в конфликте. Корпус стражи Исламской революции заявил, что нанесет сегодня удары по объектам США на Ближнем Востоке. Это станет ответом на атаки на территорию Исламской республики. Минувшей ночью США нанесли очередную серию ударов по южной части Ирана после 6-дневного перерыва. Как сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, силы СЕНТКОМ нанесли удары по десяткам целей КСИР в Иране, включая военные командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников, объекты береговой охраны, а также Марс. Объекты. Удары были направлены на дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана. Все иранские ракеты были успешно перехвачены, подчеркнули американские военные. Минздрав Италии объявил максимальный красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары сразу в 11 городах страны, включая Рим. Согласно ежедневному бюллетеню ведомства, наивысший уровень опасности также введен в Болонии, Бреше, Флоренции, Перудже, Турине, Кальяри, Генуе и других городах. Красный уровень предупреждения означает, что экстремальная жара представляет угрозу не только для уязвимых групп населения, но и для здоровых людей. Власти рекомендовали избегать пребывания на солнце в самые жаркие часы, ограничить физические нагрузки и употреблять больше жидкости. В начале июля сообщалось, что за 4 дня на пляжах и в курортных районах Италии на фоне установившейся в стране жары скончались по меньшей мере 7 человек.
3: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Результаты сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге показывают трагическую ситуацию, которая сложилась в российском фехтовании за время отстранения. Об этом ТАСС заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. На текущем мировом форуме россияне завоевали всего одну медаль. Золото российской команде принес саблист Павел Граудень. В четверг наши саблисты в командных соревнованиях уступили в четвертьфинале сборной Южной Кореи 37-45, а российские рапидистки проиграли японкам 17-31. Футболист самаркандского «Динамо» Жахангир Урозов перейдет в казанский «Рубин» на правах платной аренды за 100 тысяч евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. У казанцев будет возможность выкупить футболиста за 700 тысяч. Сегодня вечером 22-летний игрок сборной Узбекистана вылетит на медосмотр. Бразильский футбольный «Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что российский клуб может согласиться на трансфер 25-летнего бразильца за сумму менее 35 миллионов евро. В бразильской команде хотят выплатить за футболиста меньшую стоимость, но оставить за «Зенитом» часть спортивных прав на игрока. ФИФА предлагает впустить частных инвесторов в коммерческий бизнес чемпионатов мира. Джанни Инфантино обещает национальным федерациям миллионы. УЕФА отвечает, турнир не продается. Что стоит за этим планом, расскажет Дмитрий Сухинин.
2: Инфантино не продает инвесторам сам Кубок мира и, по крайней мере, формально не дает им права менять правила или календарь. План в другом – создать компанию FIFA Forward Enterprise и собрать в ней телевизионные, спонсорские, билетные и лицензионные права FIFA, а также организацию ее турниров от чемпионата мира до клубного мундиаля. Новую структуру оценивают в 20 миллиардов долларов. Около 20% акций хотят продать частным инвесторам и привлечь до 4 миллиардов 200 миллионов. Контрольный пакет останется у FIFA. Чтобы получить поддержку 211 национальных федераций, им предлагают дополнительные деньги. В ближайшем цикле до 40 миллионов долларов каждый. 20 миллионов разово и еще 20 на развитие футбола с 2027 по 2030 год. Ответить федерации должны до 19 сентября. Тем, кто не поддержит проект, разовую выплату отзовут. Именно это условие особенно возмутило УЕФА. В Европе заявили, душа и управление футболом не активы для торговли. Чемпионат мира не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать. После объявления крайнего срока тон стал еще жестче. В УЕФА говорят о растущем сопротивлении, считая, что ФИФА использует футбол для обогащения себя и своих друзей. Недовольны и в других конфедерациях. КонКакаф узнала о проекте из прессы и заявила о серьезной обеспокоенности отсутствием нормальной процедуры. Азиатская конфедерация также не участвовала в обсуждении и потребовала сначала предоставить план футбольным органам управления. Для запуска новой кампании Инфантино теперь необходимо получить поддержку большинства федераций ФИФА.
1: Россиянин Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лос-Кабосе. Он во втором круге уступил австралийцу Бернарду Томичу со счетом 2-6-4-6. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.

0: Физики лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова, да, и меня зовут Андрей Кудряшов. И сейчас у нас, ну, крайне, наверное, лиричная тема будет.
1: Потому что о крайнем севере будем говорить.
0: Крайнем-крайнем севере. Денис Николаев к нам присоединяется. Наш коллега, ведущий детской программы «Хочу все сдать» на нашей радиостанции, если вдруг кто не знает. И будет первый в истории прямой радиоэфир Северного полюса, Денис.
2: Ну, мы попытаемся, мы все приложим к этому,
1: привет,
2: все усилия.
1: Привет.
2: Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Да.
1: Как
2: заменителем я здесь был всех уже, да, но вот гостем первый раз.
0: И как тебе впечатление?
2: Пока непонятно. Волнительно, кстати, очень.
0: А перед путешествием на Северный полюс не волнительно?
2: Волнительно, очень сильно, потому чем ближе, тем больше ощущение, что я что-то забываю сделать, подготовиться.
1: Слушай, что это за программа? То есть ваша программа «Хочу все знать», про программу выходных дней на радиостанции «Маяк», легендарная, с участниками, которые до сих пор некоторые наблюдают за нами с небес. Назовем это так.
2: Контролируют.
1: Да,
2: тот уверен в этом.
1: Да, и вот это на Северный полюс идея, как
0: пришла,
1: возникла,
0: да,
1: идея с корпорацией, госкорпорацией «Росатом» посотрудничать, и как туда дети отбирались? Там же очень большой коллектив у вас, и
2: да,
1: трудовой, и праздный,
2: там
1: праздничный.
2: Вообще все сложилось очень интересно. Действительно, все зародилось именно в передаче «Хочу все знать». У нас есть наш гость, эксперт постоянный, Антон Юрманов. И так получилось, что он в нужный момент, он работает в Мурманске, Мурманском арктическом университете, проректором, он как-то сказал, что вот...
0: А не хотите ли?
2: Нет, наоборот, он сказал нужным людям, что вот «Хочу все знать», и Денис Евгеньевич очень хочет провести эфир просто с ледоколом. Действительно, мечта была просто. Я даже про Северный полюс мечтать не мог. То есть это была идея съездить в Мурманск и там как бы оттуда выездные какие-то эфиры провести. И все это закрутилось, и действительно мы попали в состав 7-й международной арктической экспедиции «Росатом. Ледокол знаний», но мы попали не просто так, никак. Не столько как радиоведущий еду там, а мы именно с идеей, которая родилась в том, чтобы выйти в эфир. Есть еще один участник нашей банды, у нас, то есть, получается, большая банда, которая на атомоходе идет, и маленькая, которая будет вот этот запуск осуществлять. То есть есть Антон Юрманов, есть еще Денис Ефремов, это стратонавтика, лаборатория такая. Есть идея, в чем мы высаживаемся на льдине в районе Северного полюса, но это традиционная высадка для ледокола.
0: А точка уже известна в высадке,
2: нет,
0: да?
2: Оказывается, я не знал, я тоже думал, что там есть какая-то конкретная точка, на которой стоит флажок, причал, да. А когда корабль приходит, капитан и команда выискивают подходящую льдину для высадки.
0: То есть, чтобы она,
2: ну да, для безопасности, размеры, и еще так смотрят, чтобы Михаилов
0: медведи
2: не было.
0: Не,
2: да. Мы высаживаемся, поднимаем зонд в стратосферу, это больше 20 километров.
0: О, как.
2: На нем оборудование, с его помощью мы пытаемся поймать интернет в сети, так сказать.
0: Ну, то есть это спутниковый интернет, по сути, да?
2: Да, мы будем, да? Будем, ага. Я так понимаю, да. То есть тут уже такие детали, которые товарищи инженеры меня не сильно погружают. Я внизу на льдине с оборудованием. Если мы ловим интернет, я дозваниваюсь к нам на сервер и выхожу в эфир, либо в рамках передач «Хочу все знать», если мы успеем в это время, там, с 9 до часу дня, либо уже к Ружейникову выйду. И мы проведем первый эфир радиостанции с Северного полюса. Ну, такого никто не делал. А дальше еще важная задача, именно научная. Мы должны этот зонд вернуть вниз. Там будет специальный аппарат еще к нему прикреплен, за счет чего он должен спланировать и вернуться к нам на 50 лет Победы.
0: А поднимать его как будете?
2: Шар.
0: А, ну шар,
2: шар
0: обычный,
2: да,
0: да?
2: Да, стратосферный зонд, это шар обычно, он гигантский, вот он туда поднимается.
0: Вы меня простите, я просто, я лирик, вот, я здесь не зря просто.
2: У вас, да, я сам там еще не трогал его в руках, то есть идея в том, что это поднимается высоко, это известная технология, которую сейчас активно исследуют дальше и ищут практическое применение, потому что это важно для создания вот этой, в идеале, совем низкоорбитальной системы ретрансляторов интернета, потому что ты, ну, зонды подвесил, они висят могут бесконечно, и за счет этого может дополнительная связь обеспечиваться. А на Северном морском пути это важная история, потому что мы, как выйдем за пределы Кольского, то мы теряем полностью связь с Родиной, у нас цифровой детокс будет. Вот. И дальше это должно вернуться, потому что главное правило — это экологическая безопасность, мы не можем мусорить в Арктике. Вот, поэтому тут
0: Это международное правило, да?
2: Да, ну оно, я так понимаю, и международное, и внутреннее правило нашего внутри страны, и путешествий, и корпорации Росатом, и вообще освоение севера, потому что его надо стараться вот, ну вот, чем позже мы начнем там мусорить, тем нам же лучше. А лучше вообще не начинать
0: мусорить. Ну, естественно, да. Как детей-то?
1: А у вас дресс-код как-то оговаривается? Потому что вам тепло должно быть.
0: Шорты берете?
1: Неудобно.
2: Сланцы. Обувь с закрытой пяткой.
1: Носки и шлепки.
2: Нет, мне вчера как раз наш тоже коллега Николай Свистун, который вот рано утром работает, он ходил по Северному морскому пути, тоже на ледоколях, и он мне посоветовал, говорит, обязательно купить балаклаву, потому что я об этом не думал.
0: Ветер, да.
2: То есть там должно быть достаточно тепло. Там
0: Сколько, кстати?
2: Ноль, говорят, будет, около нуля. Но я так понимаю, ветер. И в целом же одно дело ноль в Москве, когда все стаяло, да, и другое дело ноль, когда вокруг тебя куча льда.
0: Но ноль это в дневное время, а вечером будет не ноль, наверное.
2: Ну, я думаю, да. Ну, я думаю, что там все равно ниже ноля где-то будет на палубе. Вот. А внутри, говорят, тепло, все-таки под боком большой теплый двигатель атомный.
1: Ну да. А подожди-ка, а у вас есть какой-то, ну, по размерам чемодан? Потому что если бы меня взяли, я бы три чемодана взяла, и фен для укладки волос, еще всякую муть вот эту.
2: Стандартный полетный, я буду один чемодан взять, просто у меня там оборудование еще.
0: Ручная кладь, это называется.
2: Ну, я с собой и пульт везу, и везу систему.
1: Нет, кстати, это мысль. В прямой эфир выходить.
2: И в прямой эфир выходить, и плюс я планирую там еще интервью взять, там очень много интересных ученых идет. И товарищи дети интересные. Кстати, вот Маргарита Михайловна спрашивала про отбор.
0: Да, 3 тысячи
2: человек на место был отбор.
1: 3 тысячи?
0: Через программу, да?
2: Нет, не через нашу программу, всероссийский. То есть от 14 до 16 лет многоступенчатая система отбора. Три трека, по которому все это происходило. И вот
0: Три направления.
2: И,
0: а какие?
2: Искатель, создатель и мастер. То есть искатель — это для ученых, кто себя ученым видит. Создатель — это инженеры, конструкторы, вот, ну, то есть кто в эту сторону хочет. И мастер — это высококвалифицированные специалисты. То есть вот первый раз в этом году. То есть те, кто прям руками готов работать.
0: То есть умеет завернуть.
2: Да, и как раз мы планируем, что вот ребята, кто мастера, будут помогать нам готовить к запуску, в том числе и зон. То есть там идея, что это все вместе будет.
0: А для них какие-то тестовые задания были, я так понимаю? Да,
2: да? Там вообще большая система.
0: Многоступенчатая, да?
2: Ты заявку на сайте оформляешь. Это я сразу рассказываю, что в следующем году, когда объявят конкурс, попытайтесь принять участие. Как минимум опыт даже прохождения, он полезен.
0: Бодрит.
2: Да. Потом полуфиналы были, и финал, когда очно уже собирались, они формировались в команды и уже защищали проект.
0: То есть такое, что где когда был, да?
2: Ну, там, там проект на что где когда, ну, все сразу. То есть инициатива важна, важен уровень как бы знаний. И самое главное, мне кажется, тут важнее всего это желание. То есть мы... Тот, кто хочет знать, почему нам это откликается в нашей передаче, потому что это товарищи, которые хотят знать и плывут с нами, идут с нами к Северному полюсу.
0: Дайте мы прервемся и потом вернемся.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Участок Советского проспекта на 5 дней перекрыли в Вологде. Движение ограничено до 3 августа в районе пересечения с улицей Первомайской. Причина — ремонт тепловых сетей. Специалисты заменят более 200 метров труб, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла зимой. Объехать участок можно по улицам Засимовской, Козленской и Яшина. Общественный транспорт также изменит маршруты. Добавим, работы идут сразу на нескольких участках Советского проспекта от площади Революции до Галкинской. Там параллельно ремонтируют сети теплоснабжения и водоснабжения. Движение транспорта также ограничено. В лесах области растет число заблудившихся людей. С начала июня потерялись 28 человек, сообщает пресс-служба МЧС. 20 из них спасатели нашли живыми. Троих вывели из леса по телефону, четверо выбрались самостоятельно. Один человек найден погибшим. Спасатели напоминают: собираясь в лес, сообщите родным или знакомым, куда вы идете и когда планируете вернуться. Выбирайте яркую одежду, чтобы вас было легче заметить. Возьмите с собой воду, еду и необходимые лекарства. Полностью зарядите телефон, а в случае, если заблудились, не паникуйте. Звоните спасателям и оставайтесь на месте до их приезда. Девятнадцатилетний юноша утонул в Кичминско-Городецком округе. Трагедия произошла накануне вечером. Следственный отдел поступил сигнал о том, что в реке Юг во время купания утонул местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Вологде продолжается благоустройство набережной. В заречной части города подрядчик работает на двух участках – от улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. Сейчас рабочие укладывают новый асфальт, устанавливают бордюры, готовят основания под брусчатку и прокладывают кабель освещения. С 1 по 20 августа пройдет ремонт Красного моста. На противоположном берегу работу выполняет другая компания. Ремонт выполнен уже на 40%. Всего в этом году планируется обновить более 2 километров набережной. Вологда готовится ко дню воздушно-десантных войск. 2 августа на аэродроме Труфанова пройдет фестиваль «Открытое небо». В программе показательные прыжки с парашютом, выставка оружия и техники, а также военизированная полоса препятствий для всех желающих. Завершится день праздничным концертом. Вход свободный. Вологодский биатлонист Максим Цветков в новом сезоне будет выступать за Тюменскую область. Об этом сообщают в Центре спортивной подготовки Вологодской области. Вологжанин является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Спортсмен занял 3-е место в мужской эстафете. В прошлом сезоне спортсмен выступал в составе сборной Санкт-Петербурга.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные за сутки установили контроль над 4 населенными пунктами: Могрица и Малая Слободка в Сумской области, Юрченково в Харьковской и Красноярская в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. За это время нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА противника. Поражен зенитно-ракетный комплекс «Печора». Под удар попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда американской РСЗО «Хаймарс» и 712 беспилотников самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок составили не менее 1335 военных. После атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры в Пензенской области и Удмуртии возбуждены уголовные дела о терактах. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, удар беспилотниками нанесен по логистическому центру в Пензенской области. Произошел пожар, пострадали несколько человек. Помимо этого, атакован логистический объект в городе Сарапуле в Удмуртии, отметила Петренко. Следователи и криминалисты собирают доказательства на местах происшествия. Как подчеркнула представитель СКР, действием лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этим и другим аналогичным преступлениям, будет дана уголовно-правовая оценка. Центр избирком России задействует беспилотники при организации голосования на выборах в Госдуму минимум в 3 регионах страны. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в перспективе планируется постепенно охватить все труднодоступные территории, чтобы максимально обеспечить интересы избирателей. В Петербурге сегодня презентовали безэкипажный катер, который будет доставлять избирательную документацию на выборах в Госдуму 9-го созыва. Как отметила Памфилова, беспилотные системы имеют огромный потенциал в мирной жизни.
3: 36 регионов, где существуют труднодоступные места и дальние.

0: продолжительность рабочего времени водителей по-прежнему будет составлять 40 часов в неделю, а при необходимости учет можно вести за месяц или до 3 месяцев согласия профсоюза. Обязательный отдых не менее 45 часов в неделю. Длительность смены остается до 10 часов с возможностью увеличения до 12 для некоторых категорий, а при разделении смены до 12 часов. В отличие от действующих норм, новые правила не предусматривают возможности сокращения отдыха до 24 часов с последующей компенсацией. Российская мРНК-вакцина от рака кожи Неоконовак сформировала выраженный иммунный ответ у первого пациента. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Института имени Гамалея Александр Гинзбург. Препарат ввели 1 апреля 60-летнему жителю Курской области, страдающему меланомой. Сейчас пациент чувствует себя нормально и продолжает лечение. Впереди у него еще две вакцинации. В его организме вырабатываются все необходимые соединения, чтобы иммунная система могла бороться как с опухолью, так и с метастазами, отметил Гинзбург. По словам ученого, в ближайшие 3 месяца персонализированная вакцина получит еще около 20 пациентов с меланомой. Жители России жалуются на нашествие мошек, укусы которых вызывают сильную боль, зуд и повышение температуры, особенно у детей, пишут СМИ. Мошки атакуют как в сельской местности, так и в городах, во дворах, парках и на детских площадках. Они выгрызают кожу, укусы вызывают отеки и жжения, которые могут длиться до недели. Особенно тяжело их переносят несовершеннолетние и аллергики. Жаркая и солнечная погода задержится в московском регионе до следующей недели. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в начале предстоящей недели дневная температура будет составлять 24-29 градусов, ночная плюс 12-18, преимущественно без осадков. В середине недели может пройти небольшой дождь. Синоптик добавила, что колебания атмосферного давления будут небольшими с тенденцией к росту. Все подробности и оперативную информацию можно найти на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, ночью плюс 15-17, днем 27-29 градусов, ветер южный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление начнет понижаться и составит 761 миллиметр ртутного столба. В Москве переменная облачность, осадков также не ожидается, в ночные часы плюс 16-18, а в дневные 24-26 тепла. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, давление будет расти и составит 748 миллиметров. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, атмосферное давление 744 миллиметра, влажность воздуха 76%, ветер слабый. Во многих районах Москвы идет ливневый дождь.
1: Маяк.

0: Америки.
1: Вот такое мы слово интересное нашли, но есть и синонимы, сейчас о них поговорим. Яд, отрава, наверное, еще, может быть, есть слова. Алексей Валерьевич Водовозов сегодня с нами, научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Да, приветствую.
1: Ну что, токсины, как они вообще в жизни, в кино? Помните, иногда говорят, да такое не бывает, только в кино бывает. Но вы-то знаете, как бывает в жизни, в кино?
3: Да, и не только в кино. Как вы понимаете, да, действительно, немножечко разные задачи решаются, да, потому что в кино нужно показать некую красоту, ну как, в том числе ужасную красоту, и что тот, кто был отравлен, он, например, либо ничего не почувствовал, и вот моментально в море, что называется, да, один вариант. А второй вариант, чтобы у него было время все прочувствовать, да, понять всю степень своей глубины, и потом раскаяться в самую последнюю секунду. И
1: можно поэтому... я пример приведу, наглядный?
3: Да, конечно.
1: Вот как раз, когда есть секунды, вот если они есть. Помните «Берегись автомобиля», когда в постановке Гамлета отравленной значит, шпагой протыкают
4: грудь,
1: и он говорит «Прощай, мать!», а мать встает и еще говорит «Юра, я здесь!». Вот
3: да,
1: то
3: да,
1: есть
3: да.
1: Вот на это, да, можно обратить внимание?
2: На это, да, эти театральные актеры, они обманщики же большие.
3: Конечно.
1: Ну, так бывает?
3: И поэтому,
1: можно еще сказать,
3: да.
1: Мама, где мать, прощай, Юра, я здесь.
3: Ну да, то есть мне приходилось быть консультантом медицинских сериалов, и вот там ты вроде рассказываешь, как должно быть. А продюсер потом говорит, а я вижу вот так. То есть должен быть вот такой вот драматический заход на это дело, и все.
2: А можно какой-нибудь пример вот этого, а я вижу вот так, чтобы он, ну, хоть какое-то реальное отношение к жизни имел? Или не будем о грустном?
3: Нет, ну почему? Вспомним совершенно шикарный сериал «17 мгновений весны». От чего умер профессор Плейшнер? Вопрос.
2: Ну, это какой-то анекдотичная
1: от
2: история,
1: цветка.
2: Видимо, но я не готов.
3: От падения с высоты, на самом деле. То есть не от отравления цианидом, а от падения с высоты. Вот это очень важная вещь, потому что цианиды не действуют сиюсекундно. Это почему-то сложилось такой киношный штамп, что у Агаты Кристи, что у прочих авторов.
2: Шпионы, да, разгрызи капсулу, и тебя,
3: да.
2: И все.
3: Да.
2: И наши
3: да.
2: Победят.
3: И... Что интересно, ведь у нас есть четкое клиническое наблюдение, скажем так, американцы цианидами казнили, то есть, строго говоря, парами, и выясняется, что примерно 8-11 минут уходит на агонию. Вот, то есть, да, конечно, чисто теоретически сознание может быть потеряно там в первые 30 примерно секунд, но на умирание уйдет 8-11 минут. Вы же понимаете, что ни одно кино это не выдержит.
2: Это очень долго, да, умирал. Никто не поверит, мне кажется.
3: Просто. Вот поэтому, по-моему, его и сбросили с третьего этажа, чтобы уж наверняка.
2: А в сериалах какие используются вот в кино, да, варианты такого отравления, когда там, ну, в «Игре престолов», например, вот там близко к истине, да, или вы медицинский сериал какие-то тоже, да, рассказывали, как надо. Да.
3: «Игра престолов» с точки зрения токсикологии великолепна. Вот можно просто пересматривать и визжать от восторга. Видимо, там были консультанты, которых слушали. Потому что Джоффри Баратеон четко умер от стрихнина. Вот это прям настолько классика, что можно показывать...
1: А расскажите тем, кто не смотрел ни одной серии.
3: Это, как вы понимаете, затянет очень надолго.
2: Нет, это самый интересный спойлер и рассказать.
3: Ну да. Ну, понятно, что там был самый нелюбимый герой, да, Джоффри Баратеон. И его отравили за все хорошее, скажем так, что он там причинил людям. И отлично было видно, на свадьбе его, на собственной травили, он что-то выпил, и потом у него начинается вот очень конкретная, очень красивая клиника отравления стрихнином. Что имеется в виду? Сокращаются все мышцы. Он тут же его, извиняюсь, вырвало. Моментально у него невозможность вдохнуть, он пытается что-то сказать, не получается. У него искаженная, это называется сардоническая ухмылка, это четкая клиническая картина отравления именно стрихнином. При сохраненном сознании, вот что важно, то есть человек умирает от асфиксии, он не может дышать. Он не умирает от каких-то других явлений, как, скажем, при цианидах или так далее. А здесь у него четко мышцы не работают, они один раз сократились, на этом все. И вот даже кровоизлияние в глаза показано. То есть это вот просто 5 баллов. Можно пересматривать бесконечно.
1: Божечки, я аж перекрестилась.
2: Антидот есть, простите, я что-то испугался.
1: Ладно. Давай само вот это явление
3: обсудим. То есть в современной токсикологии, это если прям сразу ввести соответственно миорелаксанты, то спасти можно.
2: Так.
1: А, хорошо, тогда смотри, раз это не так, чтобы можно подхватить, все-таки, вот мы говорили о токсинах всю неделю, которые вырабатываются какими-то биологическими организмами или искусственно. Вот это дерево челебуха какое-то, я не знаю, что это, но тем не менее, это биологическая добавка, можно так сказать? Да, и вот что это за вид токсина, яд этот?
3: Это биологическая добавка от жизни.
1: Ага.
3: Если так. Ну, именно потому, что в этой челебухе содержится стрихнин.
2: Все то же самое,
3: да. Второе название — рвотные орешки.
1: Да, и он где-то водится, и это для обороны растения, чтобы его не ели эти опоссумы?
3: Абсолютно верно. Естественно, вы же понимаете, то есть для чего вообще токсины нужны? Это не для того, чтобы убить всех вокруг, да, а просто для того, чтобы растения не ели в какой-то из важных для него периодов. И потом, наоборот, ели, чтобы распространять семена. Вот пока еще ничего не созрело, не надо нас есть. А вот когда уже есть ягоды, есть какие-то прекрасные другие плоды, вот тогда, пожалуйста, либо он нейтрализуется, либо еще что-то в этом роде. Так вот, стрихнин, или, да, действительно, он как раз из этой самой челебухи и получается.
1: Где это растет? Я просто спрашиваю. Это я для Следственного комитета, на всякий случай.
3: Не-не, это очень распространенное, на самом деле, растение. И оно есть, ну, знаете, вот по всему миру, пожалуй, так.
1: Ну ладно, все, ладно, не конкретизируем,
2: а то начнется, да.
1: В научных целях, хорошо.
2: Да, давайте мы вот про выдумки и про казино Рояли хотел спросить. Да, когда там отравили Джеймса Бонда, да, он прибежал в свою машину волшебную, да, там дефибриллятор с соединенным проводком и какой-нибудь антидот. Это действительно так можно спасти человека? Но надо четко знать яд, которым тебя отравили.
3: Ну, насколько я понимаю, мы это, скорее всего, можем говорить о сердечных гликозидах. То есть, наверное, дигоксин наперстяночный. То есть тоже растение, между прочим, очень красивое, наперстянка. И да, действительно, сердечные гликозиды и дигоксин, в частности, на сегодня это единственное, наверное, в медицинских целях используемый токсин. Вот так, скорее всего. Он действительно применяется в кардиологии, конечно, очень-очень редко, но тут есть загвоздка. Дело в том, что, во-первых, мало. Мы четко видим, там примерно 2 мл, я специально считал. Получается где-то 2 мл на бокал мартини. То есть это прям совсем-совсем мало на тушку Бонда. Прям очень. Он же еще не все выпил. Важно.
2: Тушку Бонда.
3: Он же не все выпил. То есть мало того, что 2 мл взвели на большой достаточно бокал, он потом еще сделал буквально пару глотков. Это не все. Чтобы ему стало плохо, потребовалось бы примерно 6 часов. То есть это не сразу, не моментально. Ну и самое интересное, конечно, помните, вбегает товарищ и сообщает М, что Бонда отравили, у него будет остановка сердца. То есть мы вычислили, кто подмешал яд, то есть кто знал, что будет, можно его сразу хватать. Но здесь важно, очень важно. Дефибриллятор работает при фибрилляции. То есть он почему дефибриллятор? Чтобы убрать фибрилляцию. На остановке сердца он не работает вообще и совсем. Поэтому все, что там вытворял Бонд, все вот эти вот вещи, они, конечно, красивы, но абсолютно бесполезны.
2: А снято-то как, да, красиво-то? Для этого.
3: Причем, что интересно, есть антидот. Он вполне существует, и если бы он вводил в себе антидот, там из последних сил, что называется, или что-то в этом роде, я бы это еще понял. Но все вот эти танцы с дефибриллятором, это, конечно, они его убили, по большому счету. То есть, когда его не добил яд, они его добили дефибриллятором.
2: Ну как, Джеймс Бонд это добить невозможно. Слушай, а все вот эти истории с хлороформом, когда негодяи прижимают жертве какой-то вот платок, да, на намоченный хлороформ.
3: Да.
2: Ну, это там истории операции, да, и советский кинематограф.
3: Да, да, да, да, да.
2: Это фирменный прием, да, боевиков и фильмов ужасов. То есть действительно человек реально теряет сознание быстро, да, и, соответственно, там что-то с ним происходит.
3: Нет. У нас на самом деле вот таких быстродействующих ингаляционных токсинов не существует. И на самом деле, если мы вот так прижмем, ну опять же, человек, скорее всего, умрет от асфиксии. Потому что если мы посмотрим, как хлороформ использовался для наркоза, а мы пытаемся имитировать именно это, то были маски, то есть такая металлическая маска, металлический каркас. На этот каркас сверху марля, и на марлю мы сверху капаем хлороформ. И ждать приходилось довольно долго. То есть там, ну, минут 10 потребуется на то минимум, чтобы человек достиг достаточной глубины медикаментозного сна. Поэтому все вот эти истории понюхал и моментально потерял сознание, и главное, заснул. Нет, это нет.
2: От ужаса просто страшно становится, да. А все вот эти, да, все вот эти истории, всех отравлю, один останусь, вот это, да, когда негодяй все вот входит в какую-то комнату или помещение и травит целую комнату людей чем-то, порошком каким-то, оставаясь при этом абсолютно невредимым. Сценаристы нарушают при этом, да, законы физики и токсикологии и химии?
3: Нет, вот как раз нет. То есть здесь кое-что возможно.
2: Угу.
3: Есть яды с так называемым нитридатизмом.
2: Ну, не называем яды, яды, естественно, есть... да, мы просто рассказываем.
1: Просто краской покрасил забор.
3: Условно говоря, к ним можно привыкнуть. То есть для того, чтобы отравиться, нужна будет все больше и большая доза. Ну, так, извиняюсь, работают наркотики, так работает этанол, например, да, алкоголизм именно так развивается. То есть растет доза, и человек, который уже давно это употребляет, именно по вот этой схеме, от минимальных доз и потом по возрастающей. Потом вот эта доза, которая для него относительно безопасна, она может оказаться летальной для человека неподготовленного. Что интересно, это описано, я не знаю, делали или нет, но это описано аж у Ибн Сины, то есть 1000 лет назад. Были такие боевые наложницы, то есть их приучали к аконитину. Это яд аконита, есть такое растение борец. И там действительно очень опасный яд, аконитин. И им постепенно увеличивали дозы. То есть начинали с микроскопических, и потом росло. В итоге наложница не умирала от того количества аконитина, от которого умирал нехороший человек, которому ее посылали. Так что, вот опять же, в «Игре престолов», помните поцелуй смерти, такое долгое прощание? Был там такой яд, который передавался через поцелуй. Вот я не исключаю, что это был как раз, это именно отсылка к аконитину. Такое возможно.
1: Слушайте, ребята, давайте что-нибудь повеселее. Я имею в виду, знаете, вот когда что-то такое, как пищевые отравления, вот эти странные вещи, которые, ну, правда, съел что-нибудь. Или вот мы вспоминали художников, которые, правда, привыкали к растворителям, которыми краски растворяли, или зеленый цвет особенно был фатальным для многих
3: производств. Да, и желтый тоже не очень хороший.
1: Если да, честно. Чем-то таким там их разбавляли. Да-да-да.
3: По Ван Гогу там интересно есть данные, да, потому что про него что-то не рассказывали. Но поскольку у него были довольно активные эксперименты с желтым цветом, то это конкретно пигмент под названием крон-желтый. А это хромат свинца плюс сульфат свинца. То есть там и хром, и свинец, причем в довольно больших количествах, не исключено, что некое нейротоксическое действие, да, действительно, Ван Гог мог получить именно из этого пигмента.
1: А предупредить некому было, да? То есть, ну, никто об этом не знал.
3: Особо не знали. Понимаете как? В то время, ну, в общем, что-то подозревали про свинец. То есть внутрь его нежелательно было, естественно, глотать. И об этом писали и в трактатах во многих, и об этом знали древние даже греки, и тот же Гиппократ уже знал. Но как пигмент, а почему нет? Казалось бы, ну подождите, а как он попадет? А вот можно вдыхать, можно с пальцев, например, вместе с пищей получать и так далее. То есть там вариантов очень много. На тот момент не знали.
1: И, видимо, косметика женская, первые опыты, да, с какими-то белилами.
3: Ой, косметика была, да, совершенно шикарная. Там же была сурьма, например.
1: А
3: там был свинец, свинцовые белила. Там был, например, в качестве одного из ингредиентов был атропин. Ну, точнее так, мы берем вот белладонну, сок и сок белладонны капаем в глаза. Они становятся такие широкие зрачки, блестящие глазки такие, знаете, красота-красота. Но при этом еще ничего не видно.
1: Не пробуйте повторить это дома.
2: Да-да-да, не надо, да, не повторяйте
1: это дома. Это научное знание. И вот так, а люди знали об этом или просто не догадывались, что это может быть фатальным?
3: Вы понимаете, когда... Да. Я понял, когда наступали какие-то фатальные случаи, их списывали на что угодно. Или не так применили, или планеты расположились неблагоприятно. В то время было очень много объяснений, которые
1: кара
3: сегодня
1: Божья, да,
3: очень пригодились медикам.
2: Слушайте, а в арсенале вообще сейчас вот в современной медицине, токсикологии, скорой помощи или, может, в военврачи есть какая-то условная сыворотка от всего, которая вот может заблокировать большинство
3: нет.
2: токсинов? То есть это все сказки,
3: нет,
2: да?
3: Нет,
2: вот
3: нет.
2: То, что мы видим в кино, прибегает врач, да, делает один укол и там жесткий.
3: Нет, посмотрите, он может сделать один укол, если он знает, что произошло. То есть да, есть такие антидоты, но, во-первых, давайте, не против всего есть антидоты. Начнем с того. А некоторые антидоты, давайте так, сами по себе токсины, это очень часто такое. Ну, например, при отравлении метанолом, древесным спиртом, у нас антидот – этанол.
2: Этанол,
3: то
2: да,
3: есть
2: да,
3: человеку
2: да.
3: будут капать по вене 33% этанол. Он будет такой розовенький,
2: да, да.
3: веселенький и здоровый.
2: Ну, понятно. Жаль, а то в кино это красиво, конечно.
3: Конечно.
2: Видно, да.
3: Оно там романтизировано, понимаете? Потому что если почитать, как умирает человек от передозировки снотворного, это мало кому захочется повторять.
2: А, вот, да, в кино такое это все-таки неправда, да? Это все...
3: Да, то есть так красиво заснули, нет. Да. Извините, нет. Во-первых, он будет мучиться, у него будет рвота, и все остальные, в том числе биологические Ужас выделения. Такой. То есть он во всем вот в этой луже будет барахтаться и умирать в судорогах. Очень неприятно.
2: Ой, ну в общем...
1: Да, друзья,
2: да.
1: Ну, мы должны были об этом сказать в рамках нашего исследования токсинов и то, насколько это ужасно, отвратительно и нужно... Ну, хотя все есть лекарство, все есть, что там у нас, яд, поэтому...
3: Ну, не совсем так, да. То есть можно отравиться всем, если коротко.
1: Да.
2: В общем, да.
1: Вы, пожалуйста, просмотрите даты лекарств в ваших холодильниках. Христом Богом Иисусом мы вас заклинаем. Можно так сказать, наш прекрасный гость?
3: Опять же, нет. Ну, там целая куча нюансов, об этом надо как-то отдельно поговорить.
2: Не повторяйте дома то, что вы видите в кино. Это очень и очень опасно. Самое главное правило. Это все.
1: Алексей Валерьевич Водовозов, научный журналист и медицинский блогер, был у нас в гостях.
0: 100 минут по...
4: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
5: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена. Дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Рекламные службы 495-105-5244.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Московской области разработано 36 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей. Об этом губернатор Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину. Встреча прошла в Кремле. Глава региона добавил, что в Подмосковье действуют центры реабилитации ветеранов СВО.
2: Конечно, в жизни каждого региона и Подмосковья в частности, мы уделяем много внимания всему, что касается СВО, поддержки семей. У нас 36 региональных мер поддержки. Мы постарались их сделать проактивно. Что это значит? Значит, не нужно носить бумаги. Ты можешь, не выходя из дома, а соответственно получить все причитающиеся льготы. Это и земельный участок, или выплата за него, зубопротезирование, услуги такси. В общем, то, что ребята просили. Работаем с фондом защитника Отечества. Реабилитационные центры у нас также работают. Важная очень программа у нас в Ясенках и в центре Мещерякова. Ребята из Мещерякова как раз участвовали и на вашей прямой линии. Те, кто не видит, потерял зрение или слух.
0: Глава Подмосковья представил доклад о социально-экономической ситуации в регионе. Помимо поддержки участников СВО, в центре внимания было строительство медицинских центров, автомагистралей, создание индустриальных парков. Воробьев также рассказал о работе комиссии Госсовета по направлению экономика данных, председателем которой он является. Контроль над населенными пунктами Юрченкова, Харьковской области, Могрицы и Малая Слободка из Сумской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры работы подразделений и группировки войск «Север» в этих населенных пунктах. Сегодня в министерстве заявили, что они перешли под российский контроль. В результате активных действий северян группировка «Центр», в свою очередь, установил контроль над населенным пунктом Красноярская в Донецкой Народной Республике. Премьер Польши Дональд Туск, не дожидаясь результатов детального расследования, поспешил предположить, что воздушное пространство страны этим утром могла нарушить российская баллистическая ракета Х-101. Его слова цитируют польские СМИ. Глава правительства добавил, что польские военные готовы были сбить эту ракету, если бы она продолжила свой полет. Он отметил, что никакой информации о жертвах в ущербе нет, прямой угрозы также не было, поскольку ракета упала на незастроенной территории. Ранее оперативное командование вооруженных сил Польши заявила, что неизвестный объект нарушил восточную границу страны рано утром. После этого он исчез с радаров, а объект упал в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. Это регион на границе с Украиной и Белоруссией. На месте происшествия ведется расследование. Центризбирком зарегистрировал федеральный список последней из подавших документы партии на выборы в Госдуму 9-го созыва. Таким образом, впервые с 2007 года в думской кампании принято участие 11 партий. Такое же число политических сил в последний раз было включено в федеральный бюллетень на выборах в Нижнюю палату 19 лет назад. На выборах пятилетней давности в бюллетене было представлено 14 партий. Рекорд был установлен в 1995 году, когда в бюллетень включили 43 избирательных объединения и блока. Минимальное число участников федерального голосования фиксировали в 2011-м 7 партий. После регистрации федерального списка партии получат право начать агитацию. Этот период пройдет с 22 августа до полуночи 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва запланированы на 18-20 сентября. Уровень реки Амур около Хабаровска может добраться до отметки в 450 сантиметров. Это считается неблагоприятным, сообщили в Краевом МЧС. Там отметили, что при достижении таких отметок есть вероятность подтоплений на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. В то же время в Тюмени с каждым днем обостряется ситуация с паводком. Вода в реке Тура прибывает, ее уровень уже на 40 сантиметров превысил опасное значение. Людей из местных дачных поселков эвакуируют.
1: Новости спорта.
3: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Результаты сборной России на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге показывают трагическую ситуацию, которая сложилась в российском фехтовании за время отстранения. Об этом ТАСС заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов. На текущем мировом форуме наши спортсмены завоевали всего одну медаль. Золото российской команде принес саблист Павел Граудень. В четверг российские саблисты в командных соревнованиях уступили в четвертьфинале сборной Южной Кореи 37-40. 40-45, а наши раперистки проиграли японкам 17-31. Всероссийская федерация волейбола будет в дальнейшем использовать право проведения в стране международных турниров. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских волейболистов. Российские синхронистки тренируются по 10 часов перед чемпионатом Европы во Франции. Об этом рассказала представительница сборной Валерия Плеханова. По ее словам, нагрузка перед соревнованиями немного снизилась, но коллектив стабильно проводит по 2 тренировки в день. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа. Футболист самаркандского «Динамо» Жахангир Урозов перейдет в казанский «Рубин» на правах платной аренды за 100 тысяч евро. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. У казанцев будет возможность выкупить футболиста за 700 тысяч. Сегодня вечером 22-летний игрок сборной Узбекистана вылетит на медосмотр. Бразильский футбольный «Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что российский клуб может согласиться на трансфер 25-летнего бразильца за сумму не менее 35 миллионов евро. В бразильской команде хотят выплатить за футболиста меньшую стоимость, но оставить за «Зенитом» часть спортивных прав на игрока. Юные хоккеисты Руси избежали тяжелых травм в результате ДТП. Такую новость сообщила Федерация хоккея Москвы. Напомню, автобус, который перевозил детей, столкнулся с легковым автомобилем в Республике Татарстан. По информации источника, водитель автобуса сумел избежать более тяжелого столкновения. Благодаря этому незначительные повреждения получили 4 игрока. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: токсинах. И, наверное, весь этот подкаст мы запустили и придумали, чтобы поговорить о токсичных отношениях. Потому что самое популярное выражение. То есть яды, ну да, натравил ли там жену Ивана Грозного.
1: Ну и нормально.
0: Как ее... Евдокия, или как ее звали? Собакина, фамилию помню, жалко так.
1: А вот токсика, как победить, не очень понятно, да, которая
0: да,
1: себя...
0: Да, на Ивана Грозного не обращали внимания. Нормально.
1: Татьяна Галич с нами, кандидат психологических наук, психотерапевт. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Что это такое? Это недавнее известие, и как себя диагностировать, или не надо сразу всем давать диагноз?
1: Токсичное поведение. Это кто?
2: Ну, знаете, вот на самом деле мы просто недавно начали это называть вот таким красивым словом «токсик». Но до этого же тоже разные были варианты, разные степени вежливости.
0: Упырь-козёл?
2: Ну, невозможный
0: Казавца.
2: Человек, сложный в общении.
1: Какой ты сложный человек, а он, оказывается, токсичный, да?
2: А, скорее всего, да, сегодня он скажет, что это токсичный, душный и как-то вот еще более креативно, да, бы завернули. Смысл в том, что рядом с человеком мы чувствуем себя плохо. Он вроде ничего не делает такого, да. Ну, вот как, знаете, так токсины действуют, что-то отравленное. Это что красиво выглядит. Мы вот съели что-то красивое,
0: да,
2: мы стоим в какой-то красивой местности, вот, а потом мы себя плохо чувствуем. Вот здесь также происходит в таком общении, что он нам не хамит, он нам в открытую ничего не делает. Он просто как бы высказывает некое мнение. Имеет право, да. Но у нас после этого состояние, мягко говоря, не очень. То есть вот это вот специфика взаимодействия, которую мы называем токсичной.
0: Ну, в чужих-то это заметно, а в себе-то как это выявить и искоренить?
2: Ну, наверное, по реакции других людей, что если как-то от меня все так немножко шарахаются, да, что, наверное, что-то здесь как-то не то. Или мне как-то в открытую говорят, или со мной начинают избегать общения. Почему? Потому что токсичное поведение, оно бессознательное. То есть это, ну, редко кто, знаете, вот так вот сидит, весь вечер планирует, как я завтра с утра приду на работу, да, записываю блокнотик, что я кому скажу, да, вот этому надо сказать вот это, а вот этому вот это, а вот этому вот это, да. Вроде хорошо получилось, пойду реализовывать. Нет, чаще всего это история, когда я сам не понимаю, что я делаю. То есть у человека обычно приходят люди, они приходят даже на консультацию, у меня проблемы в коммуникации. Либо со мной рядом какие-то очень неприятные люди остаются, а какие-то нормальные со мной дружить не хотят, вот условно говоря. И через некоторое время о коммуникации с ним, вот даже потому, как он начинает общаться с психологом, да, понимаешь, да, почему люди, потому что там за 20 минут общения человек умудряется вернуть, а вот вы вещи в секонд-хенде покупаете. Или вот, а вы так недавно поправились, или это у вас так всегда было, да? Вроде он ничего не имеет в виду, и он вообще не понимает, что он делает. Поэтому нам реально за собой это трудно увидеть. И мы можем только по реакции окружающих понять, что что-то здесь не то. И как только мы это понимаем, ну, обычно люди-то, мягко говоря, не радуются, да, и быстро очень пытаются исправить то, что они делают. Опять-таки, повторюсь, мало кто занимается этим сознательно. Чаще всего это... Ну, признаки более каких-то глубоких наших проблем, комплексов, и нам трудно это отследить.
1: Вот как раз корни токсичности где растут, в чем они, как их искоренить?
2: Первое, самое такое распространенное, это то, что человек вообще вырос в среде токсичной. То есть, когда в семье не было нормальной прямой коммуникации, а вот в семье все токсичили, да, и, знаете, многие, вот я к маме съездила на выходные, хоть должна была зарядиться позитивом, радостью жизни и силами, приехала, да, хоть бы глаза мои все это не видели, уехала как оплеванная, вся там терапия коту под хвост последние, да, полгода. Что случилось? Это вот специфика закрытого такого манипулятивного общения. То есть человек просто не знает, как по-другому, и вот он так общается, потому что с ним так всю жизнь общались, вокруг него все так всю жизнь общались. Он бы и рад, но вот у него нет просто других формул, и он не очень хорошо понимает, да, почему так. Второй момент, вот он уже не такой очевидный, это про то, что у меня есть какая-то моя проблема, в которой я не могу себе признаться. Ну, то есть вот условно говоря, да, что как бы про это говорить не очень, да, прилично. Вот очень часто токсичность разворачивается между, скажем так, женщинами, которые на определенном этапе, ну, давайте скажем корректно, своего взросления, понимают, что они как-то вот уже не конкурируют с молодыми женщинами, да? И вместо того, чтобы честно, да,
0: театр,
2: себе признаться...
0: Да, так он назывался?
2: Да, да, там? Да. Вот честно все сказать, что, слушай, ты уже, не 16, да, как Раиса Захаровна говорила, и не первый. Поэтому давай как-то по-другому поймем, подумаем, как сейчас быть привлекательной в этом возрасте. Вообще там провести какую-то работу с собой, понять, что это этап жизни, никто из этого еще без этого не обходился. И на нем тоже можно как-то классно жить. И вступать в отношения какие-то очень продуктивные, яркие. И реализовываться, и использовать весь там свой накопленный опыт. Но это нужно сделать некое вот такое внутреннее большое действие. Чаще всего возникает просто то, что мы называем завистью. Опять-таки, я же не могу честно признаться, да, я человек интеллигентный, что вот я там этим молодухам-то завидую примитивно. Мы же все высоко развитые. И я что буду делать? Я буду просто их сосвету жевать. То есть я начинаю как-то высказываться, как бы просто мимо проходя, бросать какие-то реплики, как-то вот задавать какие-то вопросы, давать какие-то комментарии, в общем, там, где этого не просили. Ну и получать, да, заслуженные плоды, смотреть, как вот, ну, таким образом самоутверждаться в какой-то степени и делать это совершенно бессознательно, просто вот абсолютно бессознательно. Или еще, как иногда говорят, все-таки люди с высокой степенью рефлексивности, я прям, говорит, слышу эти страшные слова, которые я произношу со стороны, я думаю, господи, какой ужас, неужели я так говорю, ну неужели это я вот так себя веду, говорит, ну остановиться я не могу.
0: Или так, ну давайте, сказала, женщина, разобрали, давайте, может, мужчины взрослые тоже завидуют.
1: Да, пожалуйста, пожалуйста, договорились. Да,
0: если у кого-то пуза нет, друг, они же тоже обращают внимание, говорят, ты давно в зале был. Могут же спросить.
3: В библиотеке.
2: Там, знаете как, там интереснее. Там я это в зале иногда слышала, когда идет обращение к мужчине, который, ну, вот там, вот, как, скажем, с кубиками ходит такой здесь, да, когда ему говорят, слушай, ну, а что, правда, что у вас там в интиме проблема из-за того, что вы стероиды жрете? Вот, пожалуйста.
0: Как бы, то есть это зависть мужская, другой стороны.
1: Неожиданный поворот. Я что-то такого не слышал. Я с кубиками только, которые детскими я видел. Вот я их что-то могу спросить, да.
2: Ну, просто, знаете, у женщин-то это более открыто происходит, у мужчин это более скрыто.
1: Это же мне надо сказать, майку подними, вот я увижу кубики, и тогда я могу что-то сказать. А как? Я же не могу пройти, человек в одежде идет, да.
2: В спортзале, проходит дело. Да, например. Ну, понятно, что так-то мы. Вот, или там на пляже. Ну, это как один из вариантов.
1: Ну, понятно.
2: Там просто, да, больше разворачивается в области достижений, там, машин, например, каких-то атрибутов, что, ну, на уровне машин там очень много токсичности начинает проявляться в этой области. Или там какие-то управленческие качества, например, да, зарабатывание денег, там, семью в отпуск поехали. Ну, вот в этой области.
0: То есть никто вообще спокойно не живет.
2: Никто, абсолютно никто. У этой истории, у нее нет какой-то гендерной четкой принадлежности.
1: У этой истории нет конца, наверное, даже правильно.
2: Конца
1: начала, все время.
0: Две минуты у нас есть перерыв.
1: Подумайте.
0: Мы уйдем на рекламу небольшую и к вам вновь вернемся. Оставайтесь с нами.
4: Маяк. От радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. На дачных участках и огородах начинает поспевать урожай. Один из способов сохранить вкусные и полезные продукты – консервация. Главное, о чем нельзя при этом забывать – безопасность. Сегодня мы разберем основные правила, которые помогут сохранить заготовки безвредными для здоровья. Начнем с выбора продуктов. Для консервации лучше всего брать те овощи и фрукты, которые вы вырастили сами или купили в проверенных местах, например, у соседей по даче. Так вы точно будете уверены в их качестве. Можно консервировать все, что любите, от простых помидоров до баклажанов. Для одних овощей подготовка простая, другие же требуют времени, чтобы превратиться в готовое блюдо. Но рецепты есть на любой вкус. Почему же домашние заготовки так хороши? Во-первых, вы можете добавить свои любимые пряности и создать неповторимый вкус. Не то что у магазинных банок, где все на один лад. Во-вторых, в правильно законсервированных овощах сохраняется много витаминов. Зимой они не только разнообразят меню, но и принесут пользу. При консервации очень важно соблюдать правила, иначе в банке могут появиться опасные бактерии. Давайте разберем главные угрозы. Самое страшное из них – это ботулизм. Многие о нем слышали. Эти бактерии живут в земле, поэтому важно тщательно мыть плоды, особенно если на них есть трещинки или повреждения. Опасность в том, что бактерии ботулизма не боятся нагрева и могут размножаться без воздуха, прямо в закатанной банке. В процессе они выделяют яд, ботулотоксин. Попадая в организм, он вызывает слабость, тошноту и головную боль. Самостоятельно лечить это нельзя, нужно срочно вызывать врача. Вторая проблема – плесень. Если вы открыли банку и увидели на поверхности плесень, не пытайтесь ее счистить. Такой продукт есть категорически нельзя. Некоторые виды плесени выделяют вредные вещества, которые могут ударить по печени и почкам. На глаз вы не определите, опасна эта плесень или нет, поэтому рисковать не стоит. Лучше выбросить. Теперь поговорим о здоровье. Помните, что во многие заготовки добавляют уксус, много соли и сахара. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, старайтесь выбирать консервы с низким содержанием кислоты. А тем, у кого есть проблемы с давлением или почками, не стоит злоупотреблять солеными огурцами и помидорами. Что касается процесса консервации, есть несколько строгих правил. Первый шаг – это стерилизация. Банки и крышки нужно не просто помыть, а обязательно обработать паром или кипятком. Очень важно, чтобы банки были полностью сухими к тому моменту, когда вы начнете их наполнять. Саму заготовку тоже желательно прогревать, чтобы убить лишние бактерии. Это можно сделать на плите в кастрюле с горячей водой. Нужно оставить банки, прикрыв их крышками, и прогревать около 15-20 минут. Также можно использовать автоклав, это даже эффективнее. Особое внимание уделите отбору овощей. Берите только спелые, плотные и упругие плоды без гнили, трещин и синяков. Поврежденная шкурка – это вход для бактерий, и такая заготовка долго не простоит. Наполняйте банки плотно, почти до самого горлышка, чтобы внутри оставалось меньше воздуха. После закатывания банки обязательно переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом. Охлаждаться они должны постепенно в течение 1-2 дней. А вот когда банки полностью остыли, их нужно убрать в прохладное, сухое и темное место, например, подвал или холодильник. И последний важный момент. Домашние заготовки – это продукт скоропортящийся. Даже при правильном хранении их срок годности ограничен. Специалисты рекомендуют съедать их в течение 3 месяцев после приготовления. Не храните банки при комнатной температуре, чтобы избежать развития бактерий. Помните, что консервация – это целая наука, но если следовать этим простым правилам чистоты, правильного выбора продуктов и обработки, ваши заготовки будут радовать вас всю зиму. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

разы.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Установление контроля над селом Могрица в Сумской области – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов, который поздравил командование и личный состав 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием этого населенного пункта. Ранее сегодня Минобороны заявили о контроле группировки войск «Север» над тремя населенными пунктами в Сумской области. Под контроль российских подразделений перешли села Могрица и Малая Слободка в Харьковское село Юрченково. В военном ведомстве добавили, что контроль над этими населенными пунктами способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Кроме того, там отметили, что подразделения группировки войск «Север» ведут наступление одновременно на нескольких направлениях, а группировка «Центр», в свою очередь, установила контроль над Красноярским в Донецкой Народной Республике. Также за сутки нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складом вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА противника. Поражен ЗРК «Печора». Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда, американской РСЗО «Хаймарс» и 712 дронов самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий России российских группировок составили не менее 1335 военных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал защиту региона от налетов дронов приоритетом. В ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным он особо подчеркнул необходимость обеспечивать безопасность жителей региона. По словам главы Подмосковья, все, что касается защиты критически важных объектов, является непростой, но очень важной задачей.
2: Что касается первого полугодия, Владимир Иванович, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают, беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Ну, понятно, что здесь разговор не о деньгах. Разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
1: Во время встречи в Кремле Воробьев доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Он рассказал о внедрении цифровизации и искусственного интеллекта в различные сферы повседневности.

0: Тем Польша заявила, что неизвестный объект нарушил восточную границу страны ранним утром. После этого он исчез с радаров. Объект упал в неосвоенной местности недалеко от города Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. Это регион на границе Украины с Украиной и Белоруссией. На месте происшествия ведется расследование. Процесс регистрации федеральных списков кандидатов от политических партий для участия в выборах в Госдуму завершен, но продолжится их проверка на наличие иностранного финансирования. Об этом заявил зампредседателя Центра избиркома Николай Булаев. Сегодня ЦИК зарегистрировал федеральный список последней из партий, пожелавших участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва. Всего в бюллетене будет 11 партий. Сейчас продолжаются проверочные процедуры, в первую очередь на наличие иностранных финансовых инструментов. Булаев также сообщил, что жеребьевка для определения мест в избирательном бюллетене пройдет в ЦИК 5 августа в полдень по московскому времени. После регистрации федерального списка партии получают право начать агитацию. Этот период продлится с 22 августа до полуночи 18 сентября. Выборы депутатов Госдумы запланированы на 18-20 сентября. В Москве завтра потеплеет до климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, июль закончится на мажорной ноте, а предстоящие выходные будут лучшими за сезон, жаркими и сухими.
1: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас столица плюс 19, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 91%. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 15-17, днем 27-29 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Всем доброго дня. Паша, поздравляю тебя.
2: Здравствуйте. Спасибо. С чем неожиданно и приятно.
1: Ну же, сегодня же День друзей международный.
2: Я тебя поздравляю.
1: Да, я тебя поздравляю. Сегодня есть отличный повод позвонить друзьям, написать друзьям в мессенджере, а лучше всего встретиться с друзьями за чашечкой чая в гостях или где-нибудь в летнем кафе, пока открыты летние веранды. В общем, общаться сегодня нужно с друзьями. Если давно с ними не встречались, вот вам прекрасный повод.
2: К нам сегодня друзья и в студию придут, и по телефону позвоним друзьям, потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать». Кстати, что такое шоу «Как знать»? Это, оказывается, нам говорят, искусственный интеллект, умный разговор, в котором не пытаются кричать.
1: Мы не пытаемся кричать.
2: Поэтому снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие. Вахтанг Махарадзе!
3: Это я!
2: И Павел Картаев!
3: Это он!
2: Мы не пытаемся кричать. Сегодня в программе самый плодовитый кандидат биологических наук Алена Волкова. Самый креативный дизайнер, создающий уникальные проекты, Ангелина Сафронова. Самый эрудированный киновед с глубокими знаниями о киноискусстве Николай Никулин. Самый шаговитый экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук Илья Удалов. Сегодня мы узнаем, как не дать урожаю упасть, как создать красивый и долговечный интерьер, чем отличается киноязык от литературного языка, почему волки воют на Луну. А в 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего.

0: за ветров.
1: Аналитики в студии снова
2: вот,
1: с нами.
2: А вот и они. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ аналитик.
2: Проходите, спасибо, садитесь. Куда? Сюда? Вот сюда,
1: вот,
2: пожалуйста, садитесь, пожалуйста, присаживайтесь. Аналитик Павел Картаев в студии, как всегда, начал утро с чашечки кофе и любимой российской газеты. А там статья про
1: бабушку?
2: Промышленный туризм.
1: А, я вот про бабушку.
2: Индустриальный туризм, он же промышленный, это, кстати, любимый вид туризма аналитика, тема курсовой работы, между прочим.
1: О,
2: да, самостоятельно, колеса родины, написал я такую статью. История, честно говоря, звучит как сюжет из будущего.
1: Это правда.
2: Да, но это уже вполне реальность. Заводы становятся почти музеями, а иногда даже арт-пространствами. Ну, давайте разбираться, почему люди вообще едут на заводы не работать, а на экскурсию.
1: Отдыхать.
2: Да, заводы стоят одни гитаристы в стране. Как говорит топ-менеджер одного из туроператоров, спрос растет, особенно на многодневные туры на 2-4 дня с проживанием и логистикой. Это, я считаю, логично.
1: Логично. А куда едут-то?
2: Так, куда едут? На заводы. Потому что есть особое удовольствие попасть туда, куда просто так не зайдешь. Это почти как секретный уровень в игре. Не все открыли, а ты его себе приоткрыл. Вот эксперт подчеркивает, людей тянет не только любопытство, но и желание понять, как вообще устроен этот мир технологий. Я полностью согласен. Мы все пользуемся вещами, редко видим, как они появляются, поэтому нам надо проникнуть. Комментарий, кстати. Первый комментарий созрел.
1: Ждем.
2: Меня. Да,
1: да,
2: иногда кажется, что людям интересен не столько процесс, сколько сам факт. Я был на атомной станции.
1: Ну, конечно.
2: Такой индустриальный чек-лист. Вот по поводу форматов, которые заходят лучше всего. Куда едут? Первый, хай-тек. Это роботы, авиация, беспилотники. Тут больше вау-эффект. Тяжелая промышленность. Во-вторых, это Урал, Кузбасс, классика жанра. Ну и третье, это пищевые производства. Понятно, вкусно. Еще и можно попробовать продегустировать. И комментарий мой, что гастротура – это вообще чит-код. Потому что если тебе стало скучно, тебя просто покормят. Сколько стоит почувствовать себя инженером? Ну вот говорят, что цены за последнее время выросли на 17%. Средний тур 2-3 дня от 35 до 60 тысяч, премиум от 100 тысяч и выше. Причины понятны, инфляция, логистика, заводы стали сами стараться, добавляют мастер-классы, лекции, интерактив. И вот это уже интересно. Раньше экскурсия, это посмотреть направо, посмотреть налево, а теперь почти образовательный интенсив. Ну хотя за 100 тысяч хочется, чтобы тебе дали хотя бы нажать на кнопку
1: пуск. Хотя бы денек за конвейером поработать.
2: Хотя бы закрутить пару гаек. Где это все происходит? Ну, где есть промышленность, там есть индустриальный промышленный туризм. То есть Урал – это металлургия, Поволжье – это нефть, авиация, центр, фарма, текстиль, Сибирь, масштаб, космос. А завода для такого туризма мало. Вот это надо иметь в виду, потому что нужна инфраструктура. То есть отели, транспорт, еда, развлечения. Потому что, как честно нам говорят, турист не будет 3 дня сидеть в цехе.
1: Не надо в цехе, в общежитии пусть живет.
2: А в цеху туриста нет, как говорится, да, если нет отеля и транспорта. Самое неожиданное – арт из заводов. Истории из поселка Никель, например, просто топ. Посмотрите, списанную технику превратили в арт-объекты. Трон из отбойных молотков. Каково? Вагонетки, сиденья, БелАЗ как объект искусства. А рядом Кольская сверхглубокая скважина. Это уже не просто туризм, это почти индустриальный ленд-арт. Заводам зачем это? Спросите меня. А аналитик вам ответит. Кадры, во-первых, школьников и студентов заманивают в профессию. От гитар их отдирают таким образом. Имидж. Показать, что завод – это не ржавое прошлое, а это современное ультра-супер-пупер производство. Ну и, конечно, инвестиции и связи. А пока ты не увидишь современный завод, в голове все равно будет картинка из советского кино. Ну давайте подведем итоги. Если коротко, промышленный туризм – это когда ты идешь не смотреть, как красиво, а как устроено, и в этом есть сила. А есть нюанс. Если перегнуть с образовательностью, можно случайно вернуться в школьную экскурсию. Потому идеальный баланс – это немного знаний, немного вау и немного еды.
1: Да, и у конвейера поработать.
2: Да, и кнопку «пуск» нажать красную. И тогда ты уезжаешь не только с фотографиями, но и с ощущением, вот это как все это работает, вот это да. Очень рад я, как аналитик, очень рад взрывному росту индустриального туризма, потому что почувствовал потенциал направления боль 10 лет назад, когда еще никто и не слышал об индустриальном туризме.
1: Вот.
2: А так вот, я вижу будущее.
1: Вперед смотрящий.
2: Приятных путешествий.
0: Как знать.

0: История.
1: Мы поговорим о технологиях, но начнем сегодня с возврата, с винтажа, можно сказать. Дело в том, что компания Xiaomi решила напомнить, что даже в эпоху нейросетей и умных гаджетов иногда лучше всего работает обычная бумажная инструкция. Бренд выпустил специальный буклет по использованию смартфонов, рассчитанный прежде всего на людей старшего поколения. Тираж впечатляет, 1 000 000 экземпляров. Причем в Китае руководство раздают совершенно бесплатно в официальных магазинах Xiaomi. Внутри все объясняется простым и понятным, ну, для них китайским языком. Как увеличить шрифт, сделать звук погромче, добавить новый контакт, установить или удалить приложение, поменять обои и разобраться в значках на экране. То есть без сложных терминов и фраз вроде «перейдите в расширенные параметры интерфейса» и там нажмите пятую кнопку слева. А все просто, куда нажать, что получится. Это уже не первая, правда, подобная инструкция. Xiaomi в феврале компания выпустила более подробную версию тиражом 70 тысяч экземпляров, ну а также сделала электронный вариант. Новая инструкция получилась покомпактнее, ее удобно взять с собой или положить рядом со смартфоном. Похоже, Xiaomi решила, что иногда лучший помощник в освоении технологии — это не очередной чат-бот, а понятная бумажная шпаргалка. А вот компания Nike представила необычные умные шлепанцы Air Zoom Hyper Slide. Это уже не просто обувь для отдыха после тренировки, а почти что мини-массажер для ног. Новинка создана совместно с компанией HyperEyes. Внутри используются съемные модули, которые крепятся к шлепанцам с помощью магнитов. Они умеют нагреваться и вибрировать, помогая ногам расслабиться после нагрузки. Пользователь может выбрать один из трех уровней нагрева. Температура достигает примерно 47 градусов. Управлять настройками можно через приложение, менять температуру и регулировать силу вибрации. Впрочем, основные кнопки есть и на самих модулях, так что доставать смартфон каждый раз не обязательно. Встроенный индикатор показывает, насколько сильно работают нагрев и вибрация, а также сколько заряда осталось. Одного заряда, по данным компании, хватает примерно на час работы, ну и заряжаются модули через привычный USB-C. Сами шлепанцы получили амортизирующую подушку Nike Air Zoom и мягкую текстурированную стельку. На выбор будут доступны черные и светло-бежевые варианты, ну и в продажу необычная обувь поступит 29 сентября. И, похоже, после тренировки теперь можно не только снять кроссовки, но и строить ногам небольшой спа-сеанс. Ну, а Яндекс упростил поиск заправок, за что им громадное спасибо. Теперь узнать, где рядом есть нужное топливо, можно прямо в Яндекс.Картах или в чате с Алисой Ай. Раньше приходилось открывать карточки разных АЗС, сравнивать расстояние и пытаться понять, есть ли там нужный бензин. Теперь достаточно написать или сказать, где рядом заправиться 95-м. И нейросеть предложит подходящие станции, расскажет расстояние до них, примерную загруженность и наличие нужного топлива. В Яндекс.Картах запрос можно ввести текстов, ну а в чате с Алисой, соответственно, еще и произнести голосом. Особенно удобно, когда вы уже за рулем и не хочется отвлекаться на долгие поиски. Для работы функции используются данные сразу из нескольких источников. Это обезличенная статистика заказа топлива, информация от водителей сервисов Яндекса, сведения о ситуации возле заправок и отзывы пользователей. Ну и в итоге поиск АЗС становится похож на обычный разговор. Спрашивайте, где есть нужный бензин, и получаете готовый ответ. Осталось только доехать до заправки и не забыть, с какой стороны у автомобиля находится лючок бензобака. Я периодически забываю. Сразу же после выпуска новостей мы поговорим о подвязке огурцов, как не дать упасть нашему урожаю.

0: выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистские в этом смысле существа, такие стадные немножко животные, и нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
1: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Предположим, я артист с какой-то аудиторией, у меня 10 тысяч человек в группе.
3: Да.
2: Если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
3: Да, не всем.
2: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
3: Да, именно так.
2: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
3: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
4: Реклама. Полный бак, кофе и 3 энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
5: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
9: С новостями в студии Лора Стадницкая. Установление контроля над селом Могрица в Сумской области – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов. Поздравление командования личного состава 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием этого населенного пункта. Ранее сегодня Минобороны заявили о контроле группировки войск «Север» над 3 населенными пунктами. В Сумской области заняты села Могрица и Малая Слободка, в Харьков село Юрченково. В военном ведомстве добавили, что контроль над этими населенными пунктами способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Кроме того, там отметили, что подразделения группировки войск «Север» ведут наступление одновременно на нескольких направлениях. А группировка «Центр», в свою очередь, установила контроль над населенным пунктом Красноярская в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин поручил Андрею Воробьеву заняться развитием поликлиник в Подмосковье. На встрече президента с губернатором Московской области обсуждалась тема медицинских центров в регионе. Глава государства отметил правильность создания крупных медцентров, но обратил внимание на необходимость усиления амбулаторно-поликлинического звена.
10: Что касается крупных медцентров, это очень правильно, там высокий уровень, умеете это делать и распыляться, наверное, ни к чему. Но обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет не лишним, потому что миграционный приток большой в Московскую область. И я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, вот в этом звене не хватает.
9: Как отметил Воробьев, в Подмосковье стараются не просто открывать поликлиники, а сразу же оснащать их современным оборудованием, аппаратами УЗИ, МРТ, маммографами, рентгенаппаратами. А губернатор добавил, что среди жителей региона высок запрос на диспансеризацию, а чтобы ставить верные диагнозы и проводить исследования, необходима качественная медицинская техника. Произведения об СВО включат в учебники для 9-11 классов. Об этом заявила журналистам советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, информация о подвигах участников спецоперации войдет в единые государственные учебники по русскому языку.
11: Сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку. Такая информация и такие тексты есть и в учебнике для 10 класса, и для 11 класса, и для среднего профессионального образования. И обязательно такая информация будет в учебниках по русскому языку для основной школы, над которыми сейчас работают авторские коллективы. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что во внеклассной части школьной программы по литературе также представлено произведение о специальной военной операции.
9: Импульская также отметила, что лучшие песни композитора Раймонда Паулса написаны на русском языке, и в России их по-прежнему очень любят. Напомню, ранее парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза. В список попали хиты Паулса в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкули и Валерия Леонтьева. Паулсу 90 лет, он автор музыки к хитам многих исполнителей, удостоен звания народного артиста СССР. Кромка природного пожара в департаменте Жеронды на юго-западе Франции растянулась на 240 километров. Его все еще не удалось локализовать, заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес. По его словам, в борьбе с пламенем в регионе участвуют 3300 пожарных, 1500 военных, более 1200 полицейских и жандармов, а также 24 воздушных судна. Сейчас площадь возгорания в Жеронде оценивается в 42 тысячи гектаров. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Сильнее всего пострадали от зноя Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
9: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем 27-29 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 16-18, а в дневные 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 79%.
6: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки тренируются по 10 часов в сутки перед чемпионатом Европы во Франции. Об этом рассказала представительница сборной Валерия Плеханова. По ее словам, нагрузка перед соревнованиями немного снизилась, но коллектив стабильно проводит по 2 тренировки в день. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа. В первом раунде пути регионов Кубка России по футболу барнаульская «Динамо» обыграла «Анри» из Владивостока 2-1. На гол Руслана Гордиенко дублем ответил Егор Перевозников. В следующем раунде «Динамовцы» встретятся с одноклубниками из Владивостока. Международная федерация футбола начала расследование против сборной Аргентины после баннера о Фолклендских островах и драки в финале чемпионата мира. С подробностями Екатерина Маловичко.
12: Международная федерация футбола предъявила дисциплинарное обвинение сборной Аргентины за драку с соперниками из Испании после финала чемпионата мира и обвинила Федерацию футбола Аргентины в том, что игроки показали политический баннер. После победы над Англией в полуфинале Лиссандро Мартинес и Джованни Ло Чельсо развернули на поле полотно с надписью «Мальвины аргентинские». Официальное обвинение заключается в использовании спортивного мероприятия для демонстрации неспортивного характера. По данным телеканала CBS, всем фигурантам предоставлена возможность изложить свою позицию, после чего дисциплинарный комитет вынесет решение. Также ФИФА начала дисциплинарное производство из-за драки после завершения финального матча. Ноэль Малина ударил капитана испанцев Родри, после этого Леандро Паредес схватил за горло Эрика Гарсию, повалил на газон Гави и порвал его манишку запасного игрока. Тренер аргентинцев Роберто Аяло пытался ударить по лицу Дани Ольмо. Как уточняет CBS, теперь Паредесу предъявлены 3 обвинения в нападении, Малине 2, а Яле 1. Малина и вингер Тиаго Альмада также обвиняются в неспортивном поведении. Кроме того, ФИФА расследует неподобающее поведение игроков и болельщиков, дискриминационные выкрики и жесты болельщиков, бросание предметов на поле, задержки начала матчей и нарушение общественного порядка.
6: Хоккеист Игорь Мартынов перешел в московское «Динамо» в результате обмена с омским «Авангардом». Об этом информирует пресс-служба столичной команды. Одностороннее соглашение с нападающим действует до 31 мая 2028 года. В сезоне 25-26 в регулярке КХЛ хоккеист провел 64 игры, набрав 14 очков. Юные хоккеисты Руси избежали тяжелых травм в результате ДТП. Такую новость сообщила Федерация хоккея Москвы. Напомню, автобус, который перевозил детей, столкнулся с легковым автомобилем в Республике Татарстан. По информации источника, водитель автобуса сумел избежать более тяжелого столкновения. Благодаря этому незначительные повреждения получили 4 игрока. Шахматистка Валентина Гунина завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по блицу в Гонконге. Она набрала 10 очков, уступив лишь полбалла победительнице турнира Харике Дронавалли из Индии. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: «Маяк». Как знать.
13: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами писатель и блогер, кандидат биологических наук, автор канала «Аленин сад» Алена Волкова. Алена, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
13: Хотим сегодня научиться подвязывать огурцы, чтобы не дать урожаю упасть. Ну, вообще, зачем надо подвязывать огурцы? Откуда взялась эта привычка, традиция? Идея, в общем,
15: да. Да, раньше огурцы, конечно, не подвязывали и выращивали, как называется, в растил. То есть они росли, как хотели, плелись по поверхности почвы.
14: Вот красиво.
15: Красиво, но это, во-первых, не очень удобно при сборе урожая. Приходится переворачивать эти плети, да, ходить неудобно среди листьев и искать огурчики. А они же зелененькие, такие же, как и листья, и это очень сложно. И второй момент, при таком способе выращивания увеличивается количество грибковых заболеваний, потому что это почва, это влажность, почва очень агрессивная среда, там миллиарды бактерий, поэтому шансы заболеть у огурцов в растиле гораздо больше, чем при подвязывании.
14: А подвязывание — это вообще тогда что такое? Красивое слово — подвязывание. А, но те, кто не занимается садом, огородом, мне кажется, не очень себе представляют.
13: Подвязки королевы.
14: Куда подвязываются огурцы? Зачем их подавать? Подвязки королевы получаются какие-то у нас.
15: Да, у вас интересная ассоциация. Никогда так не думала в таком ключе. Подвязываем мы либо на шпалеры, либо веревкой. Обычно к потолку теплицы, да, огурцы теплолюбивые, обычно выращиваются в теплице. Либо на улице, на грядках делаются специальные каркасы, вертикальные, да, рамки, которые можно веревки эти подвязать. Соответственно, лиану огуречную можно подвязать вертикально, чтобы огурец рос вверх.
13: А это наше изобретение, советское, наверное, мичуринское, агротехнический прием.
15: Честно говоря, не знаю.
13: Или, может, бабушка это придумала?
15: Я думаю, что это еще в 18 веке где-то было придумано вместе с теплицами. Когда начали ставить оранжереи, потом теплицы, в Петербурге в 19 веке в конце уже существовала масса теплиц. И я думаю, что там огурцы выращивали уже вертикально, подвязывали их.
14: И какие же плюсы мы получаем, когда мы подвязываем огурцы? Кстати, их надо как аккуратно подвязывать, чтобы стебель, может быть, не пережать, я не знаю, как-то...
13: Не задушить
14: огурец. Не задушить огурец, да, в конце концов.
15: Да, верно, совершенно верно. Ну, на самом деле, ну, плюс, я уже сказала, они не будут болеть, и нам удобно собирать урожай. Хорошо видно, где вот эти зеленцы висят. Хотя я даже при подвязывании, ну, вертикальном выращивании их плохо вижу. Все из-за цвета. Да. Можно не только на веревке подвязывать, действительно рискуя передавить стебель и нарушить функционирование растения. Можно использовать сетки. Даже сейчас продаются специальные сетки для огурцов. Сетка крепится к потолку теплицы, спускается вниз полотном. И огуречные растения, по сути, они даже сами цепляются усиками и растут вертикально. Это очень удобно, потому что у огурцов, они, конечно, лианы, но у них усики, да, то есть они цепляются, находят за что зацепиться, чтобы расти вверх. Они не вьющиеся растения, они не вьются сами вокруг веревочки, и поэтому получается, что человек должен постоянно...
14: Огурцы,
15: перейти.
14: Они не виноград, мы поняли.
15: Да.
13: Огурцы не виноваты.
15: Ну, виноград, кстати, он такой же, как и огурец. Виноград тоже нужно подвязывать и следить, у него тоже...
14: Ну, значит, виноград – это огурец.
15: Да, да.
13: Да. Но ведь матушка природа вот в растил приказала растить огурцы, а это вот человек опять со своим антропологическим фактором вмешивается. А куда вмешивается человек, понятно, что где-то и идут и последствия. То есть вот фотосинтез, например, как-то, может быть, мы повлияли, может быть, на аэрацию посадок мы повлияли своим вот таким вот вмешательством в огуречную жизнь.
15: Мы, конечно, влияем, но на огурец человек повлиял очень-очень сильно, и тут уже способ выращивания даже в растил или вертикально не имеет большого значения, потому что мы выращиваем партенокарпические гибриды, которые не требуют опыления пчелами вообще.
14: Ужас.
15: И
14: Как мы это вот... ГМО, что ли?
15: Нет, не ГМО, но это гибриды, которым не требуется опыление, которые могут расти в закрытом пространстве, да, и еще выдавать по несколько завязей на один узел. У более природных старых сортов, которым обязательно нужны мужские и женские цветочки, пчелки, и у которых только один огурчик в пазухе листа формируется. Такие уже никто не выращивает практически. Это очень сложно.
14: Человек, конечно, повлиял на огурец, но огурец ведь тоже повлиял на человека. Мы же без огурца уже и окрошки себе не мыслим без свежего. Вот, поэтому он тоже на нас повлиял. А вообще, в какой момент посадки лучше начинать подвязывать? Огурцы — это же не то, что вот мы сразу посадили, сразу подвязали. Или как это вообще происходит?
15: Да. Ну, обычно я подвязываю спустя 3-4 недели после того, как всходы появятся. То есть какое-то время огурец растет сам вертикально, пока он не высокий, гравитация его не тянет к земле, и он на сантиметров 30 самостоятельно держится вертикально. И вот уже через 3-4 недели, когда у него 5-6 настоящих листьев, он уже может завалиться. Тогда его нужно уже подвязать 100%. Если сетку использовать, то можно ее сразу натянуть уже и не думать.
14: То есть огурчик растет вертикально, а он каким концом вверх смотрит? Концом, который без хвостика? Или с хвостиком вверх?
15: С каким хвостиком?
13: У тебя хвостатые огурцы?
14: Вот это вот пуповина огуречная.
13: У тебя огурцы с хвостом из пуповины.
14: Да.
15: Вы про плоды?
14: Да, но плод — это огурец. Мы по-разному представляем огурец, чувствую.
15: Я просто пытаюсь представить. У нас есть растение, у него есть стебель, листья, и у него всегда есть точка роста.
14: Точка роста, да. Точка роста — это верхняя часть, без хвостика.
15: Да.
13: Да, и он вниз смотрит, он же тяжелый.
14: А, он тяжелый, он вниз смотрит, конечно, да? Он растет вниз, то есть вертикально вниз он. А я думал, вертикально вверх надо огурец подвязывать.
15: Нет, вверх, конечно, нужно вертикально вверх. Он растет вертикально вверх. Если он вырастает слишком длинный, он падает. Он не может себя удержать.
14: Понятно. Я понял.
13: Вот, господи, как сложно, да.
14: С людьми.
13: С людьми, да. А вот мы, значит, подвязали огурец. Если это теплица, это у нас мы кверху теплицы подвязали. Если открытый грунт, ну, наверное, сеточку поставили, это удобно. Или какую-нибудь шпалеру, как вы сказали. А нужно ли нам заниматься какими-то обрезаниями огурцов? Какие-нибудь листики убирать, чтобы они как-то лучше росли, чтобы, чтобы сами плоды наливались лучше, а не в листья все уходило?
15: Вы совершенно верно мыслите, в верном направлении. Конечно, формировка поможет получить более богатый урожай. У огурца в каждой пазухе листа, начиная прямо вот с первых настоящих листьев, начинают формироваться боковые побеги. На этих боковых побегах, понятно, также будут листья. Ну, это такая копия центрального побега. Листья, в пазухах будут тоже огурчики и так далее. Но если все это оставить, да, представьте, там вот, ну, даже на высоту 20 листьев вырастет центральный побег, значит, у нас 20 боковых побегов образуется. А на них еще по 20 листьев. И это будет огромное растение, которое шпалера, мы не можем его просто ни на сетку, ни на шпалеру закрепить. Это будет дикая загущенность. И поэтому не формируют только огурцы, которые вот врастил на поле растут. Тогда там уже не разберешь, они сами по себе диким образом растут. А в теплице или на улице при подвязывании обязательно нужно вот эти нижние боковые, не только нижние, все практически боковые побеги удалять, оставляя на них 2-3-4 максимум листа, а потом прищипывать точку роста у этого бокового побега, то есть макушку отщипнуть, чтобы больше он не рос. Можно его удалить сразу же у листа, не оставляя никаких листьев, не оставляя никаких будущих возможных огурчиков, да, то есть у нас в каждом пазухе листочка еще и огурчики формируются. Вот. Можно полностью все убирать, оставлять только центральный побег и только на нем собирать огурцы, а можно такой вот себе делать прибавку еще урожая, оставляя по 3-4 листа, то есть по 3-4 огурчика еще на боковых побегах. И нижние листья. Обязательно нужно удалять нижние листья постепенно, потому что они стареют, и они начинают болеть самыми первыми. И они загущают нижнюю часть растения, создают повышенную влажность, и это снова ведет к грибковым заболеваниям. Угу. Поэтому формировка, она очень важна при выращивании огурцов.
13: Мы подвязываем один раз до сбора урожая или каждые 2-3 дня перевязывать придется и как-то перенатягивать, может, эту веревочку, свободную петельку, может, как-то на рост оставлять? Как правильно вот фиксировать стебель? Насколько туго?
15: Мы обычно подвязываем веревку к потолку теплицы, угу, да, сверху, и внизу у корня огурца крепим ее. Угу. Либо к самой плите, либо там, если есть еще какая-то, ну, какой-то, что-то, к чему можно эту веревочку привязать. То есть у нас получается натянутая, как струна, веревочка, угу, сверху вниз, и мы растения закручиваем вокруг этой веревочки.
13: А, вот. Угу.
15: По мере роста, да, вот он вверх растет, и мы вот так вот обвиваем.
13: Угу.
15: Да, да, спиралькой вокруг этой веревочки.
13: Угу.
15: Если теплица низкая, а срок выращивания огурцов, ну, длительный, от климата зависит, то есть у нас долго может огурец расти в теплице, тогда делают такую хитрость. То есть он очень быстро доберется до крыши теплицы, угу, что же тогда с ним дальше делать?
13: Угу.
15: Тогда эту веревку завязывают сверху с запасом.
13: А, запас.
15: Когда огурец, угу, дорастает до крыши,
13: угу,
15: ее приспускают вниз.
13: Вот теперь мы все знаем.
15: И снизу, да. Да, и снизу закручивают плетик, укладывают.
13: Спасибо
15: на
13: большое. Да, спасибо. Алена Волкова, писатель и блогер, была с нами. Мы изучали подвязку огурцов. Спасибо.
14: До новых встреч. Доброго.
1: Маяк.
16: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
17: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Участок Советского проспекта на 5 дней перекрыли в Вологде. Движение ограничено до 3 августа в районе пересечения с улицы Первомайской. Причина – ремонт тепловых сетей. Специалисты заменят более 200 метров труб, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла зимой. Объехать участок можно по улицам Засимовской, Козленской и Яшина. Общественный транспорт также изменит маршруты. Добавим, работы идут сразу на нескольких участках Советского проспекта от площади Революции до Галкинской. Там параллельно ремонтируют сети теплоснабжения и водоснабжения. Движение транспорта также ограничено. В лесах области растет число заблудившихся людей. С начала июня потерялись 28 человек, сообщает пресс-служба МЧС. 20 из них спасатели нашли живыми. Троих вывели из леса по телефону, четверо выбрались самостоятельно. Один человек найден погибшим. Спасатели напоминают: собираясь в лес, сообщите родным или знакомым, куда вы идете и когда планируете вернуться. Выбирайте яркую одежду, чтобы вас было легче заметить. Возьмите с собой воду, еду и необходимые лекарства. Полностью зарядите телефон. А в случае, если заблудились, не паникуйте. Звоните спасателям и оставайтесь на месте до их приезда. Девятнадцатилетний юноша утонул в Кичминско-Городецком округе. Трагедия произошла накануне вечером. В следственный отдел поступил сигнал о том, что в реке Юг во время купания утонул местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Вологде продолжается благоустройство набережной. В заречной части города подрядчик работает на двух участках. От улицы Лермонтова до Красного моста и от Красного моста до улицы Рубцова. Сейчас рабочие укладывают новый асфальт, устанавливают бордюры, готовят основания под брусчатку и прокладывают кабель освещения. С 1 по 20 августа пройдет ремонт Красного моста. На противоположном берегу работу выполняет другая компания. Ремонт выполнен уже на 40%. Всего в этом году планируется обновить более 2 километров набережной. города готовится ко дню воздушно-десантных войск. 2 августа на аэродроме Труфанова пройдет фестиваль «Открытое небо». В программе показательные прыжки с парашютом, выставка оружия и техники, а также военизированная полоса препятствий для всех желающих. Завершится день праздничным концертом. Вход свободный. Вологодский биатлонист Максим Цветков в новом сезоне будет выступать за Тюменскую область. Об этом сообщают в Центре спортивной подготовки Вологодской области. Вологжанин является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Спортсмен занял 3-е место в мужской эстафете. В прошлом сезоне спортсмен выступал в составе сборной Санкт-Петербурга.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Взять под контроль села Магрица в Сумской области – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск, заявил министр обороны Андрей Белоусов, который поздравил командование и личный состав 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием этого населенного пункта. Ранее сегодня Минобороны сообщили о контроле группировки войск «Север» над тремя населенными пунктами. В Сумской области под российский контроль перешли села Магрица и Малая Слободка. В Харьковской – село Юрченково. Военные ведомства добавили, что контроль над этими населенными пунктами способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Кроме того, там отметили, что подразделения группировки войск «Север» ведут наступление одновременно на нескольких направлениях. Группировка «Центр», в свою очередь, взяла под контроль населенный пункт Красноярска в Донецкой Народной Республике. Также за сутки нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складом вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения БПЛА противника, поражен ЗРК «Печора». Под удары попали также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах. Средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» и более 700 беспилотников. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок превысили 1300 военнослужащих. 6 регионов Украины попали под ночной удар вооруженных сил России. Объекты поражения перечислил также Минобороны. Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в Киеве и во Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Среди других пораженных целей – сухогруз в порту Южный, еще два у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества. Также сегодня, как уже было указано, российские войска взяли под контроль сразу 4 населенных пункта, 2 в Сумской области и 1 населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал защиту региона от налетов дронов приоритетом. В ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным губернатор особо подчеркнул необходимость обеспечить безопасность жителей Подмосковья. По словам главы региона, все, что касается защиты критически важных объектов, является непростой, но очень важной задачей.
2: Что касается первого полугодия, Владимир Владимирович, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Но понятно, что здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
1: Во время встречи в Кремле Воробьев доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Он рассказал о внедрении цифровизации искусственного интеллекта в различные сферы повседневной жизни, поддержке участников СВО и их семей, строительстве медицинских учреждений и создании индустриальных парков.

0: относится хищение путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере. Наказание по этому обвинению предусматривает до 10 лет колонии. Власти организуют в Тюмени и Тюменском муниципальном округе точки с бесплатной питьевой водой и водовозы в районах, которые получают воду с Метелевского водозабора. Об этом рассказал губернатор региона Александр Мор в эфире телеканала «Россия-24». В начале недели в Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с резким подъемом уровня воды в реке.
1: Вода по-прежнему прибывает, интенсивность снижается. За последние сутки уровень воды в реке Тура увеличился всего на 3 сантиметра. Сейчас вот на 12 часов 890 сантиметров. И я думаю, что в ближайшие выходные сформируется пик паводка, и уже вода начнет убывать. В городе Тюмени больше 33 километров дамб. В принципе, город был готов к такому наводнению. Сейчас есть необходимость, и на некоторых участках проводятся работы по укреплению. Ну, например, на улице Береговой река делает сильный поворот, большое течение. И в ходе обхода было обнаружено, что идет небольшой подмыв в верхней части гребня дамбы, поэтому было принято решение быстро укрепить ее мешками с грунтом, и практически все работы там уже завершаются. Еще на улице Дамбовской также ведется укрепление для того, чтобы жители домов, которые оказались в подтоплении, могли чувствовать себя комфортно. Организованы пункты временного размещения. На утро сегодняшнего дня 43 жилых дома было подтоплено. 40 человек из домов были переселены, 29 находятся в пунктах временного размещения, остальные разместились у родственников.
0: Губернатор Тюменской области о ситуации с подтоплениями. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге без осадков и 27-29 жары. В Москве завтра осадков уже тоже не ожидается. Днем 24-26 тепла.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами дизайнер интерьера, арт-директор собственной студии дизайна с особой философией Ангелина Сафронова. Ангелина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброго дня.
1: Ангелина, сегодня хотим поговорить об интерьере, разумеется, о красивом интерьере, но хочется, чтобы он был не просто красивый, а еще и долговечный во всех смыслах этого слова. А вообще, что делает интерьер не только красивым, но и актуальным спустя годы? Да, можно ли такой интерьер вообще себе придумать? Есть ли какие-то точки, да, есть ли какие-то вот штуки, которые делают интерьер актуальным на год, на два, на десять?
3: Ну, во-первых, это ориентированность на человека. Интерьер должен быть функциональным. И целые учебники пишутся для того, чтобы высчитать общие для всех людей и разного рода параметры, при которых интерьер будет именно функциональным, актуальным и удобным. Вот. Если говорить про внешний вид, то это выбор таких материалов, которые максимально приближены к натуральным. Вот. И, соответственно, смотреть не только на красивый ли это материал, но и на функциональность, да, на истираемость. Например, если говорим про ткани, есть циклы истираемости. Если говорить про прочность таких покрытий, как напольное покрытие, ламинат, паркет, плитка, кварцвинил, то у них тоже есть свои классы прочности. На них я рекомендую обращать внимание, если мы говорим про интерьеры, которые должны служить, ну пусть не вечно, но хотя бы вот определенный срок службы, когда человек там живет сам, либо потом начинает квартиру сдавать, либо там отдает детям. В общем, интерьер живет дальше.
2: Еще антивандальные, да, какие-то материалы мы тоже должны учитывать, если, опять же, дети, которые у нас могут с фломастером добраться до стены, до обоев, рисовать, да, чтобы мы смогли раз тряпочкой протереть, и пускай рисует себе художник наш юный, да.
3: Это, то есть, наверное, да. Во сне, да?
2: Да.
3: Хотя есть меловые всякие краски, которые вот, наносятся как на школьную доску, и там, пожалуйста, маленький ребенок может рисовать, но мне кажется, даже это он может совершенно спокойно, если не отрисовать какими-нибудь острыми ножками отломанными, раздолбать. Поэтому иллюзия антивандальности, это все-таки, ну, мы не будем ее придерживаться, но опираться на то, что все-таки что-то должно быть у нас долговечное, классное и долго прослужит, это да.
1: Вот вы заговорили про напольное покрытие, и сразу и ламинат там, и паркет, и я вот подумал...
2: А керамогранит еще
1: керамогранит.
2: Есть.
1: Керамогранит, да. А вот что самое надежное? Я вот как-то сразу подумал, паркет, наверное, это будет удачный и долгосрочный выбор.
2: Елочкой.
1: Елочкой, да, красиво.
3: Нет,
1: нет.
3: Почему? Паркет – это мягкое покрытие, у него верх – это натуральная древесина, которая, да, стареет красиво, но она, каждая царапина на нем видна, и она требует ухода и аккуратности, поэтому паркет нет.
2: А что, мы его зациклюем через 5 лет?
3: Даже кварц-паркет нет.
1: То есть тогда керамогранит, тогда мы будем как мавзолее, мне кажется, жить.
2: С подогревом, да.
1: Керамогранит положим на.
3: Ну, есть вот там, например, такое покрытие, как кварц-паркет, либо кварц-винил, то есть текстура дерева, но при этом более устойчивая. Вот. Но я на самом деле люблю использовать натуральный материал, даже тот же паркет, но единственное, его, конечно, нужно выбирать, то есть это должна быть фирма, которая изготавливает не просто деревяшку, которая на отвали, да, а у которой есть сертификаты, определенные технологии, по которым сохраняется верхнее покрытие. Вот, ну и нужно быть готовым просто к тому, что есть такая, ну, человек такой реставратор, он может прийти какую-то трещину вам там заменить, можно плашками их заменять, вот, потому что, ну, если вы сказали про керамогранит, это, по сути, ну, плитка, да, на нее тоже что-то уронишь, она расколется, ее тоже нужно менять, ну, то есть у меня просто тут у самой дома недавно даже гранит треснул, то есть, ну, гранит, который лежит в метро с проходимостью ежедневной, представьте, как. Такой. Вот, к сожалению, так получилось, что, ну, я понимала, что там есть порода такая неравномерная, он дал треснул, зараза.
2: Ничего себе.
3: Вот, так что, то есть,
2: идеально. А это дом усаживается, наверное, у вас новостройка, да, вот эта вот 40-этажная?
3: Стоэтажная, да, Москва-Сити. Хотелось бы, но нет.
2: Усаживается, может, здание усаживается, поэтому рвет даже вот мрамор, например, да?
1: А мне кажется, что вот эти... Да-да-да.
3: Мне да, просто... не усаживаются, еще соседи хулиганят.
1: Еще соседи усаживаются, понимаешь, соседи, на керамогранит.
3: Которые... Нет, они берут и арматуру на стенах режут, арматуру под подоконниками режут. И, ну, это дает усадку у соседей. То есть внизу, вверху поотрезали арматуру, нарушили несущую способность. Я как человек, у которого первое образование инженерное, я знаю, что такое сопромат. И когда я увидела фотографию, мне просто стало плохо. Но зато я поняла, почему вот мы делали ремонт на нашей бригаде, да, и у нас при идеальном покрытии тоже порвалось стену, там трещина образовалась, вот, и дом садится, и вот такие вот вещи происходят, хулиганят всякие соседи.
1: Ох, эти соседи. Сопромат — это сопротивление материалов, даже я помню, да. А вот, ну, а что делать? Это же каждый раз, вот, любое покрытие не возьми, мы говорим о долговечности и актуальности, а тут гранит трескается, паркет, так сказать, отваливается.
2: Нет, да, линолеум, как у деда.
1: А вы говорите, вызывать реставратора, а реставратор — это деньги, а что? Он дорого, конечно, берет. Это же не просто тебе пришел, значит, какой-нибудь работяга, да, который тебе за 10...
3: Реставратор минимум 15 тысяч за выезд. Вот, так вчера отдала.
1: Вот, это за выезд. Это же надо какие-то материалы... Да, надо брать тогда, нужно как-то строить, чтобы не реставратор.
2: У вас в Москве и цены.
3: Смотрите, мы вообще работаем вот с достаточно высоким сегментом, то есть, например, дороговизна материала, она не определяет его долгосрочность. При этом, к сожалению, такие ситуации, как я сегодня описываю, это реальность, которая происходит. Просто нужно понимать, что, возможно, там из 100% ремонта что-то может где-то что-то там отклеиться, треснуть. И на что-то, на самом деле, можно и глаза закрыть, если это где-то под столом, и это не видно. И просто, вы знаете, в Европе какой ремонт? Нет, не в курсе, там просто там... очень низкого качества, просто лишь бы покрасили, лишь бы отремонтировали. Ни о каких идеальных стыках, как в России. В России возвели культ из ремонта, да, когда у нас степень покраски К4, да, вот под лампу Лосева, когда популярные мемы.
1: Что это значит? К4, да? Под лампу Лосева. Это сейчас.
2: Мы лампу Чижевского только знаем.
1: Что такое лампа Лосева?
3: Ну, такая лампа, которая проявляет каждую неровность, каждую шероховатость на стене. Вот в нас, в России, сделали из этого культ, и хотят ремонт уровня минимум К3-К4. Вот, хотя просто обычная покраска, которую не рассматриваешь под микроскопом, под лупой, она тоже имеет место быть. Кстати, если говорить про СНИПы в нашей стране, то у нас считается, ну, как бы нормативно, что изъян, который виден с расстояния, не виден с расстояния вытянутой руки, он имеет место быть, и его можно не переделывать работнику, который выполнял работу. Вот, то есть все очень условно, как посмотреть. Вот,
1: а вдруг еще у того, кто руку вытянул, еще зрение плохое, так он вообще ничего не увидит, конечно, да, так можно вообще.
3: Идеальный вариант.
1: Вообще ничего можно не делать, да, получается. А, ну, хорошо, ладно, мы как-то все-таки, какие все-таки материалы мы выбираем и для пола, и, может быть, что клеим, красим просто стены, чтобы их можно было потом просто подкрасить, или все-таки какие-то действительно обои хорошие, там, виниловые, чтобы их мыть можно было, вот как. Что выбираем для того, чтобы это служило долго?
3: Вот если с такой точки зрения рассматривать, то для стен лучше, конечно, обои. Тем более сейчас есть совершенно разные текстуры, они бесшовные, они хорошо клеятся, на них не видно стыки, и у них они толстые. Вот, потому что на покраску, конечно, особенно вот люди, которые первый раз живут в покраске, случается некий шок, потому что моющаяся краска, она, несмотря на то, что она моющаяся, она все равно пачкается. И локально нельзя пятно замазать. То есть берешь краску из банки, и локально пятно нельзя замазать. Нужно перетягивать всю стену, либо весь простенок, либо весь участок, на который попало пятно. Вот, поэтому, ну, как бы... надо понимать, что такое покраска. Вот, и, ну, приходите в гости к людям, у которых есть покраска, да, ко мне приходите в гости, я вам покажу, что такое покраска, чтобы вы были готовы. Либо, если не готовы, то, пожалуйста, обои. Причем
1: ну, а обои что? Обои разве не так? Ну нет, в теории, конечно, обои можно вот один сегмент, который там испачкался или что-то там порвался, его можно заменить. Но это если только прошло, не знаю, полгода с момента, как вы обои поклеили. А если вы уже прожили в доме лет 5, предположим, да, и у вас уже новые обои, те, которых на стенах, они же разного цвета будут. Так же, как и покраска. Нет, я что-то неправильно говорю.
3: Смотрите, есть еще такое понятие, как срок службы того либо иного материала и срок вообще, на который вы делаете ремонт. К сожалению, или к счастью, наверное, к счастью, все хотят сделать ремонт на ближайшие там 10 лет, чтобы его не трогать. И нужно просто понимать, что такого не бывает. Вот, и что через 5 лет эти обои, они как минимум стареют, вот, как максимум они, возможно, потеряют вид. А возможно, где-то действительно кот подерет ли дети. То есть, возможно, тут выходом является не зарывать большие деньги в стены и выбирать доступный материал, который жалко будет меньше.
2: Угу. А натяжные потолки, Ангелина, они соответствуют нашей концепции красивого и долговечного интерьера? Или они со временем тоже и провиснут, и потеряют блеск свой, если они блестящие, или матовость, например, если они матовые? Что-то с ними может случиться, может, отойдут какие-то углы, там что-нибудь, я не знаю, пятна пойдут, там какие-нибудь муравьи совьют гнезда, там что-нибудь.
1: Соседи затопят.
2: Соседи гнезда совьют у тебя под потолком там, да?
1: Да, в арматуре.
3: Ну, да я на самом деле что сразу начинается? Ничего я против натяжных потолков не имею. Ну, подумаешь, ну, да, раньше не любила, но сейчас есть разные полотна вот этого натяжного потолка, если выбрать оптимальное соотношение цена-качество. Потолок, наверное, суперглянцевый вряд ли мы возьмем, да, но какое-то оптимальное полотно, натянуть его. Но единственное, конечно, я очень прошу людей, если кто-то сейчас слушает вот эту историю про натяжной потолок, не делать резиночки по периметру. Ну, чуть дороже будет сделать профиль, краб, ну, такая система, теневой, да, чуть дороже. Но эстетично и плюс поменять быстрее, и стык со стенами. И, в общем, весь есть же и в ремонте помимо долговечности, помимо качества, есть еще и, как бы сказать, геморрой, как это все установить, обслуживать и так далее. Вот, чтобы этого избежать, тоже, ну, как бы это минимизирует и ресурсы, и так далее. Вот, поэтому в натяжных потолках есть и тканевое полотно, почему нет? Ну, пожалуйста, натягивайте, получайте хорошее полотно, которое долго служит. И как тоже есть эти приколы, когда сверху сосед затопил, просто дырочку проделали в потолке, все слили. Вот.
2: Угу.
3: Хотя сейчас много кто делает страховку от всего, от чего только можно. Вот. Ну, может быть, страховка бы спасла в такой ситуации, да, а не так... натяжной потолок.
1: Резинки чем вам наводили? Вот резинки, что плохого в резинках?
3: Резинки нельзя. Вот сейчас, вот мой лайфхак. Если не хотите резинки, и, например, натяжной потолок дорого, можно просто заштукатурить потолок, как раньше делали. Я такие тоже решения использую везде, ну, где-то уместно. Просто заштукатурьте этот несчастный потолок. Штукатуркой, обычно такой же, как, ну, черновой штукатуркой, стены штукатурятся. Это недорогое решение. А вот на небольшую квартиру это вышло, ну, в общем, совсем там
2: недорого. А мы уже электрику провели по потолку, а вы говорите, заштукатурьте. Как заштукатурить-то?
3: Нет, электрику сначала нужно заштукатурить, а потом проводить электрику в, ну, там, получается, в толще штукатурки. Это совершенно спокойно делается.
2: Она не упадет на нас,
1: эта толща штукатурки? А покрасить потом по штукатурке валиком можно?
3: Покрасить просто валиком на самом деле можно, но вот я не смогу этого сделать. Все-таки предварительная подготовка потребовалась.
2: А может, как лофт сделать, чтобы пускай равно... провода эти над нами были, еще кирпичей налепим там, чтобы как на заводе мы жили.
3: Лофт, пожалуйста.
1: Да. Или как в Таиланде, да, везде провода.
2: Да, чтобы были. И чтобы поезд по квартире ходил.
3: Единицы любят вот такой вот откровенный лофт с бетоном, прям совсем не обработанным. Ну, вот, ну, прям единицы. Все равно у нас как-то вот в России всегда было принято, чтобы дома было уютно, тепло, хорошо, тем более зимой там у нас осень, весна, зима.
2: А муж все равно в гараж ходит, с проводами там сидит.
1: Так, давайте мы сейчас сделаем перерыв на песню и на выпуск новостей и вернемся к нашему разговору. Будем продолжать узнавать, как создавать красивый долговечный интерьер. И с нами дизайнер интерьера, арт-директор собственной студии дизайна с особой философией Ангелина Сафронова. Вернемся и продолжим.

0: Маяк. Дача – это такое пространство вне условностей. Оно противостоит городской теме. Пространство полной свободы.
1: Ольга Хлопонина, культуролог.
2: Так говорит «Маяк».
3: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. 6 регионов Украины попали под ночной удар вооруженных сил России. Объекты поражения перечислила Минобороны. Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в Киеве и во Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Среди других пораженных целей – сухогруз в порту Южный. Еще два у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества. Сегодня российские войска также взяли под контроль сразу 4 населенных пункта. 2 в Сумской области, Могрица и Малая Слобода, Юрченкова в Харьковской области, а также Красноярская в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона в области жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в Кремле. Воробьев согласился с этим и добавил, что в Московской области реализуются большие программы по электроснабжению, по теплоснабжению, а также идет газоснабжение по программе социальной газификации.
2: Конечно, большая работа в каждом регионе, в Подмосковье, в том числе по ЖКХ. Мы готовимся к зиме, и благодаря решению, которое вы приняли в 2024 году, по списанию, точнее, зачет задолженности регионов в счет ЖКХ.
3: У вас по ЖКХ большая задолженность.
2: Да. И у нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Иванович, и электроснабжение с Россетями, и с Москвой. Мы усиливаем питающие центры, и теплоснабжение, это новые котельные, сети, газоснабжение по вашей программе «Социальная газификация». У нас, пожалуй, самая большая в стране, очень востребована. Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли. Это быстро, можно получить газ. Это значит, уже жизнь в Подмосковье другого качества.
0: Воробьев также заверил главу государства, что защита объектов и помощь гражданам, пострадавшим от атак беспилотников в Подмосковье, один из ключевых приоритетов региональных властей на ближайшую перспективу. Росфинмониторинг внес сегодня Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов. По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибератак, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, указали в ФСБ, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб. В России в ближайшее время появятся единые федеральные программы воспитания и развития для детских садов. Об этом рассказала советник президента Елена Ямпольская.
4: Разработки единой для всей страны федеральной рабочей программы воспитания, обучения и развития в детских садах, создать единые методические пособия, создать единый российский цифровой ресурс дошкольного образования. Не только для педагогов и воспитателей, но и для родителей, для семей. Вот эта работа, коллеги, она уже прямо вот на стадии приближения к результату. Очень надеюсь, что осенью этот ресурс уже заработает. Он создается совместно с Российским обществом знания.
0: Ямпольская также сообщила, что произведения об СВО включат в учебники для 9-11 классов. По ее словам, информация о подвигах участников спецоперации войдет в единые государственные учебники по русскому языку. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 21 градус, в основном без осадков. Дует северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские синхронистки тренируются по 10 часов в сутки перед чемпионатом Европы во Франции. Об этом рассказала представительница сборной Валерия Плеханова. По ее словам, нагрузка перед соревнованиями немного снижена, но коллектив стабильно проводит по 2 тренировки в день. Чемпионат Европы по водным видам спорта стартует 31 июля и завершится 16 августа. В первом раунде пути регионов Кубка России по футболу барнаульская «Динамо» обыграла «Анри» из Владивостока 2-1. На голы Руслана Гордиенко дублем ответил Егор Перевозников. В следующем раунде динамовцы встретятся с одноклубниками из Владивостока. Хоккеист Игорь Мартынов перешел в московское «Динамо» в результате обмена с омским «Авангардом». Об этом информирует пресс-служба столичной команды. Одностороннее соглашение с нападающим действует до 31 мая 2028 года. В сезоне 25-26 в регулярке КХЛ хоккеист провел 64 игры, набрав 14 очков. Юные хоккеисты Руси избежали тяжелых травм в результате ДТП. Такую новость сообщила Федерация хоккея Москвы. Напомню, автобус, который перевозил детей, столкнулся с легковым автомобилем в Республике Татарстан. По информации источника, водитель автобуса сумел избежать более тяжелого столкновения. Благодаря этому незначительные повреждения получили 4 игрока. Регбист Егор Зыков стал игроком «Славы Мар». 32-летний форвард второй линии уже присоединился к московской команде и начал подготовку к матчу чемпионата России против пензенского «Локомотива», который состоится 9 августа. За свою карьеру Зыков выступал за «Енисей», «СТМ», «Красный Яр», «ЦСКА» и другие коллективы. В активе игрока 6 матчей за сборную России. Шахматистка Валентина Гунина завоевала серебряную медаль чемпионата Азии по блицу в Гонконге. Она набрала 10 очков, уступив лишь полбалла победительнице турнира Харике Дронавалли из Индии. Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков выразил мнение, что потенциал его команды будет понятен только после первых соревнований на международном уровне. Цитата. «Сейчас не могу сказать, насколько мы готовы. Хочется на себе попробовать ввязаться в драку, а там будет видно. Тогда мы сможем ответить на этот вопрос уже более конкретно», — рассказал специалист. У меня на этом пока все. Ждем новых побед наших спортсменов.
0: Маяк. Как знать.
2: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами дизайнер интерьера, арт-директор собственной студии дизайна с особой философией Ангелина Сафронова. И сегодня мы говорим о создании красивого и долговечного интерьера. Ну, о долговечности мы немного уже поговорили перед выпуском новостей, а какие материалы лучше выбирать. Выяснили, что красить не стоит, лучше обои какие-то наклеить. А как вот, Ангелина, нам подобрать правильные цвета, может быть, не только материалы, но и цвета для нашего интерьера, для того, чтобы он оставался, ну, актуальным. Тренды же меняются. Раз через год тренд другой, а нам нужно, чтобы у нас актуальный был интерьер. Как мы будем поступать?
3: Касаемо цветов, здесь можно часами разговаривать, но основное – это избегать каких-то ярких или таких неоновых цветов, которые на пике популярности сейчас, возможно, но больше делать выбор в сторону приглушенных оттенков, бежевато-серого интерьера, вот, который, да, многие уже применяют, и кто-то, наоборот, из дизайнеров смеется и говорит, что надоели ваши бежевые интерьеры. Но по факту это база. Вот, оттенков там есть безумное количество, на самом деле, каждый найдет себе по душе. Вот, а для именно подбора я, наверное, не буду сейчас оригинальна, если порекомендую воспользоваться каким-то из приложений искусственного интеллекта, которые помогают в этом не только профессионалам, но и обывателям.
4: А какие помещения в квартире быстрее всего стареют и становятся неактуальными? Это, может быть, санузел, может быть, это кухня, может быть, это какие-то помещения, там, выходящие на улицу, балкон, лоджия, может быть?
3: На самом деле быстрее всего становится неактуально, наверное, детская, потому что ребенок растет. И приходится адаптировать интерьер под него. Также есть разные комнаты, связанные с хобби. Хобби меняются, убираются всякие разные уголки, где были у кого-то библиотеки, у кого-то столы с пианино. Вот, хобби у всех разные. Кто-то свою коллекцию статуэток берет, продает, либо выкидывает. Вот, поэтому вот такие вот... Ну, еще раз повторюсь, я как бы за то, чтобы интерьер адаптировался под конкретного человека и про то, чтобы ему было удобно жить в этой квартире, а не так, чтобы это был какой-то музей либо какой-то отель, в который вот только так, а не как иначе.
2: Но интерьер – это же у нас и мебель, да, которую мы выставляем, не только цвет обоев, хотя бежевые мне нравятся оттенки, это нейтральные, теплые, серые, кстати, меньше, потому что, ну, в холодных оттенках, мне кажется, опять же, жить гораздо сложнее, чем в теплых каких-то тонах. А мебель, какую мы делаем, ну что, почему нельзя синий шкаф поставить, например, или можно?
3: Нет, я не разрешаю вам ставить синий шкаф. Если вы хотите синего интерьера, то давайте будем играться в такие вот цвета, которые 100% вам либо надоедят, либо вы захотите его выкинуть с 10-го этажа. Вот, то в можно играться текстилем, пожалуйста. Текстиль, пледы, постельное белье, шторы, салфетки, не знаю, какие-то предметы декора, может быть, даже небольшие столики, пожалуйста. Для крупных предметов, шкафов или диванов, или кресел, все-таки желательно использовать что-то более нейтральное. Это такая общая рекомендация, это не я придумала. Вот, потому что есть, ну, много исследований, есть там мой опыт, да, когда люди там заезжают в готовый интерьер и через 2, 3, 4, 5 лет дают обратную связь. Вот. Если говорить вот, кстати, касаемо обратной связи, я очень люблю черный цвет в интерьере. В разных фактурах, ну, естественно, я не могу всю квартиру сделать черную, к сожалению. Кстати, может быть, можно было,
2: нет,
3: но...
2: Если, нет, как, но, вы, наверное... говорите, кто вам может запретить? Мы не можем вам запретить сделать всю квартиру черной. Хотите, сделайте, в конце концов.
3: Нет, но все-таки есть определенный контраст, когда вот появляются черные какие-то детальки, либо линии, либо вот элементы, да. И вот когда много этого черного, когда он в глянце, то сложновато людям становится жить. Вот. Ну, просто потому что это все ляпается пальцами, глянец ляпается. То есть мы используем больше какие-то сатинированные поверхности, да, если говорить про практичность, на которых не видно пальцев. Также если домашние животные есть, то мы это тоже учитываем, и там ткани тоже есть, которые антивандальные, которые именно антикоготь называется такая ткань. Вот, в самых даже простых моделях диванов она есть, пожалуйста. Вот, ну, как бы так.
2: Ну, а мы можем, например, купить, не знаю, красный диван, предположим, да, а красный станет неактуальным, мы купим покрывало и прикроем синим покрывалом красный диван.
3: Нет, так не будет.
2: Почему?
3: Потому что весь диван, его невозможно будет закрыть. И красный диван — это на самом деле классное решение, то есть такие вкусные цветовые сочетания, они имеют место быть. И сейчас даже в интерьерах появляется много цвета, пусть это там не кричащие цвета, но какие-то оттенки того же там приглушенного бордового, либо зеленого, либо какие-то, наоборот, нежные оттенки, персиковые, либо салатовые, ну, как бы не яркие, а вот этот вот. Ну, нет, нет, нет, как раз-таки про более нейтральные, я имею в виду, вещи. Вот, просто если купить красный диван, то вы потом просто не будете знать, что с ним делать, а выкинуть его будет жалко. Вы будете садиться на красный диван, думать, да блин, почему? Почему я?
2: Вызовем реставратора. Вызовем реставратора и перетянем.
3: Ну нет, это уже не реставратор этим занимается. Этим занимаются специалисты по мягкой мебели. Действительно, перетяжка имеет место быть, но это большой ресурс, то есть нужно вызвать, найти нормальных, найти адекватных по ценнику, подобрать ткань, вызвать доставку, и при этом все не раздолбать стены, когда его будут разбирать, собирать. То есть это не просто там подушку поменять, да, вот, а текстиль, если вернуться к таким предметам декора, вот есть база интерьерная, да, есть предметы декорирования. Вот с декором играйте здесь как хотите, вот во что хотите. Хотите стилизацию, каких-то там, не знаю, что там, бохо или что-то еще, разные стили есть, да, такие. Вот, хотите во что-то, вот я за нейтральную базу. Вот.
4: Угу. А как бы нам на стадии ремонта уже запланировать возможность, ну, какой-то трансформации квартиры, чтобы, ну, надоело нам через год жить, смотреть в этот шкаф, чтобы его подвинуть в сторону, чтобы нам ничего там не мешало. Это что нужно учитывать? Это расположение розеток, наверное, да, как-то надо так сделать, чтобы вот все эти трансформации не были привязаны, да, к электроточкам. Но, с другой стороны, как так сделать-то? Это ж невозможно.
3: Ну, на самом деле, абсолютно возможно, потому что никто не отменял удлинитель. Я помню, с детства переставляла себя в комнате, в небольшой комнате. А мебель просто, она у меня была не встроенная, а отдельно стоящая. Вот. У меня поэтому по всей квартире ездил диван мой, на котором я, ну, по всей комнате, да, тогда еще в детстве. Вот, поэтому там с помощью родителей я там куда-то что-то представляла, и мне совершенно было все равно, где розетки, потому что здесь у меня был стоп под рукой. Вот, но...
5: Но вы же сейчас дизайнер,
3: вы же
5: дизайнер, вот розетки, говорите, удлинители. Но удлинители — это же провода, которые будут видны.
3: Глобально в дизайне мы не предусматриваем возможности сейчас вот этой игры пространства, она практически отсутствует. То есть у меня в основном встроенная мебель, которая не двигается, максимум можно стол разложить. Вот. И продуманное такое пространство, оно не требует трансформации. Вот, то есть, если кто-то хочет каких-то изменений, там, ну, не знаю, гости сходят или куда-то в отпуск съездят, не знаю, к маме в гости на пару недель. Вот. И, кстати, да, это, наверное, особенность именно таких продуманных дизайн-проектов, в которых очень мало есть, даже в детских комнатах очень мало есть ресурса для того, чтобы что-то вот так вот двигать и перемещать. То есть это, знаете, еще к чему? К тому, что в основном, когда вот так вот начинают перемещать по квартире, по комнате вот эти вот все зоны, все равно приходит какой-то одной, самой удобной, вот, а мы просто на стадии дизайн-проекта изначально ее вот выделяем, вот эту вот самую удобную для человека. Вот и все. Вот, потому что даже есть система, например, треков, да, вот вы говорите, что можно трансформировать. Есть система треков, на которую навешивается, и можно перевешивать вот по комнате, там квадрат повесил, и по всем стенам перевешиваете светильники туда-сюда, обратно. И даже на таких трансформированных системах, которые в каждом первом проекте сейчас у меня есть, никто никогда их не перевешивает. Как повесили изначально, как это задумано было, так оно и висит. Вот, потому что изначально кажется, что вот сейчас я буду играться в то, что здесь перевешу, здесь переставлю. Во факту все равно вот вернусь к тому, что человеку хочется комфорта, уюта и какой-то стабильности, которую дает дом.
5: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, с Пашей соглашусь, потому что они те же, когда ты живешь там 10 лет, условно, в одной и той же компоновке, ну, как-то уставать начинаешь. Может быть, все-таки заранее хотя бы 2-3 варианта как бы придумать, чтобы можно было как бы влево-вправо. Не, ну, я периодически придумываю, у меня, слава богу, нет встроенной мебели, мне она не очень нравится, вот, и я могу все, что угодно перестраивать и даже периодически это делать. Значит, если даже диван поставил не вдоль и поперек, то это уже перестановка считается. Ну, то есть, как, уже пространство
3: другое. Да, можно отодвинуть от стены, уже там будет как-то под углом можно поставить что-то. Ну да, почему нет? Можно.
5: Хорошо, нейтральная цветовая гамма у нас. А можем мы все-таки какие-то цветовые акценты вот в нейтральной цветовой гамме изначально уже сделать? Вот как говорить, вы черный любите, кто-то красный, кто-то серый, буро-малиновый, и вот сделать изначально нейтральную вроде бы гамму, как база, о чем вы говорите, а потом, ну, и сразу же все-таки какие-то акценты наметить, будут ли они актуальны, прослужат ли долго?
3: Ну, это опять-таки вопрос, наверное, вот именно трансформированного пространства через декорирование, то есть оставить, не клеить, например, акцентную стену, да, фреску, вот часто есть такая тема, классные разные фрески есть, разные там цветовые сочетания, на которых можно весь интерьер потом построить. Вот, там, пожалуйста, все, что хотите, деревья, цветы, все, что хотите. Если вот вернуться к более универсальному пространству, то, может быть, проще будет оставить пространство для картин на этой стене, вот, и тогда можно будет заменять их. Вот, опять-таки, не красный диван, а красные подушки с пледом, там, не зеленый там обеденный стол, а может быть обивку стульев зеленую. То есть, ну, не горячитесь сразу, тем более, если вы не пожили с этим цветом, вы, ну, на самом деле, по цветам создано очень много вообще всяких разных теорий, сочетания, несочетания, психологического восприятия, а глобально-то цвета нет. То есть цвет — это прохождение лучей через наш глаз. Вот, то есть вообще мир, он не окрашен. Окрашивает его глаз человека. Вот, и это, наверное, такая очень интересная мысль, о которой я каждый раз вспоминаю. И вспоминаю о том, что каждый человек его окрашивает по-своему. То есть ваше видение того либо иного оттенка зеленого, оно будет, скорее всего, отличаться от моего. Как минимум потому, что вы мужчина, я женщина.
5: Да, вы больше цветов различаете, это правда, это доказано.
3: Вот, да, и вот, ну, как бы, и возвращаемся к тому, что весь наш мир — это игра. И почему бы в интерьере тоже не применить какие-то такие...
5: Да, мужчине просто нужно меньше цветов в интерьере, чем женщине, потому что у нее там начнутся коралловые, вот это фуксия, там эти оттенков миллион.
3: Очень красиво, очень нравится.
5: А это просто розовый цвет на самом деле, не существует никаких коралловых.
3: Нет, начинается. Я просто недавно купила, тут мне пришлось по работе купить за 20 тысяч рублей веер.
5: Давайте запомним эту мысль, вернемся через 2 минуты и продолжим.
0: Маяк.
6: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Фестиваль «Вологда Фолк» пройдет в музее Семенкова 1 августа. Площадка будет открыта с 11 утра до 8 вечера. На главной сцене выступит более 20 коллективов. В финале зрителей ждет выступление проекта Тины Кузнецовой и Юрия Усачева. Также пройдут кулачные бои, показы традиционной одежды и гастрономические мастер-классы. Для детей подготовлены народные игры, спектакли театра «Петрушки» и кулинарные уроки. Вход на фестиваль свободный. От вокзала Вологды до музея можно будет доехать на бесплатном автобусе. Под Череповцом сгорел заброшенный лагерь. Пожар произошел сегодня ночью в деревне Городище. На улице Центральной загорелось деревянное здание учебно-спортивного лагеря. Общая площадь строения 577 квадратных метров. Огонь уничтожил здание полностью, сообщает пресс-служба МЧС. Специалисты рассматривают две возможные причины пожара. Неосторожное обращение с огнем со стороны неизвестных и поджог. Двух череповецких подростков осудили за поджог вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба ОФСБ России по Вологодской области, в августе прошлого года молодые люди 14 и 16 лет по заданию куратора подожгли в Череповце вышку сотовой связи. Свои действия они снимали на видео. За поджог подросткам обещали денежное вознаграждение, которое им так и не перечислили. Суд приговорил одного из подростков к 7 годам лишения свободы в воспитательной колонии и на 2 года лишил его права публично размещать материалы в интернете. Его подельника приговорили к 6 годам лишения свободы в этом же режимном учреждении. ФСБ призывает россиян разъяснять детям, как действовать при звонках с незнакомых номеров и аккаунтов, чтобы не оказаться вовлеченным в преступную деятельность. Другим темам. Лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Мероприятие пройдет завтра в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало 18:00, вход свободный. Верховажье в предстоящие выходные отметит юбилей. Селу исполнится 555 лет. В честь этого пройдет межрегиональная Алексеевская ярмарка. Для гостей выступят фольклорные коллективы, ансамбль песни и танца «Русский Север», оркестр духовых инструментов Classic Modern Band и другие исполнители. На Соборной площади будут работать торговые ряды с изделиями мастеров и местными продуктами.
0: Новости спорта.
7: Вологодский стадион «Политехник» переименуют. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Вологодского госуниверситета Денис Дворников. Спортивный объект получит название ВГУ «Политехник». Также студентам и сотрудникам университета станет доступен футбольный газон. Для тех, кто не обучается и не работает в ВУЗе, открыты беговые дорожки и отдельные игровые площадки, сообщает спортивный медиа-офис области. Финал Кубка Вологодской области по футболу пройдет в Череповце. Решающий матч состоится 9 августа в 18:00. За победу будут бороться команды «Череповец» и «Сокольская Сухана».

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

место встречи всех ответов и вопросов. Перекресток, посмотри на мир, как сверху смотрят звезды, малыш. Перекресток, возвращайся и ищи свой путь, иначе сгоришь.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль сразу 4 населенных пункта, 2 в Сумской области, Могрица и Малая Слободка, Юрченково в Харьковской области, Красноярская в Донецкой Народной Республике. Кроме того, согласно данным Минобороны, российские войска минувшую ночь атаковали предприятия с комплектующими для ударных БПЛА и ракет «Фламинго». Как сообщили в оборонном ведомстве, в Киеве под удар попал завод «Маяк», где создают компоненты для беспилотников, а также электротехнический завод по сборке дронов. Во Львове взорвали заводы по ремонту двигателей для ракет «Фламинго» и изготовлению бортовой электроники и РЛС для ракет «Нептун» и аналога ЗРК-С-300. В Калуше и Ивано-Франковской области поражены 2 объекта по производству «Фламинго», дронов, а также хранению комплектующих для них. В Ровенской области взорван завод «Ровно-Азот», где производят компоненты агрегатов и ракетного топлива, указали в Минобороны. В Днепропетровской области поражен завод «Аквапласт», на котором разрабатывались ударные БПЛА и безэкипажные катера. Также российские военные, согласно сегодняшней сводке, атаковали судно в порту Южный и 2 сухогруза, которые направлялись в порты Одесса и Черноморск с военным грузом. Владимир Путин поручил Андрею Воробьеву заняться развитием поликлиник в Подмосковье. На встрече президента с губернатором Московской области обсуждалась тема медицинских центров в регионе. Глава государства отметил правильность создания крупных медицинских центров, но обратил внимание на необходимость усиления амбулаторно-поликлинического звена.
2: Что касается крупных медцентров, это очень правильно, там высокий уровень, умеете это делать, и распыляться, наверное, ни к чему. Но обратите внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет не лишним, потому что миграционный приток большой в Московскую область, и я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, вот в этом звене не хватает.
1: Как отметил Воробьев, в Подмосковье стараются не просто строить и ремонтировать поликлиники, а сразу же оснащать их современным оборудованием, аппаратами УЗИ, МРТ, рентгенаппаратами. Губернатор добавил, что среди жителей региона высок запрос на диспансеризацию, а чтобы ставить верные диагнозы и проводить исследования, необходима качественная медицинская техника. Росфинмониторинг внес создателя Телеграма Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Согласно законодательству, банки замораживают средства, включенных в этот список лиц, и приостанавливают обслуживание. Накануне ФСБ заявило, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в Российской Федерации. Как заявили в спецслужбе, Дуров объявляется в международный розыск. Фигурант уголовного дела, возбужденного после избиения уральского ученого Никиты Зезина Александра Риверука, доставили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Там должны избрать ему меру пресечения. Никита Зезин скончался 22 июля в больнице по предварительным данным от сердечного приступа. По заявлению депутата Свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, незадолго до смерти он был жестоко избит. По словам депутата, ученые со своим замом осматривали опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержаны 2 мужчин. Один из них Александр Риверук. Обоим предъявлено обвинение. Второй фигурант – 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер. Он партнер Риверука по бизнесу. Ему меру пресечения изберут завтра. До климатической нормы потеплеет в пятницу в российской столице. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик убежден, что июль закончится на мажорной ноте. Более того, предстоящие выходные будут лучшими за

0: Остается только ждать лета Бабио.
1: В субботу, 1 августа, воздух в Москве прогреется до 26-29 градусов, прогнозируют синоптики. Индекс ультрафиолета подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
2: Погода.
1: По данным синоптиков центров области в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность без осадков. Ночью в северной столице 15-17 градусов, днем 27-29. В Москве в пятницу облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 16-18 градусов, а днем 24-26. Сейчас в российской столице плюс 21 градус, облачно с прояснениями, без осадков. Дует северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами кинокритик, автор блога «Кинокритик против» Николай Никулин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим разобраться, чем отличается киноязык от литературного языка. И вообще, если мы говорим киноязык, то есть мы предполагаем, что это действительно, как любой другой язык, не знаю, русский, английский, литературный, он сформирован, и у него есть какие-то свои правила, да, по которым он живет. А что же это за киноязык-то такой?
3: Ну, все верно, несмотря на то, что блог мой называется «Кинокритик против», я на самом деле чаще всего за хорошее кино против плохого, и как раз хорошее кино отличается определенной грамматикой, определенным синтаксисом, то есть хорошим киноязыком. Порой, наверное, в каких-то фильмах его вообще можно не разглядеть, хотя это, я думаю, что в науке вопрос дискуссионный. То есть, в общем-то, наверное, про каждый фильм, если он сделан по определенным канонам, можно сказать про каждый фильм, что у него есть киноязык. И, наверное, только те, кто обзываются, или те, кто просто критикует, могут сказать, что его нет. Ну, а состоит он, я думаю, как и все остальные языки, из определенных правил. Вот, скажем, давайте по-простому. Чем отличается литературный язык от простого языка? Ну, кажется, что есть какие-то отличия. В литературном языке все-таки правильно выстраивается речь. Хотя, опять же, есть исключения. Мы можем вспомнить Льва Толстого, который записывал за крестьянами и коверкал речь. Но это тоже была литературная речь, потому что это некая обработка, рефлексия через авторский замысел писателя. Также и киноязык. Просто киноязык работает не со словами, не с буквами, а с экранными образами, с визуалом. И, соответственно, когда мы говорим о монтаже, об операторских ракурсах, о даже актерской мимике, жестикуляции, все это часть грамматики киноязыка.
2: То есть, вот надо уточнить, сколько фильмов, столько и киноязыков, или все-таки все фильмы разговаривают с нами на киноязыке, каком-то универсальном, да?
3: Да, конечно. Есть, назовем это так, один словарь, какой-то большой энциклопедический словарь киноязыка, назовем это так, условно, да? Понятно, что и само определение киноязыка не имеет авторства, и сам этот словарь не имеет авторства, но это устоялось, причем устоялось даже не столько определение, сколько представление о киноязыке еще в 20-е годы 20 века, в 20-е, 30-е, все это развивалось. Я думаю, что одним, кстати, создателей вообще теории киноязыка и теории кино, и теории монтажа, как раз можно назвать Сергея Эйзенштейна, то есть в данном случае советская теория 20-х годов, она внесла значительный вклад, как французская авангардная теория, в создание киноязыка. И да, я думаю, что можно сказать так, нет отдельно взятых фильмов с отдельно взятым киноязыком, а есть единый киноязык, на котором стараются говорить все фильмы. И, как ни странно, плохие тоже. Просто у плохих, наверное, получается с ошибками, я бы так сказал.
1: Ну, то есть можно сделать вывод, вы про Эйзенштейна сказали, что все-таки были люди, которые этот язык как-то зафиксировали документально, да, и сделали какой-то словарь, о котором вы говорите, что вот так делать нужно, а так не нужно, что там, не знаю, одним кадром снимать там час – это не очень хорошо. Или что? Что в этом словаре написано? Какие основные правила должны соблюдать кинематографисты, режиссеры, когда они приступают к съемкам очередного фильма?
3: Вот это на самом деле очень хороший вопрос, и тут мы могли бы с вами еще целый час беседовать о том, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, что такое неправильно. Но самое удивительное, что все теоретики кино, в частности Сергей Эйзенштейн, они не писали о том, как правильно, а как неправильно. Они писали о том, как при помощи различных языковых, киноязыковых, естественно, средств возникают образы, как при помощи монтажа это делать, как при помощи символов определенных это делать, как при помощи актерского искусства создается кинообраз. Да, об этом пишут, но никто не пишет, как неправильно, потому что, я думаю, это уже, знаете, из области зрительских рефлексий. Я думаю, что даже когда режиссеры в «Авгике» преподают другим молодым режиссерам то, как надо снимать кино, они всегда оговариваются, что бывают и неправильные фильмы, и эти неправильные фильмы оказываются культовыми. Ну, скажем, вы же знаете, что огромное количество книг выходит на тему постыдного удовольствия, контркультурных фильмов, фильмов категории «Б», которые тоже обладают статусом культовых, ну, скажем, давайте так, к примеру. Вот «Кошмар на улице Вязов» возьмем. Uh-huh. Несколько частей этого фильма. Когда он в 80-е возник, на самом деле, это же было кино, в общем-то, категории «Б». Там и актеров известных не было, и Роберт Энглунд не был еще на тот момент Фредди Крюгером, то есть это его была первая роль. И кино это было, в общем, в жанре хоррора, который изначально был малобюджетным. И да, успех был у этого фильма, потом франшиза как могла прозитировала на этом, но на самом деле поначалу-то она позиционировалась как некое кино категории «Б», то есть не кино, которое рассказывает о высоких смыслах, которое обращается к киноязыку с тем, чтобы, ну, какой-то эксперимент на экране создать. Не было ничего такого. Это просто была киношка, как сказали, B-movie, как сказали бы в Америке, но тем не менее она поразила зрителей. То есть потом было огромное количество частей и даже сериал потом сняли про Фредди Крюгера. И, кстати, недавно была новость о том, что собираются еще и сделать ремейк, переснять. То есть культовым статусом может обладать даже картина, не соответствующая определенному языку. Поэтому я думаю так, давайте зафиксируем. Не бывает правильно-неправильно, а бывают просто разные представления о том, к чему киноязыковые средства могут привести. Ну, скажем, быстрый монтаж того же Сергея Михайловича Эйзенштейна, он привел к созданию блокбастеров, на самом деле. Как ни странно, вот все, что сегодня мы видим большое на экране, супергеройский фильм «Марвел», все это идет от «Октября», извините, и «Бринесса Потемкина», потому что это быстрая смена кадров, это образы на стыке этих самых кадров. А медленное, например, кино, которое, вот, ну, я не могу сказать, кто-то конкретно был теоретиком, но думаю, что там несколько был человек, среди них Андрей Васильевич Тарковский, естественно. Медленное кино тоже породило определенную теорию. И сам Тарковский написал «Запечатленное время» известную работу теоретическую. И потом об этом многие люди писали, что медленное кино – это не про то, чтобы скучать в кинотеатре и уснуть, а про то, чтобы разглядеть все детали. То есть как будто бы это кино не манипулирует, как блокбастеры, да, вот этим быстрым монтажом, она не пытается вам что-то рассказать, а наоборот, она говорит, я вступаю с тобой в диалог, с тобой, со зрителем, я вот показываю длинные кадры, а ты сам, зритель, решай, про что эта история. И в этом смысле нет никакой манипуляции, в частности, и музыкальной манипуляции, потому что музыка тоже входит в языковые средства.
2: Угу. Мы сегодня сравниваем киноязык и литературный язык, а я так предполагаю, что связка между ними, промежуточное звено, это киносценарий, да, то есть это чистая литература, довольно специфическая, там в киносценарии может написано «мужчина входит в комнату, точка, его лицо напряжено, точка, да, он поправляет очки, точка». В этих трех предложениях потом мы увидим три кадра, да, общий план «мужчина входит», потом покрупнее берем, как его лицо напряжено, и деталью мы показываем, как он поправляет очки, да, и вот таким образом литература превращается в кино, да, то есть киносценарий мы можем назвать таким промежуточным звеном между киноязыком и литературным языком?
3: Мы можем назвать это базисом, безусловно, на этом строится, в принципе, кинематограф. Я напомню, что даже первые, ну, не самые первые там работы, не «Прибытие поезда», конечно, хотя тут люмьеры ничего нам не рассказали, не донесли информацию, как бы они сказали о том, что поставили камеру на вокзале и сняли «Прибытие поезда», но на самом деле, если вы присмотритесь к самой первой, как считается, картине в истории кино, там все равно постановка, потому что люди, конечно, играют на камеру, но постановка без литературного сценария. Однако, когда кино уже появилось, то есть оно там в 10-е, в 20-е уже стало популярным, безусловно, без литературной основы невозможно было ничего снимать. А что такое литературная основа? Ну, первые кинематографисты обращались к литературе, то есть буквально к романам, которые были популярны. Поэтому у нас, например, в России еще в дореволюционные времена экранизировали Льва Толстого очень активно, и Достоевского экранизировали. Что-то до нас дошло, как мертвый труп, живой труп, а что-то до нас не дошло. Вот, но... Конечно, этот диалог есть, был и будет, это самое главное, но сложность в том, что вот взять первооснову роман, достаточно, чтобы снять интересную историю. Ну, например, мы же можем назвать несколько экранизаций довольно культовых. Ну, скажем, там «Космическую Одиссею» Стэнли Кубрика, экранизация Артура Кларка, но она формальная экранизация, хотя на самом деле Артур Кларк писал параллельно, но они отличаются, эти истории. То, что у Кубрика не сказано и на экране не проговаривается, то проговаривается у Артура Кларка. То, что у Стивена Кинга проговаривается буквально текстом, в том же, например, «Сиянии», да, у Кубрика не проговаривается и уходит в подтекст. И, конечно, экран не может себе позволить, ну, скажем, дать закадровый голос. Вернее, такие бывают эксперименты, но это больше похоже, согласитесь, на какой-то новостной формат или репортаж. Все-таки кинематограф старается уходить максимально от закадрового голоса и рассказывать при помощи звуков, диалогов, полунамеков. Вот это интереснее. Или вспомним там экранизацию Анны Карениной с Кирой Найтли. Может быть, кто-то помнит. А там любопытно вообще Джо Райт, режиссер британский, там любопытно создана сама атмосфера. Это не столько история про русскую, знаете, такую усадебную дворянскую жизнь, сколько про английский театр. Там действие разворачивается именно на театральных подмостках, и Анна Каренина, то есть Кира Найтли, играет Анну Каренину как бы в театре, который играет Анну Каренину, и все это разворачивается в театре. И с одной стороны, это экранизация романа, с другой стороны, все переписано, все передумано, и это нормально, поскольку еще, как мы помним, по Станиславскому режиссер не просто имеет право переосмыслять, а он должен переосмыслять, ибо и в театре другие законы, и в кино другие законы, и в литературе другие законы. То есть если мы попытаемся буквально слово в слово переписать и показать это на экране, то это будет скорее не кино, а иллюстрация.
1: Ну, опять же, тот же Станиславский, по поводу того, вы говорите, что не бывает правильно или неправильно, тот же Станиславский свою систему создавал вообще с учетом того, что вдохновение приходит и уходит, а сделать нужно правильно. Поэтому он говорил, актер может сыграть так или иначе, талантливо или не очень, но он должен сделать правильно. И поэтому он написал правила, да, по которым актер должен сделать правильно. Правильно. Вот в киноязыке есть все-таки какие-то, ну, вещи, которые, ну, желательно бы, может быть, и не нарушать, не менять, и чтобы правильно было.
3: Ну, понимаете, я здесь тоже немного поспорю, ну, так, в целях академических, естественно, в поисках истины. Вот у Станиславского, безусловно, есть правила, но я просто напомню, как они формировались. Даже сейчас, если вы зайдете в театральные вузы и спросите, а какие же, собственно говоря, правила сформулировал Станиславский, там не все вам однозначно ответят, потому что они менялись. Менялся сам Станиславский, и менялись они кардинально. То есть то, как актер входил в роль, это очень сильно менялось. Потом, кстати говоря, эта школа стала популярна в Америке. Мы часто говорим, что голливудские актеры, они все воспитаны на системе Станиславского. Но это тоже немножко уже другая система Станиславского.
1: Это не совсем, это все не совсем так, простите, я с вами тоже поспорю. Потому что американцы учились по Михаилу Чехову, который, конечно, учился у Станиславского, но создал собственную систему. Артисты учатся в Москве по школе Вахтангова, потому что есть Вахтанговский театр. И в Щучинском учились, потому что есть Щучинская школа. Это все-таки уже ответвление от базы, понимаете, в чем дело?
3: Да, совершенно верно. Ну вот вы сами сейчас сказали, что и Михаил Чехов, кстати говоря, напомню, что Михаил Чехов потом переехал в Америку и снимался в американском кино. И мы можем, кстати, посмотреть на его систему, систему Чехова, например, в фильмах Альфреда Хичкока. Но я просто к тому, что у Чехова, и у Станиславского, и у Мирхольда были разные представления о том, как правильно. Соответственно, и в киноязыке тоже есть разные представления о том, как правило. Есть представление о том, вот Эйзенштейна, как правильно. Есть представление Тарковского о медленном кино. Есть другие теоретики, которые тоже говорят о том, как правильно. И, наверное, ну вот как бы единого канона мы не знаем. Вот есть известный сценарист Пол Шредер. Вы, наверное, его знаете по фильму «Таксист». Он написал сценарий к этой картине. А еще, может быть, кто-то читал его работы. Одна из них называется «Трансцендентальное кино», где он разбирает как раз медленные фильмы. И в этой работе он рассказал о том, как... Ну, он поделил фильмы на несколько частей, и как раз на медленное и быстрое. И чем медленно отличается от быстрого? Вот представим себе ситуацию, просто любую, абстрактную, что у нас есть комната, и есть актер в этой комнате. И вот, допустим, как старом быстром кино, что бы у нас произошло, если бы актер вышел бы из этой комнаты и сел в машину. Он бы вышел бы из комнаты, потом монтажная склейка, он оказался бы в машине и уехал. В медленном кино было бы по-другому. Он вышел бы из комнаты, но камера осталась бы в этой комнате, она показывала, продолжала бы показывать эту пустую комнату, но мы дальше бы услышали звук уезжающей машины за окном. То есть ситуация та же самая, в литературном смысле та же самая, а снята по-другому. Но здесь не сказать, как правильно, как неправильно. То есть Марвел бы снял первым образом, а сегодняшние там последователи Тарковского, условно говоря, Виндинг, Рефн, он бы снял вот вторым образом.
2: А киноязыку все подвластно или что-то мы не можем перевести из литературы на киноязык? Есть какие-то ограничения у киноязыка?
3: Ну, тут сложно сказать. Я думаю, что, безусловно, есть ограничения. У любого языка есть ограничения. Но можно попробовать не напрямую перевести литературный образ на язык кинообраза, а попытаться сделать что-то схожее. Но вот знаете, сегодня, например, в литературе до сих пор же есть спор о том, можно ли перевести, скажем, Гёте на русский язык. Кто-то считает, что там, у Лозинского получилось, кто-то считает, что у Некушевича получилось, а кто-то считает, что невозможно, потому что читать нужно Гёте только на немецком, да, на русском уже по-другому. А, наверное, также можно сказать с литературным первоисточником. У нас сегодня, на самом деле, около 70, а то, может быть, 80% фильмов, которые выходят на экране, это все экранизации. Просто это не всегда экранизации известных авторов. Да, конечно, у нас популярны по-прежнему Толстой, Достоевский, Шекспир, не знаю, Чехов. Это к этому обращено. Ну, Гомер, вот видите, сейчас все обсуждают «Одиссею», которая вышла на экраны. Есть классики, но есть же и не классики, имена которых мы не знаем. И, допустим, вот фильм «Челюсти» Спилберга или «Зеленая миля», или «Пролетая над гнездом кукушки», может быть, кто-то знает Кена Кизи, «Бойцовский клуб». Все эти фильмы — это тоже экранизации. Просто они настолько хорошие, настолько «Бойцовский клуб» ассоциируется уже скорее с Дэвидом Финчером, нежели, да, с какой-то литературной первоосновой, ну, то есть уже с режиссерами, которые создали свой язык и по-своему рассказали эту историю, что зрители просто позабыли, а может быть даже не знают, что есть определенная литературная первооснова, и думаю, это и хорошо. То есть кино, в принципе, должно такое, знаете, оно должно полностью поглотить собой первоисточник, потому что, по сути, первоисточник — это лишь только толчок, это мотивация. А дальше уже при помощи других средств рассказывается по-своему, возможно, даже новая история.
1: Ну что ж, хорошо, понятно, спасибо за эту беседу и поспорили, узнали много нового. Кинокритик, автор блога «Кинокритик против» Николай Никулин был сегодня с нами, и мы говорили об отличиях киноязыка от языка литературного. Спасибо вам и всего доброго. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: «Как знать» на маяке.
1: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
2: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
3: Что?
2: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
1: Да понял я. Давайте тогда подушку.
4: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. 6 регионов Украины попали под ночной удар вооруженных сил России. Объекты поражения перечислила Минобороны. Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в Киеве и во Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Среди других пораженных целей сухогруз в порту Южный, еще два у Одессы. Их использовали для доставки вооружения и военного имущества. Сегодня также Минобороны сообщила, что российские войска взяли под контроль сразу 4 населенных пункта, два в Сумской области, Могрице и Малая Слободка, Юрченково в Харьковской области, а также Красноярская в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона в области жилищно-коммунального хозяйства. Воробьев согласился, добавив, что в Московской области реализуются большие программы по электро- и теплоснабжению, а также идет газоснабжение по программе социальной газификации.
2: Конечно, большая работа в каждом регионе, в Подмосковье, в том числе по ЖКХ. Мы готовимся к зиме, и благодаря решению, которое вы приняли в 2024 году, по списанию, точнее, зачет задолженности региона в счет ЖКХ.
3: У вас по ЖКХ большая задолженность.
2: Да. И у нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Иванович, и электроснабжение с Россетями, и с Москвой. Мы усиливаем питающие центры, и теплоснабжение, это новые котельные, сети, газоснабжение по вашей программе «Социальная газификация» у нас, пожалуй, самая большая в стране, очень востребована. Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли. Это быстро, можно получить газ. Это значит уже жизнь в Подмосковье другого качества.
0: Губернатор Подмосковья заверил президента, что защита объектов и помощь гражданам, пострадавшим от атак беспилотников Московской области, один из ключевых приоритетов региональных властей на ближайшую перспективу. Росфинмониторинг внес создателя Телеграма Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов. Согласно законодательству, банки замораживают средства, включенных в этот список лиц, и приостанавливают обслуживание. Накануне ФСБ заявило, что Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, поскольку администрация мессенджера не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий в России. Как заявили в спецслужбе, Дуров объявляется в международный розыск. По подозрению в особо крупном мошенничестве задержан в Москве председатель Совета директоров и основной акционер группы компании масложировой промышленности «ЭФКО» Валерий Кустов. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее в рамках того же уголовного дела были задержаны топ-менеджеры «ЭФКО» Екатерина Кустова и Владислав Романцев. Им инкриминирует мошенничество в особо крупном размере. Мещанский районный суд Москвы отправил их под стражу. Кроме того, суд арестовал замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю по делу в растрате в особо крупном размере. Как отмечает ТАСС, дело, связанное с реализацией проекта по созданию беспилотных авиационных систем, проект «Транспорт будущего». Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 19-20 градусов. Пока без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков выразил мнение, что потенциал его команды будет понятен только после первых соревнований на международном уровне. Цитата. «Сейчас не могу сказать, насколько мы готовы. Хочется на себе попробовать ввязаться в драку, а там будет видно. Тогда мы сможем ответить на этот вопрос уже более конкретно», — рассказал специалист. В первом раунде пути регионов Кубка России по футболу томский КДВ уверенно обыгрывает барнаульский темп 4-2. Там идет 75-я минута. Победитель этой пары выйдет на Сибирь из Новосибирска. Российский футбольный союз внедрил систему сертификации футбольных мячей. Это было сделано с целью повышения качества используемого инвентаря. Теперь снаряды будут распределяться по трем категориям. РФС «Старт» для массового футбола станет наиболее доступным. РФС «Стандарт» будет предназначен для подготовки резерва и любительского футбола. А РФС «Про» станет производиться с соответствием самым высоким нормам качества и использоваться для профессиональных турниров. В Европе хотят выдвинуть президента французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» на пост президента Международной федерации футбола. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Европейские футбольные чиновники рассматривают возможность выдвижения президента французского «Пари Сен-Жермен» Насера Аль-Хилаифи в качестве кандидата на пост президента Международной федерации футбола. Об этом сообщило издание «Политико». Информация о том, что европейские футбольные федерации хотят выдвинуть конкурента действующему главе ФИФА Джанни Инфантино на выборах, появились во время чемпионата мира на фоне скандала с отменой красной карточки Фоларина Белугона после звонка Дональда Трампа. В качестве кандидатов называли Аль-Хилаифи, а также владельца польской лиги Дариуша Миадуски, президента Конкакаф Виктора Монтальяни и главу Африканской конфедерации футбола Патрика Моцепе. Неназванный европейский чиновник сказал, что в отношении президента ПСЖ все звезды сошлись, особенно на фоне новой информации о том, что Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира, в частности инвестиционной компании Джошуа Кушнера, младшего брата Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что не будет стоять в стороне, пока ФИФА пытается изменить будущее футбола в угоду интересам частных инвесторов. Представители Аль-Хилаифи, в свою очередь, заявили изданию «Политико», что у него нет абсолютно никаких амбиций, намерений или интереса к роли ФИФА.
1: Избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента футзальной суперлиги, сообщает пресс-служба организации. В выборах 3 сентября будут участвовать президент Синары Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и глава Торпедо Николай Ходов. Биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, рассказал комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев. По его словам, призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону представит Югру. У меня на этом пока все. До встречи через час.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк. Как знать?
5: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев с вами. И прямо сейчас самая интересная новость на эту минуту пришла у нас из США.
6: Ничего себе.
5: Жители штата Айова заметили в парках белок с полностью белыми хвостами.
6: Это что, новый тренд? Или белки решили перейти уже на зимний режим заранее, но частично?
5: Непонятно. Люди настолько удивлены, обратились к специалистам, чтобы выяснить, кто это такие. Белки ли это? Откуда они взялись?
0: Ну, это потому что, если видишь белку с дизайнерским хвостом, первая мысль — это может быть новая коллекция от природы или от какого-то другого дизайнера.
5: И вот оказалось, что это не отдельный вид белок, а всего лишь генетическая особенность.
0: Ну, то есть всего лишь. То есть где-то есть обычные белки, а где-то вот такие лимитированные версии с редким белым хвостом.
5: Ученые выяснили также, что такие белки не могли бы массово появиться в дикой природе.
0: Ну, правильно, потому что в природе нужно сливаться с окружениями. Если сливаешься с окружениями, то выживаешь, а если выделяешься, то, извините, выбываете из эволюционного процесса.
5: Ну, вот выяснили причину. Причина оказалась в том, что белый хвост лишает их естественной маскировки.
0: Ну, это, конечно, как выйти на охоту в неоновом жилете с надписью «Я здесь».
5: В городских парках и жилых районах. У таких белок почти нет хищников, поэтому они спокойно размножаются.
0: Ну, то есть город — это курорт для белок. Безопасно, еда есть, можно быть даже с белым хвостом.
5: Да, получается, именно городская среда позволила этим необычным белкам с белым хвостом распространиться.
0: Город не только меняет людей, но и запускает альтернативные версии белок. Эволюция, урбанистическая версия.
5: Вот в этой истории интересный смысл. То, что в дикой природе считалось бы слабостью, в другой среде становится преимуществом.
0: Ну, то есть нужно не обязательно исправлять какие-то свои особенности. Нужно просто найти подходящее место, где она не мешает, а наоборот помогает.
5: Да, сегодня нас учат белки с белыми хвостами. Они как бы напоминают нам, среда имеет значение.
0: Об этом мы вчера очень подробно говорили, когда обсуждали подростков. Среда всегда имеет большое значение. Но еще белки нам говорят о том, что быть немного как все, это, в общем-то, неплохо. Главное, чтобы вокруг не было тех, кто этим воспользуется. Или хотя бы, чтобы рядом был парк и немножко вкусных орешков.
5: Новости из Соединенных Штатов Америки иногда, видите, бывают интересными.
0: Иногда, да. Но иногда.
5: В основном нет, но иногда, вот как сегодня.
0: Ну, мы поговорим от белок, перейдем к волкам буквально через несколько минут и выясним, воют ли волки на Луну. И если да, то зачем они это делают?
6: Как знать?

0: «Как знать».
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. С вами, а с нами доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук, кандидат биологических наук Илья Удалов. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Илья. Мы хотим сегодня выяснить, правда ли, что волки воют на Луну. Или это просто такой красивый образ из кинематографа, литературы. Волки, действительно ли они как-то вот видят Луну и голосом на нее, значит, как-то воздействуют? Или это устойчивый культурный миф все-таки?
3: Ну, если коротко отвечать, это популярный миф. И волки воют не Луне, а другим волкам. А вой – это средство общения, с помощью которого они собирают стаю, поддерживают контакт с сородичами, обозначают территорию, ну или ищут членов семьи. И Луна здесь совершенно ни при чем, потому что волки воют и в безлунные ночи, и даже днем.
2: А почему тогда в литературе, в кино, вот везде они воют на Луну? Это что, образ одиночества таким образом пытаются нанести волчьи?
3: Ну, потому что это очень зрелищный образ. Потому что полная луна хорошо освещает местность, и человеку проще заметить волка на фоне неба. И, кроме того, психология человека, она такова, что мы обычно лучше запоминаем события тогда, когда они происходят в какой-то необычной обстановке. И проще запомнить волка, когда он воет при полной луне, да, когда он хорошо виден. Ну, это такой очень выразительный образ в литературе и кинематографа, да, и со временем вот он стал таким символом одиночества и таинственности.
1: А с чем связан такой способ коммуникации? Из-за того, что волки разбросаны по территории, и они должны как бы достичь друг друга, да, с помощью своего голоса, голосовых связок?
3: Да, в том числе, да, в том числе волки ходят, охотятся, и вот чтобы собрать вместе стаю, они воют, да, и кроме того, они различают как бы своего от чужого, да, или, например, животное может как-то, ну, обозначить себя, да, для своих сородичей, членов семьи.
2: А вот тоже, опять же, это может быть устойчивый образ, но существуют ли волки-одиночки, да, вот почему говорят волки на Луну, что одиночки воют на Луну, а вот если волк, он одинокий, если он без стаи, предположим, ему тогда зачем вообще выйти?
3: Ну, это, конечно, хороший вопрос, вот, зачем быть одинокому волку, ну, в общем, наверное, особо незачем, но это такая ситуация, это не очень хорошая, когда волк одинокий, да, потому что волки — это стайные животные, и в одиночестве им, конечно, плохо, им сложно выживать в одиночестве, потому что охотятся волки часто стаями, вот, и вообще они как бы общественные существа, да, как и собаки, которые потомки волков.
1: А наши диапазоны совпадают, или у волчьего воя есть какой-то ультразвук, который мы не различаем, или даже инфразвук на низких частотах, может быть, волк тоже что-то передает?
3: Знаете, я не слышал, чтобы у них было что-то такое. Все-таки у них вполне себе диапазон, который человек слышать может. Вот.
1: Ну, понятно, что мы слышим только то, что мы можем слышать. То есть то, что там происходит у них на ультразвуке, могут показать только приборы.
3: Нет, я не слышал, чтобы было что-то, вот какие-то частоты, которые были не слышны для человека.
1: Интересно, а какие сигналы передают волки с помощью своего воя? Давайте об этом поговорим сразу после небольшой рекламной паузы. С нами доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, экскурсовод Зоологического музея Российской академии наук, кандидат биологических наук Илья Удалов. Воют ли волки на Луну? Оказывается, воют, но не на Луну. Продолжение через 2 минуты.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Фестиваль «Вологда Фолк» пройдет в музее Семенкова 1 августа. Площадка будет открыта с 11 утра до 8 вечера. На главной сцене выступит более 20 коллективов. В финале зрителей ждет выступление проекта Тины Кузнецовой и Юрия Усачева. Также пройдут кулачные бои, показы традиционной одежды и гастрономические мастер-классы. Для детей подготовлены народные игры, спектакли театра «Петрушки» и кулинарные уроки. Вход на фестиваль свободный. От вокзала Вологды до музея можно будет доехать на бесплатном автобусе. Под Череповцом сгорел заброшенный лагерь. Пожар произошел сегодня ночью в деревне Городище. На улице Центральной загорелось деревянное здание учебно-спортивного лагеря. Общая площадь строения 577 квадратных метров. Огонь уничтожил здание полностью, сообщает пресс-служба МЧС. Специалисты рассматривают две возможные причины пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неизвестных и поджог. Двух череповецких подростков осудили за поджог вышки сотовой связи. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Вологодской области, в августе прошлого года молодые люди 14 и 16 лет по заданию куратора подожгли в Череповце вышку сотовой связи. Свои действия они снимали на видео. За поджог подросткам обещали денежное вознаграждение, которое им так и не перечислили. Суд приговорил одного из подростков к 7 годам лишения свободы в воспитательной колонии и на 2 года лишил его права публично размещать материалы в интернете. Его подельника приговорили к 6 годам лишения свободы в этом же режимном учреждении. ФСБ призывает россиян разъяснять детям, как действовать при звонках с незнакомых номеров и аккаунтов, чтобы не оказаться вовлеченным в преступную деятельность. Другим темам. Лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Мероприятие пройдет завтра в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало 18:00, вход свободный. Верховажье в предстоящие выходные отметит юбилей. Селу исполнится 555 лет. В честь этого пройдет межрегиональная Алексеевская ярмарка. Для гостей выступят фольклорные коллективы, ансамбль песни и танца «Русский Север», оркестр духовых инструментов «Классик Модерн Бенд» и другие исполнители. На Соборной площади будут работать торговые ряды с изделиями мастеров и местными продуктами.
4: Спорта.
5: Вологодский стадион «Политехник» переименуют. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Вологодского госуниверситета Денис Дворников. Спортивный объект получит название ВГУ «Политехник». Также студентам и сотрудникам университета станет доступен футбольный газон. Для тех, кто не обучается и не работает в ВУЗе, открыты беговые дорожки и отдельные игровые площадки, сообщает спортивный медиа-офис области. Финал Кубка Вологодской области по футболу пройдет в Череповце. Решающий матч состоится 9 августа в 18:00. За победу будут бороться команды «Череповец» и «Сокольская Сухана».

0: на маяке.
1: Завтра днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Счастливо, пока. До свидания, пока.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль сразу 4 населенных пункта. 2 в Сумской области, Могрицы и Малая Слободка, Юрченково в Харьковской области, а также Красноярская в Донецкой Народной Республике, говорится в сегодняшней сводке Минобороны. Кроме того, согласно этим данным, российские войска ночью атаковали предприятия с комплектующими для ударных БПЛА и ракет «Фламинго». В Киеве под удар попал завод «Маяк», где создают компоненты для беспилотников, а также электротехнический завод по сборке дронов. Во Львове взорвали заводы по ремонту двигателей для ракет «Фламинго» и изготовлению бортовой электроники и РЛС для ракет «Нептун» и аналога ЗРК С-300. В Калуше и Ивано-Франковской области поражены 2 объекта по производству «Фламинго», дронов, а также хранению комплектующих для них, а в Ровенской области взорван завод «Ровноазот», где производят компоненты агрегатов и ракетного топлива, говорится в сообщении Минобороны. В Днепропетровской области поражен завод «Аквапласт», на котором разрабатывались ударные БПЛА и безэкипажные катера. Также российские военные атаковали судно в порту Южный и 2 сухогруза, которые направлялись в порты Одесса и Черноморск с военным грузом. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник. Президент встретился с главой Подмосковья в Кремле. Воробьев доложил Путину в том числе о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплекса в Балашихе. Губернатор добавил, что региональные власти не распыляются, расставляют приоритеты, развивая систему здравоохранения. Воробьев также согласился с тем, отметив, что первичное звено здравоохранения всегда требует особого подхода. Кроме того, губернатор Московской области назвал защиту региона от налетов дронов приоритетом. Он особо подчеркнул необходимость обеспечить безопасность жителей Подмосковья. Российские власти удвоят финансирование льготной ипотеки для жителей Донбасса, Новороссии и Приграничья. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. По словам премьера, до конца года тысячи семей смогут воспользоваться этой льготой.
3: На текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидированные ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской, Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской и Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе на стороне банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость.
1: Мишустин также сообщил о выделении правительством более 550 миллионов рублей на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли. В частности, средства пойдут на расширение функциональных возможностей информационной системы сертификации, типовой конструкции авиатехники, что поможет сократить время прохождения всех процедур при создании новых воздушных судов, включая беспилотные комплексы. Сообщение последнего получаса. Суд Екатеринбурга арестовал одного из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Из материалов стало известно, что подозреваемый Александр Реверук ранее служил в полиции, однако после ранения своего коллеги лишился работы. Известный ученый Никита Зезин умер 22 июля в больнице по предварительным данным от сердечного приступа. По заявлению депутата Свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, незадолго до смерти он был жестоко избит. Депутат также рассказал, что ученый со своим замом осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и сильно избили их. В эту субботу, 1 августа, воздух в Москве прогреется до 26-29 градусов. Индекс ультрафиолета подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Кроме того, как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, температура воды в реках и озерах Центральной России повысится. И это будет финалом, как он считает, массового купания.
2: В субботу на фоне гребня антициклона москвичей, жителей Центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше многолетней нормы. Ночью 13-16, днем 26-29. При этом индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть.

Завтра переменная облачность без осадков. Ночью 15-17 градусов. Днем воздух раскалится до 27-29 градусов. В Москве завтра днем переменная облачность и уже без осадков. Ночью в столице обещают плюс 16-18 градусов, а днем 24-26. Сейчас в Москве около 20 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Начинаем сегодняшний выпуск программы «Трудности перехода». Меня зовут Никита Карпов, я подростковый психолог, и моя главная задача – помогать родителям подростков пережить этот период легче, спокойнее, может быть, даже радостнее и с большим удовольствием. Ну и традиционно, прежде чем разговаривать с людьми, я чуть-чуть порассуждаю. За последние

0: время столкнулся несколько раз с похожими ситуациями. Летом все больше приходят родители старших подростков. Некоторые из них уже формально даже считаются взрослыми людьми, потому что им исполнилось 18 лет. И какая-то прям серия похожих историй. Хорошие дети, хорошие подростки, все у них в жизни замечательно, кроме одного. Они растерянные. Они вышли во взрослую жизнь, они поступили даже в какие-то институты или собираются поступать, или уже отучились на первом курсе, но они как будто бы совершенно без понятия, как эту свою взрослую жизнь жить теперь. А детскую жизнь жить они уже не согласны, и родители тоже не согласны. И все в растерянности. Подростки не уверены, что то, где они находятся, это то, где они хотят быть. Родители не уверены, что выбран правильный путь, или не уверены, что ребенок пойдет дальше по этому пути, несмотря на то, что было родителями вложено огромное количество усилий. Иногда эта растерянность выражается в том, что ничего не хочется, я ничего не хочу делать, мне не собраться, мне страшно, тревожно, волнительно. Иногда эта растерянность выражается в протесте, что вы меня заставляете делать какую-то ерунду, то, что нужно вам. Я не знаю, зачем мне этот вуз вообще, я не хочу учиться, я хочу там жениться, работать, гулять, все на свете. А стоит оставить их в покое и позволить им делать то, что они хотят, тут на них накатывает самый настоящий ужас и паника, потому что, ну вот, я получил то, что я хотел, а дальше-то что? От мысли о будущем все равно не избавиться, уже вирус взрослости поселился в голове, уже понятно, что дальше про все моя ответственность, и что я увидел, что от родителей я не получу никакого чуда, то есть они могут еще какое-то время за меня платить, они могут еще какое-то время меня кормить, но я уже достаточно умный, чтобы понимать, что это когда-нибудь закончится. А так часто происходит с детьми, которых вели к этой взрослости, которых растили, обучали, натаскивали, мотивировали, развивали, вкладывались в них, помогали принять решение, которое кажется хорошим и важным родителям. И хорошие дети очень долго не сопротивлялись, просто у родителей силы кончились, и родители уже увидели, ну все, после 18 мы уже не можем всего этого делать, просто потому что ребенок не в таком доступе, как был раньше. И вокруг ребенка, подростка уже, почти взрослого человека, оказывается некий вакуум. Та энергия, на которой он ехал, даже туда, куда не хотел, она закончилась, она больше не поступает. А своя энергия за это время не очень появилась и не очень есть представление, а как самому-то хотеть, самому разбираться, самому желать, самому прилагать усилия. Это не самая простая ситуация, потому что тут, конечно, нету очевидных ответов из серии «бросайте его в воду, пусть выплывет». Выплывет или нет, очень зависит от внутренних ресурсов, от степени готовности. И тут, конечно, важно и родителям, и детям оставаться в контакте, важно продолжать разговаривать, родителям внутри себя определяться с объемом помощи и форматом помощи и поддержки, которую готовы оказывать, и определяться с теми рисками, которые они готовы нести, и с тем, за что они могут, не могут отвечать. А подростку, конечно, очень важна в данном случае поддержка. Кто-то может быть взрослый, не обязательно родитель, с кем можно обсудить, с кем можно по-честному сказать, что я в ужасе, я не понимаю, что делать, и я не чувствую, что кто-то за меня может решить, а сам я не могу. Но есть и оптимистичное зерно в этом, что все взрослеют, так или иначе, рано или поздно. Вот такая тема для размышлений вам. А на связи Дмитрий из Санкт-Петербурга. Дмитрий.
1: У меня такой вопрос. Сын 14 лет. Сейчас мы с ним практически не разговариваем, так как в летний период я на работе, прихожу вечером, он гуляет, ухожу утром, он еще спит. Когда получаются моменты, когда куда-то едешь или находишься где-то в одном замкнутом пространстве, у меня возникает желание как бы поговорить, обсудить, что, куда, кто, с кем ты общаешься, с кем ты что-то обсуждаешь, и вообще, как у тебя сейчас дела? Почему говорю у меня? Потому что как бы у супруги возникает такой же вопрос и такие же желания, но она как-то наводящими вопросами, расспросами вечерком обычно с ним поздно-поздно разговаривает, когда дожидается его, например, с улицы, Я уже стараюсь это время спать, потому что слышу про, как всем нам рано на работу. А у меня возникает желание узнать вот в этих моментах, когда я еду с ним в машине, например, час-два, но при этом он не хочет как бы говорить, и как в этой ситуации быть? Наверное, это мне все-таки нужнее, нежели ему. Или же он просто не готов сию секунду отвечать, потому что слова, которые он произносит, это будет контроль, мне это не надо. Вот я слышу периодически такие моменты. Как быть?
0: Ну, вы прям очень четко все сформулировали. Смотрите, ну, такая хорошая ситуация, на самом деле, она очень частая в этом возрасте. Действительно, наше стремление пообщаться очень часто со стороны подростка может восприниматься как попытки контроля. Ну и там вопрос, с кем ты общаешься, может прозвучать с интонацией заинтересованной, а может с интонацией тревожной и контролирующей. Вот, и подростки не всегда отличают. Ну и мы не всегда на самом деле с искренним интересом спрашиваем, а действительно это часто способ свою тревогу снизить. Вот. И первое, это то, на что имеет смысл обратить внимание. Вы очень хорошо пример про супругу привели, про наводящие вопросы, про малые разговоры. По сути, ваш запрос на поговорить не должен выглядеть как попытка проконтролировать, чего у него там происходит. При этом с поправкой на то, что у них как это обостренное восприятие, назовем это так. То есть даже если мы не имеем в виду ничего плохого, они его, скорее всего, заподозрят. Это то самое плохое, то есть тот самый контроль. И так бывает, когда у нас с подростком мало времени и мало контакта, нам вот в то время, которое есть, очень хочется какие-нибудь важные разговоры, про значимое побеседовать. Ну вот если представить себе пирамиду, то вот эти разговоры про важные и про значимые – это верх пирамиды, то есть это высокий уровень контакта уже. А внизу пирамиды, в основе, лежат разговоры обо всякой ерунде, то есть вообще просто приятно проведенное в разговоре время. Это не обязательно обмен тайной информацией, да, или личностной информацией. Это может быть разговор про погоду, про птичек, про рыбалку, там, я не знаю, про то, что за окном мы видим. То есть мы какое-то время побеседовали, и оба остались в комфортном состоянии после этого. Потому что если мы пытаемся поговорить о важном, это обычно заканчивается не очень комфортным состоянием. Подросток на нас сердится, он не хочет с нами говорить, мы сердимся, обижаемся и так далее, и так далее. Вот. Поэтому это раз. То есть далеко не все разговоры должны быть разговоры там важные, значимые и так далее. Если очень мало времени, то надо понимать, что вот это оставшееся время, оно все равно будет распределяться по пирамиде. Если хочется, чтобы важные разговоры состоялись, все равно необходимо, ну, большое количество времени уделить просто приятной беседе о чем-нибудь не столь значимом и вообще никак не связанном с контролем. Это раз, одна сторона истории, и она действительно важная. В 14 еще там не так много рационального и взрослого в голове, и очень много реактивного поведения. То есть чуть-чуть там в вашей интонации напряжение есть, у подростка сразу напряжение подскакивает в разы, и он бросается в защиту. Да, причем, да, ну да, да. Причем мы даже, например, допытываться не хотим и про друзей, и про общение. У нас
1: по
0: есть.
1: Сути, да.
0: Да, у нас чуть-чуть тревоги есть внутри, например, с кем он там общается, что они там делают. И вот эта тревога звучит в голосе, он ее считывает, да, как нападение, как контроль. Ощетинивается и говорит, что ты лезешь во все, не твое дело. Ну, я утрирую, может, ваш так не говорит.
1: Ну да. Нет.
0: Вот. А мы сердимся. Говорим, да я не лезу, я к тебе с открытой душой. Ага, с открытой душой и так далее.
1: Ну да, вот. Так в принципе бывает, как вы говорите.
0: Угу. Ну, вы не одиноки, это очень частая ситуация. А второй момент, он неудобный. Прям он технически совсем неудобный. Потому что очень часто возможность пообщаться и желание пообщаться, они не совпадают. И это мы, взрослые люди, вот у нас есть 2 часа, мы можем перенастроиться, и то далеко не всегда. Ну, я не знаю, бывало у вас так, что вы с женой собирались какой-нибудь вопрос обсудить, выделили ли этого время, а к этому времени вы оказываетесь не в состоянии, например, или она.
1: Да,
0: и вот как резина по бетону.
1: Да,
0: да, мы пытаемся это содержание вытащить, а сил нету. Ну, вот то же самое, на самом деле, и с подростками происходит. Это мы этих 2 часов ждали неделю, да, мы уже настроились за все всех сил к тому, что что-то может произойти. А для него, ну, это просто сейчас вайба нет, да, настроения нет, интереса нет. А мы на это обижаемся, как будто он с нами общаться не хочет. Да он сейчас, может, вообще общаться не хочет. Вот.
1: Как в этом случае относиться к...
0: Да никак. Не хочет. Ну, так бывает. Мы не всегда хотим с людьми общаться, да, и не всегда радостно. А плюс у него еще куча напряжения, а вдруг вы сейчас начнете допытываться и воспитывать. Вот. Если у него появится много опыта, что у вас есть приятное общение без допытывания и воспитания, то настроение пообщаться будет чаще. Но, наверное, базовое сейчас отказ в общении не надо воспринимать лично. То есть, может быть, сейчас окно возможностей и окно желания просто не совпали. Так бывает. Вот. Ну, у всех. И они в том числе. И значимость этого времени, обратите внимание, она очень разная. Она для вас высокая, для него невысокая. Подростки живут в ощущении, что родители всегда в доступе. Да, ну и слава богу, это очень главное детское ощущение. Это у вас ощущение ускользающего контакта, ускользающего ребенка, и поэтому каждая минута она на вес золота. У него нет такого ощущения. И поэтому он удивляется, что вы, например, обижаете, что он не захотел с вами пообщаться. Ну, типа, ну сейчас не захотел, завтра захочу, на неделе захочу, мы никуда не денемся, и помирать никто не собирается. То есть у них в этом смысле, ну, более спокойное отношение. А мы прям такую реакцию расцениваем как личную обиду. Он нам там сейчас дулю показал. Вот. И мы в следующий раз уже, обратите внимание, мы заговариваем, уже готовя эту обиду внутри. То есть мы же не дураки, мы видим, как часто это происходит. И поэтому автоматом заговариваем с напряжением, автоматом получаем реакцию, и такой заколдованный круг. Вот.
1: Все ясно.
0: Да, короче, два поинта. Первое, это не сильно задеваться, если он не готов общаться. Ну, так бывает у всех людей. Просто для вас это очень значимое время, поэтому вы острее воспринимаете. Ну, я не знаю, там месяц на рыбалку собирались, выделили выходной, а в этот выходной дождь. Ну, обидно, да, если бы у вас была возможность каждую там пятницу ездить, да, или любой день, когда вы выбрали, вы бы не так расстроились из-за дождя. А если у вас один день в месяц, ну, конечно, вы расстроитесь. Здесь примерно то же. А вторая история, что общение должно состоять не только из разговоров о важных, но и просто из разговоров о всякой фигне, ерунде, и это даст основу для разговоров о важном. И вот что, тоже то, как делает ваша жена, там есть важная подсказка. У подростков, как и у всех детей, в ночи перед сном открывается окно нежности и контакта. Вот, может быть, раз в неделечку можно пожертвовать сном и при этом поприсутствовать. Это вообще-то чудесное время, когда они такие более мягкие и более готовые к контакту. Главное, там не воспитывать.
1: Ясно, большое спасибо.
0: Да, спасибо вам, отличный
1: Всего
0: вопрос,
1: доброго,
0: я думаю, все получится. До свидания.
2: Трудности

0: психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Современному читателю нужна мультижанровая или мультизадачная литература. И как таковой чистый жанр сейчас не популярен, потому что жизнь стала сложнее, и литература стала сложнее. Она теперь призвана удовлетворять сразу нескольким потребностям.
1: Антон Мамон, писатель.
2: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Об этом несколько минут назад сообщила пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Установление контроля над селом Огрица в Сумской области – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении командования и личного состава 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием этого населенного пункта. Ранее сегодня в Минобороны заявили о контроле группировки войск «Север» над тремя населенными пунктами. В Сумской области заняты села Могрица и Малая Слободка, в Харьковской области – село Юрченково. Группировка «Центр» в свою очередь установила контроль над населенным пунктом Красноярская в Донецкой Народной Республике. Павел Дуров внесен в перечень экстремистов и террористов. Решение принял Росфинмониторинг. По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибератак, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, указано в сообщении ФСБ, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб. Суд на 2 месяца арестовал мужчину, избившего уральского ученого-агронома Никиту Зезина, который умер от инфаркта через несколько дней после случившегося. Решение вынес сегодня Октябрьский районный суд Екатеринбурга. 38-летнему Александру Риверуку вменяют часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Он помещен в СИЗО до 26 сентября. По данным следствия, обвиняемый во время конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин, которые ранее пресекли правонарушения, совершенные подростками. Никита Зезин умер 22 июля в больнице по предварительным данным от сердечного приступа. По заявлению депутата Свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, незадолго до смерти он был жестоко избит. По словам депутата, ученые со своим замом осматривали опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве уже без осадков. Воздух прогреется до 24-26 градусов. Сейчас в городе плюс 21 градус. Атмосферное давление 745 миллиметров.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер женской сборной России по волейболу Константин Ушаков выразил мнение, что потенциал его команды будет понятен только после первых соревнований на международном уровне. Цитата. «Сейчас не могу сказать, насколько мы готовы. Хочется на себе попробовать ввязаться в драку, а там будет видно. Тогда мы сможем ответить на этот вопрос уже более конкретно», — рассказал специалист. В первом раунде пути регионов Кубка России по футболу КДВ уверенно обыграл барнаульский «Темп» 4-3. Далее команда из Томска встретится с новосибирской «Сибирью». Российский футбольный союз внедрил систему сертификации футбольных мячей. Это было сделано с целью повышения качества используемого инвентаря. Теперь снаряды будут распределяться по 3 категориям. Старт для массового футбола станет наиболее доступным. Стандарт будет предназначен для подготовки резерва и любительского футбола. А ПРО станет производиться с соответствием самым высоким нормам качества и использоваться для профессиональных турниров. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино рассказал о деталях своего коммерческого проекта по передаче части прав на чемпионат мира частным инвесторам. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Европейские футбольные чиновники рассматривают возможность выдвижения президента французского Пари Сен-Жермен Нассера Аль-Хелайфи в качестве кандидата на пост президента Международной федерации футбола. Об этом сообщило издание «Политико». Информация о том, что европейские футбольные федерации хотят выдвинуть конкурента действующему главе ФИФА Джанни Инфантино на выборах, появились во время чемпионата мира на фоне скандала с отменой красной карточки Фоларина Белогуна после звонка Дональда Трампа. В качестве кандидатов называли Аль-Хелайфи, а также владельца польской лиги Дариуша Миадуски, президента Конкакаф Виктора Монтальяни и главу Африканской конфедерации футбола Патрика Моцепе. Неназванный европейский чиновник сказал, что в отношении президента ПСЖ все звезды сошлись, особенно на фоне новой информации о том, что Джанни Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира, в частности, инвестиционной компании Джошуа Кушнера, младшего брата Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Союз европейских футбольных ассоциаций заявил, что не будет стоять в стороне, пока ФИФА пытается изменить будущее футбола в угоду интересам частных инвесторов. Представители Аль-Хелайфи, в свою очередь, заявили изданию «Политико», что у него нет абсолютно никаких амбиций, намерений или интереса к роли ФИФА.
2: Избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента футзальной суперлиги, сообщает пресс-служба организации. В выборах 3 сентября будут участвовать президент Синары Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и глава Торпедо Николай Ходов. Биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках, рассказал комментатор Матч ТВ Дмитрий Губерниев. По его словам, призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону представит Югру. Бойцы смешанного стиля Хамзат Чимаев и Тайрон Вудли проведут поединок по вольной борьбе на турнире организации RAF в Москве. Встреча пройдет 5 сентября. А у меня на этом все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
5: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
4: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
5: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
6: Как ни странно, никаких примеров именно языческого искусства, чтобы оно проникло в каменные храмы, например, православные, в православную иконопись, мы не отмечаем. Все-таки и храм, и икона – это те виды искусства, которые были напрямую связаны с церковью, и церковь просто-напросто не допустила бы языческого компонента.
4: Как создавалось культурное достояние отчизны, искусство «Сия Руси».
5: Этот и другие подкасты «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим».
4: Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
7: Продолжается программа «Трудности перехода». Побеседуем с Ольгой из Тюмени. Ольга.
8: Хочу обратиться с вопросом. Ситуация такая. Подростку 17 лет. Угу. Пошел в 10 класс и бросил учиться. То есть он просто перестал ходить в школу. Наверное, с декабря полностью уже утром уходил. Говорил, что идет в школу. Сам болтался. Не знаю, спал у друзей, гулял, приходил вечером. Ушли со школы. Решили на семейном совете, что летом будет поступать в колледж. Ну и это время, ну, предполагалось, что он будет чем-то наполнять его. То есть он чем наполнял? Ничем. То есть он попытался работать, на работу, то есть устраивался, 2-3 дня держался и уходил. То есть максимум он продержался месяц на работу. Ну, по сути, не ходил. Хотя все понимал, то есть спал вообще. То есть он всю необходимость работать понимает и вроде как бы, ну, транслирует в разговоре со взрослыми, что да, я все это понимаю, но нет задачи такой. То есть вот сейчас на текущий момент не работает. И постоянно врет, что ищет работу, но на самом деле ее не ищет и, ну, не хочет работать. И потом в марте у нас, ну, естественно, накаленная обстановка дома, это трудно. Вот, и в марте произошел очень серьезный конфликт дома, как бы его спровоцировал. Ну, в общем, произошел конфликт, и после этого он избил моего мужа, отчима, очень сильно. Извините.
7: Да,
8: потом, ну, ушел из дома, жил там какое-то время у бабушки. Ну вот сейчас живет с девушкой. Девушка старше на год. В общем, не работают вдвоем.
7: Uh-huh.
8: Вот. И вопрос следующий. Первый вопрос. У нас сейчас стоит выбор или, ну, пытаться поступать, ну, в нашем городе или уезжать в соседний. Вот. Может быть, есть какие-то советы вообще, как, какой вариант, ну, предпочесть. Здесь мы, конечно, будем выбирать туда, куда он поступит, потому что баллы невысокие. Первый вопрос. И второй вопрос, как вообще налаживать мир в семье, ну, вот с таким ребенком. Он постоянно врет, просто врет даже в мелочах, в тех мелочах, которых, ну, врать не требуется. Ну и о семье пока, то есть мы с ним общаемся каждый день, но вот налаживать такие контакты, чтобы прийти домой, даже извиниться за эту ситуацию, ну, пока нет.
7: А вы вот этот конфликт, который произошел, и драка, вот эта ситуация, она как-то разрешилась, завершилась или все просто подвисло?
8: Муж у меня потом неделю был на больничном, на тяжелом, то есть не мог ходить на работу.
7: Угу.
8: Он у меня совершил одну попытку извиниться. Ну, я постоянно ему об этом говорила, что, ну, нехорошо, надо все-таки как-то... Ну, он понимает, что он совершил, ну, очень серьезный проступок. Что надо как-то, ну, попытаться наладить отношения. Ну как она никак не разрешилась, то есть он просто не приходит домой и не соприкасается никак. То есть мы с ним встречаемся, но где-то за пределами дома.
7: Ну, то есть между ними не решено. А вы с ним общаетесь, он чего-то запрашивает у вас, или у вас хороший контакт, хорошие отношения?
8: Отношения очень сложные. Он крайне редко что-то просит. То есть, когда он уходил, я ему говорила, что, ну, это, ну, не ребенок, конечно, должен уходить, но он не так должен уходить из дома. И раз вот ты таким образом уходишь, как бы, ну, в самостоятельную жизнь, права приходят вместе с обязанностями. Поэтому, как бы, на помощь вот такого вот там деньгами не рассчитывать. То есть, если ты будешь голодный, я тебе помогу. Я покупаю ему иногда продукты по его просьбе. Покупаю одежду.
7: Uh-huh.
8: Вот так. А общение, то есть, ну, общение происходит исключительно по моей инициативе. Там он, ну, если и звонит, то когда что-то нужно.
7: Uh-huh. А на что они живут-то с девушкой?
8: Ну, у девушки там были какие-то пособия социальные. Вот, она хотя бы пытается работать. Вот. Потом у нас очень сильно помогает еще бабушка с стороны моего бывшего мужа.
7: Ему,
8: ну,
7: помогает.
8: Просто считает нужным, да, но считает нужным спонсировать терроризм таким образом. Ну, видимо, там какие-то деньги тоже дает.
7: Вообще так вот, на мой взгляд,
8: у меня муж умер.
7: А, я понял.
8: Нет, муж умер.
7: Вы в каком состоянии вообще, вот в среднем? Сейчас, понятно, вы ситуацию вспомнили, вам плохо, а в целом?
8: В целом, читаю книги, учусь балансировать, учусь жить в новой реальности.
7: А с психологом работаете?
8: Ну, мне не особенно помогает, да, мы ходили вообще на двойную терапию, но сын отказался. Сказал, что это, у него все нормально, у него проблем нет. Вот, а мне на каком-то этапе просто я прихожу и там все время плачу.
7: Ну, это нужно отплакать, конечно. Так. Ну, я чуда никакого для вас не сделаю сейчас, и, конечно, здесь никаких простых рецептов нету. Парень у вас пошел в разнос и в какую-то такую острую сепарацию ушел. И, похоже, важно переключиться с того, что сделать для него, и что сделать, чтобы он что-то, на то, что можно сделать для себя. Я не вижу, чтобы ситуация, ну, вот так, да, я не очень включен, не вижу, чтобы ситуация была сильно управляемой. Ну, с ним, с его поступлением и так далее. То есть, возможно, акцент может быть на том, как вам дожить до его 18-летия, сохранив какие-то отношения, пока он, да, там с жизнью насталкивается, пока частично перебесится, пока осознает и так далее. Вот, и на этом пути, мне кажется, очень важно, чтобы вообще у вас была поддержка, потому что вы сейчас, ну, если вы говорите, что вы у психолога приходите и все время плачете, значит, еще, ну, не закончено, не выстрадали вы, да, не отплакали вот это все происходящее. И ресурса на то, чтобы каким-то образом целенаправленно, сознательно действовать там с холодной головой, ну, я не думаю, что он есть. Вот. Если про рациональное, то очень четко можно попробовать с ним проговорить, какая ему от вас может быть нужна помощь и поддержка, четко взвесить, на какую помощь и поддержку вы готовы, да, и действовать исключительно в этих рамках. То есть не пытаться нанести ему добро, потому что, ну, похоже, в обратную сторону вы получаете не то, что ждете. Вот, не пытаться чего-то там сделать за него, видимо, попрощаться с надеждами на то, как мог бы быть жизненный путь, если бы он там учился, поступал и так далее. Вот, то есть сейчас похожая ситуация, в которой надо выжить, дожить до момента, пока будет голова на месте и пока будет возможность отношения полноценно выстраивать. Но это вот то, что я могу вам сформулировать здесь навскидку. В ситуацию, конечно, такого уровня надо погружаться больше. Но однозначно вам нужна поддержка. Вот это, наверное, ключевое и главное. Бог ты, что с ним сейчас происходит. Парень, похоже, резкий и самостоятельный, как-нибудь разгребет. Вот. А вам нужны силы, вам нужно более-менее спокойствие для того, чтобы ну, в тех пределах, которые вам доступны, на эту ситуацию можно было хоть как-то повлиять. Ну, вот
8: Никита,
7: что я думаю.
8: А вот, по вашему мнению, вообще стоит? Ну, я, конечно, глубоко страдаю от этой ситуации. И стоит ли как-то вступать с ним в контакт? И, ну, я же постоянно на горизонте где-то есть. То есть, ну, задаю вопросы, спрашиваю, как дела. То есть, стоит это делать или нужно вот, ну, на какое-то время...
7: Вы хотите это делать?
8: Ну, я хочу, но ранее.
7: Ну, то есть он не отвечает, да, лаской и вниманием, правильно я понимаю?
8: Ну, он не отвечает и врет еще к тому же.
7: Ну, давайте так, чтобы в такой ситуации не слышать вранья, надо не задавать вопросов, на которые он точно соврет. Вот, ну, похоже, что так сейчас. Вот, вы можете звонить, можете делать это реже, вы все равно звоните, чтобы убедиться, что все хорошо, да, что там, ну, там что-то сохраняется и так далее. Ну, пока, наверное, я бы делал это просто реже, чтобы реже страдать, потому что, ну, вот он не готов еще в нормальный контакт выходить.
8: Я поняла. Спасибо.
7: Так что, да, сил вам, спокойствия. Очень желаю найти поддержку, потому что действительно вам нелегко.
8: Спасибо за участие.
7: Да, до свидания.
8: До свидания.
7: А мы продолжим буквально через 2 минуты.
4: Трудности перехода. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. На дачных участках и огородах начинает поспевать урожай. Один из способов сохранить вкусные и полезные продукты – консервация. Главное, о чем нельзя при этом забывать – безопасность. Сегодня мы разберем основные правила, которые помогут сохранить заготовки безвредными для здоровья. Начнем с выбора продуктов. Для консервации лучше всего брать те овощи и фрукты, которые вы вырастили сами или купили в проверенных местах, например, у соседей по даче. Так вы точно будете уверены в их качестве. Можно консервировать все, что любите, от простых помидоров до баклажанов. Для одних овощей подготовка простая, другие же требуют времени, чтобы превратиться в готовое блюдо. Но рецепты есть на любой вкус. Почему же домашние заготовки так хороши? Во-первых, вы можете добавить свои любимые пряности и создать неповторимый вкус. Не то, что у магазинных банок, где все на один лад. Во-вторых, в правильно законсервированных овощах сохраняется много витаминов. Зимой они не только разнообразят меню, но и принесут пользу. При консервации очень важно соблюдать правила, иначе в банке могут появиться опасные бактерии. Давайте разберем главные угрозы. Самое страшное из них – это ботулизм. Многие о нем слышали. Эти бактерии живут в земле, поэтому важно тщательно мыть плоды, особенно если на них есть трещинки или повреждения. Опасность в том, что бактерии ботулизма не боятся нагрева, и могут размножаться без воздуха, прямо в закатанной банке. В процессе они выделяют яд, ботулотоксин. Попадая в организм, он вызывает слабость, тошноту и головную боль. Самостоятельно лечить это нельзя, нужно срочно вызывать врача. Вторая проблема – плесень. Если вы открыли банку и увидели на поверхности плесень, не пытайтесь ее счистить. Такой продукт есть категорически нельзя. Некоторые виды плесени выделяют вредные вещества, которые могут ударить по печени и почкам. На глаз вы не определите, опасна эта плесень или нет, поэтому рисковать не стоит. Лучше выбросить. Теперь поговорим о здоровье. Помните, что во многие заготовки добавляют уксус, много соли и сахара. Если у вас есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва, старайтесь выбирать консервы с низким содержанием кислоты. А тем, у кого есть проблемы с давлением или почками, не стоит злоупотреблять солеными огурцами и помидорами. Что касается процесса консервации, есть несколько строгих правил. Первый шаг – это стерилизация. Банки и крышки нужно не просто помыть, а обязательно обработать паром или кипятком. Очень важно, чтобы банки были полностью сухими к тому моменту, когда вы начнете их наполнять. Саму заготовку тоже желательно прогревать, чтобы убить лишние бактерии. Это можно сделать на плите в кастрюле с горячей водой. Нужно оставить банки, прикрыв их крышками, и прогревать около 15-20 минут. Также можно использовать автоклав. Это даже эффективнее. Особое внимание уделите отбору овощей. Берите только спелые, плотные и упругие плоды без гнили, трещин и синяков. Поврежденная шкурка – это вход для бактерий, и такая заготовка долго не простоит. Наполняйте банки плотно, почти до самого горлышка, чтобы внутри оставалось меньше воздуха. После закатывания банки обязательно переворачиваем вверх дном и укутываем теплым одеялом. Охлаждаться они должны постепенно в течение 1-2 дней. А вот когда банки полностью остыли, их нужно убрать в прохладное, сухое и темное место, например, подвал или холодильник. И последний важный момент. Домашние заготовки – это продукт скоропортящийся. Даже при правильном хранении их срок годности ограничен. Специалисты рекомендуют съедать их в течение 3 месяцев после приготовления. Не храните банки при комнатной температуре, чтобы избежать развития бактерий. Помните, что консервация – это целая наука, но если следовать этим простым правилам чистоты, правильного выбора продуктов и обработки, ваши заготовки будут радовать вас всю зиму. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

хорошо, дела идут отлично. Купил костюм приличный, успехи в жизни личной. И можно быть счастливым, забить, забыть заботы. Большие перспективы, дом, семья, работа. И вроде все как всегда, все те же персонажи. Улыбки, голоса и за окном пейзажи. И вроде солнце то, и все здоровы вроде бы. И только одно но. Ты вязнешь в этом городе, а где-то там, за лесами, полями, морями, в районе Голливуда или, к примеру,

позади все стрессы, рабочие замесы, чужие интересы. И вроде как хотел летишь к мечте с открытки, нахмуренные брови сменил дугой улыбки. И можно выдохнуть, и развалиться в кресле, и не вдаваться в суть, как в том далеком детстве.

0: рельсах.
1: Привет! Ну как там нахуй, все нормально?
0: Ну, в общем, пеките плюшки, торты, ставьте чайник, соскучился по вам я.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
1: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. 6 регионов Украины попали под ночной удар вооруженных сил России. Объекты поражения перечислила Минобороны. Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в Киеве и во Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Среди других пораженных целей – сухогруз в порту Южный и еще два у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества. Также, согласно сегодняшней сводке Минобороны, российские войска взяли под контроль сразу 4 населенных пункта. 2 в Сумской области, Могрица и Малая Слободка, 1 Нерчинково в Харьковской области и еще Красноярская в Донецкой Народной Республике. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал защиту региона от налетов дронов приоритетом. Во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным он особо подчеркнул необходимость обеспечить безопасность жителей Подмосковья. По словам главы региона, все, что касается защиты критически важных объектов, является непростой, но очень важной задачей.
2: Что касается первого полугодия, Владимир Иванович, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают, беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Ну, понятно, что здесь разговор не о деньгах. Разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
1: Воробьев также доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Губернатор рассказал о внедрении цифровизации и искусственного интеллекта в различные сферы повседневной жизни, поддержке участников СВО и их семей, строительстве медучреждений и создании индустриальных парков. Правительство выделит более 500 миллиардов рублей на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли. Об этом сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, деньги пойдут на расширение функциональных возможностей информационной системы сертификации типовой конструкции авиатехники. Мишустин также подчеркнул важность наличия вертолетной техники в удаленных регионах.
3: В регионах с удаленными и труднодоступными районами наблюдается повышенный спрос на вертолеты. Они востребованы как для транспортных целей, так и для оперативного оказания медицинской помощи, проведения спасательных операций. Поэтому сделан дополнительный заказ на производство 72 универсальных вертолетов Ми-8. Их суммарная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей. Ну и первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году.
1: Мишустин также сообщил об увеличении в 2 раза финансирования льготной ипотеки для жителей Донбасса, Новороссии и приграничных регионов. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до конца января будущего года. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решения. Решений правительства. Росфинмониторинг сегодня внес Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов. По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибератак, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, указали в ФСБ. Росфинмониторинг сейчас дал некие разъяснения. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на мессенджер Telegram как юридическое лицо. Сообщение ведомства приводит РИА Новости. Суд на 2 месяца арестовал мужчину, избившего уральского ученого-агронома Никиту Зезина, который умер от инфаркта через несколько дней после случившегося. Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. 38-летний Александр Риверук обвиняется по статье хулиганства. Известный ученый Никита Зезин скончался 22 июля в больнице по предварительным данным от сердечного приступа. Родственники уверены, что к смерти 67-летнего мужчины привело избиение. По заявлению депутата Свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, Зезин со своим замом осматривали опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержаны 2 мужчин, Александр Риверук и его партнер по бизнесу Аркадий Вагнер. Второму из них меру пресечения изберут завтра. 5 машин столкнулись на 30-м километре МКАД в Москве. Погиб 1 человек, сообщили в столичной госавтоинспекции. По предварительным данным, авария произошла на внутренней стороне кольцевой автодороги в районе пересечения с улицы Подвесной.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Продолжается программа «Трудности перехода», программа, в которой я, подростковый психолог Никита Карпов, отвечаю на вопросы родителей подростков. Обычно вопросы начинаются с фразы «что делать», «как быть», «как мне себя вести», «как ему помочь». А мы пока побеседуем с Анной из Москвы. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Я краткий такой экскурс сначала проведу. У меня трое детей. Все они подростки с разницей в 2 и 3 года.

0: года. Соответственно, эта проблема, которая сейчас возникает, я так предполагаю, она может повторяться со мной и с моими детьми. Проблема животрепещущая не только для меня и для моих детей, но и, наверное, для огромного количества детей и родителей всей нашей страны. Потому что сейчас период поступления в высшие учебные заведения, в средние учебные заведения. Дети закончили школу, закончили 9 класс, 11, и сейчас они поступают, идут дальше. И вот здесь вот возникают трудности, как у детей у наших, которые очень сильно нервничают и переживают, так же у самих родителей, которые очень хотят, чтобы дети нашли свое место в этой жизни, чтобы они не ошиблись, скажем так. Вот. Хотя ошибки допустимы, да, потому что все мы люди, и мы можем ошибаться. Вот. Но хочется максимально поддержать своего ребенка и, соответственно, не падать духом как самим, так и сделать так, чтобы они не расстраивались из-за того, что они куда-то там не поступили, не прошли, потому что на этом жизнь не заканчивается. Вот в данном случае у моего старшего ребенка, который закончил 11 класс, у него буквально опускаются руки, потому что сейчас мы следим все активно, всей страной за поступлением на бюджет, смотрим каждый день эти конкурсные списки, прошел, не прошел, и мы понимаем, что мы никуда не проходим, и все, он говорит о том, что руки опускаются, все, я ложусь, я буду лежать все лето, я делать ничего не буду, настроения у него совершенно нет, и, соответственно, он говорит, я буду есть, теперь я буду заедать все свои проблемы, я буду есть, лежать, все. Короче, он впадает в такой какой-то психоз, скажем так. Поэтому я тоже хочу его понять, какие есть инструменты, кроме тех, что я использую, а это, как правило, разговоры, да? То есть мы очень много беседуем, я не настаиваю ни на чем, не делаю какие-то... как вам сказать, не навязываю свое мнение. Вот мне кажется, здесь вот дети такие 17-18 лет, они уже сформировавшиеся достаточно, они понимают, что они хотят, мы можем лишь направить и подсказать. Вот, соответственно, очень боюсь давить, боюсь навязывать свое мнение, чтобы потом мне не сказали, а ты же мне сама говорила идти вот туда, а теперь вот видишь, я не хочу, и это вообще не мое, ты во всем виновата. То есть это я уже, ну, как бы наперед просчитываю, что такое может быть. Вот, соответственно, к вам, как психологу, вопрос. Вот что мы должны сейчас, мы родители, как мы сами должны успокоиться, вот, и как мы должны успокаивать наших детей, наших подростков.
1: Ну, давайте мы с вашего начнем. Я сейчас не буду за всю страну разговаривать. Ну, действительно, к моменту ЕГЭ, к моменту результатов дети обычно подходят знатно накрученные. И родителями, и школой, и сами они себя успевают под это дело поднакрутить. И для них этот результат, ну, то, чего мы как будто бы все и добивались, становится супер важным. И, как любят говорить учителя и некоторые родители, ну, как бы сдашь ЕГЭ нормально или тебе капец. Вот. И вот он оказался в ситуации, когда, по словам всех, ему должен быть капец. Мы с вами понимаем, что это не так. И одна из вещей, которую здорово бы транслировать, что с проваленным экзаменом жизнь не заканчивается. Но вот на всей протяженности жизни ЕГЭ – это всего лишь один из этапов. Фактически, фактически ЕГЭ определяет только одну вещь. Как ты проведешь следующий год? На первом курсе института, в подготовке к следующему ЕГЭ, в учебе в колледже, в армии, да, ну, что ты выберешь, что ты сможешь сделать. Определяет только следующий год. Больше не определяет вообще ничего. Вот, но дети об этом забывают, и мы, родители, в погоне за результатом тоже об этом забываем. Нам кажется, что если мы значимость цели повысим, то у них и мотивация повысится. Но мы забываем о том, что произойдет, если цель достигнуть не удалось, а ведь всякое бывает. Вот, это раз история. И про это можно и нужно говорить. Второе, очень важное. Дайте пострадать человеку. У него реально плохой, ну, результат, на который он, которого он не хотел, которого он боялся. Он сейчас испытывает грусть, печаль, разочарование в себе, тоску, страх, тревогу, гнев, кучу всего он испытывает. И все это надо переварить. И, соответственно, только переварив эту историю, можно начать куда-то двигаться дальше. Невозможно всю эту кучу чувств, которая, всю эту штуку, которая готовилась месяцами, да, вот эта вот мина замедленного действия, она готовилась месяцами и годами. Ее невозможно переварить за несколько дней. Нужно время. Нужно время погрустить, попечалиться, позлиться, упасть на дно, потихонечку воспрянуть, снова расстроиться и так далее. Вот. Если нет никаких критически срочных задач, которые прямо сейчас надо решать, то пусть страдает себе. Наша задача — носить ему чай, гладить по голове и обсуждать то, что он готов обсуждать. Сейчас могут начаться через пару дней там ложная маниакальная фаза, когда появится куча планов, тут же стартовать все эти планы реализовывать, тут же их бросать, тут же очень сильно расстраиваться, снова ложиться и так далее. То есть несколько дней, недель – это вообще нормальная тема, вот такое разочарование переживать. Дайте время. И, соответственно, ваша задача здесь – дать пространство вот этим переживаниям, эмоциям, в них поддержать эмоционально просто. То есть сейчас его запинывать никуда не надо, если нет внешних обстоятельств, которые подгоняют. Вот, кстати, третий пункт в связи с этим. Очень помогает, он помогает до результатов экзаменов, но в принципе сейчас еще не поздно. План Б. То есть любой простой, неотвратительный всем участникам план, что делать, да, вот куда деться, пока я определяюсь, что я хочу. Вот. В какой вуз берут с этими результатами, или в какой колледж, или, ну, вот любой понятный план действий, что я сейчас отстрадаюсь, и с сентября начнется вот это. Это не обязательно идеальная альтернатива, да, это не обязательно что-то супер классное. Это должно быть что-то достаточно нормальное, чтобы я мог на это согласиться, и не супер затратное, чтобы у меня хватило сил и ресурсов на это. Вот, и это то, о чем мы как родители для начала можем подумать, ну и потом, когда у него появится способность соображать, выбирать, прилагать усилия, можно его туда подключать. Вот, таким образом у нас получается с вами три пункта. Первое – это снижать значимость того, что произошло, этой трагедии. Это вот, я знаю, что есть сторонники того, что нет, надо дать испить чашу до дна и, да, продолжать поддерживать миф о том, что ты провалил главное дело жизни и что это замотивирует человека дальше жить. Ну, кого-то замотивирует, а кто-то останется сбитым летчиком. Тут тоже надо это понимать. И тех, кого это мотивирует, их, в общем, меньше. А, то есть, по-хорошему, снижать значимость до адекватной. Ну, вот реально, что в вашей жизни этот ЕГЭ определил или в его. Да? Важно, что он будет делать после, неважно, какой результат ЕГЭ. Важны следующие шаги. Второй пункт, про который я говорил, это про то, что надо пострадать, про то, что нужно время пережить эти эмоции. Ну, переживание действительно сильное, ну, куда деваться. И отрицать эмоции, и игнорировать их, это значит растягивать период, в который он все равно не может конструктивно действовать. И вы тоже не можете. Поэтому уж лучше нормально отрыдать. Вот я не знаю, вот подругу бросил муж, например, да, и вот прежде чем ей начать жизнь заново, нужно отрыдать. Да, все, что произошло, обматерить его там со всех сторон, там одежду в окно выкинуть, ну, я не знаю. Там, но все равно нужен какой-то период эмоционального всплеска, эмоционального переживания. И то, что он испытывает, то, что он говорит, вот я опираюсь на вашу цитату, абсолютно нормативно. То есть это нормальное следствие того переживания, с которым он столкнулся. Вот. Ну и третий пункт – это план Б. Очень простые, понятные вещи, которые мы можем делать для того, чтобы просто вообще не потонуть. Ну, это,
0: ну да, если... какой-то свет в оконце обозначить, скажем так.
1: Да, просто какую-то, да, базовую норму, просто что делаем. И это не обязательно что-то феерическое, не очень желательно, чтобы это было сильно трудозатратное, поскольку энергии сейчас нет. И если это может еще и подождать пару-тройку недель, пока страдания происходят, то и супер.
0: Вот в этом и дело, что особо да и некогда нам ожидать, потому что ЕГЭ-то у нас прошли. Они прошли вот и даже не самым плохим образом, они нормально прошли. А сейчас вот этот момент как раз зачисления в университет, и вот здесь уже вторая такая волна переживаний пошла. То есть экзамены отстрадали, а сейчас вот на нерве, куда же я пойду учиться. Меня нигде не берут, я никуда не поступлю, все пропало.
1: Нигде не берут, это такая генерализация, меня не берут нигде из того, куда я подал. Вот.
0: Да, да, да.
1: Да, но 100% да. Есть всякие разные вузы, куда все еще можно податься и куда возьмут. Вопрос в том, что туда, наверное, не очень хочется. Поэтому я и говорю, что план Б должен быть не, ну, не должен быть феерическим. Вот. А каким-нибудь, просто каким-нибудь, чтобы что-то происходило. Пока он определяется и разбирается. Вот. И это, ну, нормальная история. Есть такая возможность обычная, и есть на это время. Самое опасное – это застревание вот в этом страдании, если мне в нем хорошо, и можно ничего не делать. Дать пострадать время, конечно, нужно, но там спустя неделю-другую вполне уже можно начать возвращать к жизни, подпинывать и как раз двигать к простым, понятным делам. Да, не обязательно к чему-то суперглобальному, но к простым, понятным делам. Делай раз, делай два, делай три. Вот, он оправится, разберется, сможет двигаться дальше. Выбор всегда можно поменять, можно передумать, жизненный путь изменить. Да, это тоже такой важный момент, который мы забываем обычно донести. Да, вот выбрал и живи в этом. Так что гибкость, она существует. Вот, так что, да, искренне желаю вам здесь да, сил, спасибо. Терпения, спокойствия спасибо. И чуткости к тому, что с ним спасибо. Сейчас происходит.
0: Очень вот. Будем поддерживать, да, я буду поддерживать своего сына, и всем тоже желаю этот трудный период пройти и идти дальше. Вот, спасибо
1: да,
0: вам большое.
1: Да, период сейчас у всех непростой. Спасибо вам за вопросы, за готовность поддержать миллионы родителей. К вашим словам здесь присоединяюсь. Самое главное – это здоровая психика, а остальное к ней приложится. А мы с вами прервемся на несколько минут, но обязательно продолжим.
2: Трудности перехода.

0: сидим в этом космическом корабле. Лампочки мигают, волна шумит, происходит молниеносный обмен эмоциями. Вот это и есть для меня магия радио. Павел Картаев, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
0: Для всех, кто уже проснулся.
2: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики в гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
4: Вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы освободили Красноярское. В Донецкой Народной Республике установили контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области и над Юрченковым в Харьковской области. Об этом сообщили сегодня в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченкова Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов. Кияница, Уланово, Рыжовка, Иволжанская, Уграеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Карасевка, Ивашкина, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
0: Российские средства ПВО, согласно сводке Минобороны, сбили за сутки 13 управляемых авиабомб, более 700 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», поразили склады вооружения, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА. Михаил Мишустин провел совещание по вопросам авиастроения. На нем были рассмотрены поручения Владимира Путина, которые были даны по итогам поездки главы государства в Иркутск. Совещание провел премьер Михаил Мишустин.
3: 24 июля президент посетил Иркутский авиационный завод, филиал ПАО «Яковлев», который входит в объединенную авиастроительную корпорацию. Он осмотрел цеха производства отечественного самолета МС-21, опытные образцы модернизированной машины Як-137, и губернатор Иркутской области Кобзев, генеральный директор завода Андрей Сергеевич Сойнов, который сейчас здесь присутствует, глава Ростеха Сергей Викторович Чемизов, подробно доложили главе государства о том, как идет сборка российских лайнеров и о том, что необходимо для обеспечения стабильной загрузки по точной линии МС-21. Ну и по итогам этого детального обсуждения президент дал ряд поручений. Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов. И, конечно, важно не допустить остановку конвейера, принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолеты.
0: Мишустин подчеркнул, что о любых перебоях с ритмичным производством самолетов на Иркутском авиазаводе должно быть доложено руководством Кабмина. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на мессенджер Telegram как юридическое лицо. Такие разъяснения дали в Росфинмониторинге. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее ведомство включило Дурова в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 22 градуса, к вечеру стало теплеть, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Международная федерация хоккея оставила в силе отстранение сборной России по хоккею на сезон 26-27. Об этом сообщается на сайте организации. Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев сообщил о будущем игрока. К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с четырьмя клубами, в том числе и с Сибирью. С некоторыми командами уже согласованы личные условия. В какой форме сейчас Евгений? Тренируется 3 раза в день, приводит слова Бабаева «Спортэкспресс». Белорусский нападающий Игорь Мартынов перешел из омского «Авангарда» в московское «Динамо» в результате обмена на денежную компенсацию. Одностороннее соглашение с 27-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруцевым. Я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписала воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. А в сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды за крылья Советов. Томский футбольный клуб КДВ на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победила «Анри» из Владивостока 2-1. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на 1 сезон. Избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на должность президента футзальной суперлиги, сообщает пресс-служба организации. В выборах, которые пройдут 3 сентября, будут участвовать президент «Синары» Григорий Иванов, президент КПРФ Иван Мельников и президент «Торпедо» Николай Ходов. Российский биатлонист Андрей Вьюхин будет выступать в предстоящем сезоне в лыжных гонках. Об этом сообщает Матч ТВ. 27-летний Вьюхин – призер чемпионата России и двукратный чемпион мира среди юношей по биатлону. Исполнительный комитет Международной федерации школьного спорта восстановил российских спортсменов в правах. Об этом заявил министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: возвращаясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Кино – это изначально искусственный жанр, который мимикрирует под реальность и тем самым изменяет эту реальность. А мультфильмы не претендуют на то, что они реальны, и, соответственно, они могут не пытаться обмануть, то есть они могут фантазировать вместе с нами, а мы можем фантазировать вместе с ними. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Это программа «Трудности перехода». Наш разговор про подростков, про сложности переходного периода, про то, как нам, родителям, оставаться в психологическом здравии и стабильности, даже если все вокруг происходит очень и очень непросто. А мы пока побеседуем с Евгенией из Москвы. Евгения, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Никита. Приятно вас слышать. У меня такая ситуация. Я мама двоих детей, у меня сын и дочка, да? Дочке 13 вот будет в августе, а сыну будет 10 в августе, да? Uh-huh. И меня беспокоит как маму вот такая ситуация. У них очень тесная связь, то есть они очень друг к дружке привязаны. Меня беспокоит, что у дочки, уже 8 класс она перешла, нет близкой подруги. Так она девочка очень общительная, коммуникабельная, но вот то, что у нее нет близкой подруги уже к этому возрасту, меня это очень как бы напрягает.
1: А ее саму напрягает?
2: Ее само, знаете, не, я думаю, может быть, и напрягает, но не так вот как бы напрягало, думаю, меня. Ей хватает общения с моим сыном, ну, с братом своим.
1: А вообще у нее есть с кем общаться, приятельницы,
2: да, конечно,
1: не обязательно близкие подружки?
2: Друзья, в школе она общается со всеми девочками, такая коммуникабельная, но вот близко к себе она... никого не подпускает. Занимается танцами она, вот, юный биолог посещает и за студию, но все интересы у них как бы, вот, ее интересы разделяет брат мой, да, его интересы разделяет она. И вот я говорю, сходи там с девчонками вот из нашего близкого окружения, с семьями дружим, да, они контактами обмениваются, общаются там девчонки, да, вот, а все равно, говорит, мне интереснее пойти с Максимом. Братом своим.
1: А как у нее вот вообще с уверенностью и с навыками общения?
2: Я вот говорю вам, она коммуникабельная девочка такая в школе, у нее ровные со всеми отношения, там свободно общается. Она более по закрытию, сын более коммуникабельный у меня такой, более он открытый. Она такая вот с виду общительная, да, но где-то она близко себе не подпустит того, кто как бы ей не подходит, вот так как она считает, с ее точки зрения.
1: Так, я вас понял. А у сына как с друзьями?
2: И... друзьями тоже так вот он общается, и вот сейчас мы его хотим перевести в математическую школу, он по математике у нас хорошо как бы опережает. Удачно прошли тестирование, и вот он переживает, как же там я буду, меня переведете, как она там будет, Кристина без меня. А так у него тоже ровные отношения с друзьями. Еще шахматный клуб он посещает, вот там дедушка с раннего детства к шахматам приобщил. Вот. И там как бы с мальчиком он начал контактировать с одним, а потом говорит, мам, он хочет выведать мои секреты, вот, я не буду с ним общаться, чтобы меня победить. Я, говорит, не буду с ним общаться. Такой вот он вердикт мне выдал.
1: Ну, слушайте, нормальный вердикт. А почему вас это беспокоит?
2: Нормальный. Меня беспокоит, ну, потому что как бы, вот у меня к этому возрасту уже была близкая подруга, да, по жизни, сейчас как бы она есть. А вот у дочки нет, у меня вот и у сына нет. Меня вот это волнует, что у них очень как бы надо им расширить круг общения. Но он как бы у них расширен, он не узкий у них круг общения. Достаточно они там и кружки посещают, и секции. Вот, но вот близкого, то, что вот как бы то бывает, не скажешь там что-то маме, скажешь близкой подруге. Или я думаю, я как бы сама вот эту ситуацию анализировала, думаю, может быть, я заняла место ее близкой подруги, потому что она со мной всем делится. Сын с папой там уже, у него, у сына уже пубертатный период начался, хотя ему 10 лет только будет, да, опережает по физическому развитию своих сверстников и по интеллектуальному, по психическому. Ну вот я думаю, может быть, я заняла место ее близкой подруги. Хотя она мне все-таки хочется, уже там девчонки секретничают, мальчиков обсуждают в классе у нее, я вот слышу.
1: А у нее-то начался пубертат?
2: У нее, да, тоже. Ну, она как бы возраст тоже подходит, а он-то все-таки еще ему 10 лет только будет. В сентябре будет, ей в августе будет 12, а ему в сентябре будет 10.
1: Хорошо. Слушайте, ну вы не рассказываете ничего страшного. такого,
2: страшного, да, вы
1: ну давайте я с главного начну. Это не выглядит как какая-то большая проблема. Да, возможно, у них сложились с братом хорошие отношения, их это

и тоже это не добавляет ей мотивации кого-то искать во внешнем мире. Но однозначно у нее есть с кем общаться и есть с кем поделиться. В 90% случаев, в 95% случаев

0: наверное, сформулирую. Угу. Вот, до этого момента, пока я бы относился к ситуации как к норме, ну, важно, что меня здесь и вас должно здесь поддерживать, то, что у них есть интересы, у них есть общение, они не избегают, конечно, они ничего не лишены, то есть они ничем не жертвуют особо. Ну, и сама она не страдает, если я правильно понимаю, и
1: да,
0: это...
1: Да, да, да. Нет, вы знаете, что дело в том, что я вот почему меня это беспокоит, как говорится, близкие вот такие... Тесная связь, да, с близкой подругой, как бы с детства. Мы вот своих подруг, наверное, не забудем никогда, да? А у нее вот этого нету, потому что я думаю, когда уже ты во взрослом с кем-то вот лично, вот как у меня, по моему опыту, ты там сходилась, но это уже не то, чем у тебя со школьной скамьи подруга, понимаете?
0: Ну, вот точно такой же спич можно сказать про друзей из детского сада, и тогда друзья со школьной скамьи будут выглядеть уже так себе, понимаете?
1: Да, да.
0: Вот, а у кого-то во взрослом... У кого-то и во взрослом возрасте близкие появляются,
1: пока
0: а кому-то...
1: Года два можно не волноваться, да?
0: Да, вывод такой. Ну, года два можете не переживать.
1: Большое.
0: Хорошо, спасибо вам. Продолжим через несколько минут.
2: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Строительство подъездной дороги к новому бассейну на улице Фрезеновской начнется в Вологде. Маршрут изменили по просьбе жителей.

0: Череповцы. Сейчас подрядчик монтирует инженерные сети. Сквер украсят стилизованные входные арки, скульптуры львов-стражи и зеленые насаждения. Оформление будет перекликаться с архитектурой находящегося поблизости Центра боевых искусств. На следующей неделе приступят к устройству фундаментов под арт-объекты, а сами скульптуры планируют изготовить к середине сентября. Еще одна авария с участием подростков на питбайке произошла в области. ДТП случилось минувшей ночью в поселке Федотово. Двое школьников ехали на мотоцикле без прав и защитной экипировки. В какой-то момент они сбили пешехода, после чего врезались в припаркованный автомобиль. В результате аварии пострадали оба подростка и пешеход. Всех троих с различными травмами доставили в областную клиническую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Участок Советского проспекта на 5 дней перекрыли в Вологде. Движение ограничено до 3 августа в районе пересечения с улицей Первомайской. Причина – ремонт тепловых сетей. Специалисты заменят более 200 метров труб, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла зимой. Объехать участок можно по улицам Засимовской, Козленской и Яшина. Общественный транспорт также изменит маршруты. Добавим, работы идут сразу на нескольких участках Советского проспекта. От площади Революции до Галкинской. Там параллельно ремонтируют сети тепло- и водоснабжения. Движение транспорта также ограничено. Фестиваль «Вологда Фолк» пройдет в музее Семенкова 1 августа. Площадка будет открыта с 11 утра до 8 вечера. На главной сцене выступит более 20 коллективов. В финале зрителей ждет выступление проекта Тины Кузнецовой и Юрия Усачева. Также пройдут кулачные бои, показы традиционной одежды и гастрономические мастер-классы. Для детей подготовлены народные игры, спектакли, театр «Петрушки» и кулинарные уроки. Вход на фестиваль свободный. От вокзала Вологды до музея можно будет доехать на бесплатном автобусе.
1: Новости спорта.
0: Площадки для баскетбола и стритбола появятся в скейт-парке «Яма» в Вологде. Подрядчик оборудует зоны с профессиональным покрытием, стойками, трибунами и ограждением. Также появится модульная площадка с уличными тренажерами для воркаута. Освещение заменят на новые светодиодные фонари. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, это инвестиционный проект при поддержке бизнеса. Срок сдачи объекта – середина сентября.
1: Года на маяке.
0: Завтра днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантом.

красивыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, сообщило Министерство обороны вечером. В течение дня вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, рассказали в ведомстве. Так, артиллерия и беспилотные войска поразили станцию перекачки горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в поселке Новые Белеры. 4 сухогруза с поставками военного назначения, по одному в портах Одессы и Южной, также два на переходе морем южнее Одессы. Ранее в Минобороны также сообщили, что под контроль российских войск за последние сутки перешло 4 населенных пункта. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий взяли Красноярское в Донецкой Народной Республике. Подробности сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноярская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных егерских бригад, двух бригад морской пехоты, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Новониколаевки, Анновки, Водинского, Матяшево, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
1: Ранее в Министерстве обороны также сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Юрченково в Харьковской области, Мугрица и Малая Слободка в Сумской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал защиту региона от налетов дронов приоритетом. В ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным глава области особо подчеркнул необходимость обеспечить безопасность жителей Подмосковья. По словам главы региона, все, что касается защиты критически важных объектов, является непростой, но очень важной задачей.
3: Что касается первого полугодия, Владимир Иванович, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают, беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Ну, понятно, что здесь разговор не о деньгах. Разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
1: Во время встречи в Кремле Воробьев также доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе. Он рассказал о внедрении цифровизации и искусственного интеллекта в различные сферы повседневной жизни, поддержке участников СВО и их семей, строительстве медицинских учреждений и создании индустриальных парков. Поручения Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск 24 июля были рассмотрены сегодня на внеплановом совещании по развитию авиапрома, который провел премьер Михаил Мишустин. Оно состоялось после заседания Кабмина. Мишустин подчеркнул, что о любых перебоях с ритмичным производством самолетов на Иркутском авиазаводе должно быть доложено руководству правительства.
4: Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов. И, конечно, важно не допустить остановку конвейера, принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолеты. У меня просьба докладывать министру Денису Валентиновичу мне в случае задержек, потому что, как сказал президент, ни на день не должно ваше предприятие останавливаться.
1: Добавлю, что на сегодняшнем совещании Михаила Мишустина рассматривались такие вопросы, как правительство профинансирует приоритетные проекты в сфере гражданской авиации. Первые поставки отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в этом году. Суммарная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей. Более 550 миллионов рублей направлено на развитие цифровых платформ и сервисов Росавиации. Правительство вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки для новых и приграничных регионов. И сегодня же вице-премьер Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики с участием замглавы администрации президента Максима Орешкина. Ключевым вопросом стала оперативная помощь партнерам-продавцам «Wildberries», чьи товары пострадали в результате атак на логистические комплексы. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на Telegram как юридическое лицо. Разъяснение дали в Росфинмониторинге. Ранее сегодня ведомство включило основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. УЕФА, включая Российский футбольный союз, приняли решение о бойкоте турниров Международной федерации футбола, в том числе чемпионата мира, из-за нового коммерческого проекта FIFA Forward Enterprise. Об этом сообщает РИА Новости. Во вторник FIFA сообщила о намерении привлечь более 4 миллиардов долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. В Москве подвели итоги основного этапа приемной кампании в столичные колледжи. Как сообщила Анастасия Ракова, все желающие московские выпускники зачислены на бюджетные места по выбранным специальностям. Так, в этом году поступило более 41 тысячи девятиклассников. На первом месте по предпочтениям абитуриентов оказалась креативная сфера, далее IT. Также в топе промышленности и строительства. Традиционно высокий спрос на сферы транспорта.

0: сразу.
1: Здравствуйте, приветствую вас. Скоро выходные дни, и к удивительному, наверное, все-таки сожалению, обращаешь внимание, что кончается второй летний месяц, и скоро август. Но дело даже не в августе или отпуске. Оказывается, графики, расстояние и усталость – главные барьеры для друзей.

0: дружеских встреч россиян, дружеских, романтических. То есть народ как-то подустал и рационально стал жить. Так ли это? Я хотела уточнить у нейропсихолога Ирины Хвинги, как с этим нам теперь быть, знанием и практикой, и нужно ли что-то менять в своей жизни. Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте. Ну, действительно, есть такая проблема, и неоднократно мои знакомые тоже жалуются на то, что редко куда-то удается выбраться. Вот, но здесь, скорее всего, поменять мало что удастся, потому что люди работают, и действительно графики у людей разные. Но, в общем-то, у нас неплохо, да, если мы говорим об общении между друзьями, да, то, в общем-то, все технические возможности у нас позволяют даже по видеосвязи. У меня у самой очень много друзей в разных городах, и это не мешает нам там раз в неделю по видео созваниваться. Да-да. В какой-то из программ, там, всей командой, надо поговорить, пообщаться, поболтать. То есть это если мы говорим...
0: Силы есть. Да.
1: Да. Если мы говорим о каких-то несовпадающих интересах у людей, например, да, то есть мы не можем куда-то сходить, потому что там одному человеку нравится одно, другому человеку нравится другое. Это нормально. Ну, то есть не всегда люди дружат только общими интересами. Понятно, что если мы говорим о близких друзьях, то связывает гораздо больше, чем какие-то совместные походы куда-то, интересы, досуг и рабочие какие-то моменты, да. То есть, естественно, это гораздо глубже. И у таких людей, как правило, вопросов редко возникает. Когда мы говорим о приятельских взаимоотношениях, просто знакомые, да, когда мне хочется развлечься, и я ищу себе компанию, вот тогда, да, естественно, я себе ищу по интересам. И вот здесь, да, может быть, не совпасть, что кто-то из знакомых, да, кто-то в отпуске, кто-то работает, у кого-то график сменный, действительно, не совпадающие выходные. Кто-то, в принципе, действительно там настолько напряженно работает, что, говорит, знаешь, голова безумно болит.
0: А вот здесь
1: не могу.
0: Интересная история. Мы недавно обсуждали в эфире с экспертом, он экономист, географ, о том, что сейчас существует маятниковая миграция, когда люди долго едут на работу в большой город, там работают, потом опять долго едут. И вот сейчас такая психологическая проблема того, что вроде они живут, зарабатывают, но они теряют столько ценного времени с семьей, детьми. То есть если возникнет вообще такой парадокс и тупик, когда ради чего тогда вся эта суета? И вот здесь психологически куда мы идем, какие перспективы? Каждый для себя сам лично должен понять вот это расписание, график, усталость.
1: Здесь важно понимать следующее. То есть усталость, да, действительно, она накапливается. Но мы почему-то усталость списываем на какой-то физический труд, длинную дорогу. А там же это комплексное понятие. То есть у нас вот есть стресс, это же физиологическое в первую очередь понятие, не психологическое. Это вот потом психология. Вот, когда мы становимся друг раздражительными, спать перестаем, да, нам высыпаться нормально. А сначала-то идет напряжение, и физическое напряжение мышц. И ни один психолог никогда не будет учить не испытывать стресс. Ну, это физически невозможно, мы с вами в социуме живем. А вот чтобы количество каких-то стрессовых моментов напряжения равнялось количеству расслабляющих, вот тогда, да, тогда все будет нормально. А просто найти работу рядом с домом, ну, есть люди разных специальностей, есть люди, не знаю, разного статуса, да, и не так много компаний, ну, то есть какой-то узкоспециализированный специалист, да, ну, вряд ли он вышел, а тут очередь из работодателей стоит прямо вокруг дома. Естественно, мы все сталкиваемся с тем, что нам приходится расстояние какие-то преодолевать. А что касаемо семьи и детей, здесь же важно не сколько времени мы уделили ребенку,
0: качество
1: этого времени. Окей. То есть это может быть там 5 минут в день, но это будут такие 5 минут, которые ребенок будет помнить. Там некоторые родители сидеть с ними целый день, и ребенку снова спроси, а что вы с мамой делали, да? И многие дети не могут на это ответить.
0: Ходили на педикюр. Ну, это тоже вариант. Ирина, спасибо огромное. Заканчивается время. Ну, кстати, вы утешили нас, действительно, что каждый сам выбирает. И качество общения, наверное, тоже как вариант в этой ситуации тоже может работать. Просто много слышала истории, но они смешные. Как-нибудь их обсудим, что очень занятые и успешные люди хотят быть парковщиками и шлагбаум, ключи открывать шлагбаума и других людей просто унижать. Но это так, это психические отклонения. Ирине Хвинги, нейропсихологу, огромное спасибо.

0: все сразу.
1: Следующая новость. Гору Олимп включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Очень для многих это будет интересное и необычное сообщение, потому что многие, ну, честно говорю, даже среди своих друзей провела микроисследование, думают, что Олимп – это вымышленная гора, там, где олимпийские боги собирались, всякие такие интересные личности исторические. А вот что она существует, мы сейчас точно узнаем. У Дмитрия Нестеренко, кандидат географических наук, сегодня с нами. Здравствуйте, Дима.
2: Да, здравствуйте.
1: Расскажите, какая она и где она? Ну, в Греции понятно, ладно, это хотя бы минимум доступный мы знаем. Как она выглядит так, чтобы мы ее потрогали в воображении?
2: Выглядит она красиво и высоко. Ее высота 2918 метров, причем это самая высокая точка Греции. И получается, что на самом деле, естественно, у нее есть мифологическое значение. И не просто так греки выбрали Олимп местом обитания 12 главных богов и местонахождением трона Зевса в мифологии, которую мы все изучали в школе. Но не просто так, потому что гора-то самая высокая действительно в Греции, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, это интересный очень природный объект. Почти 2000 видов растений растет на этой горе, из которых 27 эндемики. То есть они не встречаются больше нигде в мире. Поэтому получается так, что греки добивались целых 12 лет признания статуса уникального горы Олимп. И этот статус, он, с одной стороны, конечно, отражение роли Олимпа в мифологии, а с другой стороны, и сам по себе природный объект тоже интересный.
1: Ну, тогда я хотела бы уточнить, если вдруг исследователи занимаются восхождениями или какими-то... Вот для чего вот гора, по большому счету, нужна? Если в древности ей поклонялись, то сейчас ее исследуют, да, и как-то в быту используют.
2: Ну, в быту, конечно, это прежде всего...

0: скалолазание, разные другие виды спорта. Мы знаем, что горы, покрытые снегами и ледниками, особенно снегами, это источник разнообразных горных видов спорта, в том числе экстремальных. Поэтому сейчас, конечно, это полюбоваться, полазить, побродить, покататься. Вот так вот. Нам сейчас в основном нужны горы. Ну, а что касается ученых, то ученые, конечно, по горам изучают геологическую историю нашей планеты, не только, естественно, по горам, а в целом по всем ископаемым породам, которые мы способны найти. Но горы в этом смысле дают тоже нам свое представление. Мы знаем, что горы молодые, они, как правило, выше, горы старые, они, как правило, ниже. Вот пример яркий — Гималаи. Это горы, да, которые до сих пор продолжают расти. А, скажем, Уральские горы считаются горами старыми по меркам, естественно, геологической истории, по человеческим меркам.
1: Ну да.
0: Там плюс-минус 100 лет вообще в геологии почти ничего не решают. И вот так вот исследователи собирают данные о нашей планете.
1: Ага. Ну и так мы до Пангеи как-нибудь докопаемся, да? А даже сначала была и так называлась, да? Все вместе были эти материки, а потом раз, и все это как-то распределилось.
0: Да, да, была изначально Пангея. Но вы знаете, интересно, вот если прийти, скажем, в геолого-минералогический музей Вернадского,
1: а где
0: в
1: он?
0: Москве.
1: Это на улице Дмитрия Ульянова? Нет, это Дарвиновский.
0: Это прямо напротив Кремля, напротив Манежной площади находится этот музей.
1: Там, где Штирлица снимали, точно, Большая Никитская.
0: Ну, рядышком, да. И там прямо по периодам геологической истории Земли разложены различные породы. И у нас есть разные периоды. Есть юрский период, и мы знаем фильм, соответствующий про парк юрского периода. Мы знаем разные другие. Пермский период есть. Они, кстати, название свое получали по тем местам, где они изучались. И получалось так, что вот чем ближе к нашему сегодняшнему дню, тем периодов больше, потому что больше разных ископаемых до нас дошло. А если мы берем ранние годы существования нашей планеты, то у нас там периоды по практически полмиллиарда лет, потому что с тех пор до нас не дошло почти никаких ископаемых, каких-то пород камней, и мы просто не можем ничего сказать, что там было. Все это столько раз переплавилось, что нечего изучать.
1: Да, ну подождите, но музей по-прежнему есть, приглашаем всех, и, пожалуйста, увлекайтесь географией, и я уверена, что это очень интересная наука, особенно в современном мире. Спасибо огромное, Дмитрий Нестеренко был у нас в гостях, и гору Олимп включили в список всемирного наследия.

0: сразу.
1: Следующая новость будет интересна тем, кто все время интересуется вопросом, почему у одних волосы прямые, а у других кудрявые. Но самое интересное, почему у тех, у кого прямые волосы, все время их завивают, а те, у кого они кудрявые, покупают эти утюги за огромные деньги и их вытягивают. Это я о женщинах говорю. С мужчинами, наверное, сложнее, но у нас в гостях биолог женщины Екатерина Никишова и популяризатор науки одновременно. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, что с нами со всеми не так? Почему у кого-то кудрявые, у кого-то нет? А потом психологические проблемы мы, наверное, уже в конце так факультативно решим.
2: Ну да. Давайте, чтобы разобраться, начнем с того, а что вообще такое волос? Волос – это белок. Вот мы с вами, например, едим куриную грудку или там фасоль, горох. То есть мы потребляем белок, в нашем организме этот белок распадается на составные части, и из этих составных частей наш организм уже потом собирает нужные нам белки, например, наши волосы.
1: Так, хорошо.
2: Делает он это в одном из средних слоев кожи. Так, там находятся так называемые волосяные фолликулы. Это место, где как раз собираются белки, и собирается наш волос, грубо говоря.
1: Так.
2: И вот эти волосяные фолликулы, они могут располагаться под разным углом. То есть некоторые
1: вот
2: люди, у кого прямые волосы,
1: так,
2: они располагаются прямо. То есть, грубо говоря, волос прямо выходит у вас из головы, и поэтому они прямые. А у других людей они могут располагаться слегка под углом.
1: Так.
2: И вот представляете, у вас фолликулы располагаются под углом. Волос оттуда выходит под углом, но значит, под действием силы тяжести опускается вниз, и поэтому слегка завивается.
1: Господи.
2: Но это тоже не единственное. Еще также у кудрявых волос вот этот вот белок, а волос состоит в основном из белка кератин, он неравномерно откладывается. То есть, с одной стороны, волос его откладывается немного больше, и связи между белками более крепкие, а с другой стороны, меньше. Вот представляете, как веревочки такой, или ниточки, если бывало, когда вот мы шьем, зацепляем, и нитка, она начинает как будто тянуться и закругляться.
1: И ты чертыхаешься, и
2: нашим волосом.
1: Да, и узелок не завязать.
2: Да?
1: И приходится отрывать
2: вот
1: все это.
2: Вот то же самое. Черт.

0: кудрявыми волосами. Собственно, поэтому они кудряются. И это все определено генетически. То есть генетически определено, как у нас откладывается кератин, и генетически же определено, как у нас, под каким углом будет расположен этот самый волосяной фолликул.
1: Ну, мне страшно даже спросить, как вы это узнали? Это, ну, кого-то лысых изучали людей? Или, ну, хорошо, лысый землекоп, мне очень нравится он. А, нет, он голый. Он голый, господи, прости. Да, лысый — это там один мой друг. Так.
0: А вот очень интересно узнать было, а какие вообще у человечества изначально были волосы, прямые или кудрявые? И что вы думаете, посмотрели на наших ближайших, ну, да, не скажу, что предков, ну, наших ближайших родственников.
1: Да, от кого мы отделились когда-то.
0: Да, горилл, шимпанзе, и вот выяснилось, что у них шерсть в большинстве своем кудрявая. То есть изначально у людей волосы тоже, скорее всего, были кудрявые, а мутация, которая дала прямые волосы, произошла в историческом периоде довольно недавно, всего лишь 30 тысяч лет назад.
1: Ой. Ну как же вы хорошо все так правильно объяснили, я даже не знаю, что делать. То есть, если еще, ну так, мужественности придает там волосы на груди у мужчин, да, то это тоже от предков, судя по, или чтобы не холодно зимой было. Или другой раз обсудим?
0: Ой, да, это тоже, да, нет, это тоже очень интересный вопрос, тоже надо про это поговорить, потому что долго ученые не понимали, а почему у людей, собственно, пропали волосы на теле. Ну, вот были,
1: особенно у женщин.
0: Были волосы на теле, да.
1: Да,
0: вот с чем это связано. И одно из предположений здесь точно неизвестно, одно из предположений — это потому, что люди научились, ну, пользоваться огнем,
1: чесаться,
0: стали жить уже в пещерах.
1: И стали обгорать.
0: Когда огонь рядом, да, то есть когда огонь рядом, это и опасно, и, соответственно, стали преимущество получать те, у кого волосы на теле стали пропадать.
1: Боже, как круто! Приходите к нам еще, каждый день будем обсуждать, даже конкретных людей, прям будем фотографии смотреть и понимать, откуда, кто от кого произошел. Ой, Екатерина Никишева, большое вам спасибо. Биолог, популяризатор науки, была с нами, и, как говорится, смех и грех, но теорию эволюции забывать нельзя. Может, она не так и однозначно для некоторых, но все-таки забавно. Спасибо вам еще раз и продолжим программу.

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Установление контроля над селом Огрица в Сумской области – это стратегический успех, который открывает новые возможности для развития наступления российских войск. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в поздравлении командования личного состава 22-го и 41-го мотострелковых полков со взятием этого населенного пункта. Ранее сегодня Минобороны сообщили о контроле группировки войск «Север» над тремя населенными пунктами в Сумской области. Заняты села Могрица и Малая Слободка, в Харьковское село Юрченково, а группировка «Центр» установила контроль над населенным пунктом Красноярская в Донецкой Народной Республике. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличивать число поликлиник. Глава государства встретился с главой Подмосковья в Кремле. Воробьев доложил в том числе о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплекса в Балашихе. Губернатор добавил, что региональные власти не распыляются и расставляют приоритеты, развивая систему здравоохранения. А также Воробьев согласился с президентом, отметив, что первичное звено здравоохранения всегда требует особого подхода. Правительство вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки для новых и приграничных регионов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, в бюджете этого года на эти цели заложено 5 миллиардов рублей. Правительство дополнительно выделит еще почти столько же, чтобы до конца года льготой смогли воспользоваться еще несколько тысяч семей.
2: На текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидированные ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской, Народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской и Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе на стороне банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость.
0: А позже Михаил Мишустин провел еще одно внеплановое совещание по вопросам авиастроения. На нем были рассмотрены поручения Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск 24 июля. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на Телеграм как юридическое лицо. Разъяснение дали в Росфинмониторинге. Ранее сегодня ведомство включило основателя мессенджера Телеграм Павла Дурова в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В выходные в столичном регионе ожидается довольно жаркая погода. Термометры покажут 27 градусов тепла, но не исключены кратковременные грозы. Такой прогноз представил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его данным, заметно теплеть начнет уже с завтрашнего дня.
3: В центральной России и столице будет преобладать солнечная погода, так что воздух станет быстро прогреваться. В выходные до плюс 27-30. Лишь поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник местами не исключены небольшие грозовые дожди. Это скажется вторжение более прохладного воздуха, поэтому в начале новой недели дневная температура понизится до плюс 25-26.
0: Синоптик подчеркнул, что экстремальные ливни в столице маловероятны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сейчас 22 градуса без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров.

0: Маяк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Международная федерация хоккея не допустила сборную России до чемпионата мира 27 года, сообщает пресс-служба организации. Отмечается, что Совет ИИХФ повторно проанализировал просьбу Федерации хоккея России и после заседания постановил, что российские сборные в связи с сохраняющимися проблемами безопасности и спортивной честности не будут допущены к участию к чемпионату мира 2027 среди мужских команд, молодежном чемпионате мира и юниорских чемпионатах мира до 18 лет среди мужчин и женщин. Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруцевым. Я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписал воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды, закрыли Советов. Томский футбольный клуб КДВ на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победила «Анри» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским ЦОРом в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: все сразу.
1: Следующая новость, я приурочила ее к 30 июля. 30 июля отмечается Международный день чизкейка. Это для нас не самый, может быть, очевидный праздник, но торт уже нам знаком, уже лет 30 как. Что такое чизкейк и, может быть, пара рецептов? Антон Арин сегодня с нами, кулинар, гастрономический обозреватель, ведущий кулинарных программ. Антон, приветствую вас.
2: Добрый день, дорогие друзья. Вот вы задумывались, почему мы все так безумно любим этот десерт? Потому что чизкейк – это, вы знаете, просто отражение происходящего в нашей жизни. Самые важные вещи в нашей судьбе, от великих открытий до настоящей любви, всегда происходят абсолютно случайно. Мы планируем одно, а жизнь подкидывает нам неожиданные повороты, которые в итоге оборачиваются лучшим, что могло с нами случиться. Вот с чизкейком ровно так и произошло. Его история началась 4000 лет назад в Древней Греции. Там этот пирог вообще считался допингом. Вы знаете, его давали атлетам на Олимпийских играх, чтобы мышцы не болели.
1: Да.
2: А потом, ну, как вы знаете, пришли римляне. Римляне что сделали? Ну, взяли его как военный трофей, привезли к себе в Древний Рим, добавили яйца и назвали либум. Это был такой праздничный горячий пирог. Стали подавать только самым почетным гостям. В общем, этот пирог путешествовал по миру. И тут,
1: ага. А потом пришли армяне, как сказала бы Любовь Успенская.
2: Нет, а потом пришел его величество случай. В конце 19 века в Америке обычный фермер пытался на своей кухне воссоздать изысканный, дорогущий французский сыр Нёшатель. Тот самый, который во Франции традиционно делали в форме сердца. Вот, представляете, хотел сделать, но случайно в чан добавил слишком много жирных сливок. Французский шедевр просто безнадежно был испорчен и провалился. Казалось бы, ну все, но нет. Это была та самая счастливая возможность. Из этой массы получился легендарный крем-чиз, который озолотил фермера и подарил миру тот самый шелковистый вкус. Ну, а до ума уже вот тот самый чизкейк, о котором мы с вами знаем, довел гениальный ресторатор Арнольд Рубен в конце 20-х годов прошлого века. Он пришел в гости, ну, опять же, случайность, понимаете, пришел в гости, попробовал домашний пирог, который приготовила жена его друга. Он просто был без ума от него. Выбросил из рецепта обычный творог, который добавляли, взял тот самый нежный крем-чиз, добавил сливок и создал культовый чизкейк Нью-Йорк, который мгновенно покорил Бродвей. Понимаете, к чему я клоню? Вот мы так часто переживаем, когда что-то идет вопреки нашим планам, а ведь именно в эти моменты жизнь создает свои главные шедевры. Любовь всей жизни, лучшая работа, главный поворот в судьбе. Все это случается неожиданно, когда вы просто взяли и перелили сливок в свои планы.
1: Да, да, да. Так и Советский Союз думал. Был чизкейка, не было. Он распался и появился чизкейк.
2: А вот нет. Вы знаете, на самом деле чизкейк, он к нам приходил, и вот домохозяйки, не было у нас крем-чиза тогда вот этого замечательного, просто перестирали творог со сметаной и сливками. Добавляли яйца и делали такой же совершенно пирог. Но я вам сейчас расскажу про три основных вида чизкейка, которые мы с вами знаем.
1: Давайте.
2: И наверняка все пробовали. Значит, классический Нью-Йорк, он такой плотный, надежный, запеченный на водяной бане. Вот эта вот водяная баня, это очень сложность, самая основная во время его приготовления. Потому что если будет перепад температур, ну просто потрескается, и получится черти что, и вообще невкусно. Вот, а потом есть нежный холодный чизкейк. Нежный холодный чизкейк появился, когда появились холодильники. Пока не было холодильников, нам нужна была термическая обработка. Появились холодильники в начале, опять же, 20 века. И вот начали делать такое. Туда не идут яйца, потому что, вы понимаете, сырые яйца – это проблема. Туда только идет сливки, собственно говоря, крем-чиз и сахарная пудра. Это такой, он получается чисто романтический. Легкость такая вот. Главное, желатину не переборщить, потому что тогда получится у нас с вами какое-то суфле или желе, а никак не это самое. Но самый классный, вообще, представляете, вот есть такой баскский, Сан-Себастьян, он еще называется, чизкейк, который страстные испанцы придумали. Его пекут при высокой температуре 240 градусов. Снаружи он кажется почти сгоревшим, он прижидкий. Его, понимаете, шеф-повар взял и рискнул, тоже случай. Приготовил такой пирог, психанул, собственно говоря. Просто стало скучно готовить идеальные торты. И получилось, он создал мировой шедевр. Самое сложное в этом, это как раз, чтобы не перегреть, потому что он тогда застынет и будет невкусным. А важно, чтобы сохранилась внутри вот эта вот такая нежность, которая нам как раз в нем очень нравится. Так что, дорогие друзья, не бойтесь нарушать рецепты жизни. Ловите моменты, влюбляйтесь и помните, любая случайность – это начало
1: не случайно.
2: Чего-то невероятно вкусного.
1: Да, согласна. Антон Аринс, кулинар, был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Продолжаем. Открываю программу «Все сразу» и традиционный астропрогноз от Любови Калиновской, астролога, астропсихолога. Любовь, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели.
1: Ну и я предваряю ваш прогноз для знаков зодиака или, может быть, глобально по всему человечеству. Напомню, что до 25 числа нужно было подать ежемесячные показатели счетчиков воды. Но зная, что у нас сейчас не ретроградит Меркурий, а Венера в хорошем положении к Юпитеру, все даже это сделали с улыбкой на лице и поняли, что все это только к лучшему, не так ли?
0: Совершенно верно. Я все-таки хочу глобально дать, потому что именно у нас сегодня дни полнолуния. Это, между прочим, полнолуние первое на оси Лев-Водолей, именно когда перешли еще плюс туда лунные узлы, где будут проходить первые затмения на оси Лев-Водолей. А именно, это полнолуние открывает коридор затмений. Коридор затмений именно открывается с этого полнолуния. Первое затмение у нас будет солнечное 12 августа, а лунное 28 августа. И что это полнолуние вообще оно несет и какой психологический фон открывает? Но в первую очередь тут поиск баланса, да, и как бы вот такой внутренний личностный конфликт может высветить. Полнолуние все-таки прошло в знаке Водолея, а он знак свободы, инноваций, коллективных смыслов. Солнце во время полнолуния, естественно, находилось во Льве. Это стихия личности, творчества, лидерства. Это создало напряжение. То есть одновременно может хотеться и ярко проявить себя, и быть одновременно частью команды. Хороший момент, чтобы честно ответить себе, живете ли вы в своей жизнью, и пытаетесь ли угодить другим, не подавляете ли свою вы индивидуальность. Луна с Плутоном во время полнолуния в Водолее поднимает то, что обычно прячут под маской вежливости для окружающих, то бишь скрытую обиду, ревность, возможно, к чужому успеху, страх потерять влияние или усталость уже от той роли, которую вы очень долго вынашивали или уже переросли. Солнце с Юпитером в Водолее во время полнолуние раздувает противоположный полюс. Хочется жить ярче, звучать громче, брать больше пространства, получить признание и перестать быть фоном в собственной жизни. А вот здесь и начинается. Естественно, в это полнолуние самое интересное. Поэтому это не просто конфликт между личным и общественным. Это проверка на зрелость ваших амбиций, где вы действительно хотите роста, а где уже втягиваетесь в борьбу за внимание, статус или право решать за других. Как еще может проявиться? Ну, конечно, это полнолуние может дать всплеск нестандартных идей. Энергия Водолея усиливает способность видеть неочевидные решения. Многие смогут внезапно найти выход из ситуации, которая раньше казалась тупиковой. Ну, естественно, оно может дать обострение тем отношений. Луна все-таки находилась в аспекте с Плутоном Водолея, что сделало тему отношений особенно чувствительной. Могли всплыть старые обиды, недоговоренности, проявиться дисбаланс в паре. Ну и фокус на сообществе или на друзьях, с теми, с которыми вы вместе проводите время или в коллективе. Водолей связан с группами единомышленниками. В эти дни вы можете ярче ощущать вопросы принадлежности. Яснее становитесь, с кем вам по пути, с кем нет. То есть вы все-таки четче поймете, кто вам друг, а кто вам не друг. Ну, естественно, полнолуние дает начало нового цикла, высвечивает ярко все эти темы. Потому что, еще раз подчеркну, именно это полнолуние открывает коридор затмений. Поэтому это тоже своего рода такое начало нового цикла. Ну, это, естественно, первое полнолуние после того, как узлы вернулись на Лев-Водолей. И поэтому перемены могут развиваться. Ну и, само собой, кто больше всего почувствует? Естественно, это Водолеи. У них идут перемены большие в будущем. И уже эти перемены просто уже наступают, высвечивают все эти темы, которые больше всего волновали Водолеев. Все будет просто развиваться стремительно. Само собой, львы почувствуют очень сильно. Это может давить это полнолуние на их индивидуальность. Ну и, само собой, телец, тут тоже могут быть перемены в финансовом плане, и скорпион, перемены в целях и в местожительстве. Вот такое полнолуние.
1: Ну а всем остальным пожелаем просто удачи в труде и заработной плате. Спасибо вам огромное, прекрасная, прекрасная наша подруга, астролог, астропсихолог Любовь Калиновская. Ну а всем остальным оставайтесь с нами, я хорошую песню включу и вспомню хорошего человека.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Ваш внук сбил человека.
6: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
5: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
7: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
8: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
9: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Июль. Все о том, как мы проводим лето.
12: Ежедневно в программах и подкастах Маяка.

0: сразу.
1: Дорогие друзья, я прощаюсь с вами до завтра. И завтра у нас очередной эфир и в физиках, и лириках. И, конечно, с Владимиром Леонардовичем Матецким. Я хотела эту песню оставить для нашего с ним совместного эфира, но решила вдруг сегодня вспомнить этого человека, поскольку заканчивается июль. И он когда-то родился 31 июля в 75 году в Париже, Франции. Диджей Ковинский. Его буквально позавчера или вчера не стало. Он что-то там, я не знаю, что с ним случилось. Это сейчас будут выяснять люди. Но я думаю, что все, кто сейчас услышит эту песню, когда-то это слышали. И он один из основателей как раз французского такого... как же это называлось? French Touch. I need to understand what is it. Это Orange Mango Colors. Мне надо очень образный перевод. В общем, French Touch, надеюсь, кто-то поймет, и вы поймете, что я имею в виду. Я знаю точно, что наш Витусик, один из ведущих утреннего шоу, очень любил этого парня и всегда его как-то продвигал аж с 2010 или 2013 года. Ну что ж, всем всего и берегите здоровье. Целую, Рита. Все.

0: Маяк.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на Маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
1: Маяк.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, сообщил вечером Минобороны. В течение дня вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, рассказали в ведомстве. Так, артиллерия и беспилотные войска поразили станцию перекачки горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в поселке Новые Белеры. 4 сухогруза с поставками военного назначения, по одному в портах Одессы и Южной, а также 2 на переходе морем южнее Одессы. Из сегодняшней сводки Минобороны также стало известно, что под контроль российских войск перешло 4 населенных пункта. Вооруженные силы России освободили Красноярское в ДНР, установили контроль над Малой Слободкой и Могрицей в Сумской области и над Юрченковым в Харьковской области, сообщили в российском военном ведомстве. Российские средства ПВО сбили за сутки 13 управляемых авиабомб и более 700 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также наши военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», поразили склады вооружений, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки пострадавших от атак БПЛА в регионе. Губернатор назвал защиту региона от налетов дронов приоритетом.
2: Что касается первого полугодия, Владимир Ильич, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Но понятно, что здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
0: Путин на встрече с Воробьевым обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник. Президент встретился с главой Подмосковья в Кремле. Воробьев доложил, среди прочего, о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплекса в Балашихе. Поручение Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск 24 июля были рассмотрены сегодня на внеплановом совещании по развитию авиапрома, которое провел премьер Михаил Мишустин.
3: Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов. И, конечно, важно не допустить остановку конвейера, принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолеты. У меня просьба докладывать министру Денису Валентиновичу мне в случаях задержек, потому что, как сказал президент, ни на день не должно ваше предприятие останавливаться.
0: И сегодня же вице-премьер Александр Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики с участием замглавы администрации президента Максима Орешкина. Ключевым вопросом стала оперативная помощь партнерам-продавцам «Валберес», чьи товары пострадали в результате атак на логистические комплексы. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на Телеграм как юридическое лицо. Разъяснение дали в Росфинмониторинге. Ранее сегодня ведомство включило основателя мессенджера в перечень террористов и экстремистов. А накануне ФСБ запустило процесс объявления Дурова в международный розыск по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. При этом еще в феврале основатель Телеграм стал фигурантом дела о содействии терроризму. Работу мессенджера в России стали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы. Все 55 членов УЕФА приняли решение бойкотировать турниры ФИФА после намерения ее главы Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом говорится в заявлении УЕФА. Газета «Таймс» писала, что Инфантино планирует продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов. План предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА, чемпионат мира и клубный чемпионат океана от мира. Отмечается, что организация консультировалась с лицами, близкими к администрации Дональда Трампа. Так вот, в заявлении УЕФА сегодня говорится, что организации и 55 входящих в нее ассоциаций едины во мнении, чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Июль в столичном регионе закончится на мажорной ноте. Завтра, 31 числа, потеплеет до климатической нормы. Более того, предстоящие выходные будут лучшими за сезон, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. При этом синоптик напомнил, что в воскресенье уже Ильин день, вода в водоемах станет прохладнее. Также метеоролог дал прогноз на грядущий месяц, на август.
1: Предварительные долгосрочные прогнозы на август говорят о том, что закат лета в Центральной России, за исключением первой пентады, жарким уже не будет. Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Ну, напомню, для Москвы ночью это плюс 12, дневные часы не выше 21,5. И дожди выпадет больше нормы на 10-20%. В общем, в народе говорят, август пришел, свое лето забрал.
0: По словам синоптика, в эти выходные температура воды в реках и озерах Центральной России повысится. Это будет финалом массового купания. Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно хорошо загореть. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков и жарко, 27-29 градусов. В Москве тоже без осадков и 24-26 градусов.

0: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Добрый вечер.
0: Мы приветствуем вас на нашем ежемесячном киноэфире. И сегодня мы будем обсуждать сериал, который многие из вас, вероятно, смотрели еще лет 20 назад.
1: Или 30.
0: Ну, что-то хватило, 30 еще не прошло. Да, это сериал «Секс в большом городе», который Влад частью посмотрел. Я его не смотрел, но смотрела моя жена. Я сегодня буду...
1: Что то же самое.
0: Такой в роли вопрошающего. Вот, Влад мне просто начал рассказывать, что он видел, и я подумал, что было бы интересно и с вами поделиться информацией, так скажем.
1: Ну, это сериал один из культовых, я так понимаю, на уровне «Твин Пикса», «Сопрано». Может быть, «Прослушка» меньше, но...
0: Я думаю, если говорить о культовости этого сериала, то он сравним разве что с сериалом...
1: «Санта-Барбара».
0: «Санта-Барбара», «Друзья», «Футурама», какие-нибудь «Симпсоны». То есть это больше, чем сериалы уже вот нетфликсовской эпохи. Потому что его крутили по телевидению в самых разных странах. И вообще именно из этого сериала я узнал слово «секс», надо сказать, в детстве. И вообще сначала было непонятно, что там у них в большом городе. Вот, надо сказать, что в детстве, когда этот сериал показывали по телевизору, мне он казался таким же скучным, как и новости.
1: Как и сейчас.
0: Но вот это загадочное слово «секс», оно, конечно... так сказать, добавляла этому сериалу, я помню эту заставку, его показывали там вечером, когда всех детей уже укладывали спать, это было такое... Ты помнишь,
1: на...
0: когда...
1: Да-да-да, на это еще рождались всяческие ток-шоу, в том числе и русские, да, какой-нибудь «Секс с Анфисой Чеховой», или вот это была программа по НТВ, где там Елена Ханга была, и Елена...
0: Да, была.

0: Ну, мне вспоминается почему-то передача с Нагиевым.
1: Окна.
0: Окна, да, мне кажется, они...
1: А это все одного поля ягоды, мне кажется.
0: Просто разные регистры, но, в общем, инструмент один и тот же. Вот, и что нам взять за исходную точку разговора об этом сериале, Влад? Как бы ты предложил построить наш маршрут?
2: Ну, здесь... Изначально в названии, это у нас перевели «Секс в большом городе», а так это «Sex and the City», то есть «Секс и город». И это два полноправных участника процесса. И, соответственно, можно начать со стороны сексуальной, то есть со стороны отношенческой, со стороны телесной. А вся вот эта вот обычно табуируемая до 90-х годов тематика, особенно в публичном пространстве, да, вдруг выходит на широкий экран, почти 100 серий выходит, куча наград, да, признания, все в лицо знают этих актрис. А с другой стороны, есть город, как некое пространство, пространство во времени. Это Манхэттен, это конец 90-х, начало нулевых, это до того, как случилось 11 сентября, то есть казалось, что это вот град на холме в капиталистическом изводе. И, соответственно, очень, мне кажется, большую волну, если не этот сериал запустил, то возглавил ее, или один из лидеров оказался, по пропаганде какого-то определенного образа жизни.
0: Угу.
2: Можно вспомнить роман «Американский психопат» Истона Эллиса, можно вспомнить...
0: Ну, это 80-е годы.
2: Вообще. Можно вспомнить «Гламораму», можно вспомнить какого-нибудь «Волка с Уолл-стрит».
0: Ага.
2: Это все тоже из этой когорты... описывающий это время пространства.
0: А ты можешь, ну так, как-то общо пересказать вообще идею этого сериала, сюжет глубинный, потому что, как я понимаю, там сценарий устроен довольно циклично. То есть, что в первом сезоне, там, что вот в новых сезонах, которые вышли уже вот в наше, что называется, время. Хотя я недавно понял, что такое наше время. Знаешь, что такое наше время? Это когда я живу.
2: Это правда.
0: А у другого нет.
2: Это правда.
0: Вот. Потому что люди говорят, вот в наше время так не говорили.
2: А сейчас что, не ваше?
0: А сейчас что, не твое уже, все, закончился.
2: Это для отдельного разговора, мне кажется, сюжет.
0: Вот. И мне казалось, что там как будто бы все одинаковое. Там... Ты знаешь, у меня жена пересматривала несколько лет назад весь этот сериал.
2: Пересматривала?
0: Пересматривала, ага. Да. Ну, я так понимаю, она вот это подростком или в детстве там смотрела какие-то серии. Но целиком вот уже новым взглядом. Я, судя даже по картинке, по тому, о чем героини говорят, о том, что одна там постоянно с гитарой, другая там постоянно, значит, в костюме. Ну, то есть, в принципе, я понял, что там все довольно статично, но внутри есть какие-то вот циркулирующие сюжеты, да, у героинь. И они, в принципе, не выходят за рамки того, что они проживают эмоционально.
2: Вот. Давай так, с места в карьер. Это сериал про ад.
0: По Мардашвили. Ад в большом городе?
2: Ад в большом городе. Ад и есть ад, большой ад. Город. Это большой город, это ад. Ад почему? Потому что они бесконечно ходят по кругу и не могут вырваться из каких-то своих сюжетов. То есть они, с одной стороны, манифестируют себя каким-то образом. Четыре эти героини, которым чуть за 30.
0: Что значит манифестируют? Я свободна или я...
2: Да, мы молодые, прекрасные, несмотря на то, что одинокие, мы можем быть полноценными членами общества, вообще женщин. Ну, то есть это вроде как феминизм, но это не настоящий феминизм. Это вроде как культура потребления, но с ноткой снобства и эстетства. То есть такая постмодернистская поза.
0: Просто то, что ты сейчас сказал про феминизм, действительно выглядит внешне, как будто это феминистский сериал, потому что четыре женщины, четыре главные героини.
2: Успешные,
0: они успешные, себя. Да, они способны в той или иной степени на рефлексию, да, они могут говорить о своих чувствах, то есть как бы антипатриархальная такая повестка. С другой стороны, исходя из того, что они не вырываются, как бы не высвобождаются, не приходят там к цельности, это антифеминистская повестка.
2: И это правда.
0: Понял, да, о чем я говорю?
2: Так. То есть они абсолютно не свободны от шаблонов, которые им навязывает этот город. Даже если они их осознают, как ты сказал, более или менее себя осознают. Вот более или менее — это очень важное здесь слово. А они все равно...
0: Я сказал, рефлексируют более или менее.
2: Хорошо, более или менее рефлексируют. Но знаешь, когда... главная, одна из главных героинь, которая работает журналистом и ведет, собственно, колонку про секс в большом городе.
0: Она гламурную какую-то прессу, да, пишет?
2: Да-да-да. Ну, то есть это какой-то еженедельник модный, в котором вот она задает вопрос, как...
0: То есть она не журналист-журналист, а как бы журналист.
2: Да-да-да. Она работает на своем модненьком ноутбуке и пишет по одной статье в неделю. Этого ей хватает на то, чтобы снимать апартаменты в Нью-Йорке и покупать босоножки за $400. Вот. И она такая, я понимаю, что это пагубная страсть, но ничего не могу с собой поделать. Вот примерно так она живет. И она говорит, все, я не хочу быть зависимой от мужчин, а в итоге
0: и
2: она...
0: И сидит Елена...
2: И потом она влюбляется, значит, и все плохо становится, и она идет покупать себе босоножки.
0: А, понятно.
2: Вот, говорит, ну что только это меня спасает.
0: И сидит Елена Ивановна перед телевизором в 2002 году, ест...
2: Пюре.
0: Ест она печенье Мария,
2: ага.
0: Она понимает, что у нее лишний вес, ей не надо больше есть, но она видит эту историю с босоножками, понимает, да, я такая.
2: Примерно так, да.
0: Что если там на Манхэттене такие слабости, то что же говорить обо мне в городе Калязино? Так.
2: Вот, не знаю, ответил я тебе на вопрос, о чем канва.
0: Это сюжет.
2: Ну да, и каждая серия, сериал состоит из небольших повторяющихся эпизодов.
0: То есть это утро вечером мудренее.
2: Да, да, да.
0: Но таком другом.
2: А мне кажется, все подобные сериалы, они пока к утру...
0: Друзья же точно такие же.
2: Друзья точно такие же.
0: Офис.
2: Офис, потом или какие-нибудь этот... «Счастливы вместе» про Буткина.
0: Да.
2: Моя
0: еще
2: прекрасная
0: Саша
2: няня. Они все одинаково закольцованы.
0: Знаешь, какой я вспомнил? Клиника.
2: Да?
0: Они устроены, вот это вечное, вечное возвращение.
2: Вечное возвращение, именно
0: да,
2: так.
0: Да, это сюжет античный еще, да, невозможность вырваться.
2: Переиграть, или «День сурка».
0: Да.
2: И...
0: Но «День сурка», видишь, там как бы с милости велись и сделали только двухчасовой фильм, в общем.
2: А могли на 100 серий растянуть,
0: могли, да?
2: Могли, да. И это, кстати, был бы мощный акт и перформанс.
0: Это уже утро вечером мудренее, да.
2: Да. И эти самые героини, они не видят, и зритель, как будто, мне кажется, тоже не расположен видеть, что все повторяется. Потому что меняются мужчины, меняются вечеринки, меняется главная тема каждого отдельного эпизода.
0: Босоножки
2: могут смениться на платье, а платье может смениться на бутылку дорогого шампанского. Но, по сути, это ничего не меняется. Важен вот этот вот мотив. А я не хочу смотреть в зеркало, не дай бог, я увижу, что либо А, я постарела, либо Б, я несчастна.
0: Тогда скажи, о каких изменениях ты говоришь, что именно ты называешь изменением? Что могло бы, если бы ты был сценаристом и сказали бы, Влад, нам нужна помощь, потому что все поняли, что ничего не меняется.
2: Ты знаешь, я думаю, что им не нужны изменения. И зрителям не нужны изменения. Потому что, во-первых, изменения бы разрушили этот квартет. Потому что, если, например, по Юнгу разбирать, этот квартет, то есть четыре персонажа, обладающие разными психическими особенностями, очень хорошо друг друга дополняют, и они не существуют по отдельности друг от друга. Как только кто-то из них вырывается, например, в объятия мужчины или карьеры, тут же происходит что-то, чтобы втянуть обратно. Какое-то несчастье, которое позволит остальным прийти и пожалеть. И сказать...
0: То есть у них общее психическое
2: у
0: поле,
2: них общее психическое
0: в
2: поле,
0: котором разделены роли.
2: Да, и они все время все проговаривают внутри этого маленького круга или квадрата из четверых. Они делятся общими бедами, общими радостями, у них нет секретов друг от друга, и там даже происходит такое, что две героини друг с другом общаются, расстаются, одна другой сообщила какую-то новость, и та, которой сообщили, звонит другим и рассказывает о том, что только что ей поведала вот их, значит, боевая подруга.
0: Так, а тогда скажи мне, как формируются такие...
2: Подожди, подожди,
0: вот...
2: ты говоришь про как, что такое изменение, и что бы
0: да.
2: я изменил. Я думаю, любое изменение каждого из этого персонажа разрушило бы этот квартет.
0: Ну, они бы не могли все вместе измениться?
2: Одновременно?
0: Ну,
2: сильно
0: а
2: пройти
0: если
2: вместе,
0: одна...
2: как хоббиты,
0: да.
2: что они в раз...
0: Не, ну если одна подтягивает других и слух передает, да, то, может быть, они измениться тоже могут. Что у одной происходит трансформация какая-то, мы же об этих изменениях
2: да,
0: говорим, да, она вдруг видит, что она не босоножки, да, и она понимает, что ей нужно искать что-то еще. То есть я уверен, что если бы сегодня выходил вот с первой серии сериала «Секс в большом городе», он бы провалился, потому что мы сейчас живем во времени, когда эти трансформации, она как бы вот, ну...
2: Назрели.
0: Я думаю, что сейчас люди как раз ищут контент, описывающий трансформацию. Это мое предположение. Mm-hmm. Может быть, мы еще не до конца в эту как бы эру, в этот эон вошли, но вот в той среде, где я существую, это не только какие-то там высоколобый интеллектуал, в целом люди понимают, что эта трансформация необходима. И как бы других тоже вот туда потянуть, возможно ли это?
2: Я думаю, тогда резко снизился бы темп этого сериала. Потому что здесь за каждую серию происходит драматургия, разворачивание сюжета и схлопывание, да, все уходит в закат. И в таком темпе просто как будто невозможно это осознание. А если возможно, то вдруг персонаж выпадает куда-то за четвертую стену, становится персонажем Беккета, и вдруг смотрит на все это со стороны и думает: о, Господи, что происходит-то? И ей говорят: Миранда, что с тобой? Она говорит: вы знаете, я только что поняла, что я смертна. Например. Ей говорят: что?
0: Это как и в Барби.
2: Вот. Это, кстати, похоже мотив.
0: Вот и... видишь, в Барби-то есть трансформирующие события, и фильм взорвал тоже.
2: Для одной героини, как будто.
0: Да, да. Кен так и не...
2: И после этого невозможна жизнь в этом Барби-городке, понимаешь? И если Нью-Йорк сравнивать тогда с Барби-тауном, то как бы и Нью-Йорк этот невозможен. Если кто-то из них... Ну, что, он поедет, купит ферму в Коннектикуте.
0: Слушай, ведь то же самое было как будто бы и в Советском Союзе. То есть я что имею в виду? Вот этот сити, да, город, это некая сумма иллюзий горожан, которые...
2: Великий Гэтсби, на самом деле, о том же самом. Ага. И тоже Манхэттен.
0: Ну, там не Манхэттен, да. Ну, суть-то в том, что, как бы, грубо говоря, если мы сузим до масштабов семьи, да, и, например, семья... отыгрывает миф «У нас все хорошо», да, то и отец играет этот миф «У нас все хорошо», и жена, мать играет этот миф, и дети так или иначе не говорят о проблемах там этой семьи, и родители не указывают на проблемы, я имею в виду родители отца и матери, да, дедушки, бабушки. То есть все как бы поддерживают миф благополучной, хорошей семьи, и поэтому эта семья считается благополучной. То есть это, если мы берем город, просто тут будут миллионы людей, которые как бы так или иначе своими чаяниями, фантазмами, да, подпитывают вот этот вот эту мифологему.
2: Мне кажется, мы в городе каждый день с этим сталкиваемся, с каждого рекламного счета, как люди выглядят, во что они одеваются, как берут кредиты.
0: В Корее это очень чувствуется, кстати говоря.
2: В Корее я не был, но судя по их видеоконтенту, который они производят,
0: да, да,
2: сериалам, эти дорамам, это вот общество очень нацеленное на, как это, по Гидебору, общество спектакля, то есть быть, казаться, а не быть.
0: Мне пришел такой образ мифа о Вавилонской башне. Ведь эту башню довольно долго искали, что это за башня такая вавилонская, а все зиккураты, которые находили, они были
2: маловато,
0: не такие-то,
2: да?
0: Высокие. И я подумал, а что если миф о Вавилонской башне – это действительно был миф, и люди построили какое-то невысокое пятиэтажное здание, но все они, смотря на него, верили, что они строят башню к Богу, башню в небо, то есть их фантазия о башне была выше самой башни, и на самом деле, понимаешь, да, о чем я говорю, и рухнула как бы не башня, да, а их фантазии, они вдруг, что-то случилось, что люди не смогли больше фантазировать эту башню, да, почему рухнул Советский Союз, если мы отвлечемся от...
2: Как мне нравится наша передача за такие переходы. «Секс в большом городе», «Вавилон», «С Вавилонской башней», да, «Халдеи», вот это все зиккураты. Почему рухнул Советский Союз?
0: Ну, то есть, была ну, вот возьмем 20-е годы, там, 30-е годы, да, начало Советского Союза, это же невероятная аккумуляция веры, фантазии о будущем,
2: энергии, да,
0: невероятная, да, миллионов людей, и это было создано как вот такая башня, да, и там дальше и Вторая мировая, и полет в космос. Как это все схлопнулось? Люди перестали верить в эту фантазию. Были те, кто верили и до сих пор жалеют о том, что рухнул Советский Союз, но, видимо, вот эта критическая масса перестала эту фантазию подпитывать, и мне кажется, все так...
2: И разобрелись по миру, да?
0: Да, все так разваливается.
2: Нам пора прерваться на новости.
3: Пойми себя, если сможешь. Училка против маяка.
4: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим омографы, то есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И в зависимости от значения слова мы ставим разные ударения. Например, «мука» и «мука», «плачу» и «плачу», «хлопок» и «хлопок». Наши примеры будут гораздо сложнее. Такие, в которых можно и запутаться, но мы все распутаем. Сделаем это вместе с ведущим Вахтангом Махарадзе и его гостем Богданом Берговским.
5: Когда-то меня учили старые нумизматы, что начинать смотреть монету нужно с гурта.
6: Ну хорошо, вот мы взяли монету и смотрим на гурт. Что на гурте мы можем обнаружить? Какая информация там у нас содержится?
5: То есть, если, например, монета была отлита, а не отчеканена, то прежде всего это будет видно на гурте.
4: Итак, у нас на повестке слово «гурт». Оно имеет несколько значений. Одно из них – ребро монеты. Именно об этом и говорилось в нашем отрывке. Прозвучали разные варианты произношения. Ведущий говорил «на гурте», гость – «на гурте», «гурта». А какой вариант правильный? Ведущий был прав. Если мы имеем в виду часть монеты, то «на гурте». А если бы мы говорили о стаде животных, то уже ударение должно быть на окончании. «Гурта», «гурте». Вот вам и омограф в действии. Следующий пример встречается гораздо чаще, и в этот раз мы слушаем, что сказал гость Сергей Акинфеев.
7: Нужно собрать данные со всех поставщиков, агрегировать карточки, разобрать условия, посмотреть, где склады, посчитать логистику.
4: Склады неверно. Нужно говорить склады, если речь идет о хранилище. В этом случае ударение остается на основе. Но если мы говорим, например, о чтении, то читаем по складам, ударяем окончание. Однако развозим товары по складам, ударяем корень. Ну а далее нам предстоит разобрать тройной омограф вместе с гостями маяка.
8: Сыма – это его фамилия, Тянь – это имя. Это такие старые древние роды, таких уж сегодня практически не встречается.
4: Древние роды – это неверно в данном контексте. Если мы имеем в виду поколения, то должны быть роды. А роды – это мужской, женский и средний, у имен существительных, например. Но есть еще и рода – это уже виды чего-либо, например, оружие. Итак, подводим черту. Древние, княжеские, дворянские – роды. Мужской, женский и средний – роды. Это еще и процесс появления на свет человека или животного – роды. Ну и рода. Рода оружия, рода войск. Сложно, но сейчас будет все просто. Давайте поставим наше слово в какой-нибудь другой падеж, не в именительный.
9: Совершенно верно. На уровне видов и родов, там, родов, растений, животных и так далее, мы как будто бы довольно редко на самом деле выстраиваем внутренние классификации.
4: Родов или родов? Правильно, родов. Причем в любом значении. И родов крестьянских, и родов грамматических, и родов войск. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против маяка.
10: В Москве 20:30.
3: Новости.
10: В студии Наталья Христова. Российские войска поразили 4 сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ в портах Одессы и Южной, а также на переходе моря. Об этом сообщили в Минобороны. Также сегодня вечером Минобороны сообщило, что российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над 7 регионами России 6 десятков украинских беспилотников. Дроны были перехвачены с 8 утра до 8 вечера над Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областями, над Крымом, Удмуртией и Пермским краем, говорится в сообщении ведомства. Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву заняться развитием поликлиник в Московской области. На встрече президента с губернатором обсуждалась тема медицинских центров. Глава государства отметил правильность создания крупных медцентров, но обратил внимание на необходимость усиления амбулаторно-поликлинического звена.
11: Что касается крупных медцентров, это очень правильно, там высокий уровень, уметь это делать и распыляться, наверное, ни к чему. Но обратите внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет не лишним, потому что миграционный приток большой в Московскую область. И я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, вот в этом звене не хватает.
10: отметил Воробьев, в Подмосковье стараются не просто строить и ремонтировать поликлиники, а сразу же оснащать их современным оборудованием, аппаратами УЗИ, МРТ, рентгенаппаратами. Губернатор добавил также, что среди жителей региона высок запрос на диспансеризацию, а чтобы ставить верные диагнозы и проводить исследования, необходима качественная медицинская техника. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщает пресс-служба Кабмина. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. По выходным в столичном регионе ожидается довольно жаркая погода. Термометр покажет 27 градусов тепла. Не исключены кратковременные грозы, сообщили в центре ФОБОС. Заметно отеплеть, по данным синоптиков, начнет уже с завтрашнего дня. Днем 24-26 градусов. Метеорологи также говорят, что экстремальные ливни в столице в ближайшие дни маловероятны. Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
3: Погода.
10: В Санкт-Петербурге завтра жаркая погода, без осадков, 27-29 градусов днем. В Москве осадков уже тоже не будет, 24-26 градусов дневные часы. Ну а сейчас в российской столице плюс 21-22 градуса, атмосферное давление 745 миллиметров.
3: Новости спорта.
12: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Клуб, в котором продолжит карьеру хоккеист Евгений Кузнецов, будет известен на следующей неделе. Об этом рассказал агент игрока в интервью прессе. С подробностями Виталий Павлов.
13: Еще неделю назад в прессе появлялась информация, что нападающим Евгением Кузнецовым активно интересуется один из клубов КХЛ, при этом отмечая, что если контракт не будет заключен до 1 августа, то в нем не будет смысла. Однако уже сегодня агент Кузнецова Шуми Бабаев в интервью «Спортэкспрессу» заявил, что будущий клуб игрока станет известен в конце следующей недели, то есть уже после 3 августа. Видимо, одна из команд выйдет из переговоров, потому что, по словам Бабаева, сейчас разговор идет сразу с четырьмя клубами. При этом отдельно он назвал Сибирь. Ранее новосибирцы действительно не стали отрицать своего интереса к опытному форварду. До этого говорилось, что Кузнецов может оказаться в Минском «Динамо» или «Нефтехимике». Сам Евгений понятно высказался на тему трактора, с которым у игрока разные видения относительно будущего в хоккее. Стоит напомнить, что с октября 2025 года по январь 2026 Кузнецов выступал за «Металлург», после чего перебрался в «Салават Юлаев». В регулярном чемпионате он провел 34 матча и набрал 27 очков, а в плей-офф 34-летний форвард отметился 2 очками в 7 встречах. Такой мастер точно не помешал бы КХЛ и в новом сезоне.
12: Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруццо, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруццовым, я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Томский футбольный клуб КДВ на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победила «Анри» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским «Цором» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 12. до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стиллавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Дорогие мои, мы возвращаемся. Сегодня мы обсуждаем сериал «Секс в большом городе». У меня вот в продолжении разговора первого получаса, Влад, у тебя, такой вопрос. Как ты считаешь, в какой момент рухнет Нью-Йорк?
2: Вот как вот этот мировой миф, да. Как в песне Бандераса «Она хотела бы жить на Манхэттене». А он, у него квартирка на Лесной, и работает он на радио, да? Но ей это мало. Она хотела бы жить на Манхэттене.
0: Мало половин.
2: И с Деми Мур делится секретом.
0: Да. А Деми Мур русского не знает.
2: Но она пока... И секреты ей твои не очень интересны, да? Но Деми Мур пока жива и снимается даже в таких замечательных фильмах, как...
0: «Субстанция».
2: «Субстанция», которая тоже очень вторит нашему сегодняшнему эфиру.
0: Ну вот как бы создатели «Субстанции», как будто бы на шаг впереди, да, вперед пошли.
2: Да.
0: Вот они понимают уже про то, во что мы верим, оно подвержено коррозии неизбежно.
2: Угу.
0: Да,
2: и в этом смысле это фильм, сериал «Секс в большом городе» — это попытка изображения рая. Потому что они в таком блаженном неведении относительно самих себя. Они, как это называется, свои ранние 30. То есть чуть-чуть за 30, они уже сделали карьеру, и город...
0: Если вам слегка немного.
2: Да, и город им благоволит, и, значит, они сексуально желанные,
0: успешные. Мне кажется, он
2: им
0: не благоволит, он им благоболит.
2: Что?
0: Благоболит.
2: Благоболит, да. Точно. А, там есть такая замечательная сцена в одной из серий, когда, опять же, повторюсь, им чуть за 30. Одна из них работает юристом. Очень много пашет, становится партнером юридической компании. Тоже такая какая-то американская мечта — стать партнером. Да?
0: Да.
2: А, и она приходит брать ипотеку, значит, свою первую квартиру.
0: Ну, и нормально денег начали платить.
2: Ну, она все время, видимо, нормально зарабатывала. А тут она прям пришла квартиру, на первый взнос накопила, и там квартира, ну, просто роскошная, огромная квартира. И риэлтор у нее спрашивает: а вы с кем будете жить? С мужем, с детьми? Она говорит: нет, я одна. Она говорит: вы снимаете такую огромную квартиру для себя одной? А та говорит: да. Немножко изменившись в лице. Нет, она сначала не меняется в лице. Она говорит, что я одна здесь не могу жить, да, и мне нужно много пространства, я это заслужила, много работы. Та говорит: ну, отлично. Они бьют по рукам, расходятся. Новая владелица, новоиспеченная владелица квартиры выходит на лестничную клетку, к ней подходит соседка и говорит: о, вы наша новая соседка, как здорово. А то квартиру долго никто не покупал, потому что там вот жила миссис Браун, и, значит, она была совсем одна, и она, когда умерла, ее 3 дня никто не мог найти, и кошка обладала ей лицо. И вот здесь она поменялась в лице, потому что она такая: о, господи, я-то что, тоже умру? То есть, понимаешь, вот эти мысли, они где-то рядом ходят. С одной стороны, я купила классную, крутую квартиру, с другой стороны, вот кошка может,
0: мне кажется,
2: я умру в одиночестве.
0: Это поработал...
2: И не включается, понимаешь, вот этот эффект, что...
0: Ужасание.
2: Ужасание, да.
0: Да, мне кажется, там в команде сценаристов был один какой-нибудь Иосиф, сценарист, там, 6-й по счету, которым иногда позволялось вставить
2: Иосиф
0: короткий
2: 6-й.
0: Диалог. Вот типа кошки, ага, которая обглодала лицо, так, знаешь, для разнообразия. И все, и не более того. Потому что... Так, мне вот сейчас я с тобой разговариваю, и у меня такое странное ощущение, что мы во-первых, и ты сейчас говорил, я подумал, а почему вообще взялись обсуждать этот сериал? Ну, окей, ты посмотрел там, ну, много чего ты смотришь.
2: Ну, смотри, почему мне захотелось о нем поговорить? Первое, что со мной произошло, я ужаснулся. Прямо с первой серии первого сезона. Я поймал себя на ужасе. Я увидел, как мне жалко этих персонажей. Дальше... То есть первая серия, она как-то выбивается, пилотная, потом становится получше, полегче, как будто поюмористичнее. А, то есть можно не заметить этот ад. Но в первой серии он прям сконцентрирован, и то, что выдается за успех, счастье, и к чему стремятся, я уверен, многие девушки, и не только девушки, по всему миру, да, оказаться в метрополии, на самом деле является... Ну, просто как-то огни большого города очень сильно обманывают. Что называется.
0: Лепит. Просто у меня ощущение, что мы обсуждаем устаревший сериал. Вот я сейчас с тобой разговариваю. Я не знаю, это моя личная оптика, да.
2: Устаревшие для нашего мира?
0: Да, у меня есть ощущение, что этот сериал про прошлое сейчас. То есть 2 года назад, когда моя жена смотрела его, я смотрел, думал, ну, это прям вот про наши дни. Может быть, чуть раньше.
2: Ну,
0: там,
2: слушай, а что, нет у тебя под руку жены, которые остались в той эпохе, для которых
0: все,
2: этот сериал не устал?
0: Все они... находится либо уже за порогом перемен, либо на пороге, вызов внутренний происходит. Мне вообще вот то, что я вижу вокруг, и у людей постарше, там возраст наших родителей, происходит какой-то сдвиг. То есть есть ощущение, что это не все, что описано в этом сериале, да. Мне кажется, в целом Zeitgeist сейчас, наверное, кто-то там, кто менее чувствителен, не догоняет и живет там, едет по старым рельсам, да, по узкой колейке, но человек хоть сколько бы то ни было чувствительный, он понимает, что что-то сейчас происходит. И сначала до людей это доходило через внешние события, через ковид, СВО, там, какие-то еще проблемы финансовые и так далее, то сейчас... как будто бы даже все соцсети вот, да, начали производить. Господи, я тут зашел, смотрел с женой, значит, рилсы какие-то, и там у нее в телефоне там Юнга упомянули, тут какие-то куча психологов, то есть в целом все говорят про какие-то вот эти изменения, и не то, что там соцсеть настроена. Так, ну, то есть вот это время, оно говорит, что пришло время перемен, да? Вот.
2: Ты, знаешь, какая мысль мне сейчас пришла в голову? Что если тогда, в отличие от нынешнего времени, еще была надежда на нахождение другого?
0: Была надежда на большого брата, а мне кажется, сейчас есть общее ощущение разочарованности в большом брате.
2: Ведь я говорю, сериал еще дотехнологичный, да, по сравнению с нами, да. Да? За 25 лет очень сильно технологии изменились, именно социальные. Нет, в этом сериале нет соцсетей, нет мобильников, нет интернета.
0: Я тебе больше скажу, там нету ИГИЛа, там нету
2: ковида,
0: там все как бы намазано, перемазано, смазано. Вот в чем дело. И с 2001 года, когда был такой шок для вот этого... Вот, представляешь, вот эти вот 4 барышни?
2: Сталкиваются 9-1-1,
0: сталкиваются,
2: да?
0: С 9-1-1. Ну, ты можешь себе это представить? Это вообще какой-то...
2: Нет.
0: И мне кажется...
2: Как будто нет инструментов для осмысления новой реальности.
0: Никаких совершенно. То есть самый простой инструмент сказать...
2: Ой-ой-ой.
0: Сволочи. Как посмели.
2: Мне на Википедии понравился маленький абзац, который называется «Критика». Критики считают, что «Секс в большом городе» произвел фурор, потому что вместо шаблонных 18-летних блондинок его героинями стали женщины, которым немного за 30. Оказалось, что их жизнь интересна и насыщена.
0: Это критика, да?
2: Да. Они ходят в рестораны и кафе, посещают культурные мероприятия, обсуждают свои сексуальные истории и просто получают удовольствие от жизни.
0: Да, это действительно насыщенная жизнь.
2: Вот, понимаешь?
0: Ну, а внешненность всего?
2: Кто аудитория? Аудитория, наверное, те, кстати, по ним там проходят в этом сериале, уже в первом сезоне, те, кто вышли замуж, родили, то есть американскую мечту, кто исполнил, там считаются неудачницами, которые вот замужем, рожают детей, живут в пригороде, и они показаны довольно гротескно, что они вот все время про своих пупсиков говорят, что покупают им какие-то оборочки с кринолинчиками, что живут в таких пряничных домиках.
0: Я понял.
2: И очень хотят, когда те приезжают к ним на бэби-шауэр-пати, как это называется, когда вот объявим пол ребенка. Кстати, сериал подтверждает, что мы живем на 20-25 лет позже Америки, потому что все тренды и в «Сопрано» я смотрел, мы живем в мире «Сопрано», и сейчас мы живем, ну, чуть раньше мы жили в мире «Секса большого города», вот эти все гендер-пати, которые в интернете происходят. Так вот, эти матери беременные хотят... вырваться в город, снова почувствовать вот этот вот запах большого города, да, и обязательно там куча алкоголя, на самом деле, куча алкоголя, сигарет, что тоже показывает, что этот фильм, например, из другой эпохи.
0: В смысле, там все пьют, курят.
2: Да-да-да, и занимаются сексом. То, чем сейчас молодежь вообще не занимается, да, если посмотреть по всем статистикам продаж или того, как люди отвечают на всякие вопросы относительно своей личной социальной жизни.
0: Тогда после рекламы нам нужно задаться вопросом, а что же действительно изменилось, да, что вот внешние атрибуты поменялись. Вернемся после рекламы.
3: Себя если сможешь.

0: «Маяк». Хочу все знать и все рассчитать.
1: На перемене дети бегали 10 минут. 3 минуты они ели булочки, 4 минуты играли в мяч и 6 минут спорили, кто идет мыть доску. Вопрос: сколько минут длилась перемена?
0: Правильный ответ в подкасте «Математика». Познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
3: Там песни.
2: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так? Можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Если сможешь.
4: Так, «Секс в большом городе». Мы на чем остановились? Мы говорили о том, что изменилось время, изменились атрибуты, да? А что изменилось-то? То есть...
5: Что изменилось? Хороший вопрос. Я думаю, что мы стали более разобщены за счет вот этих социальных технологий. То есть лучше продать две квартиры в новостройке, две однушки, чем одну трешку. Ну, экономически. Поэтому пусть люди будут по одному, пусть люди не женятся, пусть люди не занимаются сексом. Да, мы видим, что по всему миру стремительно падает рождаемость и прочее-прочее. А с другой стороны, как будто и ночная жизнь уходит в прошлое. Знаешь, если раньше было куча клубов в Москве и там, не знаю, какие-нибудь фестивали вроде «Казантипа», то сейчас это как будто довольно маргинальная вещь. А раньше прям, ну, когда мы с тобой учились в университете, то есть 15 лет назад, все клубились. Помнишь, было такое слово? То есть это было очень модно, люди готовились, люди искали проходки. И то же самое происходит в этом сериале. Модные места открываются и закрываются каждую неделю. Все стоят в очередях, все хотят быть вот в центре этого самого писка, что называется. Писка моды.
4: Вот
5: хорошо. Ага. А сейчас как будто, ну, нет такого, да, что надо где-то обязательно побывать. Или если есть, то это какой-то вот модный, блогерский,
4: мне кажется,
5: псевдоаристократический
4: очень,
5: мир.
4: Очень узкая прослойка людей.
5: Очень узкая, да. Что изменилось? Как будто аристократия рассеялась. Я имею в виду, непонятно, как она живет сейчас. То есть тогда мы можем пытаться повторить вот эти голливудские дорожки красные, софиты, вспышки фотографов. Вот эти лимузины, да, как некие...
4: Ну, я думаю, это связано с тем, что мы как бы живем не только в однокомнатных квартирах, а еще в информационных пузырях.
5: То есть... Ну, смотри, есть игра GTA, да, Grand Theft Auto.
4: Есть такая игра.
5: Которая, по сути, является неким хроникером последних 30 лет. Если мы берем там с игры GTA 3, например. И кто были герои в первых частях? Мафиози... Папарацци, какие-то вот эти красные
4: это
5: дорожки.
4: Еще, да, вид сверху был, да, в игре?
5: Нет, это уже, которая нормальная, ага. С видом третьего лица. А, то есть там вот этот гламур еще присутствует. Есть, значит, люкс с небоскребами, есть мир Донны со всякими триадами и мафиями, и герой где-то между ними вращается. Обязательный смокинг, гольф. А чем дальше мы берем развитие этого сюжета, вот GTA 5, которая вышла сколько, 7-8 лет назад, она уже показывает мир реднеков, да, во многом. То есть там есть еще этот гламур, но как он показан? Один из главных трех героев живет в этом особняке, который купил на наворованные деньги, и не знает, чем себя занять. У него огромная плазма, дети...
4: Ходят психотерапевты.
5: Ходят психотерапевты, один сын у него, значит, наркоман, вторая дочь секс-зависимая, и жена, которая изменяет ему с тренером по теннису. И он вообще не знает, куда применить себя в жизни. При этом...
4: Единственное развлечение — это сраться со своей семьей.
5: Да-да-да-да. А второй, значит, это какой-то бешеный полусумасшедший реднек.
4: Абсолютно.
5: Да? И третий герой — это чернокожий, который живет в гетто и решает свои геттовские чернокожие вопросы. То есть, ну, уже больше разнообразия.
4: Арка Сан-Андреасовская, ну...
5: И Сан-Андреасовская тоже, да? И мы видим вот трейлер GTA 6, который выйдет в следующем году, дай бог, который показывает Флориду, показывает Майами, и там тоже гораздо больше становится жизни вот этой вот низовой.
4: Там белокожая парочка.
5: Ну, там, по-моему, и чернокожие, да? Есть. Но я про другое хочу сказать, что фокус как будто смещается от звезд к обычным людям. В медиа, по крайней мере. И в этом смысле «Секс в большом городе», он показывает четырех, ну, не провинциалок, но около того, которые очень хотят попасть наверх. А, возможно, верх пропал, как некая точка, куда все устремлены.
4: А-а-а.
5: Вот я к чему вел.
4: Мысль, да.
5: И понятно, что если мы берем снова Вавилонскую башню, как некий пример, то распался вот этот миф о Нью-Йорке, распался миф об Америке, как о месте, где... Слушай. Shine bright like a diamond, что называется. И в Москве же то же самое. Духлес, если посмотреть, фильм, снятый по книге Минаева, вот, он же был тоже ультрамодным, этот роман.
4: Да.
5: Гламурная Москва нулевых, сити построенный, дорогие костюмы, какие-то девелоперы, встречи, все гнут пальцы. А сейчас, ну, это анахронизм. Если посмотреть на этот фильм, так и дела не делают, и герой очень странный.
4: Слушай, я подумал вот опять об этом мифе Вавилонской башни, да? Ну, допустим, вот строите вы башню, да, из ваших фантазмов, и там 99% работников вдруг потеряли к ней интерес, грубо говоря, перестали в нее верить и разбрелись. И вот остается там один.
5: Они вдруг обнаружили, как Дэвид Гребер назвал bullshit job, что они занимаются ерундой, да?
4: Нет, остался один, который решил дальше строить.
5: Угу.
4: И вот он понял, что, ну окей, смешение языков, никто меня не понимает, но я буду строить один. И вот он ее строит год, два, три, 10, 20, 30 лет. И за 30 лет довольно высоко достраивает. И достраивает он, знаешь, до какого момента,
5: mm-hmm.
4: где уже дышать невозможно.
5: Наверху, в смысле, кислород?
4: Да, да. Ага. А Бога все нет. Он еще дальше строит, там уже как бы невозможно. Бога все нет. И вот любые вот эти вот зиккураты, а мы под ними сегодня понимаем вот эти мифологемы в виде жизни в большом городе, достигательств, успешности. А по сути, да, там на вершине ничего под собой не имеет.
5: И нету как будто доступа или инструмента к переходу в другое пространство, где, собственно, Бог обитает. Да?
4: Да.
5: Не на зиккурате, не на вершине его. Вернемся после новостей.
0: Пойми себя, если сможешь. Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого». Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах. Анна Пак, культуролог, преподаватель.
3: Так говорит маяк

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные поразили топливную инфраструктуру и суда с военными грузами в Одесской области, сообщила Минобороны. Там отметили, что в течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары. Так, артиллерия и беспилотные войска поразили станцию перекачки горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в поселке Новые Белеры. 4 сухогруза с поставками военного назначения, по одному в портах Одессы и Южной, а также 2 на переходе морем южнее Одессы. Также, согласно сегодняшней сводке Минобороны, под контроль российских войск перешло еще 4 населенных пункта. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили Красноярское в Донецкой Народной Республике. Подробности рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерской бригад, 2 бригад морской пехоты, 2 штурмовых полков ВСУ и 3 бригад Национальной гвардии. В районах Новониколаевки, Анновки, Водинского, Матяшево, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
0: Минобороны также сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Юрченково в Харьковской области, Мугрицы и Малая Слободка в Сумской области. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона в области жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в Кремле. Воробьев согласился, добавив, что в Московской области реализуются большие программы по электро- и теплоснабжению, а также идет газоснабжение по программе социальной газификации.
3: Конечно, большая работа в каждом регионе, в Подмосковье, в том числе по ЖКХ. Мы готовимся к зиме. И благодаря решению, которое вы приняли в 2024 году, по списанию, точнее, зачет задолженности регионов в счет ЖКХ.
4: У вас по ЖКХ большая задолженность.
3: Да. И у нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Ильич. И электроснабжение с Россетями, и с Москвой. Мы усиливаем питающие центры. И теплоснабжение, это новые котельные, сети. Газоснабжение по вашей программе «Социальная газификация» у нас, пожалуй, самая большая в стране, очень востребована. Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли. Это быстро, можно получить газ. Это значит уже жизнь в Подмосковье другого качества.
0: Губернатор Подмосковья заверил главу государства, что защита объектов и помощь гражданам, пострадавшим от атак беспилотников в Подмосковье, один из ключевых приоритетов региональных властей на ближайшую перспективу. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Решение, как отмечается, принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Печальная новость пришла сегодня вечером. Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте баскетбольного клуба ЦСКА. Едешко выполнил передачу на победный бросок Александра Белова на последних секундах финального матча олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене против сборной США. 51-50. Вот как это было.
5: Мяч в игру идет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа!
0: Спустя полвека, в 2017-м, об этом спортивном успехе рассказали в российской спортивной драме «Движение вверх». Также Иван Едешко со сборной СССР стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе ЦСКА он 8 раз становился чемпионом СССР и завоевал Кубок европейских чемпионов. В выходные в столичном регионе ожидается довольно жаркая погода. Термометры покажут 27 градусов. Не исключены кратковременные грозы. Такой прогноз представил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его данным, заметно теплеть начнет уже с завтрашнего дня.
6: В центральной России и столице будет преобладать солнечная погода, так что воздух станет быстро прогреваться. В выходные до плюс 27-30. И лишь поздно вечером в воскресенье и утром в понедельник местами не исключены небольшие грозовые дожди. Это скажется вторжение более прохладного воздуха, поэтому В начале новой недели дневная температура понизится до плюс 25-26.
0: Синоптик также отметил, что экстремальные ливни в ближайшие дни в столице маловероятны. Новости доступны на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центров ФОБОС, завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 15-17, днем воздух раскалится до 27-29 градусов, по области местами и до 30. В Москве завтра облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 16-18 градусов, а днем 24-26. Сейчас в российской столице плюс 21-22 градуса, без осадков, дует небольшой северо-западный ветер. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Сегодня мы обсуждаем сериал «Секс в большом городе». Ну, как обсуждаем сам сериал? Там обсуждать-то, судя по всему, особо нечего.
0: А
1: да?
0: Давай, может быть, сюжет я почитаю. Краткую выжимку.
1: Прочитай сюжет. И мне бы хотелось, вот, чтобы ты как-то охарактеризовал вот эти четыре архетипа, этих четырех героинь. Потому что я перед эфиром немножко погуглил, почитал про них, и в перплексе я спросил, ну что там у них там по поводу индивидуации, самости там какое-то, что-то там у них назревает, нет? Ну, мне сказали, ну да, назревает.
0: Но все никак не назреет.
1: Никак не назреет, и я в итоге спрашиваю, так что, к самости-то кто-то пришел или нет? Ну нет, не пришел. В общем, что же, чем же они там занимаются 4 сезона тогда?
0: Итак, сериал рассказывает о четырех подругах, проживающих в Нью-Йорке. Кэрри Брэдшоу, жительница современного Нью-Йорка. Мне нравится это, современного Нью-Йорка. Автор колонки «Секс в большом городе» в газете «Нью-Йорк Стар». То есть она пишет для газеты «Тайны звезд». Или как это называется?
1: «Нью-Йоркские звезды».
0: «Нью-Йоркские звезды». Ну, я имею в виду вот эту аналог, который газета тебе очень нравится.
1: Желтая такая.
0: Таблоид.
1: «The Sun»
0: газета. У нее есть три лучшие подруги. PR-менеджер Саманта Джонс, адвокат Миранда Хоббс и арт-дилер Шарлотта Йорк.
1: Кто она, дилер?
0: Арт-дилер.
1: Так, Саманта у нас.
0: Смотри, PR. Журналист, PR, у нее своя
1: PR,
0: компания.
1: PR, это кто она, PR?
0: Public Relationship. PR-менеджер, да. Адвокат и арт-дилер.
1: А тебе повезло, ты не так
0: любишь. Да. То есть, смотри, уже...
1: Подожди, не успеваю. Кэрри, журналист, Саманта, PR-менеджер, дальше еще две. Шарлотта.
0: Адвокат Миранда.
1: Миранда, адвокат.
0: И арт-дилер Шарлотта.
1: Миранда — это которая купила квартиру.
0: Да.
1: И арт-дилер Шарлотта.
0: Да. Которая из католической семьи очень верит в настоящую любовь, церковь и венчание.
1: Все они заняты, они все гуманитарии, я смотрю.
0: И они не просто гуманитарии, они некая сатира на этот кластер, вот как это сказать, постмодернистской занятости.
1: Это же ведь то, о чем мечтали в 2007 году в России.
0: Я да, когда это поступал, то, на кого хотели... Самый большой был набор. Да, на менеджеров,
1: PR-менеджер,
0: на адвокатов.
1: Юрист. Ну, экономики. Ты экономист еще здесь. Да. Так. Но же когда я поступал на журфак, конечно, вот большинство девочек, которые поступали, они говорят, я хочу писать для афиши.
0: Угу.
1: Я хочу писать.
0: Во, это оно и есть.
1: То есть там работает, условно, в «Новой газете» или в «Коммерсанте», или в «Ведомости».

0: новостях, ну, в какой-то журналистике, которая занимается журналистикой, ну, единицы желали. У меня не было ни того, ни другого желания, к слову, да, но вот все хотели именно, знаешь, и вот еще знаешь, я вспомню, что многие говорили, ну, конечно, как журналист я бы хотел написать роман.
1: Это оно. И, мне кажется, сам выбор профессии уже является некоторой иронией по поводу Нью-Йорка. То есть, понятное дело, что, как говорят, Москва не Россия, Нью-Йорк не Америка. Америка в этом смысле очень неоднородная.
0: Ну, в Нью-Йорке и на пикапах, наверное, никто особо не ездит.
1: Никто не ездит, да. Всем такси ездят. Я про то, что это все кажется абсолютно непроизводительным, это все абсолютно не нужно, это все вот постиндустриальная экономика или постпостиндустриальная экономика.
0: То есть это обеспечение, вот все эти четыре роли, это обеспечение связей между, между, как сказать, какими-то силовыми такими точками. То есть,
1: внутри, да, этого города.
0: Ну, то есть арт-дилер, чем занимается
1: продаёт
0: арт-дилер?
1: Продаёт картины богатым людям, которые читают колонки этого журналиста, которым нужен пиарщик, чтобы он их раскрутил, чтобы они стали еще более успешными.
0: Да,
1: и адвокат на случай развода.
0: Да, да, да, да. То есть, в принципе, все они вчетвером могли бы обслуживать одного
1: человека.
0: Мужчину.
1: Да. В каком смысле,
0: какой,
1: возможно,
0: Дональда Трампа.
1: Они его и обслуживают.
0: Да.
1: Они постоянно собираются вместе, эти четыре подруги, чтобы обсудить свои амурные дела и ответить, наконец, на вопрос. Зачем успешной женщине любовь, если можно довольствоваться сексом без обязательств? Вот так сформулировано главное кредо.
0: На твой взгляд, это точная формулировка?
1: Ну, мне кажется, она не всеобъемлющая по отношению к этому сериалу, но этот вопрос их очень интересует.
0: Вообще, этот вопрос, зачем нужна любовь?
1: Смотри, тут зачем нужна любовь? Тут еще есть успешная женщина, как будто она чем-то отличается от неуспешной женщины. И что такое успешная, да?
0: Разочек.
1: Зачем успешной женщине любовь, если можно довольствоваться сексом без обязательств? Еще есть обязательства, еще есть секс. Вот этот вопрос, да, зачем мне любовь, если... То есть, понимаешь, да, тут логику такую, что любовь нужна как бы для секса,
0: для
1: получается. Да? А если,
0: да,
1: секс,
0: а если...
1: есть, зачем мне любовь?
0: Да.
1: То есть любовь как нечто проблематичное.
0: И еще любовь нужна человеку, который не успешен. А если я успешен, то зачем мне любовь, если я могу иметь секс?
1: Этот вопрос можно переформулировать, обращаясь к Христу, например. Говорит, зачем? Ну, он же любовь проповедовал. Зачем мне любовь, если я успешен?
0: Да, правильно.
1: Да? Если я без любви могу проворачивать сделки. Если я без любви могу получить все блага этого мира. Зачем мне любовь?
0: Это резонный вопрос,
1: к апостолу Павлу задают.
0: Просто суть в том, что человек, который задает этот вопрос, и человек, который имеет в сердце своем ответ на этот вопрос, они никогда не смогут понять друг друга.
1: В том-то и дело.
0: Не то, что понять, у них невозможна коммуникация. Это как, не знаю, ну вот есть такая присказка, да, там, голодный сытого не разумеет, да, тут то же самое. То есть, если у тебя есть вопрос, зачем тебе любовь, то и незачем она не нужна.
1: Угу.
0: Но есть... если вопрос такой встает, и возникает у меня другой вопрос, может быть, ты на него ответишь, так как ты смотрел. Вот эта мысль о том, что любовь нужна почему-то, эта мысль, это культурный какой-то феномен о том, что любовь нужна, или это их внутренняя глубинная тяга любить и быть
1: любимым? Нет, в сериале показывается как культура, по крайней мере.
0: То есть у них нет вот этой какой-то глубинной тяги?
1: Этот вопрос у них возникает, знаешь, когда? Когда они сталкиваются с очередным разочарованием. Они так переглядываются, и, может быть, мы все-таки неправильно живем.
0: Потому что поддержку они хотят найти в любви, или что?
1: Им кажется, что это ответ на все вопросы.
0: Любовь.
1: Да, то есть сидят в Централ Парке, смотрят на мамочек с двухлетками.
0: А там не было просто какой-то счастливой пары? Ну, то понятно.
1: Среди этих четырех?
0: А то есть то, что ты описываешь, описан другой экстремум, где, значит, мама с детьми, она уже некрасивая, наверное.
1: Да-да-да,
0: она уже
1: такая камера,
0: уставшая.
1: Знаешь, там есть такой прием, как будто их включают, как будто это реалити-шоу, и камера к этой матери приближается, и она говорит, дети — это ад вообще, никому не желаю иметь детей, и в этот момент там ребенок берет и песком ей в лицо кидает. Вот такие там
0: вставки
1: есть, карикатуры,
0: ну,
1: да.
0: Ну, понимаю, да, то есть там нету просто какой-то семьи, которая жила бы полной жизнью.
1: Бывают. Нет, семьи нету. Бывают вот хорошие пары с интересными отношениями, что вызывает дикое подозрение у всех четверых. И в итоге оказывается, что либо он изменяет, либо она там тоже изменяет. И, в общем, никак... это все картинка. То есть каждый раз, когда...
0: А они не в картинке живут, получается.
1: А они, получаются реалисты и смотрят на эту жизнь. Вот пусть, может быть, немножко цинично, но они выбрали эти розовые очки. Вот так вот. То есть и это как будто их отличает для них. со стороны мы видим, что это все хорошая мина при плохой игре.
0: Это ты видишь.
1: Ну, да. Зачем успешной женщине любовь, если можно довольствоваться сексом без обязательств? И четыре этих персонажа, как...
0: Не, подожди, подожди, мы с этой фразой не закончили.
1: Я понимаю, я просто хочу продолжить... про то, что эти четыре женщины являются четыре способа, четыре архетипа реализации этого поиска, который может быть бессознательный. То есть есть Саманта, которая...
0: PR-менеджер.
1: Да, она пускается во все тяжкие. То есть она прям, как по Юнгу, что говорится, она за ид отвечает. За телесность, секс, за сексуальность, за отсутствие
0: морали. У нее много
1: морали.
0: Партнеров там.
1: Да, она прям вот хищница. Она еще и самая старшая из них. Шарлотта ищет искреннюю
0: любовь.
1: То есть
0: любовь. Там еще и время поджимают, видимо.
1: Да, да, да, да, да.
0: Так,
1: Шарлотта ищет искреннюю любовь. То есть по поводу времени поджимает. Там, знаешь, бывают такие, что она, значит, с прекрасным мужчиной уезжает, и вот у них, значит, секс. Хочется сказать любовь, как говорили раньше, но нет. У них секс, и он ей что-то говорит про ее возраст. И она так губки поджимает, делает вид, что ничего не произошло.
0: А кто на гитаре из них играет?
1: Нет там гитары никакой.
0: Это в сериале «Друзья».
1: Да. Я в прошлый раз так не стал на это внимание акцентировать.
0: Ну, просто для меня это все, видимо, одно.
1: Это одно поле, да. Они в соседних квартирах живут, в соседних домах.
0: Не, абсолютно это одно. Но если так глубоко посмотреть, вот именно, знаешь, ощущение.
1: Это
0: вот ощущение.
1: Знаешь что? Это пережеванный и переваренный, недопереваренный завтрак у Тиффани. Вот оба эти
0: просто
1: сериала.
0: Просто «Секс в большом городе», он как будто чуть в драму уходит, а «Друзья» в комедию. Вот
1: да.
0: Но по сути, это совершенно одно вот это выхолащивание времени и ожидание смерти. Такое бесконечное повторение, да, в разных конфигурациях. Эти две подружки встретились, потом мы вчетвером, потом я с этой встретился, потом втроем, потом я одна погуляла, потом с мужчиной, потом... Просто, ты знаешь, как кубики ты бросаешь, ты 100 раз бросишь, на кубиках будут все время разные цифры, но в целом это всегда кубики, они все время от 2
1: это
0: до 12
1: очень хорошее
0: показывают.
1: Это описание сериала.
0: От 2 до 12 всегда покажут, это 100%,
1: да?
0: Да. Вероятность того, что покажут 7, очень велика, а того, что покажут 2, маловероятно, но иногда показывают.
1: Или вот Шарлотта, которая ищет искреннюю любовь из хорошей семьи, католичка, искусствовед. Вся
0: алкоголичка?
1: Вот. Католичка.
0: А, католичка.
1: Да, ну, вернее, из католической семьи, в смысле, воскресную школу закончила.
0: А, то есть она как бы, у нее программы есть такие с детства, да, что любовь это как
1: да, при
0: семья.
1: Этом она, когда чувствует, что останется одна, тут же выкидывает этого Христа, тут же выкидывает мечты о свадьбе, тут же идет на что-то неправедное с ее точки зрения.
0: Ага.
1: То есть, по сути, это сериал про калейдоскоп персон, говоря языком Юнга, как маски меняются и как...
0: Реактивно.
1: Как продолжается не замечать себя, если я вдруг делаю что-то, что идет вразрез с моим принципом, не иметь принципов. Вот. А принцип — это просто некая декларация.
0: То есть она так же как бы аморальна, как и Саманта.
1: Но она говорит, я не сплю первые 3 свидания. Это неприлично. И когда ей после 2-го свидания парень перестает звонить, она ему звонит и на 3-м свидании спит с ним.
0: Угу.
1: Потому что ей говорят, ты сейчас его упустишь. Ты что, такая рыба? То есть они еще на них охотятся, знают, кто где живет, кто какую квартиру купил,
0: а
1: кто где работает.
0: А что они друг для друга? Они друг на друге обсуждают отношения с другими мужчинами, отыгрывают свои фантазии на них, получается? То есть вот одна говорит, я не сплю первые 3 свидания, а другие говорят, ты его пустишь. То есть они по большому счету проецируют на нее свои фантазии, и она их отыгрывает. То есть там есть такой элемент, я так понимаю, да? То есть они как бы фантазируют друг другу, фантазируют друг друга, отыгрывают, понимаешь
1: себя? С одной стороны, да, они, знаешь, такой контейнер психический. Каждая со своими переживаниями не справляется, а мы же знаем, что вот это развитие, о котором ты меня в прошлом части спрашивал, выход куда-то, он возможен только через трансформацию. А трансформация возможна только через вот этот алхимический процесс переработки. А они все время аффектируют.
0: А у них родители у кого-то есть?
1: Я пока не видел.
0: То есть, потому что такое ощущение, что вот, ты знаешь, это 4 девушки, которые уехали в большой город.
1: Нет, они про них, знаешь, они про них говорят на уровне, они где-то в Коннектикуте, а...
0: Деревня, короче.
1: А я 10 лет не выезжал из Манхэттена, зачем отсюда выезжать?
0: Понятно, понятно.
1: Что там делать в этом Коннектикуте?
0: Просто я про то, что... помнишь, я задал тебе такой вопрос, может быть, мы его просто не подсветили, да? Как формируются такие психические структуры в виде четырех подруг, да, с одной психикой на четверых?
1: Угу.
0: Правильно я говорю?
1: Угу.
0: Обычно же мы психически привязаны к родителям изначально, да? Судя по тому, что кто-то уехал из Коннектикута, вряд ли сепарация была произведена в полной мере, потому что просто уехать от родителей,
1: сбежать,
0: это,
1: да?
0: Это не значит сепарироваться. Соответственно, вот эта потребность психической зависимости, вероятно, ее перенесли, эти героини, вот на круг своих ближайших подруг. И теперь они как бы в точно таких же детско-родительских отношениях. Ты меня поправь, это я...
1: Мне нравится эта мысль.
0: То есть они друг для друга и родители,
1: их
0: и дети.
1: Их компания является как бы родителям для каждой из них.
0: Да.
1: Их вот эта вот синергия.
0: Да, то есть они встречаются и говорят: слушайте, я не знаю, как надо, вот, вы мне скажете, а потом я вам скажу, и мы будем чувствовать себя замечательными друзьями. Но на самом деле это дружба не взрослых, да, а дружба, ну, созависимых отношений.
1: Угу. Так вот, Шарлотта ищет искреннюю любовь. При этом она может переспать с мужчиной-соседом, который делает ей электрику по дому. Потому...
0: Там есть такой сюжет.
1: Там есть такой сюжет. Он 40-летний.
0: Ты мой хороший.
1: Он стоящий актер. И он говорит: я все-таки хочу попытаться поехать в Калифорнию и получить роль. Мне тут предложили... А, нет, в Юту. В мормонском сериале, говорит, я поеду получать роль.
0: В Юту. А ты знаешь, такой Юта, да, для американцев?
1: Ну, мормоны.
0: Да, но это вообще такая дыра.
1: Да-да-да. И вдруг она смотрит, а у нее вот эта лампочка не горит, вот эта полочка криво висит. Кран подтекает, она такая: куда же ты поедешь? Я же 10 лет с тобой рядом живу и никогда не видела, какой-то замечательный мужчина. Целует его, затаскивает в постель, он, значит, ей весь дом чинит. А потом через 3 дня она понимает, что это не любовь мечты, и можно вызвать сантехника. И говорит: как бы ему сказать, что все-таки вот нам не надо жить вместе? Он говорит: ты знаешь, а в этот момент он думает то же самое. Это закадровый голос, да? И он такой: ты знаешь, все-таки моя мечта стать актером, она мне очень важна. Она говорит: прощай, спасибо, что был со мной. И они расходятся.
0: И даже она смогла проявить как бы великодушие,
1: да,
0: отпустить,
1: да,
0: его,
1: да,
0: хотя,
1: да,
0: на самом деле из малодушия,
1: да,
0: она,
1: да,
0: хотела сказать, что ты мне не подходишь. Да?
1: Да.
0: То есть это быть взрослым, на самом деле, сказать, что ты действительно чувствуешь и думаешь,
1: угу,
0: чтобы наши радиослушатели не услышали.
1: Да, кстати, да, они как что... подростки в этом смысле, психологически. И все герои там вот как где-то 12-летние дети себя ведут относительно... ну, отношений. Обычно в школе такие драмы разыгрываются.
0: Можно было назвать 30-летние дети, да, сериал?
1: Да, можно.
0: Это, чтобы наши радиослушатели не подумали, что мы тут...
1: Мизогины?
0: Да, нет.
1: Мужики что мы... там еще хуже.
0: Что мы это самое так высокомерно смотрим. Я про то, что нет ничего тут постыдного в том, что она ошиблась и повстречалась с мужчиной и поняла, что это не тот. Мы говорим о том, что она не может дать взрослую реакцию или взрослый ответ на свои чувства, да, честно, прямо
1: они
0: поговорить.
1: Они все боятся отвергать.
0: Вот
1: они крайне
0: это.
1: Боятся быть отвергнутыми.
0: Да.
1: То есть...
0: Честно сказать, что, слушай...
1: Только
0: там,
1: вот в этой четверке внутри
0: Фрэнк,
1: себя.
0: Да, Фрэнк, мы...
1: не можем быть вместе.
0: У нас были замечательные несколько дней, но я поняла, что я не хочу быть с тобой вместе. Это совершенно естественно и обычно. Это признание ошибки или заблуждения. То есть хотя бы... такие поступки, это поступок на самом деле, да, сказать человеку, что у тебя действительно сердце, они на это не способны.
1: И, конечно же, они все живут проекциями бесконечными. То есть они... Вот здесь следующее описание, что Миранда хочет встретить того, кто не будет ее бояться.
0: Это адвокат.
1: Да.
0: А она, конечно, адвокат.
1: Но она всех боится. Она очень... Она еще выглядит как худенькая маленькая птичка так.
0: С короткими волосами?
1: С короткими волосами.
0: Это она, Миранда.
1: Да, да, да, да. И вот что... У нее, значит, проекция, что мужики ее боятся.
0: А на самом деле она боится.
1: Ну, конечно. Вот. И главное,
0: она ходит в пиджаках.
1: Она ходит в пиджаках и в брюках, да.
0: То есть она, понятно, да. Ага. То есть она потеряла связь с Логос. Ладно, мы вернемся после перерыва.
1: Да, вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Российские войска поразили 4 сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ в портах Одессы и Южной, а также на переходе морем. Об этом вечером сообщили в Минобороны. Кроме того, согласно сводке ведомства, российские средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили над 7 регионами 6 десятков украинских БПЛА. С 8 утра до 8 вечера дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили летательные аппараты над территориями Белгородской, Кировской, Курской, Ростовской областей, над Крымом, Удмуртии и Пермским краем. Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива до 31 января будущего года. Как отмечается, решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства. Основного акционера белгородской группы компании «ЭФКО» Валерия Кустова арестовали по делу о мошенничестве. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу председателя совета директоров масложировой компании. Миллиардеру вменяют особо крупное мошенничество. Ранее были арестованы замначальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчения, а также замдиректора по развитию группы компании «ЭФКО» Екатерина Кустова и директор по развитию «ЭФКО» Владислав Роман. Чиновницу обвинили в особо крупной растрате, а ее предполагаемых сообщников в особо крупном мошенничестве. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на Telegram как юридическое лицо, разъяснили в Росфинмониторинге. Ранее сегодня ведомство включило основателя мессенджера в перечень террористов и экстремистов, а накануне ФСБ запустило процесс объявления Дурова в международный розыск по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. При этом еще в феврале основатель Telegram стал фигурантом дела о содействии терроризму. Работу мессенджера в России стали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра обещают переменную облачность уже без осадков. Ночью 16-18 градусов, днем температура будет в рамках климатической нормы 24-26 градусов. Сейчас в столице плюс 21 градус. Без осадков дует северо-западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 746 миллиметров ртутного столба.
1: Спорта.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Московская хоккейная «Динамо» получила права на форварда «Авангарда». «Спартак» требует 100 миллионов рублей за своего бывшего нападающего. Подробности новостей КХЛ рассказывает Виталий Павлов.
3: Московский «Спартак» хочет получить 100 миллионов рублей за права на словацкого нападающего Адама Ружечку. Об этом сообщается в прессе. Ранее появлялась информация, что хоккеистом интересуется екатеринбургский автомобилист. Стоит напомнить, что в марте этого года «Спартак» расторг соглашение с Ружечкой из-за нарушения контрактных обязательств со стороны игрока. 21 июля дисциплинарный комитет КХЛ полностью удовлетворил требования клуба в споре с хоккеистом. Говорилось, что «Словак» должен выплатить москвичам 30 миллионов рублей. В минувшем сезоне Ружечка провел 51 матч и набрал 40 очков за результативность. Тем временем форвард «Авангарда» Игорь Мартынов перешел в московское «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. 27-летний хоккеист в прошлом сезоне набрал 14 очков в 64 матчах регулярного чемпионата, а также отметился одной шайбой в 17 встречах плей-офф КХЛ. Всего у белорусского нападающего 76 очков в 384 играх. По данным «Спортэкспресса», белоголубые заплатили за переход игрока около 5 миллионов рублей.
2: Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Прутцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Прутцевым. Я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо, «Спорт-24». Футбольный клуб «Родина» подписал воспитанника московского ЦСКА Егора Ушакова. Нападающий покинул армейцев в статусе свободного агента летом текущего года. В сезоне 23-24 Ушаков выступал на правах аренды за крылья Советов. Томский футбольный клуб «КДВ» на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победила «Андрей» из Владивостока 2-1. Федерация «Ворлдбоксинг» допустила российских боксеров во всех возрастных категориях к участию в международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта России, председатель УКР Михаил Дегтярев. Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с игроком рассчитано на один сезон. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Такое наша отчизна. Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Как мозг человека достигает просветления.
4: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
1: Все о мозге. Подкаст. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Себя, если сможешь.
5: Влад, скажи мне честно, вот ты как мужчина, кто тебе из этих женщин вот понравился в сериале? Вот ты какой-то интерес, не именно вот мужской интерес кому-то вот испытывал, пока смотрел? Кто-то тебя хоть сколько-то заинтересовал?
6: Но мы же говорили про то, что это одна женщина на самом деле, а не четыре. И просто в разных состояниях, в разных психических ипостасях. По Юнгу, да, и то одной стороной одна повернется, то другой стороной другая повернется, и это привлекает. Я имею в виду, что одна интеллектуалка, другая, значит,
5: чувствует... А кто интеллектуалка-то у нас?
6: Ну, вот это... Шарлотта, да, арт-дилер, который, да.
5: Слово арт-дилер я вообще не могу.
6: Картины она продает.
5: Я понимаю.
6: За процент. Она же, я говорил, набожная, а тут не набожная, ну, вот это вот все, да, проекционный про идеал семьи. А тут ее художник позвал, значит, великий, типа Ротко. Зашел в ее галерею и говорит: какой вы хороший арт-дилер, приезжайте ко мне на ферму, я вам покажу свой великий десятиптих, как это называется. Он говорит, это шедевр, Америка такого не видел, весь мир такого не видел. И
5: она приезжает.
6: Она приезжает, да, заходит, у него там весь амбар заставлен картинами вагин, значит. И он говорит, я как вас увидел, я понял, что я должен вас нарисовать, вы будете в центре моего вот этого цикла. И приходит его жена, подает
5: как комедия,
6: подает ей, значит, молоко с печенью, говорит, пожалуйста, он, вы муза.
5: Это же Лантимус.
6: Да, да, да, да, да.
5: Это
6: и она
5: Лантимус.
6: Такая, я согласна.
5: Да?
6: Да. И потом, значит, подруги...
5: А ходят... секс будет?
6: Нет. Ему не нужен секс, ему 80. Он творец, понимаешь?
5: И он нарисовал.
6: Он нарисовал, и потом подруги ходят по галерее и пытаются угадать, где ее. Ну, то есть, вот такие сюжеты, понимаешь? Но при этом она пуританка. А это комедия, на самом деле. В этом смысле есть критический взгляд.
5: Я не могу понять позицию создателей. То есть, что... ну, они идиоты или не идиоты? Я
6: непонятно.
5: Вот не понимаю.
6: Непонятно. Непонятно. А Кэрри, значит, как бы главная героиня, наратор, да?
5: Она рассказчица.
6: Она рассказчица, да. То есть это все построено, как будто она пишет очередную статью для своего журнальчика. И она задается каким-то вопросом, а дальше все это иллюстрируется.
5: Форма классная.
6: Форма классная, она потом использована в «Полезные советы» от Джона Уилсона, на замечательном сериале, да, как парковаться в Нью-Йорке. И вот целый нарратив разворачивается. А здесь, значит, вот такой вопрос, как там жить без любви.
5: Да, если ты можешь довольствоваться сексом без обязательств.
6: Да-да-да. Кстати, для мужчин-то вопрос точно так же актуален в Нью-Йорке того времени. Да не только в Нью-Йорке, да? Зачем любовь, если есть секс без обязательств? Они думают, что это чисто женский вопрос. А это просто похожий вопрос этого места. А Кэрри встречает мужчину своей мечты, которого зовут мистер Биг.
5: Да-да-да-да-да.
6: И этот мистер Биг, значит, у них бурный роман. Кэрри требуется признание его чувств.
5: Так этот мистер Биг, он будет во всех сезонах.
6: И в результате
5: сезонах
6: они расстаются. Вот это первый сезон.
5: Ага.
6: Я описал.
5: А что они расстались?
6: А он позвал ее в отпуск. Перед этим, значит, она увидела, как он ходит в церковь с какой-то женщиной. Она говорит, кто это? Он говорит, это моя мать. Она говорит, я хочу с ней познакомиться. Он говорит, это наш с матерью ритуал. Она пробирается в эту воскресную мессу.
5: Тоже подростковый такой.
6: Да, и он не представляет ее своей матери, и она вдруг понимает, что, возможно, она не главная, у него уже три брака было. И она говорит, скажи мне, я единственная для тебя, та самая. И он говорит, и он не может ей ответить, и она не едет с ним в отпуск. Вот. И потом рыдает полгода, а подруга ее спасает.
5: Слушай, ну, то есть они не могут выдержать, да, как ты сказал, вот это отвержение. То, окей, допустим, я не самое главное в твоей жизни. Mm-hmm.
6: То есть они не готовы хочу довериться быть своей любви. Mm-hmm. Им очень важно, чтобы их любили.
5: Чтобы была оценка с той стороны.
6: И
5: да,
6: весь город такой, понимаешь? То есть никто не готов инвестировать, да, я в кавычках говорю, но именно так они к этому относятся, что а зачем мне давать тебе любовь, если я не получу любовь взамен?
5: Антихристианский сериал получается.
6: Абсолютно. Мир без любви. Это и есть то, что я писал, ад.
5: Действительно, там же название «Секс и город». Там нет ничего, типа про «Любовь и царство небесное».
6: Да, «Любовь в большом городе». Например, был замечательный русский фильм.
5: Не, ну «Любовь в царстве небесном». Слышишь, вот такое название.
6: Нормально. Да, второй сезон. Кэрри не может забыть мужчину своей мечты. И, несмотря на обилие новых бойфрендов, продолжает по нему скучать.
5: Ты моя хорошая.
6: Да, вот я именно так его и смотрю. После смерти своего знакомого она осознает, что жизнь слишком коротка. Кстати, на похоронах вот эта вот набожная арт-дилер встретила мужчину, которого там жена похоронена, понимаешь? Она такая, это так мило, он вдовец, значит, он способен на чувства. Да, да, да.
5: Я буду ему мамой, а он уже с опытом будет мне папой.
6: Жизнь слишком коротка, она осознает, и хочет вновь возродить отношения с мистером Бигом.
5: А вот это выражение «слишком коротка». То есть просто коротка людям недостаточно. Нужно, чтобы она была слишком коротка.
6: Ну и дальше смотри, вот ты говоришь, а как они друг на друга воздействуют. После примирения мистер Биг начинает исправляться.
5: Что значит исправляться?
6: Он зовет ее своей девушкой, знакомится с ее подругами и признается, что любит ее.
5: Подожди, а история с мамой-то просто оказалась забытой, правильно я понимаю? Просто как бы...
6: Да, да, да, да.
5: Не, ну я просто про то, что на самом-то деле Кэрри просто не готова к взрослым отношениям, поэтому она найдет всегда любой способ, чтобы эти отношения не случились. То есть обидеться на то, что тебя с мамой не познакомили, и что-то там пробиваться в церковь. Иди, займись своими делами.
6: Да,
5: что
6: да,
5: ты
6: да.
5: делаешь?
6: Все
5: куда
6: так.
5: церковь, что ты бежишь, да? Что-то, знаешь, как кто-то там ночью телефон читает, а вдруг у него любовница?
6: Да,
5: что-то
6: да,
5: заняться
6: да.
5: нечем.
6: Это именно оно.
5: Иди книжку почитай.
6: Игры, в которые играют люди.
5: Да, погуляй с собакой, я не знаю, ребенку что-то там... Что, вот, а вот надо ждать, когда он уснет, телефон его читать. И то же самое про мужиков.
6: И наоборот, да. Ну, смотри, как дальше происходит. А у Миранды появляется, значит, очаровательный мужчина. После ночи с ним она выкидывает его из головы. Но он намерен продолжать их отношения. Циничная Миранда против этого. Но, подожди, исправление мистера Бига убеждает ее дать шанс своему парню, что, возможно, есть порядочные мужики. Я говорю, общепсихическое.
5: Я вспомнил, конечно, Наташу Ростову, которой 14 лет. Вот это ее психика абсолютно. То есть вот, ой, Курагин, я не могу о нем, я не буду о нем думать.
6: А значит ли это что-нибудь? Я и говорю, ну это 9 класс примерно. И если этот сериал популярен, да, и собрал кучу наград, выходил много сезонов, то получается, это уровень, ну, потребителя, я имею в виду уровень переживаний, это знакомый уровень. То есть, знаешь, мы все смотрели, когда учились в школе, всякие сериалы, типа «Простые истины». Помнишь такой сериал? Что-то там в школе разбирались, вот отношения, любит, не любит.
5: Я знаю сериал «Школа Гая Германика», но это другое дело.
6: Это другое.
5: Это обнаженный нерв, понимаешь? То есть тут даже вопросов к этому сериалу нет.
6: Ну или та же самая «Моя прекрасная няня».
5: Да, это помню.
6: Включая ее сейчас, например, ты понимаешь, насколько это плоский сериал. Ну то есть он очень простой. Прям, ну вот закадровый смех нужен просто для того, чтобы ты просыпался иногда. Но его же смотрели, получается, не только школьники, но и взрослые люди. То есть, получается, уровень проблем, уровень конфликтов.
5: В этом смысле, мне кажется, там сериал «Кадеты», да, он куда органичнее, потому что там главные герои – подростки.
6: И они растут.
5: И они растут, и у них подростковые вопросы.
6: Да, да, да.
5: А когда у взрослых вот это вот, ну сколько они там, 6 сезонов, и потом еще продолжение, вот это все одно и то же. Это же, это трагедия, по большому счету.
6: Это трагедия. И получается, те девочки, девушки, женщины, которые смотрели это 25 лет назад, вместе с этими героинями взрослеют или стареют, да, смотря продолжение, смотря полнометражные фильмы, собирая кассу, а это очень успешные фильмы. И вот эта трагедия, да, что ничего не меняется. Сколько сезонов надо для того, чтобы вот поверить, доверить, разрешить уже эту ситуацию, да, что называется?
5: Знаешь, как все перевернулось? Русские народные сказки, которые описывают глубочайшие процессы трансформации в человеке, воспринимаются как детский контент. А подобные сериалы, в которых ничего не меняется, люди ведут
6: плюс,
5: себя,
6: да?
5: как дети, да, и маркируются 18+, они воспринимаются как взрослые.
6: Потому что все
5: контент.
6: Видят внешнее, а внутрь не все хотят смотреть. Вернемся после рекламы.
7: Пойми себя, если сможешь.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
0: На маяке. Жизнь прекрасна.
4: Солнце и гром отчаянный. Ливень творит такое, что того и гляди, нечаянно всю улицу напрочь смоет. Кто издали отгадает, то ли идут машины, то ли фырча ныряют сказочные дельфины. В шуме воды под крышей спряталось все живое. Лишь в скверике, где афиши, стоят неподвижно двое. Сверху потоки льются, грозя затопить всю улицу, а двое вовсю смеются и, больше того, целуются. Шофер придержал машину, сделав глаза большие, чуть приоткрыл кабину. «Вы что?» — говорит. «Дурные!» Те мокрые, но смешливые, только заулыбались. «Нет», — говорят, — «счастливые». И снова поцеловались.
0: Эдуард Осадов. «Под дождем».

0: «Маяк». «Пойми себя, если сможешь».
1: Ну что, Влад, у меня ощущение было, что это был очень длинный эфир. Вот мы уже к финалу подходим.
2: Угу.
1: Ты хочешь еще затронуть какой-то аспект этого сериала?
2: В конце второго, ну, то есть мы вот обсудили первый сезон, к концу второго сезона...
1: Может быть, мы каждый месяц будем обсуждать по сезону?
2: По сезону, да? Нет, подожди, хорошо так лаконично написано на Википедии. В конце второго сезона Кэрри красиво расстается с мужчиной ее мечты. То есть она, понимаешь? А потом снова дает ему шанс, а потом снова...
1: Это же комедия, красиво расстается.
2: Это правда. Ты не дослушал. Красиво расстается с мужчиной ее мечты. На такой поступок ее вдохновил фильм «Какими мы были» с Барбарой Стрейзанд и Робертом Редфордом. Ты сейчас должен был сказать снова: «Ты моя хорошая», да?
1: Ну, то есть, короче говоря, что я услышал, да? У нас есть 4 одиноких человека, у которых нету никакой карты, по которой они понимают жизнь. И как они могут жить.
2: У них есть фантазии,
1: да,
2: идеалы.
1: Да, сейчас да, я сформулирую. То есть они совершенно не понимают, что такое жизнь, так скажем, да. И дело не в том, что каждый должен знать, что такое жизнь, да. Они не ищут этой карты жизни, они не пытаются нарисовать свою карту, ее проверить и так далее. И они поэтому задаются вопросами, которые вот как бы в заголовке, да, звучал. Зачем успешной женщине любовь, если можно, значит, просто веселиться и развлекаться? И вот из этой невозможности жить свою жизнь, они как бы делегируют. Очень интересно, да, то есть мы берем, это знаешь, я понял прекрасную метафору для этого сериала. У Брейгеля есть картина
2: «Зимних наслаждений»?
1: Нет, это Босх. У Брейгеля есть картина, где четверо слепых идут, ага. И ведет их слепой,
2: ага.
1: И вот они идут куда-то вместе, но все они слепы и держатся друг за друга за плечо. Мне кажется, это идеальная иллюстрация этого сериала.
2: И в этом смысле тогда получается, они же все думают, что их ведут.
1: Да.
2: И ни у одной из них нету контакта с собой,
1: да.
2: Чтобы чувствовать, как я хочу прожить эту жизнь. Старые какие-то сюжеты отмерли, да, американская мечта, вот эти идеальные мужчины какие-то, браки, хотят они это, не хотят, они не знают, да. И вместо того, чтобы увидеть свое незнание или нечувствование, или слепоту, как ты говоришь, они как-то вот пытаются смотреть по сторонам для того, чтобы... А как правильно? Подскажите,
1: слушай,
2: научите. Это
1: же...
2: смерть Америки, буквально,
1: это
2: сериал.
1: «Три сестры Чехова».
2: И
1: просто
2: сестра,
1: там,
2: да,
1: они
2: Москву,
1: не могут в Москву поехать, а эти не могут из Нью-Йорка выбраться.
2: Они, понимаешь, и даже будучи в Нью-Йорке, не могут в Нью-Йорке оказаться. Потому что Нью-Йорк в их голове — это вот как у Чехова и Москва.
1: Да.
2: И самое страшное, что может случиться с этими сестрами, что они в Москву приедут. Понимаешь?
1: Да, да, да, да. Потому что рухнут иллюзии.
2: Угу.
1: И получается, что они делегируют вот это представление о жизни в их некое общее психическое незнание. И получается, что это как притча о слепых и слоне.
2: Угу.
1: Да? Что если они все вместе соберут свои знания о слоне, слон для слепых будет как-то, значит, какая-то колонна, на которой будет повязана веревка, еще там будет какое-то полотенце, ну ты понял, да?
2: Угу.
1: То есть вот это притча слепых, то есть если даже слепые соберутся и все озвучат друг другу, и они совместят, слон у них все равно не получится.
2: В Generation P у Пелевина есть притча про Симурга, которую рассказывает чеченец, который там будет взрывать человек скоро. Ну, вот такое лирическое отступление. А собрались птицы лететь за своим, значит, в поисках царя Симурга, царя всех птиц. И вот там 30, по-моему, птиц летят, преодолевают всякие приключения. И потом, значит, узнают, что Симург – это слово с древнего языка, которое означает 30 птиц. Что вот они... Главное, что у них есть, это они сами. Я думаю, ответом на твой вопрос, может, способны ли эти героини на перерождение, на прохождение, на выход из этого ада повторения, это осознание того, что нет никакого Нью-Йорка, нет никакой картинки американской мечты, счастливой жизни, как они себе фантазировали, но есть они вчетвером друг у друга. Что есть.
1: Слушай,
2: их отношения.
1: Я думаю, что я не совсем с тобой согласен. Я сейчас объясню. Мне кажется, что у них же такое между собой коллективного бессознания.
2: Угу.
1: А когда мы говорим о трансформации и о личном пути, мы говорим это про одиноко, это путь одинокого человека, да? То есть, если кто-то из них и сможет выбраться,
2: но, им подожди, нужно будет им вырваться. Надо сначала с 12 лет перейти на 16 лет. И я вот про этот переход говорю. Когда что у нас вообще-то есть отношения, и мы важны друг другу.
1: Тебе кажется, они не осознают, что ли?
2: Мне кажется, они очень легко выпрыгивают из этой
1: забывают,
2: семьи,
1: да?
2: Когда их манит какой-то мужчина или фантазия о другом будущем.
1: Угу. То есть они еще как бы и неблагодарны, и как костыли воспринимают все отношения.
2: Ну, они буквально каждый из них как ребенок в родительской семье.
1: Просто понимаешь, для них, как я понимаю, да, откровенный разговор — это разговор о чувствах, а не разговор о душе.
2: Да.
1: Вот в чем дело. То есть у них нет контакта вот с того, с тем, что вообще глубинно в них находится, да, со своим «я». Они могут говорить только о внешнем, и поэтому слезы их тоже только о внешнем, о раненых чувствах или о том, что мне грустно, но вот этой внутренней потребности никто не осознает, да. А так как они друг друга еще поддерживают в этой поверхности, на этой поверхности, да, в этой поверхностности, они не могут как бы выбраться к самим себе.
2: Да.
1: Вот такой вот секс в большом городе у нас сегодня был с Владом. Преисполненный сочувствием.
2: Это правда. А при этом город, оказывается, совсем небольшой. Там деревня какая-то. Все со всеми спали, все друг друга знают. И, господи, пожалуйста, спрячьте меня от него. Вот он идет, я не хочу его видеть. Постоянная история. Ну, бог так что, нам может, всем судья.
1: Дай бог тому актеру в Юте, я думаю, это не хуже Нью-Йорка.
2: Это правда,
1: да.
2: Это правда.
1: Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. У нас есть телеграм-каналы. Мой называется «Говорящий тростник», у Влада называется «Будь сложнее». Подписывайтесь и берегитесь.
2: Да. До свидания, спасибо.
0: Себя, если сможешь.
3: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
4: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании.
3: На медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Российские военные ударили по топливной инфраструктуре и судам с военными грузами в Одесской области, сообщила Минобороны. Так, артиллерия и беспилотные войска поразили станцию перекачки горюче-смазочных материалов и узел выдачи топлива в поселке Новые Белеры. 4 сухогруза с поставками военного назначения, по одному в портах Одессы и Южной, а также 2 на переходе морем южнее Одессы. В сегодняшней сводке Минобороны также говорится, что под контроль российских войск перешло 4 населенных пункта Красноярска. Ярская в ДНР, Малая Слободка и Могрица в Сумской области, Юрченкова в Харьковской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченкова Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов. Киянница, Уланова, Рыжовка, Иволжанская, Уграеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Карасевка, Ивашкина, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
0: Российские средства ПВО сбили за сутки 13 управляемых авиабомб и более 700 беспилотников ССО самолетного типа. Также российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», поразили склады вооружений, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА. Защита объектов критически важной инфраструктуры от атак беспилотников является непростой, но приоритетной задачей властей Подмосковья. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Глава региона также указал, что приоритетом является и обеспечение безопасности жителей Подмосковья.
3: Что касается первого полугодия, Владимир Ильич, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Но понятно, что здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
0: На встрече Владимир Путин также обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник. Воробьев доложил о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплекса в Балашихе. Ограничения в отношении Павла Дурова не распространяются на Телеграм, как юридическое лицо, разъяснили в Росфинмониторинге. Ранее сегодня ведомство включило основателя мессенджера Телеграм в перечень террористов и экстремистов. А накануне ФСБ запустило процесс объявления Дурова в международный розыск по статьям о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений. При этом еще в феврале основатель Телеграм стал фигурантом дела о содействии терроризму. Работу мессенджера в России стали замедлять, так как требования законодательства были проигнорированы. Ушел из жизни олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко. Ему был 81 год. Он вошел в историю мирового спорта как автор легендарной передачи через всю площадку за 3 секунды до конца финального матча Олимпиады 72 в Мюнхене. Этот пас на Александра Белова и попадание последнего позволили сборной СССР вырвать победу у команды США со счетом 51-50. Вот как это было.
4: Мяч в игру идет Иван Едешко. 3 секунды. Передача на Александра Белова. И сборная Советского Союза забивает мяч. Победа!
0: А спустя полвека об этом успехе рассказали в российской спортивной драме «Движение вверх». До климатической нормы потеплеет завтра в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он уверен, что июль закончится на мажорной ноте. Более того, предстоящие выходные будут лучшими за сезон.
1: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
0: Синоптики также говорят, что индекс ультрафиолета в ближайшие дни подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно хорошо загореть. Новости читайте на сайте Вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра без осадков. Дневные часы, жарко, 27-29 градусов. В Москве завтра осадков уже тоже не будет и 24-26 градусов днем.

0: Audio Stories.
1: Во многих странах существует установленный перечень официальных праздничных дней, которые являются выходными. В России таких дней всего 14, включая новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России и День народного единства. В некоторых странах, например, в Иране, их значительно больше – 27 дней. Экономисты считают, что каждый дополнительный выходной день стоит бюджету России около 1 миллиарда рублей и снижает производительность на 10-15%. Однако сфера развлечений и торговля во время праздников растут на 25-40%. Кроме того, долгие выходные положительно влияют на настроение и мотивацию работников, что позволяет после праздников улучшить работу.
0: Audio Stories.
2: Московский размах, московский особенный говор. Особой печатью отметил ты нас, мой верный товарищ, мой город. Почему же ты, Москва, мне так часто ночью снишься? Даже тысячи дорог не заменят мне одной.

возвращаюсь к себе домой. Не верю, друзья, в безысходность разлук. Надеюсь на скорую встречу. Ждет старый Арбат, закадычный мой друг, Таганка из-за Москворечья. Почему же ты, Москва, мне так часто ночью снишься? Даже тысячи дорог не заменят мне одно, по которой я вернусь.

0: Audio Stories.
1: Колчанное дерево или алоэ дихотомическое. Уникальный древовидный суккулент – символ Намибии и Южной Африки. Его ветви попарно раздваиваются, а кора покрыта восковым слоем, который защищает растения от жары. Колчанные деревья достигают высоты 18 метров. Их листья мясистые, способные накапливать воду, а ярко-желтые цветы привлекают насекомых и животных в сухом климате. Растение адаптировано к суровым пустынным условиям с каменистой почвой. Дихотомическое алоэ зацветает в южное зимнее время, в июне-в июле, и живет до 200 лет. Его корни используют в народной медицине, а само растение стало популярным элементом ландшафтного дизайна.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Японское туристическое агентство анонсировало запуск услуги суборбитальных перелетов. Такой перелет позволит за час добраться из Токио в Нью-Йорк вместо 13 часов сейчас. Партнером проекта выступает Японское космическое агентство, которое разрабатывает многоразовые космолеты. Суборбитальные космические аппараты будут стартовать и приземляться на морские платформы. Цена билета туда-обратно около 100 миллионов йен, примерно 660 тысяч долларов. Начало перелетов планируется в 2030-х годах. Проект представляет собой новую форму межконтинентальных перевозок с потенциалом для пассажирских и срочных грузовых перевозок. Аналогичные инициативы разрабатываются и в Китае, особенно для онлайн-коммерции и логистики. Технические сложности включают экстремальные нагрузки, безопасность, энергоэффективность и экономическую целесообразность, от решения которых зависит успешность проекта.
0: Audio Stories.

0: Зачем нам нужен литературный язык? Литературный язык обеспечивает нам географическое единство и так называемое межпоколенческое или историческое единство. Татьяна Гуськова, филолог, преподаватель.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Российские войска поразили 4 сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ в портах Одессы Южной, а также на переходе морем, сообщили в Минобороны. Ранее ведомства информировали, что 6 регионов Украины попали под ночной удар вооруженных сил России. Российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в Киеве и во Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Среди других пораженных целей сухогруз в порту Южной, еще 2 у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества. Также сегодня российские войска взяли под контроль сразу 4 населенных пункта. 2 в Сумской области, Могрицы и Малая Слободка, Юрченково в Харьковской области, а также Красноярская в Донецкой Народной Республике. Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак ВПЛА на логистические комплексы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. В заседании приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин, представители Минэкономразвития, Минфина, ФНС, Центробанка. Бизнес-сообщество Новак обратил внимание, что от украинских атак сейчас пострадали много представителей малого и среднего бизнеса. Их товары были повреждены или уничтожены. В связи с этим он призвал ведомство выработать конкретные предложения, направленные на оказание адресной помощи предпринимателям. Суд на 2 месяца арестовал мужчину, избившего уральского ученого-агронома Никиту Зезина, который умер от инфаркта через несколько дней после случившегося. Решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. 38-летний Александр Риверук обвиняется по статье хулиганства. Известный ученый Никита Зезин умер 22 июля в больнице по предварительным данным от сердечного приступа. Родственники уверены, что к смерти 67-летнего мужчины привело избиение. По заявлению депутата Свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера, Зезин со своим замом осматривали опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых и избили их. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержаны 2 – Александр Риверук и его партнер по бизнесу Аркадий Вагнер. Второму из них меру пресечения изберут завтра. Немецкая метеослужба предупредила о высоком риске лесных пожаров в ФРГ из-за жары. Уточняется, что риск пожаров значительно повышается из-за продолжающейся засухи. Уже сейчас в Германии бушуют лесные пожары. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра уже без осадков. Воздух прогреется до 24-26 градусов. Сейчас в городе чуть выше 20, без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Маяк.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Федерация хоккея России обратится в спортивный арбитражный суд для обжалования решения Международной федерации хоккея о недопуске российских сборных до соревнований сезона 26-27. В четверг Совет ИХФ рассмотрел просьбу ФХР о допуске сборных страны на чемпионаты мира предстоящего сезона. Организация отклонила запрос во всех первенствах, кроме женского чемпионата мира 27 года. Решение по нему будет приниматься в ноябре. Агент хоккеиста Евгения Кузнецова Шуми Бабаев сообщил о будущем игрока. К концу следующей недели будет понятно, где Женя продолжит карьеру. Общаемся сейчас с четырьмя клубами, в том числе и с Сибирью. С некоторыми командами уже согласованы личные условия, приводит слова Бабаева «Спортэкспресс». Главный тренер футбольного «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем полузащитника Данила Пруцева, который вернулся в расположение команды после годичной аренды в «Локомотиве». Ранее сообщалось, что железнодорожники хотели подписать игрока на постоянной основе. «У меня было пару разговоров с Пруцевым, я честно ему высказал свою позицию. Хочу, чтобы он остался в «Спартаке», — приводит слова Карседо «Спорт-24». Томский футбольный клуб КДВ на выезде обыграл барнаульский «Темп» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 4-3. «Динамо» Барнаул победил «Андрей» из Владивостока 2-1. Сборная России одержала победу над белорусским «Цором» в матче 5-го Московского международного кубка по пляжному футболу со счетом 2-1. В составе победителей голы забили Максим Аркан и Владислав Белозеров. Сегодня на теннисном турнире категории WTA 500 две россиянки Анна Калинская и Диана Шнайдер проведут свои матчи второго круга. Подробнее Виталий Павлов.
2: Противостояние Дианы Шнайдер с бывшей россиянкой, ныне представляющей Австрию, Анастасией Потаповой, выглядит очень интригующе. Ранее девушки дважды встречались на кортах и пока счет равный 1-1. В 2024 году Потапова выиграла в Мадриде в первом круге, а в Брисбене в нынешнем сезоне сильнее была уже Шнайдер. При этом обе игры завершились в двух сетах. С точки зрения рейтинга Диана находится выше Анастасии, 18 место против 27-го. На этом турнире из-за посева россиянка пропустила первый круг, а Потапова обыграла легендарную 46-летнюю Винус Уильямс 6-3-6-3. Интересно, что в парном разряде Шнайдер играла как раз вместе с Винус. Они добрались до четвертьфинала, но уступили китайской паре. Другая россиянка Анна Калинская сыграет против Джани Чечен из Сингапура. До этого девушки не встречались на кортах. В первом круге этого турнира Калинская уже переиграла бывшую соотечественницу Дарью Касаткину 6-4-6-1. Чен, в свою очередь, была сильнее Ребекки Шрамковой из Словакии 6-4-6-2. В рейтинге 27-летняя россиянка располагается выше представительницы Сингапура. 20-е место против 37-го. У Калинской давно не было четвертьфиналов с Ролан-Гаррос, и это хороший шанс, потому что Чен зачастую в этом сезоне заканчивает турниры уже на стадии второго круга.
1: Баскетбольный клуб «Самара» объявил о продлении контракта с форвардом Дмитрием Чебуркиным. Новое соглашение с 28-летним игроком рассчитано на один сезон. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. We'll be right back.

0: Audio Stories.
1: Самой известной гостиницей с паранормальными явлениями считается столетний отель «Стэнли» в Колорадо. Здесь в 1974 году остановился писатель Стивен Кинг с женой. И именно этот отель вдохновил его на роман «Сияние». Вокруг гостиницы сложились легенды о призраках, загадочном свете, открывающихся дверях и детском смехе. В отеле есть экскурсии для желающих почувствовать мистику. Особое внимание привлекает комната номер 217 с видом на скалистые горы. Здесь жил сам Кинг, и, по слухам, обитает призрак горничной миссис Уилсон, которая погибла в 1911 году.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: 5 июля 1841 года в английском Лестере на железнодорожном вокзале собрались члены общества трезвости для организованной экскурсии. Это была первая массовая поездка ради отдыха и развлечения. Инициатором стал 32-летний баптистский проповедник и столяр Томас Кук. Он договорился с железнодорожной компанией графства Мидланд о недорогих групповых билетах. Каждый пассажир за один шиллинг, примерно 1000 современных российских рублей, получил проезд туда и обратно, место в вагоне и чай с бутербродом. В полдень поезд отправился из Лестера и через полчаса прибыл в Лавборо. Отдыхающие устроили пикник, пели песни, митинговали и прогуливались. Эта экскурсия заложила основу пакетного тура, где туристы оплачивают фиксированную сумму и получают транспорт, питание, развлечения и сопровождение. Успех вдохновил Кука развивать бизнес. Вскоре по всей Англии и Европе он организовывал подобные туры. Через 30 лет компания «Томас Кук и сыновья» отправляла тысячи туристов в кругосветные путешествия.
0: Audio Stories.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна с одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, а всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет,

блеск и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на весенье не уповай. В горах не надежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Из дневника.
2: 26 октября 1928 года. Если мы, наблюдатели русские, возьмем японцев для сравнения с нами, то нам покажется, что оттенков в их облике гораздо меньше, чем у своих земляков. Это потому, что японцы нам мало знакомы, и мы не привыкли еще их различать. А если взять даже близкую нам родную природу, то способность видеть лица у диких животных и растений оказывается очень слабой, присущей только очень немногим. И если вернуться к способности понимать лица людей даже в своем народе, то эта способность окажется чрезвычайно ограниченной, свойственной немногим художникам. Таким образом, подсолнечный мир представляет нам сам по себе неограниченный материал для различия, требующий себе для этого тесного приближения с родственным вниманием. Вот эта способность различать в подсолнечном мире и есть главная основа искусства видеть мир.
0: Михаил

0: Audio Stories.
1: На Филиппинах, в окрестностях селения Кабаян, находятся необычные пещеры. Рядом с ними испокон веков живет народность Инибалое, представители которых практиковали сложные ритуалы мумификации. Когда пожилой Инибалое еще только собирался отправиться к праотцам, он выпивал крепкий раствор соли, чтобы вывести из организма лишнюю воду. Покинутое духом тело омывали травяными отварами и долго коптили над огнем, а внутренности окуривали дымом. Высушенные таким образом мумии помещали в гробы овальной формы и складировали в пещерах. Инибалое верили и продолжают верить, что останки предков хранят накопленную поколениями мудрость и могут помогать живым в их делах. Хотя древний обычай сошел на нет еще в XVI веке, когда на острова пришли испанцы, пещеры с нетленными огненными мумиями продолжают оставаться сакральными. Туристы могут попасть в них в сопровождении гида, одного из Инибалое.
0: Аудио сторис.

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российская армия продолжает нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, в результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены станции ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области. 4 сухогруза с грузами военного назначения, в том числе по одному в портах Одесса и Южная. А также 2 на переходе морем, отмечает российское военное ведомство. Вооруженные силы России также освободили еще один населенный пункт у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Центр» выбили противника из поселка Красноярское. В зоне ответственности группировки войск «Центр» противник потерял до 350 военнослужащих, 4 бронемашины и 11 автомобилей, рассказал старший офицер пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярская Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных егерских бригад, 2 бригад морской пехоты, 2 штурмовых полков ВСУ и 3 бригад Национальной гвардии в районах Новониколаевки, Анновки, Водинского, Матяшева, Сергеевки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.
0: Дежурные средства противовоздушной обороны за день ликвидировали 59 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, дроны были сбиты над Ростовской, Белгородской, Курской и Кировской областями, Крымом, Удмуртией и Пермским краем. Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил большую задолженность региона в области жилищно-коммунального хозяйства. Воробьев согласился, добавив, что в Московской области реализуются большие программы по электроснабжению и по теплоснабжению, а также идет газоснабжение по программе социальной газификации.
3: Конечно, большая работа в каждом регионе, в Подмосковье, в том числе по ЖКХ. Мы готовимся к зиме. И благодаря решению, которое вы приняли в 2024 году по списанию, точнее зачет задолженности регионов в счет ЖКХ.
4: У вас по ЖКХ большая задолженность.
3: Да. И у нас сегодня и программы большие реализуются, Владимир Владимирович. И электроснабжение с Россетями, и с Москвой. Мы усиливаем питающие центры. И теплоснабжение, это новые котельные, сети. Газоснабжение по вашей программе «Социальная газификация». У нас, пожалуй, самая большая в стране, очень востребована. Жители с благодарностью воспринимают то решение, которое вы тогда приняли. Это быстро, можно получить газ. Это значит, уже жизнь в Подмосковье другого качества.
0: Губернатор Подмосковья заверил президента, что защита объектов и помощь гражданам, пострадавшим от атак беспилотников в Подмосковье, один из ключевых приоритетов региональных властей на ближайшую перспективу. Поручения Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск были рассмотрены на внеплановом совещании по развитию авиапрома, которое провел премьер Михаил Мишустин. Глава правительства подчеркнул, что о любых перебоях с ритмичным производством самолетов на Иркутском авиазаводе должно быть доложено руководству правительства.
5: Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов. И, конечно, важно не допустить остановку конвейера, принять, соответственно, все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года. Для этого мы запустим льготное кредитование, чтобы снять часть финансовой нагрузки на компании, которые берут в лизинг самолеты. У меня просьба докладывать министру Денису Валентиновичу, мне в случае задержек, потому что, как сказал президент, ни на день не должно ваше предприятие останавливаться.
0: Инвестиционный проект по поставкам региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 и легким многоцелевым самолетом «Байкал» готовится в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Спасатели продолжают тушить ландшафтный пожар в Оренбургской области. Заявили в МЧС, в Домбровском районе начался ландшафтный пожар. Как отмечает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, в этом районе усилился ветер, из-за чего скорость распространения огня усилилась. По его словам, погибших и пострадавших нет, экстренные службы работают в усиленном режиме. Российские боксеры получили право выступать с национальным флагом и гимном на всех международных соревнованиях World Boxing на всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Организация уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. По словам Дегтярева, решение открывает россиянам доступ ко всему международному календарю, включая олимпийский цикл. Исполнительный совет World Boxing в марте одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. В апреле российских спортсменов допустили к турнирам в нейтральном статусе. Вопрос восстановления спортивных связей обсуждался в январе в Ташкенте с президентом организации и главой Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадием Головкиным. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в пятницу 30 июля в Санкт-Петербурге без осадков плюс 27, плюс 29. В Москве переменная облачность, осадков не обещают. В столице днем плюс 24, плюс 26 градусов.

0: Audio Stories.
1: В центре китайской провинции Чжэцзян, рядом с мавзолеем героя Юэфэя, стоят две фигуры на коленях с руками за спиной. Эти скульптуры – символы предательства. Они изображают канцлера Циньхуэя и его жену Ван Шиу. Циньхуэй, канцлер династии Сун в XII веке, был обвинен в предательстве. Он сговорился с врагами, чтобы устранить героя Юэфэя, который отказался принять мир с захватчиками. Юэфэй был заключен в тюрьму и там умер, став

символом патриотизма, а Циньхуэй – образцом морального падения. Эти статуи стали частью традиции осуждения предательства и лицемерия в Китае. Их принято бить, оскорблять вслух и кидать в них предметы. За последние 5 веков, что они стоят, статуи меняли 11 раз. Аудио сторис.

Марику посуда, когда шопа юшка была. Эй, юшечка, тетя Петрушечка, да пожалуйте меня такую подушечка. О, о, ну поцелуй.

0: Audio Stories.
1: От причала Института океанографии Вудс-Холл в США 10 октября 2025 года отправился автономный робот-подлодка Redwing. Он начал длительное плавание по маршруту длиной почти 73 тысячи километров, двигаясь со средней скоростью около 1,5 км/ч и следуя течению Гольфстрима. Робот пройдет через Канарские острова, Кейптаун, Индийский океан, Западную Австралию, Новую Зеландию, Антарктическое циркумполярное течение, Фолклендские острова, Бразилию и Карибский бассейн, чтобы вернуться в Америку. Этот путь повторяет кругосветное плавание Магеллана, но в обратном направлении. Redwing движется, используя принципы гравитации и гидродинамики, погружаясь и поднимаясь без традиционных моторов, с дополнительным приводом и батареями при необходимости. Каждые 8-12 часов он всплывает для передачи данных о температуре, солености и глубине воды ученым через спутник. Цель миссии – создать трехмерную карту океана, улучшить понимание циклонических явлений и климатических изменений.
0: Audio Stories.

0: верно, больше бы доверяли.
1: Маяк.

0: Studio Stories.
1: В августе 2023 года на рейсе катарских авиалиний случился неприятный инцидент. 85-летний доктор Асока Джаявира из Южной Калифорнии страдал сердечными болезнями и придерживался строгого вегетарианства. Он летел из Лос-Анджелеса в Коломбо. Через 2.5 часа после взлета экипаж начал кормить пассажиров. Несмотря на заказ вегетарианского блюда, стюардессы заявили, что его нет, и предложили обычный рацион. После приема пищи доктор Асока почувствовал удушье и начал кашлять. Бортпроводники получили медицинскую консультацию по телефону, дали лекарства и следили за уровнем кислорода. Но состояние быстро ухудшалось, сатурация упала критически. Самолет продолжил полет без аварийной посадки. 3 часа пациент был без сознания, а посадка произошла только в Эдинбурге, где мужчину сразу госпитализировали. Через месяц доктор умер. Семья доктора подала иск катарским авиалиниям, обвиняя компанию в небрежности из-за задержки медпомощи и игнорирования критического состояния. Они требуют компенсацию по Монреальской конвенции до $175 000. Суд назначен на конец 2025 года.
0: Аудио история.

0: судьбы. Для чего же ты сама?
1: Чтоб тебя любить.
2: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Мост в Гранд Каньон Хуадзян в Китае официально признан самым высоким мостом планеты. Высота сооружения составляет 625 метров над уровнем реки. Он соединяет два горных массива и существенно сокращает дорогу между ними. Теперь переезд занимает считанные минуты вместо прежних двух часов. Кроме практической пользы, этот мост привлекает внимание любителей экстрима. Посетителям предлагают спрыгнуть с моста в стиле банджи-джампинга или поучаствовать в хождении по натянутым тросам. Любителям спокойствия понравится прогулка по прозрачной дорожке и подъем на смотровую площадку. Отсюда открываются потрясающие виды на местные пейзажи, включая знаменитые китайские деревни и водопады. Прыжок с моста, кстати, обойдется туристам примерно в $420.
0: Audio Stories.

0: золотые.
1: Капаю, кап, кап, капаю прямо на копье.
2: Вы медали Пеле и Горинчеву.

0: Studio Stories.
1: Большинство людей совершает одну и ту же ошибку при приготовлении макарон. Специалисты изучили влияние разных методов варки на качество макаронных изделий. Выяснилось, что многие кулинары переваривают пасту, либо используют избыточное количество соли. Это приводит к потере формы продукта и излишней мягкости. Группа исследователей из Лундского университета в Швеции установила оптимальное соотношение соли и воды. Для сохранения структуры спагетти рекомендуется добавлять примерно 7 граммов соли на каждый литр жидкости, немного больше одной чайной ложки. Команда провела экспериментальное исследование с использованием специализированных приборов, ускорителей частиц и нейтронных установок. Наблюдения показали изменение скрытой структуры спагетти в процессе готовки. Идеальная консистенция достигается приблизительно за 10 минут варки, однако точное время зависит от последующего способа обработки и конкретного вида макарон.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: В часе езды от Праги находится одна из самых мрачных достопримечательностей Европы – костел в Седлице. Он украшен настоящими человеческими костями. Интерьер храма состоит из костей около 40 тысяч человек, включая гигантскую люстру из всех видов костей и уникальные костяные пирамиды. Место стало священным в XIII веке, после того, как аббат рассыпал здесь землю с Голгофы. Из-за большого числа захоронений кости выкладывали в специальные хранилища. Современный облик костницы создал резчик Франтишек Ринд в 1870-х годах, собрав кости в художественные композиции. Сегодня костница привлекает множество туристов и служит площадкой для культурных мероприятий, сочетая ужасающую атмосферу с необычным искусством.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
1: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
3: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
1: Воспитательный знак.
5: Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек приносит своему призванию.
1: Лев Николаевич Толстой. Писатель, публицист, мыслитель.
0: Маяк.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Вооруженные силы России поразили 4 сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ в портах Одесса и Южный, а также в море южнее Одессы, сообщает российское оборонное ведомство. В результате ударов также поражены 2 судна на переходе морем южнее населенного пункта Одесса, говорится в сообщении. Также отмечается, что поражены перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива для ВСУ в Одесской области. Минобороны России объявила о взятии под контроль населенного пункта Красноярская в ДНР. Населенный пункт был освобожден от противника российскими военными силами благодаря успешным действиям подразделений группировки «Центр». Кроме того, войска группировки «Север» взяли контроль над Юрченково в Харьковской области, а также над Мугрицей и Малой Слободкой в Сумской области, рассказал старший офицер группировки войск Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченково Харьковской области, Мугрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланова, Рыжовка и Волжанская, Уграеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Карасевка, Ивашкина, Цуповка, Колодезная, Приколотная, Петропавловка и Белый колодец Харьковской области. В ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 4 автомобиля.
1: Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 59 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны. В частности, дроны сбиты над Ростовской, Белгородской, Курской и Кировской областями, Крымом, Удмуртией и Пермским краем. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече в Кремле рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки жителей региона, пострадавших от атак БПЛА. Губернатор назвал защиту Подмосковья от налетов дронов приоритетом.
3: Что касается первого полугодия, Владимир Ильич, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают, беспилотники, заставляет нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Но понятно, что здесь разговор не о деньгах, разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
1: На встрече Владимир Путин также обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник. Воробьев доложил о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплекса в Балашихе. В Домбаровском районе Оренбургской области осложнилась ситуация с природным пожаром, сообщил губернатор Евгений Солнцев. В регионе усилился ветер, возросла скорость распространения огня. Власти начали превентивную эвакуацию жителей районного центра. В пункты временного размещения уже согласились переехать жильцы 70 домов с 4 улиц. Более 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты на севере Африки, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности, сообщает газета «Мундо» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Как отмечается, это первые официальные оценки крупнейшего с 2021 года миграционного кризиса. Когда основная масса мигрантов уже пересекла границу, в ситуацию вмешалась полиция, пытаясь сдержать поток людей и направить их к складским помещениям, которые используются как центры для временного содержания мигрантов. Ранее МВД Испании сообщило, что власти направят военнослужащих в автономный округ Сеута для обеспечения безопасности. Потепление ожидается на этих выходных в столичном регионе. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Чешковца, предстоящие выходные будут лучшими за сезон.
0: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящие выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
1: Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Кроме того, как сообщил метеоролог, температура воды в реках и озерах Центральной России повысится, и это будет финалом массового

Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали. Конец, охотный ряд, охотный ряд. Слезайте, граждане, приехали. Конец, охотный ряд, охотный ряд. Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, охотный ряд. Здесь бродит запад, гидов теребя, на метрополь колхозники глядят. Как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, охотный ряд. Вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд. Вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, охотный ряд.

0: Audio Stories.
1: Летом 2014 года племя индейцев Ошененко, ранее изолированное, впервые вышло навстречу людям. Они перешли границу и вступили в контакт с жителями бразильской деревни, прося помощи и предметов для выживания. Их язык оказался близок к языку местных жителей, что помогло наладить связь. Выход племени был вызван нарушениями их привычного образа жизни, вырубкой лесов, наркобизнесом и нелегальной охотой. После первичного контакта из-за болезней иммунитет племени оказался слаб, и часть индейцев обратилась за медицинской помощью. Большинство вскоре вернулись в джунгли, продолжая традиционный образ жизни вдали от цивилизации.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Первое рабочее утро недели значительно повышает уровень стресса и негативно влияет на здоровье. Британские ученые на основе данных исследований с участием более 10 тысяч человек обнаружили, что в понедельник у многих людей уровень кортизола, гормона стресса, на 25% выше, чем в другие дни. Это приводит к ухудшению самочувствия и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ослабления иммунитета. Особенно тревожно, что этот эффект сохраняется даже у пенсионеров, у которых стресс от начала рабочей недели закрепился на подсознательном уровне. Причина в психологическом восприятии перехода от выходных к строгому рабочему ритму, который вызывает активный выброс кортизола. Чтобы снизить негативное воздействие понедельника, рекомендуются здоровые привычки, правильный сон, расслабляющие процедуры, медитация и, возможно, пересмотр рабочего расписания. Понедельник – реальная угроза здоровью, а не просто бытовой стресс.
0: Audio Stories.
2: Стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старым куполом облака. В башне старинной неподвижные спят века. Только не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит морщины трещины вглубь камней. Время уходит, а любовь не идет ко мне. Снова на башне часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах иностранного происхождения и расставим в них ударение. Сначала обратимся к галлицизмам. Это слова французского происхождения. И вот первый пример от эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Александра Пикуленко.
2: На самом деле это ручной тормоз. Тут ручки жалюзи, 4 прибора, амперметр, вода, топливо, масло.
1: Жалюзи неверно. Очень обидная ошибка. Правильно? Жалюзи. Это слово, кстати, очень часто попадается в ЕГЭ, поэтому школьникам советую обратить на него особое внимание. Хотя здесь все просто. Слово явно французского происхождения. От него так и веет Парижем, круассаном, Эйфелевой башней. Ну а все французские слова, как мы знаем, имеют ударение на последнем слоге. И чаще всего эта особенность сохраняется и при заимствовании. Поэтому жалюзи ударяем последний слог. Еще один галлицизм подарил нам гость программы «Место действия Россия». Слушаем.
3: У нас такая традиция в усадьбах было устраивать туберкулезные диспансеры и психические, неврологические всякие.
1: Диспансер. Неверно. Это тоже французское слово, и ударение в нем тоже падает на последний слог. Диспансер. Кстати, произносим с «э». Диспансер. Далее у нас на очереди латинское слово от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
4: Что это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
1: Рефлексия. Неверно. Правильно, рефлексия. Ударение ставим на второй слог, как и в исходном существительном. Рефлекс, рефлексия. Ну и у нас на очереди еще один латинизм от Маргариты Митрофановой. И предупреждаю сразу, ошибки не будет.
5: Также беспородные животные, у которых, к сожалению, так много болезней, что очень приходится много денег тратить на ветеринарию. Скажите, пожалуйста, это действительно так?
1: Ветеринария – это верно, но и ветеринария – тоже правильный вариант, причем предпочтительный. Кстати, двойная норма была введена совсем недавно. Раньше только ветеринария считалась литературной нормой. Ну а сейчас можно говорить как угодно – и ветеринария, и ветеринария. На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в мой канал в мессенджере Макс. Там много интересной информации о русском языке и много грамотной речи. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В организме человека живут миллионы микробов, которые обеспечивают здоровье пищеварения. У племени охотников-собирателей Хадза в Танзании ученые обнаружили полное отсутствие полезных бифидобактерий. Несмотря на это, хадза практически не болеют заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В отличие от европейских фермеров, у хадза во взрослом возрасте отсутствуют молочные продукты, что может объяснять разницу микробиома. Их образ жизни и питание, близкие к жизни древних людей, включают только натуральные продукты, без обработанных ингредиентов, сахара, масел или соли. Исследования показывают, что микрофлора хадза отличается высоким разнообразием, помогая переваривать растительные волокна и способствуя общему здоровью. Эти выводы открывают новые пути в изучении пробиотиков и профилактике современных болезней.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Несколько лет назад в небольшом городке на востоке Бразилии нашли рекордное количество людей, которые страдают от ксеродермы пигментной – непереносимости солнечного света. Это редкое генетическое заболевание, которое передается по наследству. По данным на 2014 год, в США ксеродермой страдал лишь один человек из миллиона. В небольшом бразильском городе Арарас, где на тот момент жило 8 сотен человек, ею болел каждый 40-й житель. Ксеродерма пигментная относится к неизлечимым заболеваниям, большинство медицинских мер направлены лишь на смягчение симптомов болезни. По мнению ученых, такая частота распространения редкого заболевания в Арарасе была обусловлена историей города. Он был основан несколькими семьями, генетически предрасположенными к болезни. С учетом многолетней изолированности жителей в каждом поколении носителей заболевания становилось все больше. Ксеродерма пигментная – результат отсутствия ферментов, которые защищают кожу от ультрафиолетового излучения. Болезнь, которая впервые проявляется в возрасте 2-3 лет, усиливается после каждого появления человека на солнце. И поскольку полностью исключить контакт с дневным светом в течение всей жизни сложно, к 20-30 годам кожа больных, страдающих от ксеродермы, уже сильно повреждена. Им приходится носить широкополые шляпы и повязки, которые скрывают дефекты и защищают кожу.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

ветку сирени, смятый платочек. Мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня в 17 лет.

0: Stories.
1: Раскопки на месте древнего города Фанагория открывают страницы жизни греческих общин. Одно из главных открытий – золотая пластина IV века с любовным заклинанием, которое завершается символом Омеги, что подчеркивает серьезность желаний владельца. Также была найдена свинцовая табличка с мужскими именами, вероятно, проклятие на врагов, связанное с подземными силами. Со временем языческие ритуалы сменяются христианскими. К IV веку Фанагория стала значимым христианским центром. Каменная плита IX-X веков с молитвой и свинцовый крест служили защитой. Новые находки позволяют узнать больше о религии этого места.
0: Аудио Stories.

Прожектор шарит осторожно по пригорку, и ночь от этого нам кажется темней. Который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кисете вышита душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте

0: Солдат хранит в кармане выцветший шинель, письмо от матери и горсть родной земли. Мы для победы ничего не пожалели, мы даже сердце, как анзе, не берегли. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбой, махнем не глядя, как на фронте говорят. Мы научились под огнем ходить не горбясь, с жильем случайным расставаться не скорбя. Вот потому-то наш родной гвардейский корпус 100 грамм с прицепом надо выпить за тебя. Покуда тучи над землей еще теснятся, для нас покоя нет и нет пути назад. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят. Так чем с тобой мне на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Audio Stories.
1: Скандинавская мифология описывает ледяную деву, которая символизирует зиму и гибель. Образ повлиял на знаменитого датского автора Ганса Христиана Андерсена, создавшего сказки о Снежной королеве и Деве льдов. Изначально этот архетип восходит к образу великана и охотницы Скади, которую связывают с плодородием в холодное время года. Ее обычными атрибутами были лук и лыжи, а мужем был бог морей и ветров Ньорд. Поскольку шум морского прибоя мешал Скади отдыхать, супруги нашли компромисс. Половину месяца Скади жила у Ньорда в приморской резиденции, вторую половину у нее самой в горных владениях. Впоследствии Скади рассталась с Ньордом и стала любовницей верховного бога Одина, от которого родила трех сыновей. История приключений Скади запечатлена в источниках древнескандинавской литературы, включая старшую Эдду, младшую Эдду и сагу об инглингах. Восточнославянским аналогом подобной богини считается Мара, известная также как Марена. В русской культуре ее символизирует праздник Масленица, где соломенное чучело сжигают в преддверии весенних теплых дней. Подобные обычаи сохранились у соседских народов Центральной Европы – чехов, словаков, лужицких сербов, поляков и украинцев. Древняя традиция связывала Марену с темными силами. Считалось, что ее призрак являлся, вызывая страх и беспокойство среди людей.
0: Аудио сторис.

сеется хлеб и возводятся здания. Все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья. Все еще впереди.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще впереди.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российская армия продолжила атаковать объекты военной логистики ВСУ. В Минобороны уточнили, что детали операции на южном направлении. Кроме того, военные успешно поразили перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов в Одесской области. В Минобороны пояснили, что для атаки по узлу выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры применялись ударные беспилотники. Объекты инфраструктуры были также поражены высокоточным оружием наземного базирования. Военные поразили также резервуар с топливом и 3 сухогруза в портах Одессы и Южного. Министерство обороны также распространило информацию об освобождении населенного пункта Красноярское, расположенного в Донецкой Народной Республике. Операция была проведена силами подразделений группировки российских войск «Центр». Подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям 7 бригад в районах 7 населенных пунктов, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 3 механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты, бригады теробороны в районах Малочарки, Николаевки, Никаноровки, Веролюбовки, Николайполья, Алексеево-Дружковки и Славянска. За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 31 автомобиль.
0: Дежурные средства противовоздушной обороны за день ликвидировали 59 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны. Правительство вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки для новых и приграничных районов, сообщил Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По словам премьер-министра, в бюджете этого года на эти цели заложено 5 миллиардов рублей. Правительство дополнительно выделит еще почти столько же, чтобы до конца года льготой смогли воспользоваться еще несколько тысяч семей.
3: На текущий год в бюджете заложено 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской и Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой смогло на несколько тысяч семей больше. Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе на стороне банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость.
0: После заседания Кабмина глава правительства провел внеплановое совещание по вопросам авиастроения. Были рассмотрены поручения Владимира Путина по итогам рабочей поездки в Иркутск. Жители 70 домов в Оренбургской области согласились на эвакуацию из-за ландшафтных пожаров. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Глава региона назвал непростую ситуацию в Домбаровском районе, пояснив, что распространение огня там усилилось из-за ветра. Всего в районе развернули 3 пункта временного размещения. Марокканские силы безопасности предотвратили несколько попыток массового проникновения в автономный испанский город Мелилья, расположенный на африканском побережье Средиземного моря. Об этом сообщил новостной портал «Экспресс». По данным его источников, несколько часов назад десятки молодых людей попытались штурмовать пограничный переход, ведущий в Мелилью, чтобы перебраться на его территорию. Указывается, что в районе была объявлена тревога, потребовалось вмешательство сил безопасности для предотвращения проникновений через границу. По распоряжению властей в зоне пограничного перехода усилено наблюдение за обстановкой. Напряженность близ Мелильи отмечена на фоне беспрецедентного прорыва незаконных мигрантов в другой автономный испанский город на африканском побережье Сеуту. За последнюю неделю более 1500 мигрантов вплавь добрались до Сеута из Марокко. Другие преодолели эту дистанцию пешком. Некоторое время назад испанские власти приняли решение начать процесс массового возвращения нелегальных мигрантов разными способами, проникших в Сеуту. Потепление ожидается на этих выходных в столичном регионе. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Чешковца, предстоящие выходные будут лучшими за сезон. Температура воздуха в субботу составит плюс 26-29 градусов. Также прогреется вода в реках и озерах.
1: В субботу на фоне гребня антициклона москвичей, жителей центральной России ждет солнечная, сухая, довольно теплая погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше многолетней нормы. Ночью 13-16, днем 26-29. При этом индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загореть. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится, а столбики термометров крайний раз устремятся на штурм 30-градусной высоты. При этом температура воды в реках и озерах центральной России от плюс 18 до плюс 23 градусов. И это будет финалом массового купания.
0: О погоде ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков до 29 градусов, в Москве переменная облачность, осадков синоптики не обещают, и днем в столице плюс 24, плюс 26 градусов.

0: Audio Stories.
1: Одним из главных претендентов на звание самого часто посещаемого привидениями английского замка является Чиллингем. Отсюда король Эдуард I Длинноногий отправился в поход против шотландца Уильяма Уоллеса, а стены замка неоднократно подвергались осадам. Чиллингем принадлежал роду Грей, известному храбрыми рыцарями и мятежниками. 8 членов семьи были казнены. Замок знаменит множеством духов, самый известный из которых – призрак сияющего мальчика с леденящими криками. После находки его останков в стене крики стали реже. Также здесь обитают духи, брошенные леди Мэри Беркли, палача и процессия теней королей. В замке есть жуткие орудия пыток и деревья висельников неподалеку, а окрестности – пастбище для диких быков. Гостей ждут преимущественно в теплый сезон до ноября, но визиты возможны круглый год. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Экспедиция Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила на дне Тихого океана у берегов Аляски загадочный золотой шар диаметром около 10 сантиметров. Он находился на глубине больше 3 километров и был прочно закреплен среди белых морских губок. Во время онлайн-трансляции ученые предположили, что это может быть пустая оболочка яйца неизвестного существа или остатки погибшей губки или коралла. Манипулятор приподнял шар, но внутри ничего не оказалось. Позже биологи отметили мясистую консистенцию шара и отсутствие органов. Если это яйцо, то непонятно, кому оно принадлежит, потому что размер значительно больше яиц рыб. Странно и то, что других таких объектов рядом не найдено, хотя морские животные обычно откладывают яйца группами. Сейчас планируется анализ ДНК для установления происхождения сферы. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Юки Онна. Опасный дух из японского фольклора. Обычно это молодая, красивая женщина с бледной, полупрозрачной кожей и длинными светлыми или черными волосами. По одной версии, она была изгнана из рая. По другой, это девушка, погибшая в снежной буре. Ночью Юки Онна охотится на прохожих, наводя на них страх или даже забирая жизнь. В поздних вариантах легенд Юки Онна становится защитницей людей от злых существ, которые живут в метелях.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Настоящий персонаж славянских преданий Морозко совершенно не похож на добрый образ Дедушки Мороза из советских фильмов, который награждает щедрыми подарками скромную девушку Настеньку. Хотя советская версия допускала справедливое наказание капризной и эгоцентричной мачехи Марфы, суровая правда древних верований куда жестче. В народных легендах дух зимы носит имена Трескун и Студенец и проявляет себя гораздо менее мягко. Древнее мифическое существо фигурирует в фольклорных традициях восточных славян, а также чешской, сербской и хорватской культур. Согласно повествованиям, этот бог появляется перед одинокими путниками зимой, испытывая их стойкость хитроумными вопросами. Те, кто проваливал испытания, становились жертвами смертельного переохлаждения. Особенную ненависть он испытывал к людям, которые жалуются на мороз, зато защищал энергичных и жизнерадостных. Внешне персонажа изображают как седобородого старца в меховом кафтане. По легендам, он способен прыгать с дерева на дерево, распространяя трескучий зимний холод. Белорусы называли его Зюзи и представляли иначе – босым, без головного убора, облаченным лишь в белую одежду и вооруженным железным посохом. Для защиты посевов от лютых зимних морозов следовало бросить первую ложку праздничной каши прямо в огород, произнося заговор «Зюзя на улице, кутья на столе».
0: Аудио сторис.

0: Радио Сторис.
1: В мифологии якутов Улу-Тойон – глава злых духов. Его часто изображают как огромного черного ворона, который может видеть все миры. Тот, кто съест глаз ворона, лишится сна и рассудка. Улу-Тойон символизирует смерть, при этом он подарил людям душу и огонь, а также защищает шаманов, наказывает обидчиков и управляет душами. Якуты – солнечный народ, священными символами которых были огонь и солнце. В декабре они зажигали ритуальный костер, отмечая рождение нового солнца и циклы жизни. Мифы рассказывают о быке зимы, который своим дыханием создает морозы. В республике Саха также существуют легенды о горном духе Чучуне, высоком меховом гуманоиде, который искусно владеет луком и стрелами. Он живет в горах и общается свистом со своими соплеменниками.
0: Аудио сторис.

0: в сторис.
1: В древности территории Крайнего Севера населяли многочисленные этнические группы – палео-эскимосы. Исследователи долгое время задавались вопросом, связаны ли между собой генетически древнейшие аборигены Арктики и современные эскимосы-инуиты. Для разрешения этой загадки международная группа ученых проанализировала образцы ДНК более 150 древних и современных индивидов из арктического региона. Исследование подтвердило предположение о существовании генетических различий между древнейшими представителями северной расы и современными инуитскими группами. Все известные эскимосские народности имеют корни в сибирских землях, которые затем распространились через Берингов пролив на североамериканский континент. Древние сообщества прибыли сюда значительно раньше современных групп, около 6 тысяч лет назад. Однако после длительного существования обособленно постепенно исчезли приблизительно 700 лет назад. Получается, что современные эскимосы связаны скорее с последними волнами миграции, которые начались в IX веке, и имеют совсем другое происхождение, нежели древние народы, которые там жили.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Видео с тем, как артист поет, очень хорошо продают его концерты. Когда слушатель видит, как человек поет живую, у него намного больше потом мотивации прийти к нему на концерт. И тем, у кого хороший голос, классное исполнение, могут сделать несколько роликов на телефон, и это может действительно очень сильно помочь в сборе концерта.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
0: «Маяк».

0: В Москве 2 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны. В результате были поражены перекачивающие станции ГСМ и узел выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области, а также 4 сухогруза с грузами военного назначения, в том числе по одному в портах Одессы и Южной. В Минобороны также рассказали о тактическом значение взятия Красноярского в ДНР для продвижения на Добропольском направлении. По данным ведомства, группировка «Центр» закрепилась на выгодных позициях в населенном пункте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече в Кремле рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки жителей региона, пострадавших от атак БПЛА. Губернатор назвал защиту Подмосковья от налетов дронов приоритетом.
1: Что касается первого полугодия, Владимир Владимирович, у нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Вот эти террористические атаки, которые идут и в жилые дома попадают, беспилотники, заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе тех, кто утратил имущество или получил ранение. У нас предусмотрены соответствующие выплаты. Но понятно, что здесь разговор не о деньгах. Разговор о внимании, заботе, для того, чтобы тревоги не было. Ну и вообще все, что касается защиты критически важных объектов, мы считаем это в рамках вашего указа приоритетной задачей, непростой задачей, но очень важной. Поэтому мы этим занимаемся очень подробно.
0: На встрече Владимир Путин также обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник. Воробьев доложил о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплекса в Балашихе. Правительство выделит более 550 миллионов рублей на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли, сообщил председатель кабинета министров Михаил Мишустин. По его словам, это поможет сократить время прохождения всех процедур при создании новых воздушных судов, включая беспилотный комплекс. Михаил Мишустин также подчеркнул важность наличия вертолетной техники в отдаленных регионах.
2: В регионах с удаленными и труднодоступными районами наблюдается повышенный спрос на вертолеты. Они востребованы как для транспортных целей, так и для оперативного оказания медицинской помощи, проведения спасательных операций. Поэтому сделан дополнительный заказ на производство 72 универсальных вертолетов Ми-8. Их суммарная стоимость оценивается почти в 50 миллиардов рублей. Ну и первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году.
0: Михаил Мишустин также сообщил об увеличении в 2 раза финансирования льготной ипотеки для жителей Донбасса, Новороссии и приграничных регионов. Тела 15 человек, предположительно пытавшихся вплавь попасть из Марокко в испанский автономный город Суэта, обнаружили у побережья, передает агентство ЭФЭ. В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким числом роста мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь или пешком, пишет агентство со ссылкой на источники в полиции. По его информации, в четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Хамас и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения, военных производственных объектов, оружейных складов и тоннелей в секторе Газа, сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на проект одобренного ими документа. Этапы учета вооружений увязываются с постепенным выводом израильских сил из районов сектора Газа, который находится под их контролем. В документе также говорится, что вывод войск Израиля должен осуществляться параллельно с передачей оружие фракции в соответствии с 10-м пунктом дорожной карты. Потепление ожидается на этих выходных в столичном регионе. По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Чешковца, предстоящие выходные будут лучшими за сезон.
3: Июль у нас закончится на мажорной ноте, если в ночь на пятницу эхом уходящей атмосферной воронки еще кое-где отзовутся небольшие дожди на термометре плюс 13-16, то с наступлением светлого времени суток инициативу перехватит восточное крыло антициклона, благодаря чему погода постепенно наладится и потеплеет до климатической нормы финала месяца, плюс 22-25. Тем не менее, лето у нас не думает сдаваться, и знойный дух грядущего августа станет тому подтверждением. Предстоящий выходные будут лучшими за сезон, и это будет прощальный поклон лету, после которого остается только ждать лета бабьего.
0: Индекс ультрафиолета в последний раз подскочит до высоких 7 единиц, при которых можно загорать. Кроме того, как сообщил метеоролог, температура воды в реках и озерах Центральной России повысится, и это будет финалом массового купания. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня 30 июля, в пятницу в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 27, плюс 29. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. Днем в российской столице от 24 до 26 градусов тепла.

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают у них.

на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.

0: Audio Stories.
1: Зимой в северных регионах климат довольно тяжелый. Короткий световой день, мороз и нехватка солнца влияют на самочувствие и мотивацию. В скандинавских странах есть традиции и полезные привычки, которые помогают сделать зиму комфортной и продуктивной. Важной традицией является регулярное посещение сауны. В Финляндии саун больше, чем автомобилей, и их тепло улучшает кровообращение, поддерживает сердце и иммунитет, снижает стресс и болезни. Закаливание холодом, купание в холодной воде, контрастный душ улучшают метаболизм и настроение. Также криотерапия помогает снизить усталость и улучшить память. Активность на свежем воздухе, прогулки и лыжи, независимо от погоды, стабилизирует сон и эмоциональное состояние. Питание скандинавов богато ягодами, клюква, черника, морожка с антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет и сердце. Общение и совместные мероприятия дают чувство поддержки и улучшают самочувствие. Так северяне превращают холодные месяцы в период здоровья, энергии и душевной гармонии.
0: Audio Stories.
2: Корабли постоят и ложатся на курс.

хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: Audio Stories.
1: История изучения снежинок началась в 17 веке с немецкого ученого Иоганна Кеплера. В 1611 году он описал их шестигранную структуру в трактате о шестиугольных снежинках. Через полвека английский натуралист Роберт Гук использовал улучшенный микроскоп для детального изучения форм ледяных кристаллов. В 19 веке Уильям Скорсби создал первую классификацию снежинок, связывая форму кристаллов с температурой воздуха. Российский фотограф Андрей Сиксон запечатлел снежинки на снимках, применяя специальные методы охлаждения рук, а американец Вильсон Бентли сделал 1000 фотографий снежинок под микроскопом и опубликовал иллюстрированную монографию. В 20 веке японский ученый Укисира Накая предложил классификацию снежинок по 40 видам в зависимости от температуры и влажности, что легло в основу международной системы. Современные исследователи достигли успехов и в выращивании искусственных снежинок.
0: Audio Stories.
2: Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра. Хорошо хоть немного посидеть у костра, но волной набегая

нашей встречи нечасты. На таежной тропе мы за трудное счастье благодарны судьбе.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим омографы, то есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И в зависимости от значения слова мы ставим разные ударения. Например, «мука» и «мука», «плачу» и «плачу», «хлопок» и «хлопок». Наши примеры будут гораздо сложнее. Такие, в которых можно и запутаться, но мы все распутаем. Сделаем это вместе с ведущим Вахтангом Махарадзе и его гостем Богданом Берковским.
2: Когда-то меня учили старые нумизматы, что начинать смотреть на монету нужно с гурта.
3: Ну хорошо, вот мы взяли монету и смотрим на гурт. Что на гурте мы можем обнаружить? Какая информация там у нас содержится?
2: То есть, если, например, монета была отлита, а не отчеканена, то прежде всего это будет видно на гурте.
1: Итак, у нас на повестке слово «гурт». Оно имеет несколько значений. Одно из них – ребро монеты. Именно об этом и говорилось в нашем отрывке. Прозвучали разные варианты произношения. Ведущий говорил «на гурте», гость – «на гурте», «гурта». А какой вариант правильный? Ведущий был прав. Если мы имеем в виду часть монеты, то «на гурте». А если бы мы говорили о стаде животных, то уже ударение должно быть на окончании. «Гурта», «гурте». Вот вам и омограф в действии. Следующий пример встречается гораздо чаще. И в этот раз мы слушаем, что сказал гость Сергей Акинфеев.
4: Нужно собрать данные со всех поставщиков, агрегировать карточки, разобрать условия, посмотреть, где склады, посчитать логистику.
1: Склады неверно. Нужно говорить склады, если речь идет о хранилище. В этом случае ударение остается на основе. Но если мы говорим, например, о чтении, то читаем по складам, ударяем окончание. Однако развозим товары по складам, ударяем корень. Ну а далее нам предстоит разобрать тройной омограф вместе с гостями маяка.
5: Цыма – это его фамилия, Тянь – это имя. Это такие старые древние роды, таких уж сегодня практически не встречается.
1: Древние роды – это неверно в данном контексте. Если мы имеем в виду поколения, то должны быть роды. А роды – это мужской, женский и средний, у имен существительных, например. Но есть еще и рода. Это уже виды чего-либо, например, оружие. Итак, подводим черту. Древние, княжеские, дворянские – роды. Мужской, женский и средний – роды. Это еще и процесс появления на свет человека или животного – роды. Ну и роды. Рода. Рода оружия, рода войск. Сложно, но сейчас будет все просто. Давайте поставим наше слово в какой-нибудь другой падеж, не в именительный.
6: Совершенно верно. На уровне видов и родов, там, родов, растений, животных и так далее, мы как будто бы довольно редко на самом деле выстраиваем внутренние классификации.
1: Родов или родов? Правильно, родов. Причем в любом значении. И родов крестьянских, и родов грамматических, и родов войск. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Большинство новогодних планов остаются нереализованными из-за нескольких основных причин. Во-первых, многие формулируют свои цели абстрактно, без конкретных сроков и измеримых критериев, что затрудняет их выполнение. Психологи рекомендуют вместо общего «хочу больше тренироваться» лучше ставить четкие задачи, вроде «пробежать 10 километров к марту». Во-вторых, часто люди сосредотачиваются на запретах, например, перестать есть вредную пищу, вместо того, чтобы формулировать позитивные привычки. В-третьих, слишком жесткий и перегруженный график приводит к стрессу и срыву планов, поэтому важна гибкость и постепенное замещение старых привычек новыми. Кроме того, отсутствие достаточной мотивации, неправильное планирование, страхи, неуверенность в себе и сосредоточенность на негативе также мешают достижению целей. Хорошей мотивацией перед началом работы над новыми целями является составление списка прошлых достижений, что помогает сохранять оптимизм и вдохновляет на дальнейшие шаги. Audio Stories.

наполним музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем вот сквер, пройдемся ж до конца. Найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом

киношный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

0: сердца. Аудио сторис.
1: Какао заслуженно считается зимним напитком. Оно согревает и заряжает энергией. Подходит для холодных вечеров благодаря приятному вкусу и аромату. Главное его преимущество зимой – укрепление сосудов и снижение давления благодаря флавоноидам, повышение настроения за счет выработки серотонина и укрепление иммунитета, что особенно актуально в сезон простуд. Однако злоупотреблять напитком не стоит. Рекомендуют пить 2-3 чашки по 150-200 мл в неделю, чтобы избежать раздражения желудка и повышения сахара. Для усиления согревающего эффекта в какао можно добавлять специи – имбирь, корицу, кардамон и ароматизаторы – ваниль, лимонный сок, щепотку соли. Готовить лучше на слабом огне, чтобы сохранить полезные вещества, используя нежирное молоко или воду, избегая сахара и жирных сливок, которые снижают полезность напитка. Такой подход делает какао не только вкусным, но и максимально здоровым напитком для зимы, поддерживающим организм и настроение в холодное время года.
0: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Российский поэт Вильгельм Кюхельбекер, знаменитый царско-сельский Кюхля, друг Пушкина, Дельвига, Грибоедова, Рылеева. Он родился в семье российских немцев-дворян. Довольно быстро проявил себя как талантливый поэт. Уже в 18 лет печатался в известном русском журнале «Сын Отечества». Преподавал в Париже, но за вольнолюбие в лекциях был отозван российским посольством. Спустя несколько лет вступил в Северное общество, участники которого организовали восстание декабристов. В ходе восстания покушался на брата императора Николая I, великого князя Михаила Павловича. После бегства арестован под Варшавой. Кюхельбекера приговорили к смертной казни, которую позже заменили 20-летней каторгой. Скитаясь по поселениям, Кюхельбекер занимался педагогической деятельностью, продолжал занятия литературой и остался символом непреклонного таланта, не гнавшегося за деньгами и почестями. Это мы. Это про нас. Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00.

0: Audio Stories.
1: Глинтвейн давно стал символом зимнего уюта и тепла. Его корни уходят в средневековье, когда в нагретое вино добавляли пряности, например, галангал, родственник имбиря. Само название означает «горячее вино». Основой напитка служит красное вино с медом, специями, цитрусами и яблоками, которое нагревают до 80 градусов Цельсия. Глинтвейн – важная часть зимних праздников и в Европе, и в России. Кроме вкуса, он полезен для иммунитета и помогает при простуде. Истоки глинтвейна связаны с древнеримским напитком – вином с медом, фруктами и пряностями. Позже рецепт распространился по Европе, где алхимик Арнольд де Вилланова оставил один из первых письменных описаний. Глинтвейн пользовался популярностью у монархов, включая королеву Елизавету II и короля Людовика XIV. Аудио Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Минобороны России объявила о взятии под контроль населенного пункта Красноярская в ДНР. Населенный пункт был освобожден от противника российскими военными силами благодаря успешным действиям подразделений группировки войск центра. Кроме того, войска группировки «Север» взяли под контроль Ючеркова в Харьковской области, а также Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области, рассказал старший офицер группировки войск Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Юрченкова Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники мотопехотной, аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Киянница, Уланова, Рыжовка, Иволжанская, Уграеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной